Давайте мы прочтем два места сейчас из посланий апостола Павла. Я должен признаться, что мы не раз читали эти тексты, они нам все известны. Практически то, о чем я говорить сегодня буду, оно тем или иначе образом уже не раз затрагивалось. Но одно дело мы слышим, а другое дело это начинает в нас реализовываться каким-то образом. То есть, как сказал апостол Петр, напоминанием возбуждать чистый, то есть здравый смысл, ясное понимание мироустройства, ясное понимание, как мы живем, как нам нужно поступать, как нам нужно себя настраивать в прямом смысле слова. Так вот, я читаю 8 глава послания к римлянам, 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Действительно, этот стих – один из немногих стихов Библии, который можно вырвать из контекста, или вынуть, лучше сказать, взять из контекста. Хотя он, конечно, вписывается в контекст, потому что апостол Павел его употребляет в определенном контексте для раскрытия каких-то мыслей, которые он хочет передать читающим его письмо. Однако сама вот эта идея, что все содействует ко благу тому, кто любит Бога, она не идея апостола Павла. Она существовала до него, и она очень ясно высказывалась, и потом, впоследствии, была записана в Талмуде. Талмуд – это сборник различных мудростей, которые еврейский народ хранил из поколения в поколение, где есть разные мнения, разные, скажем, понимания тех или иных вопросов. Мы не следуем абсолютно, конечно же, тому, что записано в Талмуде, потому что, я сказал, это совершенно порой противоположные, но как памятник определенной культуры и то, из чего можно чему-то научиться, умный человек, как книжник, который мудрый, выносит и старое, и новое из сокровищницы. Я периодически обращаюсь и нахожу какие-то очень интересные вещи. Так вот, там было написано и сноска на то, что это было до времени еще апостола Павла, одному из раввинов приписывалось такое выражение: «Пусть человек всегда говорит все к лучшему». То есть это выражение «все к лучшему» или «все ко благу», оно реально было, ну, выражение, которое наполняло практически мир и еврейское мировоззрение, в котором вырос апостол Павел. Поэтому он его так легко использует, поэтому его можно взять из контекста, потому что оно говорит само по себе и само за себя. Дело в том, что Иисус, он обращался к выражениям мудрых людей своего времени, он их использовал. Как это ни странно, мы не всегда в это готовы верить, но факт, что, например, Гиллелю, одному из учителей философской школы религиозной, именно ему за много лет до Иисуса Христа принадлежало выражение, которое мы хорошо знаем и которое используется в Библии много раз. «Чего бы ты ни хотел себе, то не делай другому». И Господь приводит еще больший акцент здесь. Это как бы запрещающая заповедь, а Он дает повелительную: «Чего бы ты хотел себе, делай другому». То есть это не было изобретение, это было обращение к той мудрости народа, в котором Мессия и родился. Тем самым Он подтверждал или опровергал то, что Дух Святой, я подчеркиваю, уже открывал в его народе. Другое выражение, которое общеизвестно, и мы его сегодня знаем: «Возлюби Бога и ближнего». Вот две заповеди, да? И мы часто приписываем их тоже авторству Христа. Но дело в том, что они тоже принадлежали Гамлиелю. И потому, когда он их произнес, эти слова, а они действительно были тоже вдохновлены Богом, то это вызвало большое одобрение, потому что он был в совершеннейшем гармоничном состоянии с теми
учителями, которые действительно прославились и почитались в народе. Были и другие. Были законники, были и беззаконники, были люди, которые сочиняли заповедь на заповедь, но были и те, кто говорили вещи от Духа Божьего. Но суть не в этом. Суть в самом тексте, который мы прочли, в котором сказано, что любящим Бога, притом знаем, говорит апостол Павел, то есть знаем, он и намекает на то, что это общеизвестно, а нам это не очень известно, потому что нам это трудно принять, любящим Бога, призванным по Его соизволению, все содействует ко благу. Теперь второй текст, который мы прочтем, и мы тоже к нему не раз обращались, находится в послании к Фессалоникийцам, 5 глава, 16 стих. «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем». И дальше сказано: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Мы продолжаем тему, которую затронули в прошлый раз, тему о вере, о важнейшем аспекте веры, как доверия. Потому что вера имеет несколько направлений, бы мы сказали. Есть вера в кредо, есть вера в какое-то доктринальное обоснование или какую-то идею. Но есть вера как реальное доверие Творцу, то есть доверие Богу. Мы говорили об этом и начали в прошлый раз. Тема очень непростая. И надо сказать, что порой она вызывает множество вопросов в частностях, в частностях. Дело в том, что так устроен наш ум. Вообще способ нашего мышления и способ библейского мышления порой отличается. Языческий мир, он привык мыслить от частностей к общему. Я думаю, что вы поймете. А вот это что? А вот тут как? А вот это зачем? А вот это почему? А вот давайте попробуем соединить. Вот пока не соединим, пока не пойму, как это соединить, не приму. Библейское мышление было совсем другим. Оно было от общего к частностям. То есть принималась сама библейская идея как основополагающий критерий. И вот уже исходя из переживания, понимания этой идеи, человек путем служения Господу, путем посвящения своей жизни просвещался в разуме и сподобился того, что Бог порой открывал ему и частности. Хотя какие-то элементы частного, происходящие в этом мире, были доступны только лишь духовицам, то есть особым людям, наделенным мудростью и откровением свыше. Ну, то есть не каждому человеку. До этого нужно дойти. Потому что откровение Святого Духа не приходит к человеку просто так. Оно приходит к тому, кто поднялся или прошел все этапы глубочайшего исследования и размышления. И тогда, как награда, ему дается нечто, что уже находится где-то даже за пределами его возможностей. Вдруг просвещается он Духом Бога Живого. Вот эта вот разница между откровением, которое умудряет простого человека. Умудряет в каком смысле? Если он стремится к мудрости, не то чтобы осел ослом ничего не делает, мы понимаем, что осел – это символ плоти, да, в Писании, сидит, ничего не делает, и вдруг раз – все знает. Так не бывает. И вдруг раз – получил откровение. Одного спросили: как вы получаете такие интересные мысли? Он говорит: я думаю. Вот это не мешает.
Но есть другой путь, который Всевышний также открывает. Это путь пророчества, но он возможен только в том случае, когда Всевышний помогает или дает возможность человеку войти в запредельный мир и, ну, можно сказать, подглядеть то, что там происходит, но этот человек должен быть глубоко освященным. Вот наша идея о том, что истинного пророчества может удостоиться любой человек в церкви, это ложное понимание вообще самой идеи пророчества настоящего. Да, мы можем говорить в утешение, назидание, в увещание, но если мы не освящены глубоко и по-настоящему, то есть если мы не стремились к совершенству, то мы никогда не удостоимся того, что называется истинным пророчеством. Но опять же, наша тема не о том. Мы говорим о вере, как о доверии Богу. Мы осознаем, согласно Писанию, мир лежит во зле. То есть присутствие зла в мире очевидно. И зло, которое присутствует в мире, оно очень мешает нам жить. Существуют различные идеи и теории о том, как это зло возникло. Когда Иисуса Христа, некто из книжников, спросил вопрос о том, что является важнейшим в законе, он произнес то, что является первичным и самым важным, и самым главным, а для нас это вообще крайне необходимым исповеданием веры, которое звучало так. «Слушай, Израиль, он сказал, ибо Господь Бог твой есть Бог единый». Он сказал глубочайшее исповедание веры, которое нам нужно также осознать, мы к этому будем возвращаться. «Слушай, Израиль, ибо Господь Бог твой, ибо Господь, если взять выражение того, что вкладывается на иврите, ибо Господь твой всесильный, Он Бог единый». В данном случае это провозглашение, которое называется «Шма Израиль», то есть «Слушай, Израиль», дает человеку некое откровение, он провозглашает в мир две истины. Во-первых, что Господь Бог всесильный, Он царь, и Он мой Господь Бог. То есть, иными словами, как говорят, Он принимает иго царства на себя. Иисус говорит, возьмите иго мое на себя. Он принимает на себя власть Божию. Вы знаете, Бог не деспот. Вот в нашем понимании нет осознания царя, явного осознания. Мы понимаем, что царь – это тот, кто пришел, взял, отнял, поставил, построил и приказал. И когда мы говорим, и будет Господь царем над всеми народами, мы понимаем, что всем народам будет, я не знаю, какое слово подобрать, кирдык. Не преклонишь колени, подсечем ноги. Но в библейском понимании царь является только в том случае царем, когда народ хочет, чтобы он царствовал над ним. Слышите? То есть народ признает царя. Мы не будем развивать эту идею, но если вы вспомните жизнь Давида, как он входил в царство, будучи помазанником, то есть определенным, когда вошла полнота, когда все колена Израиля признали его, и каждая из определенной группы иудеи отдельно помазали его на царство. То есть что? Подчинились. Приняли его закон на себя. Поэтому, когда древний последователь единого Бога произносил эту фразу «Ибо Господь Бог наш, Шма Израиль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад». То есть Господь Бог наш всесильный. Это означало, что человек покоряется ему как царю. Но что было, когда он произносил «Бог единый»? Конечно, можно здесь развивать какую-то идею о доктринальности, сущности Бога, доктринальной, но вообще-то в молитве «Шма Израиль» был совершенно другой смысл. Что все исходит от Бога. Нет никакой силы в творении, которая бы могла исходить сама от себя. Нет ничего на этой земле, что могло бы действовать самостоятельно настолько, чтобы противодействовать Богу. Если человек думает, что есть что-то из сотворенного, что может противодействовать Богу и придавать этому значение и признавать эту силу,
то такой человек называется в Библии как? Идолопоклонник. Вы слышите? Поэтому даже когда мы говорим о зле, мы скажем, сотворил ли Бог зло? Я скажу, как это на самом деле. Бог сотворил возможность существования зла в этом мире. Вы слышите? Это нужно понять. Зло – это есть отсутствие добра. Мы об этом говорим. Причем каждому человеку дан свободный выбор. Зло допущено в этот мир. Душа, не принимающая Бога как царя, в ней находится смешение понятий добра и зла. Это то, что пришло к нам от Адама, который ослушался повеления Всевышнего и вкусил от дерева добра и зла. На древнем языке это называется словом «даат», смешение, смешение понятий. Это не говорится о том, что он захотел каких-то знаний человеческого прогресса. Это говорится, что в нем произошел переполох. Все смешалось. И понятие добра и зла, оно стало неразличимо. Кажется, добро, а получается зло. Вроде бы зло, а на самом деле добро. Поди знай, как выбрать. То есть человек теперь, он должен иметь возможность выбрать. Как выбрать? Мы знаем, что этому противоядию зла от начала было дано священное писание. Единственное, что может помочь различать человеку добро и зло – это откровение Всевышнего, которое изначально выражалось в Торе, то есть данным Богом народу Израилеву, откровению свыше, которое называется закон, учение Всевышнего. Далее это подтверждалось пророками и нашло свою полноту в Евангелии. То есть единственное противоядие против зла, чтобы научиться, как различать добро от зла, это Священное Писание. Не просто Священное Писание, как инструкция, потому что только Духом, только через веру мы можем это Священное Писание реализовать. Что подразумевается? С глубочайшим намерением и стремлением к Богу. Все, что не делаете, делайте во славу Его. И вот Адам впустил в себя зло, когда вкусил от этого древа. И мы знаем, он спрятался от Бога. И он не раскаялся, и он был помещен в особый мир, в котором мы сейчас с вами живем. Чем отличается этот мир от мира, в котором находился Адам? Здесь сокрыт Бог. Если Адам мог встречаться с Богом, это образное выражение, в Эдемском саду и говорить с ним, то здесь Бог сокрыт. В мире мы не видим присутствия Божия, мы можем совершенно закрыться в нашей материальной телесной оболочке и вообще уподобиться животным. В этом мире мы ограничены определенными чувствами, которые у нас есть, слух, вкус и так далее. Но, конечно, у нас есть и другое измерение, которое называется душа. Но вот позволит ли человек своей душе открыться, позволит ли человек своей душе откликнуться, возникнет ли в его душе желание по Богу, это целиком и полностью зависит от человека. Бог создает условия. Но нажмет ли человек этот клапан, рычаг, который откроется в его душе, чтобы изливаемая Божья благодать была им принята, зависит от человека. Так вот, скрыв свое лицо в этом мире, это мир сокрытия, не найдут ли, не ощутят ли, Бог недалеко, но сокрыт. Бог дал место несовершенству в этом мире, а также, значит, и тому труду, который необходим, чтобы устранить это несовершенство. Может быть, это трудно для понимания, но я думаю, вы поймете. Именно наличие зла дает возможность совершить человеку тот труд по раскрытию божественного. Как написано, побеждай зло добром. Именно наличие зла в этом мире делает человека человеком. В каком смысле? Ну, в том значении, в котором мы есть. Оно дает нам возможность сейчас свободного выбора, потому что нам есть между чем выбирать. Поэтому, если произошло сокрытие Божьего лица, значит, возможность для зла. И Бог допустил возможность зла, но причем как только выбор самого человека. Но Он не оставил человека на произвол судьбы. Он постоянно посылает ему обстоятельства,
даже если человек неверующий, которые предназначены, чтобы пробудить его. Вы слышите? Чтобы пробудить его. А для нас обстоятельства подобные, чтобы тоже нас пробудить, если мы засыпаем, но чтобы мы могли и вырасти, потому что именно в этих обстоятельствах, побеждая зло добром, мы исполняем свое предназначение по раскрытию славы Божьей в этом мире. То есть мы освящаем имя Божие. О чем мы молимся? Да светится имя Твое. В каком смысле и в каком значении? Что это слова? Нет, это действия. То есть мы освящаем имя Божие нашими делами. То есть мы, поступая согласно тому, как написано в Слове, мы проявляем эти качества, которые Бог желает в нас развить, и тем самым через нас слава Божия и познание о Боге могут распространяться на этой земле. Он дал нам Писание как противоядие. Я думаю, что мы это уже поняли. Так вот, человеку нужно доверие к Богу или вера, я буду использовать то и другое слово, но сейчас мы используем слово «вера» только в качестве понятия доверия, чтобы научиться вот из этих ничтожных, не то чтобы маленьких, слово «ничтожное» не означает «малое», но что-то такое, чтобы мы назвали неприятным, из этого ничтожного, что не кажется приятным, дорогим, извлечь драгоценное. И мы говорили с вами о трех составляющих такой веры, истинной веры, о трех ступенях, потому что все-таки истинная вера – это все три ступени вместе. Но для того, чтобы прийти к этому, нужно чему-то научиться. Первое, что все приходит от Бога, который есть Бог единый. То есть даже если что-то допускается в этом мире, все приходит от Бога. Когда мы делаем правильные выборы в нашей жизни, мы не говорим «ай да молодец я». Нет, люди так говорят. Но верующий человек, понимающий, что все приходит от Бога, и всякий дар совершенный понимает удивительный принцип. Кто хочет освящения или кто хочет приблизиться к Богу, тому дана будет помощь свыше. То есть Бог, видя искреннее сердце человека, видя его искреннее желание, когда человек желает принять решение правильное, он ему помогает. Как? Ну, Бог знает, как это он делает, но мы это ощущаем. А когда же мы грешим, кто виноват? И мы. Потому что если мы принимаем неправильное решение, Бог нам не помогает. А без Его духовной силы, силы Его Духа, мы не можем принять правильное решение. То есть отошел Господь, отстранился, раз и все, мы приняли решение неверное. Поэтому, когда мы впадаем в такие ситуации, мы тоже понимаем, допустил Господь, чтобы я упал. Слышите? Но это отнюдь не оправдывает нас. Но когда мы понимаем уже так, мы можем иметь глубочайшее утешение в душе, что раз Господь допустил, чтобы я упал, значит, Он сокрыл лицо свое, значит, есть что-то, что я могу исправить и подняться. Понимаете, в чем суть? То есть это не оправдание, не дай Бог, не думайте так. Но это все-таки некое утешение для нас, это тренировка, это хождение. Поэтому мы еще будем возвращаться к этой первой мысли, и впоследствии мы разовьем вот это понятие единства управления Творца в гораздо большем масштабе, исходя, как я уже сказал, от общей идеи к частностям. Потому что если мы будем брать частности, а почему вот там маленький ребенок умер, чем он виноват, это частности. Но я уверяю вас, что мы не все частности можем понять. Но если мы принимаем общее, все, что происходит, посылает благой Бог, допускает. То есть по каким причинам, мы не знаем. Так вот, вторая часть этой веры, все, что посылается к нашему благу. Причем хочу подчеркнуть, содействует ко благу, в первую очередь, значение к вечному благу, потому что под словом «благо» подразумевается сам Бог. То есть все, что нам посылается, оно содействует не автоматически, подчеркиваю. Но если мы веруем, доверяем, что оно послужит ко благу, Бог благ, Он хочет дать нам свое благо, наивысшее благо, сам Бог, значит, приближаясь к Богу, мы
обретаем наивысшее благо в этом мире и в грядущем мире. То есть нет другого для человека предназначения, как только это. Так вот, когда мы это понимаем, что все, что посылается в нашу жизнь, оно обращено, может быть, именно в эту сторону. Конечно же, при том условии, что мы содействуем, содействует, слышите, мы содействуем этому содействию. Вот этот акцент на слово «со» действует. Чувствуете, да? То есть не действует, а содействует. Содействие, оно подразумевает соучастие. Это вторая часть веры, о которой мы будем говорить, или ступени веры. И третье – распознание знаков, которые нам Бог в этом дает. Это следующая наша тема, которую мы будем освещать, если живы будем, и возможности будут в следующий раз. Так вот, человек, который находится на первой ступени, он верит, что все от Господа. Но у него могут возникать вопросы и упреки к Творцу. Почему Бог допустил именно это? Отчего мне приходится страдать, а ему живется хорошо? Вот это такой вопрос очень серьезный. Почему я? А почему он? В общем, я ничего не скажу нового. Мы все знаем вопросы, которые мы задаем, и против чего мы протестуем. Но на самом деле все это происходит от недостатка доверия к Богу. Если человек верит, что Бог благ, а я еще раз подчеркиваю, мы или принимаем это и достигаем цели нашего творения, для чего мы живем на этой земле, или мы не принимаем это. То есть приняв это есть вера. И первый постулат веры – Бог, благой Бог. Мы приняли Его царство, и мы понимаем, что все исходит от Него. Если мы принимаем, верим, что Бог благ, то мы верим, что все, что приходит от Бога, который благ, направлено ко благу, а не на злу. Вы понимаете? То есть, если Бог благ, то все, что приходит от благого Бога, направлено как благо. Поэтому вторая ступень, о которой мы сегодня говорим, это вера, что все, что происходит, происходит к лучшему. Поэтому человек должен научиться, что все, что происходит с ним, к его собственному благу, хотя кажется порой, что не к добру. И всякий, кто умеет вдумываться в обстоятельства своей жизни, убеждался в этом не раз. Надо отметить, что на самом деле, когда приходят испытания, мы никогда не можем знать, что случится после. Потому что в этом и испытание, чтобы мы ничего не знали. Вы понимаете? Мы можем в испытаниях что? Только верить. Поэтому, когда наши планы разрушаются, когда какие-то ситуации противоречат нашему настроению, обычно мы злимся, но совершается, если даже какое-то нарушение наших планов, существует множество причин, по которым это происходит. И эти причины известны Богу, но верующий, он потому и верующий. Я хочу, чтобы наш стереотип понятия верующего поменялся, понимаете? В нашем понятии верующий – это тот, кто верит в идею доктрины какой-то, понимаете, да? То есть мы понимаем верующий, вот я верю в символ веры. Хорошо, здорово, что мы верим в символ веры. Но истинная вера Авраама, истинная вера потомков Авраама, что верующий должен верить, что все, что приходит к нему в жизни, все допускает Бог. И все может быть обращено к лучшему. И некого обвинять. Хотя Божьи замыслы сокрыты, всегда сокрыты от человека во время испытания. Если он выдержит проверку верой, то сможет понять, зачем это было дано, в чем состояло его благо. Однако есть причины, когда некоторые обстоятельства скрываются от нас до преклонных лет или даже до самой смерти человека, а некоторые будут скрыты до прихода Христа, когда мы получим объяснение о том, почему и что мы пережили, и какое благо нас ожидает. Я помню, я приводил вам как-то рассказ, который мне очень нравится и вдохновляет меня. Я попробую его повторить, и я думаю, что нам будет
поучительно его услышать, когда во время Второй мировой войны в Германии уже собирали в лагеря изначально всех верующих, своих же верующих, которые оставались, ну скажем, вне понятий Рейха. И вот две сестры оказались в одном из таких лагерей, две сестры верующие, две сестры, которые по крови

день. И вот эти слова, которые мы прочли, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Они старались радоваться. Они старались радоваться каждому дню. Они говорили: Господи, мы благодарим Тебя за дар жизни, который у нас есть. Она сохранена. Люди ценят жизнь, понимая, что каждая минута, каждое их дыхание, оно может быть использовано для того, чтобы приумножиться бесконечно в вечности, если мы здесь, на земле, приближаемся к Всевышнему. И вот они молились, они пытались радоваться. Сестра одна более-менее, а вторая инвалид, практически неходячая. В обычных-то условиях невыносимо, а в этих условиях вообще невозможно. Они благодарили Бога за все, что видели, старались приносить Ему в молитве благодарность, говоря о том, что: Господи, благодарим, как я уже сказал, мы живы, мы вместе, ведь могли быть не вместе, и не знать о судьбе друг друга было бы еще страшнее. Благодарим Тебя, что есть много людей, которые напоминают нам библейские стихи, потому что женщины были многие верующие, кто-то передавал друг другу те или иные тексты из Библии. Они молились обо всем и благодарили Бога обо всем, что видели, что окружало их. И однажды пришло такое состояние, когда, казалось бы, возможность для благодарения иссякла, полностью иссякла. И тогда эти две женщины переглянулись, стряхнули с себя ползающих вшей, и та, которая больная, физически немощная, произнесла с улыбкой: ну что ж, говорит, нам только остается благодарить за вшей, потому что за все, что можно, поблагодарили. Они возрадовались такой странной идее, и зазвучала не менее странная молитва: Господи, благодарим Тебя за вшей. Они не знали, почему Дух Божий наполняет их в это мгновение, но это было настолько необычно — благодарить за вшей, которые причиняли им огромные неприятности. Конец этой истории такой, что из-за того, что в этом бараке были вши, охранники лагеря брезговали женщинами, которые находились там. По какой-то причине вши бывали и в других бараках, но такого стечения этой нечисти не было в других местах. Поэтому охранники заходили в барак, практически только приоткрыв дверь, ставили туда еду, которую нужно, и уходили. И вот когда пришло время, и войска освобождения пришли на это место, большинство бараков, практически все, где были мужчины, были сожжены вместе с людьми, уничтожены. А вот этот барак был оставлен фашистами по одной причине, точнее, по двум. Первая причина заключалась в том, что они и так умрут. Мы знаем, что вши, разносчики тифа и так далее. Но вторая причина была более коварна, что они не просто умрут, они еще заразят других людей. Так вот, случилось то, что случилось. Все, кто были в этом бараке, остались живы. Все, кто были в этом бараке, не заболели. Все, кто были в этом бараке, могли принести весть о Боге, который совершает удивительное для тех, кто может благодарить и радоваться в самых трудных обстоятельствах. А если бы они видели только вшей, если бы они видели только вшей в своей жизни, как часто видим мы, если бы в тех обстоятельствах, которые приходят в нашу жизнь, мы видели бы только то, что нас кусает, травит, нам неприятно, так бы вши остались вшами. Но для них они стали Божьим благословением. Иеремия 29:11. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Много раз читаем, но вслушайтесь. Вслушайтесь, вдумайтесь. Это же удивительно пророческое слово. Бог говорит: я, только я знаю намерения, только я знаю, почему происходит с вами то или другое. И мои намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и дать вам надежду. Только Бог знает наш путь, который человек должен пройти в этой жизни. И в материальной, и в духовной. Поэтому только Он знает, какое благо может принести нам то или иное обстоятельство.
Когда приходит испытание в нашу жизнь, человек не может, я подчеркиваю, не может видеть благо.

благо во время испытания. Он не видит. Иначе бы это не было испытанием. В чем сущность испытания? Вера. Чистая, нелицемерная, которая сближает человека с Богом. И вот если человек осознает, что испытания, которые пришли, допустил Бог, то, о чем мы говорим, единственный способ выдержать испытания, подчеркиваю, единственный, верить, это не самонастрой, это не аутотренинг, это глубокая заповедь о состоянии души. Верить, что любящим Господа все содействует ко благу. Все, а не почти все. Все, это значит полностью. Мы часто допускаем ошибку, мы доверяем до определенной границы. И если случается что-то, с чем мы не можем смириться, рушатся планы, теряются деньги, наносится урон чести, достоинству, что-то происходит против нашего желания, мы не в состоянии признать, что все к лучшему. И мы говорим, ну все к лучшему, кроме вот этого данного случая. Но если человек не верит, что то, что происходит с ним, оно может быть и оно будет обращено к добру, если он не верит, то он не верит вообще в самого Творца. Потому что веру в Бога и веру в Его благость разделить невозможно. Если ты веришь, что все от Господа, уверуй также в то, что все к добру. А вот если мы верим, что что-то от Господа, а что-то вне Его ведения, если мы верим, что сатана может принести нам ущерб, да, может, если Бог позволит. Вы понимаете? А если мы верим ему как отдельную действующую силу, что сложилось в средних веках, пронизило христианское мышление и истолковало Библию наоборот, то мы идолопоклонники. Придавая силу и значение тьме, мы идолопоклонники. Мы служим только Богу, слышите? Только Богу. И противостоим сатане чем? Твердой верою, не в доктрину, друзья мои, а в том, что любящим Бога, призванным по Его соизволению, все содействует ко благу. Поэтому у Бога есть причина на все. Все, что происходит с нами, имеет причину, и большей частью, если это страдания, это обычно они посылаются для нашего пробуждения, для исправления каких-то наших качеств. Потому что если бы мы каялись тут же, когда согрешаем, мы бы не страдали вообще. Вы понимаете? Нет, бывает, что мы говорим, Господи, прости, но при этом мы не имеем в виду то, что говорим. Мы согрешаем против людей, правда? А потом говорим, прости меня, пожалуйста. Но наше «прости меня, пожалуйста», оно подразумевает совершеннейшую неискренность. Больше всего меня умиляет в христианском обществе, в нашем, неправильное прочтение Писания и вот такая психология. Господь наш говорит о том, что нужно прощать. Но Он также учит, что нужно не грешить, не обижать. Когда мы приходим к человеку и говорим «прости меня», а он нам говорит, ну скажем, Бог простит в лучшем случае, а в другом он говорит, чего ради я тебя должен прощать. Знаете, что мы делаем? Мы смеем переключиться с себя на него. Скажет, а как ты смеешь, тебе же повелено. Вдумайтесь, вот полное извращение мышления. Все, мы уже как бы чистые и праведные, а он меня не прощает, тоже мне христианин. О, вот тут-то и проявляется наша искренность или неискренность. Вот тут-то Бог и смотрит. И, может быть, он допускает этому человеку некое ожесточение сказать «нет» в данном случае. Потому что тебе нужно настолько совершить свое покаяние, чтобы никто не мог устоять перед твоим покаянием. Настолько должно быть возмещение, что человек, на которого воздействует Дух Божий, если человек в церковной среде, конечно же, он не устоит. Он простит обязательно. А вот если не прощает, расцени не так, что он заповедь нарушает, а расцени так, что ты просишь прощения неискренно. Может быть, искренно в данный момент, но без намерения сохранить такое положение. И тогда Бог ставит нас в еще более изысканное положение, где мы должны будем вновь столкнуться с подобной ситуацией, которая не будет нам казаться подобной. Нам будет казаться, что между ними нет взаимосвязи,
Но мы всегда будем обретать меру за меру, и мы вновь и вновь будем проходить одно и то же испытание. Так вот, сила веры, а это ко благу, о чем мы говорим, потому что, пройдя это испытание, мы можем что-то извлечь из себя, что-то отторгнуть или что-то приобрести. Так вот, это ко благу. Сила этой веры помогает смириться с волей Творца и, скажу такое слово, с любовью принять испытание. Слышите, не страдания мы любим, а вот с любовью это какое-то особое состояние смирения. Но самое важное вот в чем. Если человек укрепился в вере, что все ко благу, у него и в самом деле все станет хорошо. Потому что даже зима сменяется летом, лето сменяется осенью. Сезоны установил Бог, так бывает и в нашей жизни. Не вечно быть мраку там, где мрак огустел. Слава Богу за это. Но прежде нам на этом пути встречаются обстоятельства, которые нам не нравятся. Нам придется общаться с неприятными людьми для нас, которые бы мы предпочли вообще не знать. Бог порой желает, чтобы мы были тесно с ними, потому что каким-то образом в нас производится определенное исправление. Есть места, где человек должен побывать, прожить какое-то время, даже против своей воли. Но не хотел бы он там жить, даже не понимая, как его туда занесло, но почему-то там необходимо ему быть, почему-то, чтобы научиться и чтобы исправиться. Есть другие испытания, различные, через которые мы проходим, хотим или нет. И это называется наше поприще. То есть, которое должно проходить с терпением. Надо отметить, что испытания и трудности приходят неожиданно. Они всегда не входят в наши расчеты, они нарушают наши планы, и все идет не так, как бы мы хотели. Но если мы укоренены в вере, что все эти события не случайны, слышите, не случайны, что все идет в точности по плану Всевышнего, знающего, что лишь только таким образом человек может что-то изменить, чтобы приблизиться к Нему. Если человек примет происходящие события с верой, что все к лучшему, что мне посылается определенный знак, то тогда он сможет начать радоваться. И вот теперь то, что мне хочется очень важное сказать. Если в испытаниях мы радуемся, это уже и есть служение Богу. Услышьте. Если в испытаниях мы научились радоваться, это уже есть служение Богу. То есть мы уже служим Богу чем? Духом своим. Наивысшее служение Богу каким образом осуществляется? Руками? Ногами? Духом. Служащие Богу духом. Поэтому, если мы можем радоваться, то мы служим Богу. Иакова, 1 глава, 2 стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Сильное слово, да? «Зная, что испытание вашей веры производит терпение». То есть вера, доверие Богу. Слышите? Что это от Бога. Что Бог меня испытывает. Что это ко благу. В данном случае это произведет во мне стойкость, твердость, терпение. Терпение должно же иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Цель нашего пребывания здесь – исправление нашей души. Откуда это слово? От слова «совершенство». Если мы идем к совершенству, значит, мы какие? Несовершенные. Значит, для того, чтобы стать совершенным, нужно что сделать? Исправить несовершенство. Вы понимаете, да? То есть я немножко совершенный, но не до конца. Так не бывает, да? То есть я совершенный, но только как бы вот на 1 килограмм, а надо на 80. Нет, в данном случае совсем по-другому. Мы должны что-то исправить, чтобы прийти к совершенству. И это приходит через что? Через испытания. И дальше написано, если же у кого из вас недостает мудрости, подразумевается
в испытании. Что делать в испытании? Боже, что мне делать? Да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верой, немало не сомневаясь в том, что любящим Бога, призванным по его соизволению, все содействует ко благу. Да просит с верой. И вот теперь очень важно, друзья мои, пришло к нам испытание, внезапно свалилось. Как разрешить любую проблему, которая приходит в нашу жизнь? Даю очень короткий рецепт. Все начинается с радости. Большинство людей считают, что выбор начинается с практических вопросов. То есть надо что-то делать, надо что-то решать. Как лучше поступить? Что вообще, ну, что делать, что делать? Мы задаем, ах, свалилось, что делать, что делать? Подскажите, что делать? Хаос в разуме. Но у верующего человека наоборот, испытание пришло, слава Богу. Я радуюсь душе моей, радость душе, понимая, что в данный момент ты вышел на прямой контакт с Богом, что теперь у тебя есть шанс обратиться к лучшему. Поэтому прежде чем человек принимает какое-то решение, делает какой-то выбор, он решает с вопроса о том, радоваться своей участи или нет. Это очень непросто, но это очень важно. И тогда принять какое решение, а мы слышали какое, да просят у Бога, это второй этап. Вы скажете, да нет, я буду сразу просить у Бога. Нет. Если ты будешь просить у Бога в отчаянии души, разрываясь, ой, я виноват, дьявол напакостил, жизнь поломала, не получишь, потому что не просто просишь. То есть непрямая связь. А просить нужно с радостью. То есть радуйтесь, когда впадаете в испытание, в искушение. В данном случае искушение подразумевает испытание нашей веры, доверия к Богу. Радуйтесь. Вот сейчас-то я могу реализоваться. Господи, я понимаю, что Ты допустил в мою жизнь. Я понимаю, что вот это произошло. Я могу радоваться тому, что да, даже если это плохо, даже если я виноват, я могу радоваться, потому что я могу это исправить. Вот если я не радуюсь, то я исправить не могу. Поэтому, если человек принял испытание с радостью, он может перейти ко второму этапу. Тогда он сможет найти правильное решение проблем, он обретет мудрость. А если на первом этапе выбор сделан неправильно, человек в угнетении, он не радуется своей участи, то уныние парализует всякую способность к молитве, к вере, и нет сил сдвинуться с места и что-нибудь изменить. Он не сможет просить о мудрости, потому что сказано, всегда радуйтесь, а потом непрестанно молитесь и за все благодарите. Апостол Павел это изрек в совершенно верном порядке. Поэтому радость в испытании, откуда она приходит в нашу жизнь? Когда ты утверждаешься в своем сердце, что это испытание, что ты не брошен, что Бог под контролем все держит, что все исправляется. Но все-таки вопрос другой. А если мы все-таки хотим, чтобы было не так, мы хотим изменить в нашей жизни, подразумевает ли то, что я говорю, смирение со всеми обстоятельствами, в каком смысле? Ну, будь как будет. Нет, друзья мои, если мне, например, не нравится работа, и я хотел бы ее изменить, или зарплата у меня хорошая, но маленькая, небольшая квартира, а надо больше. Что нужно сделать? Нужно попытаться изменить, правда? Но если я не в состоянии, не в моих силах осуществить задуманные перемены, нет, сейчас много возможностей, пошел там, набрал кредитов, а потом привет из леса, был брат, нету брата, прячется от всех и так на долгие года, то сделал шаг веры, да? Шаг веры, получил все кредиты, которые можно. Господь поможет. Нет, если человек не в состоянии чисто, честно, реально осуществить задуманное, как он мыслит? Значит, Господь хочет, Его воля, слышите, Его воля, чтобы в данный момент оставалось все как есть. И значит, человек должен побороть свою суету, хаотичность и принять волю Божию в смирении и в радости, зная, что это на благо. Но при этом
свои желания и стремления он может продолжать выражать в молитве. Только это не та молитва веры, которую проповедуют харизматы. Понимаете? Это не то, чтобы ты развесишь по всему дому таблички «У меня будет Роллс-Ройс». Это молитва Христа «Да будет воля Твоя». Господи, я имею желание, я открываю, но я способен и радоваться тому, что имею. Если я все время недоволен тем, что я имею, я не научился радоваться, в чем я есть, вообще потому, что я дышу, значит, я уже по факту ропчу. А раз я по факту в ропоте, значит, я не могу получить ничего. Однако мы можем молиться, нужно выделить время ежедневно и просить о переменах, а в остальное время радоваться. Нужно верить, что всякое вещи свое время, и только Бог решает, когда оно наступает. Поэтому, если можешь свою жизнь изменить, измени, пожалуйста. А если не в силах, если видишь, что в данный момент не в твоих силах что-либо изменить, то поверь, что твоя жизнь должна быть именно такой, и в этом Бог изольет максимальное благо для тебя. И ты сможешь это принять на сегодняшний момент с любовью и смирением. Тебе не нужно отказываться, слышишь, от стремления к переменам, но ты должен принять с радостью реальность, в которой ты живешь. Я думаю, что это может быть сложно, но должно дойти. Если мы не способны принять реальность, которую Бог допустил, то мы не способны получить что-либо другое. Желаете и не имеете. Потому что просите не на добро, а для ваших вожделений. То же самое в духовном плане. Если человек стремится преуспеть в служении, но у него это не получается, под словом «служение» я отнюдь не подразумеваю служение, как мы понимаем, должность. Нет. Служение Богу – это даже вот то, что я сказал. Это радоваться, когда приходит испытание. Это и есть служение Богу. Когда человек желает преуспеть в служении, в познании Всевышнего, но у него не получается, а он хочет, тому тоже может быть ряд причин. Возможно, это испытание, посланное Богом, чтобы искупить вину за то, что когда он не думал о служении, не стремился к нему, слышите, а вот сейчас он хочет, а труднее дается. Понимаете? То есть, когда мы презирали то, что нам дано было, мы верили, что когда мы только лишь захотим, он выскочит к нам навстречу и скажет: я только в тебе и нуждался. Понимаете, мы так мыслим. Но на самом деле, когда мы хотим вернуться, а эти побуждения в нас Бог вкладывает, потому что человек вдруг осознает, если я не начну сейчас жить по-божьи, ну все, я погибаю. И начинает пытаться, а даже то, что раньше могло быть легко, сейчас не дается. Вы понимаете? И человеку в 10, 20, 30 раз тяжелее. Ему теперь нужно приложить еще большие усилия. Потому что известно на небесах, что если он сразу получит желаемое, он возгордится и навредит себе. Он скажет: да, Бог на это не обращает внимания. Когда хочу, прихожу, когда хочу, ухожу. Поэтому, когда мы думаем: ладно, устрою свои дела и начну служить Всевышнему. Нет, так не получится. Сегодня нужно делать максимально то, что в твоей силе. Но так или иначе, человек должен с любовью принять и со смирением даже это состояние. Да, мне сейчас стало труднее. Да, я понимаю, что сейчас тяжелее. Но я принимаю и верю, и продолжаю молиться, и устремляться к Господу, пока не стяжаю вот этих добродетелей и достоинств, которые необходимы, чтобы преуспеть в служении Всевышнему. Я заканчиваю. Если человек верит, что все определяется Богом и все ко благу, такой человек не ждет подвохов от Бога. Он подобен пассажиру, который едет с водителем, в котором уверен. Он спокойно расслабился на кресле, смотрит в окно, любуется видом. Он доверяет ему. Вы когда-нибудь видели человека, которому не достает доверия к водителю? Я бываю на его месте. Ну, в смысле, не водителя, а пассажира. Этот человек нервничает, он не доверяет, он только на себя полагается, он кричит: стой!
Сюда, сюда поверни. А некоторые пытаются даже за руль хвататься. Потому что он все время беспокоится и сердится, ему кажется, что не по той дороге едет, слишком быстро, слишком медленно, плохо в поворот вписывается, слишком качает на ухабах. Отчего он так страдает? Да потому что не доверяет водителю. Но водитель тот, кому можно не доверять. Но вот мы говорим о Боге. Если человек думает, что он сам определяет жизненный путь, он не может принять с покоем и с миром то, что ему дано. И когда что-то идет против него, он расстраивается. Мы забываем, что все, что нам посылается в нашу жизнь, это посылается для нашего исправления. От этого никуда не деться. И каждого из нас направят туда, где можем совершить это исправление. Так хочет Господь. И так произойдет с нами. Поэтому человек, который не имеет такой веры, он не наказывается Богом. Отсутствие такой веры, недостаток, он уже сам по себе является страшным наказанием для души человека. Понимаете? Потому что страшные терзания испытывает такой человек. Если же он способен радоваться, его разум свободен, и тогда он может принимать от Всевышнего сообщения, послания и намеки и понять, куда направляет его Бог. Его сердце открыто для молитвы. Он просит, чтобы Бог просветил, указал, что он должен сделать, что он должен исправить. Поэтому дай Бог нам усвоить этот урок. А для того, чтобы подняться на высший более уровень и уже понимать, что хочет Всевышний, нам нужно вот в этом пребывать, о чем я сейчас говорил. Если все испытания мы примем с любовью, то можем понять, что говорит нам Бог лучше. И что Он говорит к нашему сердцу. Да благословит Господь. Аминь.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

Праведника с пальмой, а праведник цветет словно пальма, возвышается, как кедр на Ливане. Посаженные в доме Господнем, они зацветут во дворах храма нашего Бога. Они и в старости будут плодовиты, сочны и свежи. Псалом 91:13-15. А что же такого в пальме особенного? Самая высокая пальма достигает 60 метров в высоту. Это самое устойчивое дерево в мире. Пальма после урагана остается такой же, как и до урагана. Когда Давид говорил это о праведнике, он думал: праведник может устоять во время урагана. Это пальма, которую ветер не сдует. Это пальма, которая не упадет от урагана. Я хочу, чтобы ты был таким же сильным и никогда не падал, чтобы у твоей жизни была сила противостать любому урагану. И даже если тебя ветер наклонит, ты всегда выпрямишься и будешь стоять ровно. О пальме сказали: чем больше ее топчут, тем быстрее она растет. Пальма служит нам прекрасным примером стойкости против житейских невзгод. Пальма — это царица пустыни. Ей не страшен ураган, буря. Она прилегает к самой земле и снова выпрямляется. Ветер ее ломает, а она стоит. И еще деревья, на которых растут лишь листья, не имеют никакой ценности. Но эти плодовиты, сочны и свежи. Пальмовые деревья росли в Ханаане и сейчас растут в тропических странах. Арабский фитолог как-то сказал: «Пальма — царица оазиса. Она погружает ноги в воду, а голову — в зной небес. Она как будто тянется к небу, чего не скажешь о людях». Самым большим чудом в пальме являются ее листья. Они имеют ширину в среднем 70 сантиметров. Длина достигает более 3 метров. Особенно прекрасны цветы длиной 14 и шириной 12 сантиметров. Количество цветов в одном соцветии около 100 тысяч. 100 тысяч маленьких фабрик аромата, которые издают приятное, чудное благоухание для человека. Таковыми Бог желает видеть нас. Павел во 2 Коринфянам 2 главе пишет: «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, в благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». С пальмовыми ветвями встречали царей. Вспомните торжественный въезд Иисуса в Иерусалим. Спасенные души держат в руках пальмовые ветви, как символ победы добра над злом. Семейство пальмовых насчитывает 1200 видов. Они разные, как люди. Пальма изумляет своим плодоношением. Это мать, кормилица и убежище для всех путников в ненастную погоду. Своими листьями она создает природный шалаш. Она дает древесину. С листьев делают крышу. С ее волокон скручивают веревки, маты, матрасы, мешки, сумки, шляпы и многое другое. Этим пальма служит примером полезности нашей жизни. Иисус сказал: «Тем прославится Отец ваш Небесный, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Пальма — это еще природная пищевая кладовая. Зеленые листья и бутоны используются для салата. Сушеные финики едят и делают из них муку и крупу. Из финик делают пальмовое молоко, пекут хлеб, а из сушеных косточек готовят кофе. Одна пальма может дать 270 литров молока и 250 килограммов фиников. Кроме того, если брать историю Востока, то пальма — это еще и кормилица. Семья, у которой во дворе росла пальма, могла кормиться с нее круглый год, собирая несколько урожаев плодов. Пальма — это царица пустыни. Ей не страшен ураган. Она прилегает к самой земле и снова встает. Ветер ее ломает, а она стоит.
Не заметили ли вы, что она служит нам прекрасным примером стойкости против житейских невзгод? Похож ли я на пальму? Какие плоды я приношу Богу? Как я переношу испытания и искушения? Тянусь ли я к небу в тяжелые минуты жизни? Могут ли в моем доме найти приют, утешение и убежище нуждающиеся? Задумайтесь над этим, друзья мои.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию свидетельство брата Игоря из поселка Мельничное Приморского края России. Я работаю лесником и живу в поселке Мельничное, расположенном в центральной части Сихотэ-Алинского горного хребта Приморского края России. Слава Богу, что и в нашем далеком таежном поселке есть церковь. По свидетельству братьев и сестер по вере, я покаялся и принял Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Бог вышел мне навстречу и крестил меня Духом Святым. Хотя в христианстве я еще не все понимал. Например, мне не было еще понятно необходимость страданий Иисуса Христа. Мне казалось, что всемогущий Бог мог бы и так по безграничной милости своей любви простить грешное человечество и дать шанс получить вечную жизнь. В связи с этим я тогда также недооценивал опасность врага человеческого, дьявола, ищущего очередную жертву. В своих молитвах я просил Бога открыть мне истинный смысл голгофских страданий Сына Божьего Иисуса Христа. В сновидении или наяву вразумить меня относительно связи крестовых страданий с моим личным спасением. Бог услышал мою молитву. И вот однажды в сновидении мне было показано усталого человека на больничной койке в очень тяжелом состоянии, всего в бинтах, так что трудно было его узнать. Видел я своего опечаленного и встревоженного отца, взволнованно ходившего больничным коридором нашего пастора Михаила и его жену Людмилу, которая пела духом. Пробудившись, я понял, что это сновидение было дано мне от Господа. Размышляя над тем, что мне Господь хотел сказать этим сновидением, я решил молиться за того лежащего в бинтах человека, чтобы Бог его исцелил и поставил на ноги. Я не мог даже предположить, что тем приснившимся усталым, лежащим на больничной койке, был никто иной, как я сам. Я не мог узнать себя еще и потому, что у показанного мне страдальца не было бороды, а я в то время носил и усы, и бороду. В тот майский день 2004 года, когда со мной произошел ужасный случай, я с утра ощущал в своем сердце большое беспокойство. Побуждение Святого Духа молиться на иных языках за показанного мне каким-то непонятным для меня образом пострадавшего человека. И я время от времени совершал такую молитву во время обычного обхода доверенных под мою охрану обширных таежных угодий. Постепенно мое настроение улучшилось, и вечером я возвращался домой с мыслью о теплой встрече с родными. Неожиданно справа от таежной тропы я услышал грозный звериный рык, а в следующее мгновение большая тигрица сбила меня с ног и начала терзать мое тело зубами и когтями. Все произошло так быстро, и бросок полосатой хищницы был настолько стремительным, что я не успел ничего предпринять для своей обороны. От невыносимой боли и ужаса я кричал и стонал, инстинктивно заслоняясь от острых клыков и когтей могучего зверя. Руки мои были искусаны до плечей, нижняя губа разорвана. Истекая кровью, мне удалось несколько раз вырваться из острых звериных лап. Я пытался убежать от тигрицы, чтобы спастись. Но оба раза она легко меня догоняла и снова сбивала с ног, как кошка-мышонка. Каждый раз она тяжело дышала мне в лицо. Когда я совершенно ослаб в ее когтях и уже не пытался убежать, начал истово молиться. Можете себе представить, какая это была мольба? Кроме всего другого, я умолял: «Господи, позволь мне ощутить Тебя в своем сердце. Спаси мою жизнь от этой ужасной смерти. Господи, оставь меня в живых». Ко мне возвращались силы, и я снова вырывался из острых огромных клыков и когтей, пытаясь спастись бегством,
но хищница меня опять сбивала с ног. Потом врачи говорили, что терзавшие меня звериные клыки и когти на 1 сантиметр не достали до сонной артерии. Если бы тигрица разорвала артерию, все было бы кончено. И тут она принялась терзать мои ноги. Ее глаза горели кровожадным огнем. Сопротивляться мне становилось все труднее. Чувствуя, что мне уже не вырваться из хищных когтей, я всем сердцем, как в последний раз, снова воззвал к Богу. «Господи, если мне уже не суждено жить, то пусть эта тигрица скорее покончит со мной и оборвет мои нестерпимые муки». Вдруг тигрица разжала свои острые, впившиеся в мое тело зубы, испуганно отпрянула от меня и бросилась, словно оранжевое пламя, в чащу. Только хвост мелькнул. В первую минуту я не мог прийти в себя. Не мог поверить, что безжалостная тигрица убежала совсем, что я спасен. В следующую минуту я поднялся на ноги, чтобы попытаться убежать, боясь, что тигрица может вернуться. На ногах я мог стоять, а вот ободранных рук не чувствовал. Тигрица разодрала в клочья всю мою одежду и обувь, считая их, наверное, несъедобной шкурой. Я оставался в одной футболке. Кое-как, прикрывшись связанными лоскутами, я горячо поблагодарил Бога за спасение и попросил, чтобы Он дал мне сил добраться домой, потому что до нашего поселка мне оставалось еще 2 часа пешего пути. Дойдя до речушки, я, охая от боли, омыл свои раны, напился воды и с усилием продолжил свой путь. На подходе к поселку меня догнала легковая машина, но сидящие в ней ужаснулись моего страшного вида, посчитали пьяным, так как от потери крови и пережитого меня сильно шатало. Они пообещали, что скажут обо мне в поселке, и укатили. Бог дал мне силы добраться домой своим ходом. В больнице мне сбрили бороду, чтобы зашить кровоточащие раны на лице и шее. Мне наложили 150 швов по всему телу. Страдая, думал я о страданиях Сына Божьего Иисуса Христа. И, наконец-то, глубоко осознал, какую огромную цену Он заплатил за каждого из нас, как Он омыл нас Своей драгоценной кровью и под какой могущественной защитой мы пребываем, избрав Иисуса нашим Господом. Я благодарил Бога за мои страдания, принесшие мне познание высшей мудрости. В те дни Бог был ко мне ближе, чем когда-либо раньше. Я каждую секунду чувствовал Его присутствие всем своим израненным телом. Господь пребывал со мной. Это был драгоценный опыт познания Божьей любви. Сам по себе случай нападения полосатого хищника, царя тайги на человека, в нашем Приморском крае не редкость. Известие о случившемся со мной облетело все газеты. Охотоведы, хорошо знающие повадки, занесенные в Красную книгу дальневосточных тигров, до сих пор не могут понять, почему тигрица сразу не убила свою жертву? Почему истязала меня и почему убежала? А вот верующие люди сразу все понимают, когда узнают о том, как я молился в звериных когтях. Раньше я не понимал и недооценивал абсолютную власть нашего Спасителя над силами зла, Его беспредельное могущество, способность видеть и слышать все происходящее на земле и на небе, внимать искренним молитвам и вовремя приходить на помощь верным Ему. Я убежден, что произошедшее со мной — урок не только мне. Мы должны крепко держаться своего Спасителя и Господа, никогда не отступать от Его мудрых повелений, всегда помнить, что Иисус Христос, будучи безгрешным, сошел на землю,
чтобы взять на себя все наши грехи, искупить нашу вину и защитить нас от льва рыкающего. Через полтора месяца после поведанного вам ужасного, но и поучительного события я вступил в завет с Богом, засвидетельствовав о великой милости Божьей и дал слово служить Господу с доброй совестью.

его повеление. И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». Матфея 40 стих, глава 25. «Я голос его услыхала, к искупленным он обращен, работать пора нам настало, смотрите, как мир развращен. Свои вы кумиры разбейте, зачем вам копить серебро? На дело мое не жалейте, пошлю, лишь творите добро. Повсюду с собою несите Евангелие, помощь и свет. На деле вы всем докажите заботу, любовь и совет. Над миром любовь, чтоб царила, и счастье настало страны, чтоб царство мое наступило, и кончилась власть сатаны. Голодных скорей накормите, странников примите в свой дом, радушно ночлег предложите, награду я дам вам потом. Пойдите в подвал, посмотрите, там голод с нуждою живет. Чем можно вы им помогите, согрейте любовью сирот. Благую им весть отнесите, что есть у них добрый отец, жилище его укажите,

Он-то а Библию знал, да забыл. Он в мире душой пребывает, часть мира ему дорога. Спасайте его, погибает душа его в сетях врагам. У жнива моя побелела, жнецов надо много для ней. Работа большая приспела, идите работать дружней. Кто будет на ниве трудиться, того всей душой возлюблю. Кто будет богатством делиться, сверх меры его наделю. Аминь.

свет. Наполняй меня силой любви и побед. Наполняй меня мудростью, миром, теплом.

все это было. Была Гефсимания, двор Каиафы, неправедный суд, злобные крики, святое молчание, руки, стянувшие веревочный жгут. Все это было. Жестокие войны, бич, багряница, венок из шипов, робость друзей, устрашенных побоями, казнь на Голгофе, злорадство врагов. Все это было, и крест, и железные гвозди, кровь из зияющих ран, муки душевные, муки телесные. Это не сказка, не миф, не обман. Все это было, за нас перенесено. Все это было, чтоб нас оживить. Чтобы не только красивыми песнями мы прославляли величие любви. Так почему же святое стремление к жизни возвышенной стало слабей? Разве уже не имеет значения то, что когда-то спасало людей? Разве не нам проповедана истина? Разве не мы ее будем нести сердцем пылающим, совестью чистою, мрак освещая на нашем пути? Господи Боже, душой сокрушенною, дай нам все это прочувствовать вновь, чтобы, стряхнув состояние сонное, мы оправдали название свое.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио, радио МВ.

«Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу». К Ефесянам 5:8-10.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Виктора Бейни.
1: Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 1. Сии суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом в пустыне на равнине против Суфа, между Фараном и Тофелом, и Лаваном, и Асерофом, и Дизагавом, в расстоянии 11 дней пути от Харива, по дороге от горы Сеир к Кадес-Варне. 40-го года, 11-го месяца, в первый день месяца говорил Моисей сынам Израилем все, что заповедал ему Господь о них. По убиении им Сигона, царя Морейского, который жил в Есивоне, и Ога, царя Васанского, который жил в Аштерофе, в Едрее, за Иорданом, в земле Моавитской, начал Моисей изъяснять закон сей и сказал: «Господь Бог наш говорил нам в Хариве и сказал: полно вам жить на горе сей. Обратитесь, отправьтесь в путь и пойдите на гору Амореев и ко всем соседям их, на равнину, на гору, на низкие места и на южный край, и к берегам моря, в землю Ханаанскую, и к Ливану, даже до реки великой, реки Ефрата. Вот я даю вам землю сию, пойдите, возьмите в наследие землю, которую Господь с клятвой обещал дать отцам вашим, Аврааму, Исааку и Иакову, им и потомству их. И я сказал вам в то время: не могу один водить вас. Господь, Бог ваш, размножил вас, и вот вы ныне многочисленны, как звезды небесные. Господь, Бог отцов ваших, да умножит вас в 1000 крат против того, сколько вас теперь, и да благословит вас, как Он говорил вам. Как же мне одному носить тягости ваши, бремена ваши и распри ваши? Изберите себе по коленам вашим мужей мудрых, разумных и испытанных, и я поставлю их начальниками вашими. Вы отвечали мне и сказали: хорошее дело велишь ты сделать. И взял я главных из колен ваших мужей мудрых и испытанных, и сделал их начальниками над вами, 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками, 10 начальниками и надзирателями по коленам вашим. И дал я повеление судьям вашим в то время, говоря: выслушивайте братьев ваших и судите справедливо, как брата с братом, так и пришельца его. Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушивайте. Не бойтесь лица человеческого, ибо суд — дело Божье. А дело, которое для вас трудно, доводите до меня, и я выслушаю его. И дал я вам в то время повеление обо всем, что надлежит вам делать. И отправились мы от Харива, и шли по всей этой великой и страшной пустыне, которую вы видели по пути к горе Аморейской, как повелел Господь Бог наш, и пришли в Кадес-Варне. И сказал я вам: вы пришли к горе Аморейской, которую Господь Бог наш дает нам. Вот Господь Бог твой отдает тебе землю сию, иди, возьми ее во владение, как говорил тебе Господь, Бог отцов твоих, не бойся и не ужасайся. Но вы все подошли ко мне и сказали: пошлем пред собой людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам. Слово это мне понравилось. Я взял из вас 12 человек, по 1 человеку от каждого колена. Они пошли, взошли на гору и дошли до долины Есхол и обозрели ее. и взяли в руки свои плодов земли и доставили нам, и принесли нам известие, и сказали: «Хороша земля, которую Господь Бог наш дает нам, но вы не захотели идти и воспротивились повелению Господа Бога вашего, и роптали в шатрах ваших и говорили: „Господь по ненависти к нам вывел нас из земли египетской, чтоб отдать нас в руки аммореев и истребить нас. Куда мы пойдем?“ Братья наши расслабили сердце наше, говоря: „Народ тот более и выше нас, города там большие и с укреплениями до небес, да и сынов инаковых видели мы там“. Я сказал вам: „Не страшитесь и не бойтесь их. Господь Бог ваш идет перед вами. Он будет сражаться за вас, как он сделал с вами в Египте, пред глазами вашими, и в пустыне сей, где, как ты видел, Господь Бог твой носил тебя, как человек носит сына своего на всем пути, которым вы проходили до пришествия вашего на сие место. Но и при этом вы не верили Господу Богу вашему, который шел пред вами путем искать вам места, где остановиться вам ночью в огне, чтоб указывать вам дорогу, по которой идти, а днем в облаке. И Господь услышал слова ваши и разгневался, и поклялся, говоря: „Никто из людей сих, из всего злого рода, не увидит доброй земли, которую я клялся дать отцам вашим. Только Халев, сын Иефонин, увидит ее. Ему дам я землю, по которой он проходил, и сынам его, за то, что он повиновался Господу. И на меня прогневался Господь за вас, говоря: „И ты не войдешь туда“. Иисус, сын Навин, который при тебе, он войдет туда, его утверди, ибо он введет Израиля во владение ею. Дети ваши, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, и сыновья ваши, которые не знают ныне ни добра, ни зла, они войдут туда. Им дам ее, и они овладеют ею. А вы обратитесь и отправьтесь в пустыню по дороге к Черному морю“. И вы отвечали тогда и сказали мне: „Согрешили мы пред Господом. Пойдем и сразимся, как повелел нам Господь Бог наш“. И припоясались вы каждый ратным оружием своим, и безрассудно решились взойти на гору. Но Господь сказал мне: „Скажи им: не всходите и не сражайтесь, потому что нет меня среди вас, чтобы не поразили вас враги ваши. И я говорил вам, но вы не послушались и воспротивились повелению Господню, и по упорству своему взошли на гору. И выступил против вас амморей, живший на горе той, и преследовали вас так, как делают пчелы, и поражали вас на Сеире до самой Хормы. И возвратились вы и плакали пред Господом, но Господь не услышал вопля вашего и не внял вам. И пробыли вы в Кадесе много времени, сколько времени вы там были“. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава вторая. «И обратились мы и отправились в пустыню к Черному морю, как говорил мне Господь, и много времени ходили вокруг горы Сеира. И сказал мне Господь, говоря: „Полно вам ходить вокруг этой горы, обратитесь к северу, и народу дай повеление и скажи: „Вы будете проходить пределы братьев ваших, сынов Исавовых, живущих на Сеире, и они убоятся вас. Но остерегайтесь начинать с ними войну, ибо я не дам вам земли их ни на стопу ноги, потому что гору Сеир я дал во владение Исаву. Пищу покупайте у них за серебро и ешьте, и воду покупайте у них за серебро и пейте, ибо Господь Бог твой благословил тебя во всяком деле рук твоих, покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой пустыне сей. Вот 40 лет Господь Бог твой с тобою, ты ни в чем не терпел недостатка. И шли мы мимо братьев наших, сынов Исавовых, живущих на Сире, путем равнины от Елафа и Ецион-Гавера, и поворотили, и шли к пустыне Моава. И сказал мне Господь: «Не вступай во вражду с Моавом, и не начинай с ним войны, ибо я не дам тебе ничего от земли его во владение, потому что Ар отдал я во владение сынам Лотовым». Прежде жили там и Емимы, народ великий, многочисленный и высокий, как сыны Енаковы. И они считались между Рефаимами, как сыны Енаковы. Моавитяне же называют их Емимами. А на Сеире жили прежде Хореи, но сыны Исавовы прогнали их и истребили их от лица своего и поселились вместо их, так, как поступил Израиль с землей наследия своего, которую дал им Господь. Итак, встаньте и пройдите долину Заред. И прошли мы долину Заред. С тех пор, как мы пошли в Кадес-Варни, как прошли долину Заред, минуло 38 лет. И у нас перевелся из среды стана весь род ходящих на войну, как клялся им Господь. Да и рука Господня была на них, чтобы истреблять их из среды стана, пока не вымерли. Когда же перевелись все ходящие на войну и вымерли из среды народа, тогда сказал мне Господь, говоря: «Ты проходишь ныне мимо пределов Моава, мимо Ара, и приблизился к аммонитянам. Не вступай с ними во вражду и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли сынов Аммоновых во владение, потому что я отдал ее во владение сынам Лотовым». И она считалась землею Рефаимов. Прежде жили на ней Рефаимы. Аммонитяне же называют их Замзумимами. Народ великий, многочисленный и высокий, как сыны Енаковы. И истребил их Господь пред лицом их, и изгнали они их, и поселились на месте их. Как он сделал для сынов Исавовых, живущих на Сеире, истребив пред лицом их хорреев, и они изгнали их, и поселились на месте их, и живут до сего дня. А аввеев, живших в селениях до самой Газы, Кафторимы, исшедшие из Кафтора, истребили и поселились на месте их. Встаньте, отправьтесь и перейдите поток Арнон. Вот я предаю в руки твои Сигона, царя Сивонского, Амморианина и землю его. Начинай овладевать ею и веди с ним войну. С сего дня я начну распространять страх и ужас пред тобою на народы под всем небом. Те, которые услышат о тебе, вострепещут и ужаснутся тебя. И послал я послов из пустыни Кедемов к Сигону, царю Есивонскому, со словами мирными, чтобы сказать: «Позволь пройти мне землею твоею, я пойду дорогою, не сойду ни направо, ни налево. Пищу продавай мне за серебро, и я буду есть, и воду для питья давай мне за серебро, я буду пить, только ногами моими пройду, так как сделали мне сыны Исава, живущие на Сеире, и моавитяне, живущие в Аре, доколе не перейду через Иордан в землю, которую Господь, Бог наш, дает нам». Но Сигон, царь Есивонский, не согласился позволить пройти нам через свою землю, потому что Господь, Бог твой, ожесточил дух его, и сердце его сделало упорным, чтобы предать его в руку твою, как это видно ныне. И сказал мне Господь: «Вот я начинаю предавать тебе Сигона и землю его, начинай овладевать землею его». И Сигон со всем народом своим выступил против нас на сражение в Яаце. И предал его Господь Бог наш в руки наши, и мы поразили его, и сынов его, и весь народ его. и взяли в то время все города его и предали заклятию все города, мужчин и женщин и детей, не оставили никого в живых. Только взяли мы себе в добычу скот их и захваченные во взятых нами городах, от Ароира, который на берегу потока Арнона, и от города, который на долине, до Галаада не было города, который был бы неприступен для нас. Все предал Господь, Бог наш, в руки наши. Только к земле аммонитян ты не подходил, ни к местам близ потока Иавока, ни к городам на горе, ни ко всему, к чему не повелел нам Господь, Бог наш». Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 3. «И обратились мы оттуда и шли к Васану, и выступил против нас на войну Ог, царь Васанский, со всем народом своим при Едреи. И сказал мне Господь, не бойся его, ибо я отдам в руку твою его и весь народ его и всю землю его, и ты поступишь с ним так, как поступил с Сигоном, царем Аморейским, который жил в Есивоне. И предал Господь Бог наш в руки наши и Ога, царя Васанского, и весь народ его, и мы поразили его так, что никого не осталось у него в живых. И взяли мы в то время все города его. Не было города, которого мы не взяли бы у них, 60 городов, всю область Аргов, царство Ога Васанского. Все эти города укреплены были высокими стенами, воротами и запорами, кроме городов неукрепленных весьма многих. И предали мы их заклятию, как поступили с Сигоном, царем Есивонским, предав заклятию всякий город с мужчинами, женщинами и детьми. Но весь скот и захваченные в городах взяли себе в добычу. И взяли мы в то время из рук двух царей аммарейских землю сию, которая по эту сторону Иордана, от потока Арнона до горы Ермона. Сидоняне Ермон называют Сирионом, а аммареи называют его Синиром. Все города на равнине, весь Галаад и весь Васан до Салхи и Едреи, города царства Ога Васанского. Ибо только Ог, царь Васанский, оставался из Рефаимов. Вот Одр его, Одр железный, и теперь в Равве у сынов Аммоновых. Длина его 9 локтей, а ширина его 4 локтя, локтей мужских. Землю сию взяли мы в то время, начиная от Ароира, который у потока Арнона, и половину горы Галаада с городами ее отдал я колену Рувимову и Гадову, а остаток Галаада и весь Васан, царство Ога, отдал я половине колена Манассиина, всю область Аргов со всем Васаном. Иаир, сын Манассиин, взял всю область Аргов до пределов Гесурских и Маахских и назвал Васан по имени своему селениями Иаировыми, что и до ныне. Махиру дал я Галаад, а колену Рувимову и Гадову дал от Галаада до потока Арнона землю между потоком и пределом, до потока Иавока, предела сынов Аммоновых. Также равнину и Иордан, который есть и предел. От Кинерефа до моря равнины, моря Соленого, при подошве горы Фазги к востоку. И дал я вам в то время повеление, говоря, «Господь Бог ваш дал вам землю сию во владение, все способные к войне вооружившись, идите впереди братьев ваших, сынов Израилевых. Только жены ваши и дети ваши, и скот ваш пусть останутся в городах ваших, которые я дал вам». «Доколе Господь не даст покоя братьям вашим, как вам, и доколе и они не получат во владение землю, которую Господь Бог ваш дает им за Иорданом, тогда возвратитесь каждый в свое владение, которое я дал вам». И Иисусу заповедал я в то время, говоря, глаза твои видели все, что сделал Господь Бог ваш с двумя царями сими, то же сделает Господь со всеми царствами, которые ты будешь проходить. Не бойся их, ибо Господь Бог ваш сам сражается за вас». И молился я Господу в то время, говоря: «Владыка Господи, Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое и крепкую руку Твою, ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как Твои, и с могуществом таким, как Твое? Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору и Ливан. Но Господь гневался на меня за вас и не послушал меня, и сказал мне Господь: «Полно тебе, впредь не говори мне более об этом. Взойди на вершину Фазги и взгляни глазами твоими к морю, и к северу, и к югу, и к востоку, и посмотри глазами твоими, потому что ты не перейдешь за Иордан сей. И дай наставление Иисусу, и укрепи его, и утверди его, ибо он будет предшествовать народу сему, и он разделит им на уделы землю, на которую ты посмотришь». И остановились мы на долине против Беф-Фегора. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 4. «Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы и пошли и наследовали ту землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую. Глаза ваши видели все, что сделал Господь с Ваал-Фегором. Всякого человека, последовавшего Ваал-Фегору, истребил Господь Бог твой из среды тебя. А вы, прилепившиеся Господу Богу вашему, живы все доныне. Вот я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: «Только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». Ибо есть ли какой великий народ, к которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих. О том дне, когда ты стоял пред Господом Богом твоим при Хориве, и когда сказал Господь мне: «Собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле и научат сынов своих». Вы приблизились и стали пред горою, и гора горела огнем до самых небес, и была тьма, облако и мрак. И говорил Господь к вам из среды огня: «Глаз слов его вы слышали, но образа не видели, а только глаз. И объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять десятисловие, и написал его на двух каменных скрижалях. И повелел мне Господь в то время научить вас постановлениям и законам, дабы вы исполняли их в той земле, в которую вы входите, чтобы овладеть ею. Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня. дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображение какого-либо скота, который на земле, изображение какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображение какого-либо гада, ползающего по земле, изображение какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли. И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им и не служил им, так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом. А вас взял Господь и вывел вас из печи железной из Египта, дабы вы были народом его удела, как это ныне видно». И Господь прогневался на меня за вас и клялся, что я не перейду за Иордан и не войду в ту добрую землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Я умру всей земле, не перешедши за Иордан, а вы перейдете и овладеете той доброй землею. Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, как повелел тебе Господь Бог твой. Ибо Господь Бог твой есть огнь поедающий, Бог-ревнитель. Если же родятся у тебя сыны и сыны у сынов твоих, и долго живши на земле вы развратитесь и сделаете изваяние, изображающее что-либо, и сделаете зло сие пред очами Господа Бога вашего, и раздражите его, то свидетельствуюсь вам сегодня небом и землею, что скоро потеряете землю, для наследования которой вы переходите за Иордан. Не пробудете много времени на ней, но погибнете. И рассеет вас Господь по всем народам, и останетесь в малом числе между народами, к которым отведет вас Господь. И будете там служить богам, сделанным руками человеческими из дерева и камня, которые не видят и не слышат, и не едят, и не обоняют. Но когда ты взыщешь там Господа Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всею душою твоею. Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя впоследствии времени, то обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь гласа Его. Господь Бог твой есть Бог милосердный. Он не оставит тебя и не погубит тебя и не забудет завета с отцами твоими, который Он клятвою утвердил им. Ибо спроси у времен прежних, бывших прежде тебя, с того дня, в который сотворил Бог человека на земле, и от края неба до края неба, бывало ли что-нибудь такое, как сие великое дело, или слыхано ли подобное сему? Слышал ли какой народ глас Бога, говорящего из среды огня, и остался жив, как слышал ты? Или покушался ли какой Бог пойти взять себе народ из среды другого народа казнями, знамениями и чудесами, и войною, и рукою крепкою, и мышцей высокою, и великими ужасами, как сделал для вас Господь Бог ваш в Египте пред глазами твоими? Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь есть Бог, и нет еще кроме Его». С неба дал Он слышать тебе глас свой, дабы научить тебя, и на земле показал тебе великий огонь свой, и ты слышал слова Его из среды огня. И так как Он возлюбил отцов твоих и избрал вас, потомство их после них, то и вывел тебя сам великою силою своей из Египта, чтобы прогнать от лица твоего народа, которые больше и сильнее тебя, и ввести тебя, и дать тебе землю их в удел, как это ныне видно. Итак, знай ныне, и положи на сердце твое, что Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме Его». и храни постановление Его и заповеди Его, которые я заповедую тебе ныне, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя, и чтобы ты много времени пробыл на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе навсегда». Тогда отделил Моисей три города по эту сторону Иордана на восток солнца, чтоб убегал туда убийца, который убьет ближнего своего без намерения, не быв врагом ему ни вчера, ни третьего дня, и чтоб, убежав в один из этих городов, остался жив. Бетцер в пустыне, на равнине, в колене Рувимовом, и Рамов в Галааде, в колене Гадовым, и Голан в Васане, в колене Манассином. Вот закон, который предложил Моисей сынам Израилевым. Вот повеление, постановление и уставы, которые изрек Моисей сынам Израилевым по исшествии их из Египта. За Иорданом на долине против Беффигора в земле Сигона, царя Аморейского, жившего в Есивоне, которого поразил Моисей с сынами Израилевыми по исшествии их из Египта. И овладели они землей его и землей Ога, царя Васанского, двух царей Аморейских, которые за Иорданом к востоку солнца, начиная от Ароера, который лежит на берегу потока Арнона, до горы Сиона, она же Ермон, и всею равниною по эту сторону Иордана к востоку, до самого моря равнины при подошве Фаски.

Для женщины естественно бояться. Для мужа так естественно укрыть. Остаться с ней и за нее сражаться. И все ее сомнения победить. Для женщины естественно поплакать, а после улыбнуться и обнять. И замереть в объятиях тех. Однако важнее, чтоб любимый смог понять. Для женщины естественно открыться, но чтоб мужчина захотел открыть и бережно листать ее страницы, самим вниманием в те минуты быть. Для женщины естественно поверить, что есть, конечно, есть тот идеал, кто за нее сразит любого зверя, ведь рыцарей никто не отменял.

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Смысл жизни. Для чего я живу? Откуда я пришел и куда иду? Даны ли мне много жизней или только одна? И можно ли дать на эти вопросы правильный ответ? Вопросы о смысле жизни и о цели, которые мы стремимся достичь, очень важны, потому что нам дана только одна жизнь. Многое в жизни повторяется. Те испытания, которые ты однажды не выдержал, могут встретиться тебе снова. Однако нашу жизнь нельзя сравнить с магнитной лентой, когда неудачную первую запись можно заново переписать. Она скорее напоминает песочные часы, где время медленно, бесшумно, но неотвратимо истекает. Или же ее можно сравнить с огоньком свечи, который угасает с последней искрой. Многие осужденные, сидящие за решеткой, старательно отмечают в календаре каждый прожитый день, для того чтобы приблизить момент освобождения. В принципе, было бы неплохо, если бы каждый из нас вел такой календарь. Тогда в нашем сознании закрепилась бы мысль, что каждый день нашей жизни существенный и неповторимый. И когда неотвратимо наступит последний день нашей жизни, мы должны будем дать ответ, была ли она наполнена смыслом и достигли ли мы поставленной цели. Иногда непонятно, отчего молодежь порой столь поверхностна и легкомысленна, чтобы задумываться о смысле жизни, а пожилые люди стараются не думать об этом, так как их жизнь почти прожита. Мне вспоминается молодежная тюрьма в Зигбурге, где группа воспитателей, заботясь о заключенных и освобождаемых, подготавливала программу с маленькими представлениями, песнями, информацией и краткой проповедью. Каждый вечер собиралось от 6 до 100 человек, которые, поболтав, убив время и посмеявшись друг над другом на непривычных церковных скамьях, впервые получили возможность выпустить пар. Им не пришлось долго ждать, так как мое обращение к ним называлось «Четыре достоинства заключенных в Зигбурге». Вначале я объяснил, что у них есть преимущество перед другими людьми, так как в тюрьме много свободного времени для того, чтобы обдумать прожитую жизнь. Но это было встречено недовольным ворчанием. Затем, когда я начал убедительно советовать выбросить из головы мысли о насилии и завязать с наркотиками, возмущение стало нарастать. Тем не менее, в течение недели ко мне приходили молодые ребята, чтобы познакомиться и выговориться, потому что в тюрьме они оказались впервые и задумались о прожитой жизни и о связи с Богом. Трагические моменты жизни, в случае болезни или других критических ситуациях, большинство людей начинает ставить перед собой жизненно важные вопросы. А так как наша жизнь коротка и очень коротка, то этот факт придает поставленным вопросам «откуда и куда» значимость и остроту. Я не знаю, ощущаете ли вы с годами то же, что и я. Чем старше становишься, тем более усиливается впечатление, что стрелки часов все быстрее вращаются, и годы несутся мимо один за другим со скоростью выпущенной пули. Когда я был дошкольником, то мне казалось, что обязательные полтора часа после обеденного сна длятся вечность. Позже, уже в начальной школе, по понедельникам с самого утра я старательно ждал конца недели, и мне казалось, что они никогда не наступят. Наконец-то время дальнейшего обучения я должен был каждое утро в течение часа вытирать пыль, и трудно было представить, когда же окончатся для меня 3 года ужаса. Но когда первая половина жизни осталась за плечами, месяцы и годы пролетают, как последние песчинки в песочных часах. Некто, посетивший кладбище, философски заметил: «Наша жизнь — только тире между двумя датами. Так кратко
и так ясно. Как трагично, что порой мы ставим вопрос о смысле жизни только в критической ситуации или на смертном одре. Современные философы и поэты не нашли ответа на вопрос о смысле жизни. Большинство из них утверждает, что жизнь — это абсурд. Альберт Камю пришел к выводу, что мы существуем в холодной, прозрачной, ограниченной Вселенной, не дающей ни надежды, ни утешения. Однажды я посетил Всемирную выставку в Лозанне. Перед входом на территорию выставки высилась громадина стального монстра. Бесчисленное количество рычагов сновало туда и сюда. Колеса вращались. Все в этом чудовище было в движении, скрипело и грохотало. Когда через некоторое время агрегат остановили, то вдруг стало ясно, что он работал вхолостую, не производя ничего, кроме шума, лишь только для того, чтобы продемонстрировать посетителям бессмысленность жизни. Может быть, конструктор этой машины был в какой-то мере философом и хотел подобным способом показать то, что уже за 1000 лет до него мудрый Соломон знал. Суета сует, все суета. Моя жизнь — только одиночество. В конце 60-х годов американская рок-звезда Джанис Джоплин, вознесенная славой до небес, назвала жизнь танцем вокруг золотого тельца. Однажды ей пришлось ответить на вопрос репортера, в чем заключается смысл жизни. И ответ был таков. Хорошая выпивка, ощущение счастья и наслаждение прекрасными мгновениями. Свою жизнь я устраиваю так, как хочу. Мне нужны от жизни удовольствие и ничего более. Своим друзьям Джанис говорила, «Лучше 10 лет, в которых счастье перехлёстывает через край, чем 70 прозябания в проклятом кресле перед телевизором». Она не дожила даже до 30 и свела счеты с жизнью в возрасте 27 лет, когда 7-я попытка самоубийства оказалась роковой. В ее последней песне звучали слова «Жизнь — это только одиночество». Множество людей, не прислушиваясь к мрачным прогнозам на будущее, смотрят на жизнь сквозь розовые очки. А что вы, собственно говоря, хотите? Жизнь прекрасна, и окружающий нас мир тоже. Вы не испортите наше хорошее настроение пессимистической болтовнёй. Радуйтесь прекрасной природе, плеску форели, слушайте музыку ночи и наслаждайтесь жизнью. Существуют люди, отодвигающие от себя все проблемы. Они игнорируют факты и не хотят видеть, что их окружают умирающие леса и ядерное оружие. Они забывают, что наши моря с каждым годом все больше становятся свалкой для ядовитых отходов, а рак и СПИД, как черная чума средних веков, крадется по нашей земле. В одной песне говорится: «Нет-нет, прекрасен он только в наших мечтах. Можешь ли ты понять, как же можно смеяться, когда уже завтра он будет охвачен огнем? Не думай ни о чем». Таков девиз большинства людей. Можно идти с газетой под мышкой, в шляпе на бекрень и радоваться окончанию рабочего дня, домашним тапочкам, бутылке пива, телевизору, футболу, и так неделя за неделей и год за годом. Можно таким образом коротать время, получая иллюзию жизни с экрана телевизора. Это размеренное течение жизни может нарушить только нарушение электроснабжения или поломка телевизора. Но наша жизнь — не игра без границ. Мы гоним от себя мысли о смерти, но мы не можем изменить неизбежное. И если сегодня сообщение или извещение о смерти мы встречаем в ежедневных газетах, то однажды она может постучаться с косой и в ваши ворота. В моем детстве еще громыхали по булыжной мостовой катафалки, запряженные лошадьми, и всякий раз пробегал ужас по спине. Сегодня для этого используются бесшумные, иногда даже яркие машины, но их назначение и ужас остались прежними. Раньше умирающие готовились к смерти и сознательно прощались с родственниками. Сегодня подчас умирают одиноко и неприкаянно, лишь пытаясь облегчить физические страдания с помощью более утоляющих средств. Умирают в отдаленных тесных комнатах,
и неудобных больничных палатах, даже в коридорах или в чуланах, забытые и покинутые всеми. В одиночестве и беспамятстве догорает жизнь. Мысль о смерти, как призрак, преследует нас и вселяет в душу смуту и беспокойство, особенно когда предстоят чьи-то похороны и надо выразить свое соболезнование. Наблюдая за лицами людей во время похорон, замечаешь, у многих застывшие взгляды, замешательство и растерянность. Ужасная мысль о собственных похоронах сжимает сердце. В воображении возникает жуткая картина пробуждения от летаргического сна в заколоченном гробу, мука удушья и ужас от этой мысли. Облегченно вздыхаем после окончания траурной процедуры, когда люди приходят в привычную колею. Особенность нашей жизни заключается в том, что можно застраховаться от любых случайностей, но кроме смерти. И над этим неопровержимым фактом мы не задумываемся. Однажды, войдя в комнату к моему 18-летнему сыну, я застал его врасплох, когда он смущенно прятал листок бумаги в письменный стол. На вопрос, что он прячет, сын промедлив ответил: «Я пишу завещание». От такой неожиданности я замер. И первой мыслью, пришедшей мне в голову, было: у юноши или любовная драма, или он просто слегка не в себе. Молодому человеку в расцвете сил не следует думать о том, кому после смерти завещать свои немногочисленные пожитки. Меня поразило еще и то, что, будучи на 24 года старше своего сына, я даже не задумывался о составлении своего завещания. Мне вспоминается день, когда я принес на работу электронную пишущую машинку с дисплеем. До этого у меня уже были сначала механическая, затем обыкновенная электрическая машинки, к которым я привык, и мне казалось, что новую конструкцию я освою легко. Решив, что чтение длинной и слишком подробно написанной инструкции — напрасная трата времени, я приступил непосредственно к печатанию и случайно нажал не на ту клавишу. Машинка дала сбой, и при каждом новом нажатии клавиши на дисплее высвечивалось только одно слово «нет». Ничего не получалось. Раздраженно копаясь в инструкции, я почувствовал скрытую насмешку в первой же фразе текста. Чтобы работа на машинке принесла вам удовлетворение, вначале внимательно изучите раздел «Ввод в эксплуатацию». Разве в нашей жизни, друзья, не случается нечто подобное? Нам кажется, что все в этой жизни мы прекрасно знаем. Но вдруг, как перед преградой, останавливаемся перед какой-то неразрешимой проблемой. И внутренний голос кричит: «Нет, нет». Хорошо было бы в жизни иметь подобную инструкцию руководства, которая нам могла бы подсказать, как нашу жизнь лучше устроить, чтобы она была достойной. Ведь человек не менее сложная машина. И дабы понять мотивы его поступков, нужно спросить об этом у того, кто его создал. Согласен, что необходимо время и что нужно напрячь мозги, чтобы понять Божье руководство для человека, Библию. Что же сказал Создатель о цели нашей жизни? В Новом Завете рассказывается история о том, как некий образованный человек обратился к Иисусу с вопросом, долго мучившим его. Передаю этот вопрос в собственном изложении. «Учитель, я тщательно изучал теологию, но не нашел там ответа на вопрос, что хотел Бог, создавая человека из праха. Какую задачу здесь на земле должен этот человек выполнить? И что может наполнить нашу жизнь смыслом?» Иисус ответил ему так: «Я хочу напомнить, что Бог ждет тебя на небе. Ну, а пока ты на земле, твои мысли и сердце должны принадлежать Ему. А еще ты должен помнить, что своего ближнего нужно любить так же, как самого себя. Бог хочет, чтобы это стало целью твоей жизни». Может быть, ответ Иисуса этому человеку был для вас так же неожиданен, как открытие Галилея, перевернувшее устоявшееся понятие об устройстве Вселенной. Каждый, кто следует советам Создателя, убеждается, что это дает ощущение свободы, радости и мира. Это сравнимо с ощущением рыбы,
убившийся об лед и очутившийся затем в воде, или с ощущением птицы, выпущенной на волю из тесной клетки. Все другие цели ошибочны, и в Библии они определяются одним понятием — грех.

вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу. К Ефесянам 5:8-10.

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию проповедь Виктора Бейни. А в 9 часов слушайте чтение книги.
1: Удивительное время мы живем. Это благословенное время. Последнее время, когда Господь говорит, я изолью на всякую плоть. И это то, что сегодня происходит. Давайте откроем книгу пророка Исаии, 43 главу, 1 стих. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой». Аминь. Удивительное слово от Господа, которое звучало много лет назад, до рождения Иисуса Христа, до Его смерти и до Его воскресения. И сегодня я хотел бы посмотреть в историю того, что происходило. То, что происходило тогда, в эти далекие времена, когда Иисуса Христа распяли и положили в гробницу. Привалили камень и поставили людей, которые бы стерегли Его тело. Но мы знаем уже сегодня, что узы смерти, они не смогли удержать Его. Ни ад, ни смерть, ничто не смогло удержать Его во гробе, потому что на третий день Он воскрес, как было написано. Аллилуйя! И эта великая новость, она распространилась через тех людей, которые были рядом с Иисусом, которые любили Его и которые ожидали вот чего-то особенного в эти дни. Потому что в первый день недели Мария Магдалина, она пришла ко гробу рано, когда было еще темно. И она увидела, что этот камень от гроба отвален. Она побежала к ученикам. Ученики наперегонки бегут ко гробу. Видят, что камень отвален, гроб пуст. Только пелены лежащие, вот, и в недоумении, в размышлениях, непонимание, возвращаются, откуда пришли. 11 стих 20 главы Евангелия от Иоанна говорит нам следующее. «А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у головы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей, жена или женщина, что ты плачешь? Говорит им, унесли Господа моего, и не знаю, где положили его. Сказавши это, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус». Иисус говорит ей, «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его?» Иисус говорит ей, «Мария». Она, обратившись, говорит ему, «Равуни», что значит «учитель». Я хочу сегодня посмотреть вместе с вами на эти события воскресшего Иисуса Христа и на тех людей, к которым Иисус обращался по имени или лично. Он явился ученикам, но были те люди, которых Он назвал по имени одним из таких людей. Это была Мария. Вы знаете, что-то удивительное есть в этой женщине. То, чему нам сегодня следует поучиться. И те уроки, которые следует извлечь из ее жизни, из ее поведения. Эта женщина однажды встретилась со Христом. И эта встреча, она перевернула ее сознание и изменила всю ее жизнь. На протяжении Евангелий мы читаем, что на страницах Евангелия мы читаем, что был момент, когда Мария, встретившись с Иисусом, была в тяжелейшей зависимости, в сложных обстоятельствах. И Он изгнал из нее 7 бесов. Друзья мои, я не знаю, насколько вы осведомлены, насколько часто вы сталкивались с людьми, которые зависимы от нечистых духов, насколько вы видели людей, которые и день, и ночь порабощены влиянием нечистого духа, хотя бы одного. Вы знаете, встречаясь с людьми подобного рода, я понимаю, как тяжело им. Я понимаю, как непросто им. Я понимаю, что внутри борьба происходит каждодневно, днем и ночью. У этой женщины в свое время, я не знаю причин, Библия об этом не говорит, но написано, что Иисус изгнал из нее 7 бесов. Значит, они в ней были. Значит, они в ней жили. Значит, и днем, и ночью они не давали ей покоя. Это истомленная вот этой постоянной борьбой с нечестивым миром женщина однажды встретилась с Иисусом и получила полную свободу. О, как сильно ее жизнь изменилась! Какая радость пришла и вдохновение в ее сердце! Она просто влюбилась в Иисуса, этой детской, наивной, простой, искренней, первой любовью. Она ходила вместе с учениками, где только можно было быть. Она старалась увидеть хотя бы со стороны. Она смотрела на него этим влюбленным взглядом, потому что человек, который обрел свободу, он не может жить по-другому. Если однажды Бог вырвал нас из рабства греха, то что-то неестественное происходит в нашей внутренности. Библия говорит, кому много прощено, тот больше любит. Больше любит, больше любви, больше страсти, больше желания. И удивительный пример оставила эта женщина для нас. Приблизительно с 3 часов ночи до 6 часов утра в это время она побежала к гробу. Другими словами, она пошла на кладбище. Я думаю, что она не была бесстрашной женщиной. Может быть, она с кем-то побежала, точно мы не знаем, может быть, не одна. Но даже если это были 2 или 3 женщины, в 3 часа ночи бежать к гробнице. Но, знаете, она так долго ждала этого момента. Что-то вот это смятение, непонимание, которое творилось в народе, среди учеников, я думаю, и в ее сердце внутри, оно не давало ей спокойно спать. Только дождавшись этого рассвета, еще было темно, но она уже побежала ко гробу. И когда она увидела, что гроб пуст, она со всех ног побежала будить учеников и говорить, послушайте, гроб открыт, и Иисуса нету. Они побежали, увидели эти пелены, увидели пустой гроб, и еще в большем недоумении, почему еще не было открыто им. Они еще не до конца осознавали то учение, которое им говорил Иисус. Те пророчества, которые читали они не понимали. И ушли. Она стояла и плакала. Знаете, настолько боль и вот внутреннее стенание, они не давали ей даже объективно смотреть на обстоятельства и ситуацию. Когда она увидела ангела в белом одеянии, они не сильно смутили ее. Послушай, Мария, ты что, каждый день встречаешься с ангелами? Что даже они никакого эффекта на тебя не произвели? Никакой реакции? Она увидела этих мужей, И она говорит: «Чего ты плачешь?» – спрашивают. Она говорит: «Унесли моего Господа, и не знаю, где положили его». Настолько тяжелой была ее боль, и настолько страстной была ее любовь к нему. Когда она обернулась, я думаю, полные глаза слез, переживания, непонимания, она даже не узнала Иисуса. Да, он был в другом теле, но она не узнала его до тех пор, пока он не сказал ее имя. Мария. Мария. Вы знаете, ее крик души: «Равуни, учитель!» Она настолько сильно обрадовалась, и Иисус, сразу зная женское поведение, он говорит: «Стоять!» Как он там сказал? Не сказал «стоять». Он сказал: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему». Не прикасайся, подожди, еще не время, я еще не вошел к отцу моему. Вы знаете, когда я читаю эту историю, я понимаю, что Марии принадлежала честь быть первой, кто увидела воскресшего Христа. Ее вот эта первая любовь, простая, по-детски наивная, безусловная, полная доверия, эмоциональных переживаний, она привлекла его ко гробу. Она сама не осознавала порой, что она даже делала. Ночью бежала туда, когда она говорила, что: «Садовник, если ты ее взял, его взял тело, где-то ты спрятал его, отдай его мне, я возьму его к себе». О чем думала она? Представьте себе, даже если бы так было, что бы эта хрупкая женщина сделала бы с телом взрослого мужчины? Куда бы она его себе взяла? Куда бы она его понесла? Она бы не смогла даже это физически сделать. Но настолько ее любовь затмевала ей глаза. И вот этот возглас: «Учитель, тот, кто учил, тот, чье учение подтверждалось делами, тот, кто отвечал за свои слова, говорил и происходило, я хочу идти за тобою, я хочу следовать за тобою, я хочу быть вместе с тобою». Это был возглас ее сердца, ее души, ее состояния духа. Вторым человеком, к которому обратился Иисус лично, это был Фома. Когда Мария рассказала ученикам, что видела Иисуса, они собрались вечером дома и были заперты из опасения от иудеев. Знаете, в то время происходило такое смущение среди учеников, смущение их сердца, потому что последователи Иисуса Христа, они могли быть также наказаны вместе с их учителем. И они боялись. Они боялись того, что могут быть также схвачены и неправильно осуждены. Они разбежались в свое время, и не понимая, что происходит, но вдруг услышали, женщина сказала, что Иисуса нет во гробе, Мария видела его. Они собрались вместе, и посреди них предстал Господь. Прошел через закрытые двери, и в тот момент Фомы не оказалось вместе с остальными учениками. Знаете, можно долго рассуждать, додумывать, почему. Буквально поделюсь несколькими мыслями. Я понимаю, что это человек, который, с одной стороны, был готов пойти на смерть вместе со своим учителем. Вы помните, когда они услышали весть, что Лазарь умер? Фома говорит: «Пойдем и мы умрем вместе с ним». Это был человек, ученик, который не дорожил своей жизнью. Это был человек, который не бросался словами на ветер. Это был человек, который был готов свою жизнь вместе со Христом отдать. Но когда Иисуса распяли, что-то внутри у него произошло. Какое-то смущение, смятение, непонимание. Его логика говорила одно. Его рациональный взгляд на эту ситуацию, он говорил какие-то другие вещи. И вот в этом состоянии непонимания он даже не пришел на эту встречу учеников. Не знаю, не посчитал нужным. Может быть, разочаровался. На смерти Иисуса настолько сильно потрясла его, что он остался один на один, может быть, со своими мыслями. Может быть, остался молиться. Сложно сказать, где он был. Но когда пришел Иисус, его не было. Его не было. И потом ученики ему возвестили, говорит, Иисус приходил. Воскрес Иисус. Иисус воскрес. Что-то вы такое говорите. Понимаете, вот это не был человек, который поддается мнению большинства. Вот удивительно. Представьте себе там 12, там 11, 13, 20, сколько там людей было, диаконов в церкви. Они говорят, Иисус воскрес, приходил, видели, вот, среди нас был. Не знаю, если не увижу. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа, но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю. Ему несколько человек объясняют, был, видели сами, не верю. Знаете, вот есть такой склад людей в характере своем, ему нужно пощупать, ему нужно потрогать, ему недостаточно даже увидеть, говорит, я хочу вложить свои пальцы в раны от его гвоздей, я хочу потрогать его ребра. Есть некоторое состояние людей, когда вот в этом обескураженном, смущенном, сметенном состоянии приходит сомнение, какое-то неверие, и оно настолько сильно, что оно идет против мнения даже большинства. И человек в закостенелом таком своем состоянии, он больше ищет какого-то рационального, логического подхода. Он хочет составить все, как бы вот, чтобы у него сложились все пазлы. И так не получается. И у таких людей очень много условностей. Если не увижу, если не услышу, если на моих глазах не произойдет. И вы помните, когда Иисус висел на кресте, говорят ему, сойди со креста, и мы поверим тебя. И он говорит, не поверите. Вот есть такие люди, которые сомневаются, делая собственные выводы. И Фома на то время закрылся сам в себе, вот в своем неверии. И после 8 дней, когда опять были в доме ученики, Фома пришел. Пришел Иисус. И когда двери были заперты, встал посреди них, сказал «Мир вам». И потом обратился к Фоме. «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Вот это состояние, когда верующие становятся неверующими, это может определить только сам человек и сам Господь. Когда ты вроде называешься учеником Иисуса Христа, но обстоятельства настолько говорят тебе нечто другое. Ты не видишь Бога, ты не можешь потрогать Его, ты не можешь пощупать Его, ты не видишь явных чудес и знамений, ты не видишь какого-то подтверждения, излияния силы Божьей, но краски все густее, все чернее сгущаются, сгущаются, сгущаются. И ты обескуражен в таком состоянии, вроде читаешь слово, слово одно говорит, смотришь на обстоятельства, другие, пришли ко гробу, люди тебя убеждают, говорят, братья, проповедуется слово, надо верить, нужно, Бог за нас, если Бог за нас, кто против нас? Христос воскрес, воистину воскрес, но мне бы потрогать, вот мне бы пощупать, мне бы вот если, условия какие-то. Иисус говорит, блаженны невидевшие, но уверовавшие. Аллилуйя. Послушай, может быть, ты ни одного чуда не увидел в своей жизни от Господа, но ты продолжаешь искренне верить тому, что написано в Слове Божьем, и эта вера угодна Господу. Может быть, ты напрямую не соприкоснулся, ты не переживаешь особого присутствия Божия, но ты уверен и знаешь, так говорит Слово Его, где двое или трое собраны во имя Его, там Я посреди них. Ты слушаешь этого Слова, и оно настолько сильно проникает в твою веру, что тебе не нужно каких-то условий, тебе не нужно если, почему, а зачем, а я хочу пережить. Ты знаешь, Иисус здесь, на Гурского 48, Он здесь рядом с нами, Он здесь среди этих стульев, Он здесь на балконе, где бы я ни находился, Иисус здесь. Почему? Так говорит Его Слово. Вот эта вера, которая не имеет условностей, она безусловно, она по-настоящему отождествляет твое состояние верующего человека или неверующего. И, к сожалению большому, можно быть верующим, но оказаться в одно мгновение неверующим. Вроде верю, но, Господи, помоги моему неверию куда-то исчезнуть. И Иисус воскресший, Он называет по имени Марию, Он обращается к Фоме. Фома, я хочу, чтобы ты что-то понял. Я хочу преподать тебе этот урок. Без осуждения, без укора. Не пытаясь ему объяснить то, что я сегодня вам объясняю. Он просто приходит, говорит, Фома, хочешь? Прикасайся. Вот мои руки, вот мои ребра, давай. И Фома восклицает, Господь мой и Бог мой. Знаете, вот в этих простых словах разрешается внутренняя проблема его. Признавая господство Иисуса Христа, уходит неверие. Признавая власть Господина жизни, уходит сомнение, признавая то, что Иисус является твоим пастырем и Господом, уходит все то, что беспокоило тебя. Тебе не нужно много объяснений. Это вера, которая приходит вот от Господа и желание признать Его господство и покаяние одновременно. Это великое благословение, которое Бог дал Фоме. И сегодня драгоценные уроки, которые мы можем извлечь для нашей жизни. Третьим человеком, которого воскресший Иисус назвал по имени, был его один из учеников, на которого он возлагал большие надежды, которому он говорил, послушай, ты камень, и я на этом камне создам церковь. Есть нечто в твоих словах, Петр, что тебе нужно что-то пересмотреть. Есть что-то, над чем тебе нужно поработать. Петр не понимал, о чем говорит Иисус. Настолько сильно был он уверен в себе. Он говорит, Господи, все отрекутся, но не я. И я верю, что он говорил это искренне. Но это не тот путь, которому призвал Господь. И Бог допускает в жизнь Петра вот это серьезнейшее падение. Для чего? Для того, чтобы чему-то научить его. Представьте себе состояние Петра, когда на протяжении 3,5 лет, ходя вместе с Иисусом, он видел чудеса, он видел знамения, он сам участником был действий Духа Святого и силы Божьей, которая сходила, исцелялись больные, уходили бесы, умножались хлеба, и были многие чудеса и знамения. И он много заявлял, он говорил: «Господи, Ты не умоешь ног моих вовек, все отрекутся, только не я». Он видел, как сильно действует вот Господь в силе своей. Но в этот момент, когда он пошел вместе со своими друзьями ловить рыбу, я думаю, состояние его духа и души, оно было где-то надломлено. Что-то было внутри не так. Да, это был тот же Петр. Потому что вдруг, когда он понял, что там Иисус на берегу, ну что он сделал? Он опоясался и с лодки бросился, думая, что он быстрее доплывет. Характер его остался, темперамент его остался. Вот эта первая реакция была рвануть в воду и плыть навстречу. Приплыли ученики, ну приплыл, а дальше что? А дальше сказать нечего. А дальше, опустив глаза, я думаю, он занимался чем-то, может быть, смотрел, и сложно сказать, как он себя даже вел. И вдруг он слышит: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Сложно сказать, что ожидал Петр в этот момент. Нам иногда, людям, проще услышать слова укора, вины, услышать приговор суда, нежели наполненные любовью вопросы. «Симон, любишь ли ты меня?» «Люблю, Господи, паси агнцев моих». Петр, вот в этом вопросе «любишь ли ты меня?» множество мыслей пронеслось в голове. И сегодня, наблюдая вот на страницах Писания, читая за Петром, можно задать вопросы: «Петр, а где твоя прежняя уверенность? Можешь ли ты сегодня положиться на себя и собственные силы, как раньше? Какая стоимость, какая цена твоих обещаний? Можешь ли ты сегодня так дерзновенно сказать: все, но не я?» Уже не мог он так сказать, потому что Бог допустил это в его жизнь, и ему нужно было пройти через это. И здесь Иисус дает удивительный урок душепопечения. Он трижды дает шанс Петру реабилитировать свое тройное отречение, трижды отрекся, и трижды задает вопрос: «Любишь ли ты меня?» Он не укоряет его, он не оправдывает его, он не сваливает все на дьявола, он не изгоняет из него бесов. Он просто задает эти вопросы: «Любишь ли ты меня?» И только после третьего раза

смерть. Вот эта печаль ради Бога, она привела Петра к реальным переменам. Вот этот твердый духом, но с надломленной верой в собственные силы Петр, он приготавливается воскресшим Христом к удивительному служению, которое ему нужно пройти. И Иисус понимает, что невозможно пронести это и пройти этот путь служения без любви и полного доверия только Господу. Мы не можем надеяться на собственные силы. Как бы мы искренне не были, какими бы сильным духом мы не были, однажды в нашей жизни настанет тот момент, когда нам нужно просто сдаться, просто отдаться Ему и сказать: «Господь мой, Бог мой, я ничего без Тебя не могу. Я никогда не смогу пообещать Тебе и что-то сделать». И Библия предупреждает нас: если ты думаешь, что ты стоишь, то бойся, чтобы тебе не упасть. Бойся тебе, чтобы не надломиться. И вот этот Петр, ученик его, он получает этот удивительный урок, который помогает ему просто исцелить свое сердце и сказать: «Господи, ты все знаешь. Я люблю тебя». Вспоминая чудесное воскресение Иисуса Христа и явление ученикам, я обратил внимание на тех людей, к кому Иисус обращался по имени. Я верю, что сегодня, в эти времена, Иисус, наблюдая за Своей Церковью, Он желает каждого из нас назвать по имени. Он наблюдает сегодня за нашим поведением. Он наблюдает сегодня за нашей верой. Он наблюдает за нашими словами. И взаимоотношения с воскресшим Христом, они подразумевают то, что Иисус тебя и меня знает по имени. Сегодняшнее, особенно сегодняшнее конкретное время, в которое мы живем, оно настолько показывает разницу. Оно настолько сегодня прежде всего нам показывает, а где мы находимся. Если у нас вот эта детская, простая, безусловная, может быть, первая любовь, как у Марии, которая готова была, может быть, не особо логично, не особо рационально бежать, идти, что-то делать, говорить, но чтобы быть рядом со Христом. Или, может быть, мы потеряли вот эту первую любовь, которая однажды пришла в нашей жизни. Может быть, мы уже забыли, от скольких демонов и влияния нечистых духов избавил нас Господь. Может быть, это состояние сердца, когда кто-то на нас или кто-то из нас смотрит на все со стороны логики, какого-то рационального подхода. Может быть, наоборот, ищет каких-то чудес, знамений. Я хочу увидеть, я хочу потрогать, я думаю, что так будет правильно. Прошло время, когда можно было так думать, рассуждать. Сегодня время просто искренне довериться Господу, чтобы не когда мы видим, наша вера подогревалась и возрастала, но когда мы не видим, наша вера, она продолжала быть твердой, непоколебимой и настоящей. Не будь в омане неверующим, но будь верующим, ибо блаженны не увидевшие и уверовавшие. Может быть, мы где-то уже надломились, как Петр, и что-то сделали не так пред Господом. Вы знаете, что Бог зачастую, Он допускает какие-то обстоятельства в нашу жизнь, чтобы мы посмотрели на себя со стороны, а сколько стоит мои обещания? Сколько стоит мои слова? А чего стоит мои провозглашения и моя вера? Может быть, Дух Святой напоминает эти моменты, когда ты отрекался от Христа. У Петра не было так, что он пришел и сказал: «Я отрекаюсь от Христа». Нет. Очень такой простой, легкий вопрос со стороны: «А как-то ты похож

ты был с ним? Нет, нет, нет, я не был. Ну, как некоторые люди даже рационально, логично, они этот момент оправдают. Но он же должен был сохранить себя. Господь же сказал, что он будет пастором. На нем будет церковь строиться. Если бы он сказал, что да, я был с ним, его бы схватили, распяли со Христом, не исполнилось бы слово Господа. И рациональный ум даст множество предположений, как можно было сказать. Но есть момент, который только в духовном мире видим. Ты отрекся или не отрекся. И Библия говорит, если ты постыдишься меня в этом мире прелюбодейном и грешном, того и я постыжусь. Друзья мои, может быть, ты находишься в состоянии вот этого надломленного момента, когда Дух Святой напоминает тебе, что ты где-то отрекался, где-то не послушал, что, надеясь на собственные силы, ты вновь падал и падал. Иисус, воскресший Христос, Он не пришел сегодня с обличением, Он не пришел осудить тебя, Он не пришел укорить тебя, Он, как и тогда, называет твое имя и говорит: «Петр, любишь ли ты меня?» Ты знаешь, Господи, таким должен быть наш ответ. Ты знаешь, как сильно я люблю тебя. В книге пророка Исаии, 43 главе, Господь говорит так: «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя. Я назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, слышите, братья и сестры, и пламя не опалит тебя». Господь не обещает, что Он избавит нас от обстоятельств, но Он говорит и обещает, что «я знаю тебя по имени, я пройду с тобой в этих обстоятельствах». Может, тем людям, кому особенно было сложно, как Фоме, как Петру, он придет, как Марии, он назовет твое имя, скажет: «Сергей, Александр, Тамара, Николай». Он назовет тебя, и это только имя, названное с его уст. Оно может переменить твое сердце, состояние духа и души. Но наша задача, друзья, сегодня крепко ухватиться за него. Потому что в 11 стихе этой же главы написано: «Я». И Господь обращает внимание, два раза стоит буква «Я». «Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня». Аллилуйя! Он спасает от смерти, Он спасает от греха, Он освобождает от нечистых духов, Он спасает от болезней, Он спасает от эпидемий, Он спасает от неверия, Он спасает от сомнения, Он спасает тебя от собственного «я», которое очень часто пытается взять верх над нами. «Я Господь» – это Его слова. Он говорит: «Нет Господа Спасителя, кроме меня». С этого понедельника, друзья, мы начинаем даже с этой ночи. Круглосуточный пост и молитву, будет сделано еще объявление дополнительно. Вы знаете, пост и молитва – это состояние, когда прежде всего человек приходит и очень честно отвечает сам себе на вопрос – и потом уже перед Богом: а каково мое состояние перед Ним? Есть ли у меня вера? Есть ли у меня эта первая любовь? Не надломился ли я где-то? Не потерялся ли я где-то? Может быть, моя вера уже ничего не стоит, потому что маленькие обстоятельства, она уже потерпела кораблекрушение. Друзья мои, сегодня просто от Духа Божьего хочу попросить каждого из вас: начните это время поста и молитвы с покаяния.
Начните это время поста и молитвы со смирения. Начните это время поста и молитвы с тех слов: «Бог мой, покажи, где я». Прошло время каких-то модных трактатов. Прошло время модного богословия. Прошло время каких-то крутых проповедей. Прошло время каких-то модных заявлений. Приходит то время, когда проверяется наша вера, когда искренняя, простая, может быть, по-детски наивная вера должна быть в каждом из нас. И по-другому невозможно пройти этот путь. По-другому невозможно быть в состоянии мира и покоя. Страх поработит тебя. Те слова, которые ты слышишь, они не будут иметь, может быть, никакого смысла, или которые ты знаешь. Почему? Потому что вера, она не имеет дела, она мертвая вера. Однажды мой друг рассказал мне такую историю. Мы будем молиться сейчас. Он работает в строительстве и говорит: так вот, не было денег много на инструменты, но так хотелось, говорит, кувалду, много приходится разбивать каких-то бетонных конструкций, и хотелось такую хорошую, крепкую кувалду обновить, и в магазине все похаживал, смотрел, ну, такие красивые, висят. И, говорит, однажды, говорит, купил, довольный такой, счастливый, ручка такая красивая, переливается. Взял эту кувалду на работу и думаю, ну, надо же где-то испытать. И предоставилась возможность, вот, какая-то конструкция. Он начал разбивать. И что заметил он? Что при каждом ударе эта кувалда, она крошиться начала. Она начала разваливаться. Он посмотрел, что она, ну, вроде металл, снаружи красиво покрашена, но он как порошок какой-то. И говорит, чем больше я работал, тем больше от этой кувалды не было толку. Красивая ручка, красивая снаружи, но она вся рассыпается. Я, говорит, вспомнил старую дедовскую кувалду, которая валялась. Может быть, она была не очень красивая, невзрачная. Но когда, говорит, мы клали на нее гвозди и равняли, с ней ничего не происходило. Мы брали, говорит, толстый трос и зубило, и на этой кувалде перебивали это зубило, и она оставалась целой. Что бы мы ни били этой кувалдой, она оставалась прочной, ручку можно было поменять, она ломалась, но сама вот эта кувалда была настолько прочной и сильной. Друзья мои, почему я это все говорю? Потому что сегодня время вернуться к старому, но очень сильному и настоящему Евангелию. Где сегодня те люди, которые, может быть, заявляли громкие заявления? Сегодня, может быть, и мы с вами что-то говорили, провозглашали, исповедовали, так махали руками. Легко быть военным в мирное время. Легко быть, маршировать по плацу, шикарные лампасы, красивый наряд, все классно. Когда приходит война, никому твоя красота не нужна. Нужна сноровка, нужна военная тактика, нужна смелость. В нашем случае нужна непоколебимая вера. Может быть, ты не видишь и не слышишь уже много каких-то подтверждений, но тебе не нужно влагать пальцы в ребра и в руки. Ты знаешь, Искупитель мой жив, Он контролирует все, Он знает все, что в моей жизни, и ты идешь навстречу опасности и проходишь не через реки, они не топят тебя, проходишь через огонь, и там ты остаешься не сожженными, не опаленными. А может быть, как вот эти юноши в книге Даниила, говорит, а даже если и не так, то тебе мы не поклонимся. Даже если придется пройти через, может быть, горнило смертной тени или эти обстоятельства, то тебе, истукан, не поклонимся. Друзья мои, воскресший Иисус Христос сегодня обращается к каждому из нас по имени и говорит, не бойся. Я с тобою. Остальное дело за нами. Я хочу сегодня обратиться буквально к каждому. И Иисус, Он говорит к тебе.
Тебе, я Спаситель, и нет больше спасения, как только через меня. Выходи к покаянию. Если ты сегодня надломлен в своей вере, может быть, потерпел кораблекрушение, как Петр, и ты опускаешь глаза в присутствии Божьем, ты не знаешь, что ему сказать. Выходи для молитвы покаяния. Если ты, может быть, своим рациональным подходом всему давал оценку, и где-то логично у тебя все складывалось, но страх подступил к тебе настолько, что ты понимаешь, что что-то не так с твоим духом, а может быть, потеряна первая любовь. Друзья мои, сегодня время, когда мы можем покаяться пред Господом, и Дух Святой прикасается к тебе, склоняй свои колени перед Богом. Братья-служители ожидают каждого и будут молиться с каждым, кто сегодня чувствует призыв от Духа Божьего совершить покаяние. Я не знаю, как сложится дальше твоя жизнь, моя жизнь. Может быть, подобных моментов уже не будет. Может, это последний твой или мой шанс. Я не знаю, я не хочу звучать красно.

воскрес из мертвых. Нет Спасителя. И сегодня Он предлагает тебе и мне эту удивительную веру и спасение в Иисусе Христе. Выходи сюда, мы ожидаем тебя. Не

готовь себя, церковь, готовь. Смотри, приближается время, когда охладеет любовь, умножится грех и сомнения. Готовь себя, слышишь, готовь. Смотри не плотскими глазами, держись исповеданных слов и не отрекайся делами. Встряхнись, мир готов поглотить, смешать тебя с грязью, обманом. Не дай же себя ослепить в угоду всем дьявольским планам. Вставай, вот предатель идет, держись, нет, вцепись в Божью руку. Беда всех нас разберет и скорбь нам окажет услугу. Раскроет, кто друг, а кто враг, засветит все лица без грима. Все взвесит на верных весах, сквозь сердце проникнет незримо. Все выплеснет, все всколыхнет, покажет, чем душу питали. Где правда, где блеф, где расчет, все ракурсы спорной медали. Последнее время беги, беги сквозь плевки по разлому. Я слышу Христовы шаги, беги от соблазнов к святому. Готовь себя, церковь, готовь, светильник поправь до затмения. Собою займись, не злословь, храни себя от заблуждения. Смотри, чтоб тебе не упасть, чтоб кто не прельстил тебя ложью. Не дай свою веру украсть и к адскому бросить подножью. Пока еще день, торопись, все громче удара набата. Терпением впрок запасись, войною пойдет брат на брата. Склоняйся почаще в мольбе, когда будет Бог на дороге. Смотри, чтоб тот свет, что в тебе тьмой, не оказался в итоге. Готовь себя, слышишь, готовь. День черный уже наступает. Да, не охладеет любовь, ведь только она нас спасает.

«Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу». К Ефесянам 5:8-10.

дорогие наши радиослушатели. А сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Уважаемые наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вам продолжение чтения истории о жизни Чарльза Финея. Я принял сердечное приглашение доктора Кэмпбелла, чтобы какое-то время замещать его за кафедрой, и, соответственно, после майских собраний усиленно потрудился для дела пробуждения. Я специально подбирал темы проповедей так, чтобы привести людей к осознанию своей греховности настолько глубоко и всеобъемлюще, насколько это было возможно. Каждое воскресенье и в вечерних собраниях я видел, насколько эффективно слово действует на слушателей. Я проповедовал воскресенье утром и вечером, а также по вечерам во вторник, среду, четверг и пятницу. В понедельник у нас было общее молитвенное собрание. Во время всех этих собраний я говорил людям о важности молитвы. Наши приходы были огромны. Воскресенье утром и вечером здание всегда было заполнено до предела. Духовное состояние людей в Лондоне было настолько низким, что в будни проводилось очень мало служений. Однажды доктор Кэмпбелл сказал, что в рабочие дни, чтобы послушать мои проповеди, собирается большее количество людей, нежели у всех остальных проповедников Лондона вместе взятых. Я говорил уже, что доктор Кэмпбелл получал зарплату пастора в своей конгрегации, но эту зарплату он не тратил на себя. По крайней мере, большую ее часть. Он оплачивал труд приезжих проповедников, в то время как сам исполнял некоторые приходские обязанности. Через несколько недель после того, как я начал проповедовать, мне показалось, что пришло время собрать приближенных. Но доктор Кэмпбелл, как я понял, вообще об этом не думал. В той церкви служение причастия проводили каждый второй воскресный вечер. В такие дни там была короткая проповедь, а затем приход распускали, и оставались только те, кто мог участвовать в церковном таинстве. Однажды, в воскресенье утром, я сказал доктору Кэмпбеллу: «У вас сегодня вечером причастие, а мне в это же время нужно проводить собрание для приближенных. Есть ли у вас какое-либо помещение, куда я мог бы пригласить людей после проповеди?» Он призадумался и выразил сомнение в том, что придет ли кто-нибудь на это собрание. Тем не менее, я настаивал, и он ответил: «Да, у нас есть детская комната, куда вы можете пригласить тех людей, которые согласятся прийти». Я спросил, сколько человек там поместится. Он ответил: «От 20 до 30, ну, возможно, даже 40». «О», — ответил я, — «это даже половина меньше того, что нам нужно. А есть ли у вас комната побольше?» Услышав это, он удивленно поинтересовался: «Неужели я действительно думаю, что люди настолько заинтересованы, что придет так много народа?» Я ответил, что в его церкви сотни заинтересованных приближенных. Он засмеялся и сказал, что это невозможно. На мой повторный вопрос относительно большой комнаты доктор Кэмпбелл сказал: «Есть британская учебная аудитория, но она вмещает около 1600 человек. Конечно, вы от такого большого помещения откажетесь». «О», — сказал я, — «это как раз то, что нужно». Он ответил: «Все же, думаю, вы не рискнете назначить собрание там». «Я полагаю, что даже половина людей, что могут поместиться в детской комнате, не придет». «Мистер Финей, не забывайте, что вы в Англии, в Лондоне. Вы совсем не знаете наших людей. В Америке вы можете побудить людей прийти на подобное собрание, сделав такой призыв, но этого вы не сможете достичь здесь». «Не забывайте же, что собрания заканчиваются в это время года до того, как зайдет солнце. Неужели вы полагаете, что жители Лондона, услышав ваше обращение к тем, кто ищет спасения своей души и очень переживают относительно этого, в середине дня выкроят время для того, чтобы посетить такое собрание?» Я ответил ему: «Доктор Кэмпбелл,
«Я лучше вас знаю, в каком состоянии находятся люди». Евангелие написано как для американцев, так и для англичан. Я совсем не боюсь, что гордость этих людей может помешать им больше, нежели американцам, чтобы ответить на призыв. После долгих сомнений доктор наконец согласился, но заметил, что всю ответственность я должен взять на себя, а он в этом участвовать не будет. Я ответил, что рассчитывал на это и согласен. Помещение находилось недалеко от храма. Необходимо было пройти небольшое расстояние по улице Купер в направлении городской дороги, затем повернуть и пойти через узкий проулок к зданию, где и находилась британская учебная аудитория. В то воскресенье я проповедовал утром и в 6 часов вечера. Сказав короткую проповедь, призвал всех, кто беспокоится о своей душе и расположен к тому, чтобы прямо сейчас заключить мир с Богом, посетить собрание, на котором можно получить наставления, отвечающие их духовным потребностям. И конкретно объяснил, кто может прийти на такое собрание. Я сказал, «Богословы не приглашаются на это собрание. Сейчас здесь будет причастие. Пусть они остаются». Беспечные грешники тоже не приглашаются на эту встречу. Я ожидаю увидеть там только тех, кто еще не примирен с Богом, но беспокоится о спасении своей души и желает получить наставление, что ему делать дальше. Я еще раз повторил это, чтобы не было никаких недоразумений. Доктор Кэмпбелл слушал очень внимательно. Поскольку я ограничил круг приглашенных, полагаю, он ожидал, что очень немного людей придет, а то и вообще никого не будет. Я был полон решимости и не хотел, чтобы аудиторию просто заполняли массы людей. Более того, те, кто решили прийти туда, должны делать это, ясно понимая, что они являются грешниками и сильно переживают о своем состоянии. Я уделил этому вопросу особое внимание. Не только ради результатов собрания, но и для того, чтобы убедить доктора Кэмпбелла, что он ошибается. Я был абсолютно уверен в том, что среди его прихожан очень многие испытывают осознание греховности, и что сотни из них готовы немедленно откликнуться на призыв. В моих действиях не было поспешности, поэтому я четко определил ту категорию людей, которую хотел бы видеть во время предстоящей встречи. Затем я распустил собрание. Доктор Кэмпбелл с беспокойством наблюдал в окно, в каком направлении шли люди. К его большому удивлению, улица Купер заполнилась людьми, которые направлялись к зданию британской учебной аудитории. Я тоже вышел из храма и влился в этот людской поток. А потом я подождал у входа, пока все зайдут в помещение. Когда я вошел, здание уже было заполнено до предела. Доктор Кэмпбелл предположил, что там около 1600 присутствующих. Это было огромное помещение, в котором люди сидели, как в любой другой учебной аудитории. Возле входа находилось возвышение, на которое обычно поднимался оратор, когда там проводились общественные собрания. А это, конечно, случалось там нередко. Вскоре я обнаружил, что присутствующие глубоко осознавали свою греховность, и нужно было действовать осторожно, чтобы предотвратить взрыв эмоций. Увидев, сколько людей направилось к аудитории, доктор Кэмпбелл сам захотел присутствовать там. Поэтому он быстро провел служение причастия и поспешил на собрание для приближенных. Он был просто изумлен количеством собравшихся. И особенно его удивило то, что они не скрывали своих чувств. В коротком обращении я объяснил их личные обязанности, дал понять, что Господь требует от них полностью покориться Его воле, оставить гордость, осознать Его суверенность и принять Иисуса как единственного Искупителя. Достаточно долго пробыв в Англии, я понимал, что необходимо дать людям конкретное наставление, чтобы отбросить всякую мысль относительно того,
что им следует ожидать, когда придет Богом назначенное для них время. С давних времен Лондон был подвержен гиперкальвинистскому учению, поэтому моей целью было убедить их отказаться от того, чему многие из них были научены. Лишь только некоторые из присутствующих принадлежали к конгрегации доктора Кэмпбелла. Он мне говорил, что изо дня в день видел новые лица. Люди в его церкви постоянно менялись. Поэтому присутствующие на этом собрании были так же незнакомы ему, как и мне. В своем наставлении я пытался предостеречь их, с одной стороны, от гиперкальвинизма, а с другой — от крайностей арминианства, которое тоже было широко распространено. Когда я собирался попросить их преклонить колени и полностью посвятить себя Христу, из толпы с отчаянием в голосе какой-то мужчина закричал, что благоприятное для него время уже прошло. И я почувствовал, что существует угроза неконтролируемого появления эмоций, поэтому успокоил кричащего и призвал людей склониться перед Богом, попросив их соблюдать тишину, чтобы можно было слышать каждое слово, которое я скажу. Они явно старались исполнить мою просьбу и соблюдали тишину, хотя по всей аудитории были слышны рыдания и всхлипывания. Затем я распустил собрание. После этого подобные встречи, имевшие такой же результат, проводились почти каждый воскресный вечер на протяжении 9 месяцев. Интерес к ним возрастал так быстро, что вскоре все желающие не помещались в той огромной учебной аудитории. Всякий раз, когда я видел, что наставление произвело глубокое впечатление, тут же, не теряя времени, предлагал всем безоговорочно подчиниться Христу. Я призывал тех, кто готовы были сделать такой шаг, подняться, а мы в это время за них молились. Проходы в том здании были узкими и постоянно заполненными людьми. Поэтому невозможно было использовать так называемое «место обеспокоенного грешника». Очень часто, когда я призывал людей подняться и посвятить себя Богу, в то время как мы за них молились, вставали сотни верующих, а иногда вставало около 2000 человек. Во время моего духовного труда здесь произошло одно обстоятельство, которое проиллюстрирует степень интереса к вере, который тогда был в этой общине. Диссентеры в Англии долгое время пытались убедить правительство проявлять большое уважение к их деятельности. Но им всегда давали такой ответ, из которого следовало, что интерес к их церкви намного меньше, чем интерес к официальной церкви. Эта тема так широко обсуждалась, что правительство решило выяснить и сравнить численность сторонников диссентеров и англиканской церкви. В один из субботних вечеров в каждую христианскую общину по всему королевству тайно было отправлено предписание избрать людей, которые должны были утром в воскресенье стоять у дверей всех церквей, а также часовень и других мест поклонения, и фиксировать, сколько человек посетили собрание во всех деноминациях. Это было сделано без предупреждения, и люди ничего об этом не знали. Такое же предписание пришло и к доктору Кэмпбеллу, но я узнал об этом позже. Исполняя его, он поставил людей у дверей храма, и они записывали каждого человека, который приходил на утреннее служение. Насколько я понял, так было по всей Великобритании. Доктор Кэмпбелл сказал мне, что переписчики, находившиеся у дверей храма, зафиксировали на несколько тысяч человек больше, чем мог вместить зал. Это произошло потому, что очень много людей в тот день пришло в храм. И так как не хватало места, пришедшие раньше уступали места тем, кто пришел в первый раз, чтобы и они послушали проповедь Евангелия. Интерес был таким большим, что здание, вмещавшее тысячи людей, было переполнено. Откуда они все пришли, доктор Кэмпбелл не знал, и никто не мог этого сказать. Но в том, что сотни и тысячи из них были обращены, нет причин сомневаться.
я встречался и беседовал со многими из них и трудился ради их спасения изо всех сил. Каждую неделю приходило большое количество людей, и случаи покаяния участились. Как я узнал, люди приезжали из разных районов города. Многие проходили пешком несколько миль, чтобы побывать на воскресном служении. Вскоре меня стали останавливать на улицах города те люди, которые меня знали и которые получили огромное благословение, посетив наши собрания. В то время Слово Божье несло благословение жителям Лондона. Однажды доктор Кэмпбелл попросил меня пойти в британское образовательное учреждение и поговорить со студентами. Придя навстречу, я начал свою речь с вопроса о том, чего они хотят достичь, получив образование, и подчеркнул, что они несут ответственность за то, как его используют. Я пытался им показать, как много добра они могли бы принести и каким великим благословением их образование было бы для них и для мира, если бы они его правильно использовали. Также я указал, каким проклятием оно обернется для них и для мира, если они используют его в эгоистических целях. Мое обращение было коротким. Позже доктор Кэмпбелл отметил, что немалое число присутствующих там присоединилось к церкви. Он упомянул об этом как о выдающемся факте, потому что, оказывается, не ожидал такого результата. Дело в том, что служители в Англии, так же как и в Америке, в большей степени забыли о том, что должны говорить людям об их обязанностях. Они говорили о грешниках, но не обращали особого внимания на то, что Бог повелевает им сейчас же покаяться. На самом деле, я не часто слышал проповедь, целью которой было призвать грешников покаяться в своих грехах перед Богом. Как в Англии, так и в Америке проповедники редко обращались к сидящим в зале, призывая их к конкретным действиям покаяния. Я был просто поражен, увидев, насколько низок моральный уровень жителей Лондона. Как я узнал, лишь малая часть их посещала собрания. Но меня сильно заинтересовало то движение, которое возникло в епископальных церквях. Многие из их служителей приходили на наши богослужения. Один из ректоров, мистер Эллен, проявил большой интерес и решил приложить все усилия, чтобы способствовать пробуждению в своем приходе. Как выяснилось позже, он учредил 20 молитвенных собраний в своем приходе в разных частях города и стал проповедовать, стараясь донести людям истину Божью. Господь чудным образом благословил его труд. Еще до моего отъезда он сообщил мне, что не менее 1500 человек из его прихода уже обратились к Богу. Были и другие епископальные служители, которые также взялись за духовный труд. Когда я уехал из Лондона, там было 4 или 5 епископальных церквей, которые проводили богослужения ежедневно и прилагали все усилия для того, чтобы способствовать пробуждению. Это происходило за 10 лет до моего второго приезда в Лондон. Я никогда не чувствовал такого большого побуждения молиться за какой-то другой город. Особенно это проявлялось тогда, когда молился в присутствии большого количества людей. Тогда мне казалось, что я не мог остановиться. Молитвенный дух как будто заставлял меня ходатайствовать за всех жителей этого города. Сразу же по приезде в Англию я стал получать множество приглашений проповедовать с целью сбора денежных средств на разные нужды. На зарплату пастыря, на помощь церкви, на воскресную школу и на многое другое. Если бы я откликнулся на эти просьбы, то у меня не осталось бы времени для чего-либо другого. Но я отвечал, что приехал в Англию не для того, чтобы собирать деньги для себя или для них. Моя цель — приобрести души для Христа. После 4,5 месяцев проповеди в церкви мистера Кэмпбелла я охрип. Климат, а также наш интенсивный труд отразились также на здоровье моей жены.
Сейчас я должен более детально рассказать, что Бог сделал через мою жену. Когда мы были у мистера Кэмпбелла, ее пригласили принять участие во встрече за чашкой чая с бедными неверующими женщинами. В Англии так называемые встречи за чашкой чая проводятся для того, чтобы собрать людей для определенной цели. Группа благородных леди и джентльменов устраивали такое собрание, и они настоятельно приглашали мою жену. Она согласилась, считая само собой разумеющимся, что джентльмены не будут присутствовать на этой встрече. Однако, когда она пришла туда, то увидела, что помещение было заполнено людьми. Кроме женщин, там было много мужчин, которых интересовали результаты предстоящего общения. Она немного подождала, полагая, что они уйдут. Но они остались, явно ожидая, что она возьмет на себя инициативу по проведению этой встречи. Тогда моя жена встала и сказала, что обычно она никогда не выступает перед публикой. На тот момент прошло чуть больше года с того дня, как мы поженились, и она никогда не путешествовала со мною до этой поездки в Англию. Это было ее первое выступление. Как она мне позже рассказала, ее речь в целом длилась около 45 минут и явно удалась. Женщины из бедных слоев общества, которые там присутствовали, выглядели растроганными и заинтересованными. Когда она закончила говорить, один джентльмен встал и выразил большое удовлетворение услышанным. Люди сказали, что у них было предвзятое отношение к женщинам, которые выступали публично. Но в данном случае они против этого не возражают. Все собравшиеся согласились с тем, что такие выступления принесут пользу, поэтому попросили ее посетить другие похожие собрания. Поначалу мы переживали, что это может пробудить предрассудки англичан и скорее принесет вред, нежели добро. Тем не менее, я полагал, что ей не стоит уклоняться от таких встреч и предложил продолжать принимать в них участие. С этой встречи и на протяжении всего нашего пребывания в Англии она все больше и больше начала принимать участие в этом труде. После того, как мы вернулись домой, она продолжила трудиться с женщинами везде, куда мы ездили. Об этом у меня будет возможность рассказать более подробно, когда речь пойдет о тех пробуждениях, в которых она сыграла заметную роль. В то время в Лондоне очень много людей, принадлежавших к различным классам общества, пришло к Богу. Я много проповедовал на тему признания и возмещения убытков, и результаты поистине были чудесными. Почти все случаи преступлений были раскрыты, так как люди сознавались в их совершении. Тысячи фунтов стерлингов были заплачены, чтобы возместить убытки. Каждый, кто побывал в Лондоне, знает, что с начала ноября и до марта город выглядит очень мрачно, а воздух настолько загрязнен, что невозможно говорить или дышать. Мы приехали туда в начале мая, а в сентябре мой друг Браун из Хаутона навестил нас. Увидев, в каком состоянии находится наше здоровье, он сказал: «Это никогда не закончится. Вам нужно поехать во Францию или в какую-то другую страну на континенте, где люди вас не будут понимать, потому что они говорят по-английски. Здесь, в Англии, у вас не будет отдыха, пока вы вообще не потеряете голос». Немного обсудив этот вопрос, мы приняли решение последовать его совету и поехать на короткое время во Францию. Он вручил мне 50 фунтов стерлингов, что должно было покрыть наши расходы. Мы побывали в Париже, а также в некоторых других городах Франции. Мы избегали каких-либо знакомств и очень старались оставаться незаметными. Перемена климата положительно отразилась на здоровье моей жены, и она быстро восстановила силы. Моя хрипота также постепенно начала исчезать. После 6-недельного отсутствия мы снова стали трудиться в храме, где продолжили служить до начала апреля, а потом отправились домой.
Уезжал я из Англии с большой неохотой. Но положение дел в нашем колледже требовало моего возвращения. Нам очень понравился английский народ, и мы хотели вернуться, чтобы продолжить наш труд. Из Лондона мы плыли на большом почтовом корабле. В день отплытия многие, кого заинтересовал наш труд, собрались у пристани. Подавляющее большинство из них были новообращенные. Капитан корабля ждал прилива, и в течение нескольких часов огромное количество людей стояло возле пристани. Расставание с таким множеством любящих сердец было слишком большой эмоциональной нагрузкой для моей жены. Как только корабль отчалил, она удалилась в нашу каюту. Я оставался на палубе и наблюдал за тем, как сотни людей махали нам вслед платками. Я стоял до тех пор, пока все они не скрылись из виду.

Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать. Псалом 5:4. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Притчи 31:30. Иногда на вопрос о роде занятий наши дорогие сестры отвечают: «Я всего лишь домохозяйка».

Я как-то услышал историю об одной матери, которая пришла послушать известного благовестника. Она увидела, что многие присутствующие откликнулись на его призыв к покаянию. После собрания женщина подошла к служителю и сказала, что она, как ей кажется, ничего не сделала для Господа, так как ей приходилось работать по дому, шить одежду для семьи, помогать мужу. Со слезами на глазах она добавила, что уже состарилась, а все ее дети выросли и обзавелись семьями. Все они верующие. Одни служители, другие миссионеры. Она считала, что сделала очень мало для спасения других, по сравнению со служителем, через проповедь которого спаслось много людей. Благовестник внимательно посмотрел на женщину и сказал: «Сестра, вы достойно воспитали ваших детей и были для них добрым примером. Вы думаете, что ничего не сделали для Бога, но ведь ваши дети любят Господа и служат Ему. Я с радостью обменяюсь с вами венцом, когда мы придем на небеса». Дорогие богобоязненные матери, не думайте, что ваша работа малозначительна. Ваша награда не здесь. Моя душа радуется при виде благочестивых матерей, которые любят свои семьи и заботятся о них с таким усердием, что ради них остаются дома, не стремясь к мирскому богатству. Я глубоко благодарен своей богобоязненной матери за свое воспитание. Мать часто может сделать то, что не могут сделать и 10 служителей.

Голгофа. Последний этап великих Христовых страданий. Вот ложит на крест его римский солдат, срывая хитон его тканей. Приставленный гвоздь, удар молотка, и алая кровь заструилась. Но грубое сердце у палача не дрогнуло, не прослезилось. Он дело свое продолжает спокойно. Руки и ноги к кресту прибивает. Что это за сердце? Что это за жестокость? Что жалости вовсе не знает? Вот кровью святой обогрённое древо с распятым крестом поднимают. И на вершине холма Голгофа прочно его укрепляет. А он со креста на всех смотрит с любовью и хочет сказать им: за ваши грехи я истекаю здесь кровью, чтоб вас от погибели вечной спасти. Раскинувши руки, как символ желания все человечество ими обнять, висит на кресте эта жертва святая, для мира всего благодать.

дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

«Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу». К Ефесянам 5:8-10.

0: Ах, журавли, журавли.
1: Вы слушаете христианское радио МВИ.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Два раза в 12 главе книги «Деяния» мы встречаемся с именем человека, которому я хочу посвятить сегодняшнюю беседу. Имя этого человека – Иоанн, прозванный Марком. В других местах Нового Завета Марк упоминается всего лишь несколько раз, и то в очень кратких словах. Однако из них можно составить не только довольно точную и многостороннюю характеристику этого человека, но лучше всего мы можем через эти места проследить, как Господь по великой милости и благодати Своей обращается с этим робким и малодушным молодым человеком. Из негодного и трусливого беглеца Бог делает героя для славы Своей. Возлюбленные, перед нами история человека, начавшего свою карьеру неудачей, а окончившего ее величайшим успехом и триумфом. Эта история не без предупреждения каждому из нас, но и в то же время она полна ободрения. История Марка начинается в ту ночь, когда после вечери Христос вместе со своими учениками направляется в Гефсиманский сад. Предатель Иуда, зная то место, куда Спаситель часто уединялся для молитвы, ведет через узкие тихие улицы спящего города Иерусалима священников и воинов, чтобы взять Христа. В это время в одном из более зажиточных домов этого города лежит бессонный юноша. У него неприятное предчувствие, что вот-вот что-то ужасное должно произойти. Эти чувства связаны с человеком, с которым он неоднократно встречался и которого он так крепко любил, как никого другого на свете. Это был Иисус из Назарея. И вот вдруг он слышит шорох дальних шагов, приближающих в его направлении. Идет группа людей, о чем-то возбужденно говоря между собою. Это люди не с добрым намерением. От цвета их факелов он теперь начинает различать некоторые лица. И кто это, который идет впереди? Ведь это Иуда, один из учеников моего друга. Что он делает в обществе врагов Иисуса? Я должен скорее, да, немедленно предупредить его. Он, наверное, в Гефсимане. Иуда это знает и ведет этих людей туда. Но как-то этот юноша не решается, и постепенно все утихает. И он себя обнадеживает, что, может быть, все же не так страшно. Чувства могут ведь обмануть. Должно быть, ошибся. Проходит час, два, а заснуть он так и не может. Опять дальний шум. Идет толпа. Но этот раз больше и прежний. Крик, визг. И он поднимается с кровати, смотрит в открытое окно, и все вдруг становится ясно. Теперь нужно спасать. Накинув на свое голое тело покрывало, он выбегает из дома. Дрожь проходит по всему телу. Не от холода, а от страха и волнения. Он присоединяется к толпе, но его сразу замечают. Что это за юноша? Зачем он закутан белым одеялом? Его хватает один из воинов, но он в этот момент вырывается из его рук, оставляет покрывало и ногой убегает. Это первое, что мы читаем о нашем герое. Да, в то время, когда все друзья Христовы, включая его учеников, покинули его, представилась возможность этому юноше стать на сторону Христа. Даже если и узником, все же своим присутствием он мог ободрить и утешить Христа, который шел один всеми оставлен. Но в ту ночь, в первом испытании, при первой данной ему возможности стать человеком, Марк потерпел полное поражение. Он, как сказано в его же Евангелии от Марка, оставив покрывало, ногой убежал от них. Да, бедный юноша, он лишился не только покрывала, но почтение и всякого уважения. Беглец, трус, человек без выдержки. Так выглядит он на первой странице своей биографии. Но жизнеописание его на этом не кончается. 15 лет молчания, и вновь вдохновенная летопись его упоминает. Что ж, будем надеяться на лучшее. Он теперь уже не мальчик. Он намного возмужал, 15 лет старше. Ведь за ним уже большой опыт. Так думает каждый молодой человек. А что касается того, что произошло в ту ночь, то был виновен не только он один. Ведь все тогда оставили Христа, все бежали. Но счастливый Марк, кто-то считается нужным дать этому молодому человеку свежее начало. Да, он привилегированный человек, у него необыкновенный дядя Варнава, о котором Библия говорит, что он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. Он берет Марка под свою опеку и направляет его стопы на верный путь. Своего племянника Марка Варнава берет с собой в первое миссионерское путешествие с апостолом Павлом. Варнаву, человека большой веры, не усомнило то, что Марк потерпел неудачу. Нет, он видел потенциал в этом юноше. А главное, он верил, что Бог может создать нечто хорошее, красивое и прочное из этого разбитого сосуда. Важно, чтобы он попал в руки Божьи. И вот Варнава не постеснялся порекомендовать братьям Марка для дела Божьего. Он дает ему первый толчок к труду на ниве Господней. О, как мы должны быть благодарны за таких людей, которые своей верой способны поднять, помочь, ободрить упавшего человека. Такого человека Бог посылает на помощь своему слабому и робкому чаду Марку. И вот в порыве нового энтузиазма и при новых возможностях трудиться для Господа, да еще в обществе таких гигантов духовных тружников, как его дядя Варнава и апостол Павел, Марк вместе с ними отправляется на дело Божие. Так мы читаем в 13 главе. «Сии, бывшие посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр. Имели же при себе и Иоанна, то есть Марка, для служения». Все шло хорошо. «Вот такая работа мне по душе», — думает Марк. «Какие благословения, с какой охотой люди принимают Евангелие, и какая уйма новых друзей. Я уверен, что Господь меня призвал на этот святой труд». Да, Марк был готов для миссионерской работы, когда кругом был успех, когда все шло по его расчету, и работа кипела, и не было никаких требований на самоотвержение и страдания. Но вот вновь перед Марком предстал выбор. Его стойкость вновь подвергается испытанию. На теплом солнечном острове Кипр пионерская работа двух старших миссионеров завершена. Господь зовет их дальше, в новые поля, сеять благое семя. В Пергию, в Памфилии, на южном берегу Малой Азии, дальше от родного дома, в дикую страну, где им грозило немало опасности, не только от стихийной природы, но и от ее варварского населения. И вот тут мы читаем такие печальные слова в 13 стихе, в 13 главе книги Деяния. «Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим». Марк опять бежит, вновь удирает. Он возвращается обратно домой, к маме. Вот вам труженик на ниве Божией. Еще раз Иоанн Марк потерпел кораблекрушение. Какие большие и чудные возможности имел он быть сотрудником Павла и Варнавы, завоевывать новые территории для Христа. Но он оказался человеком, положившим руку свою на плуг и оглянувшим назад. И, возлюбленные друзья, сколько есть таких среди последователей Христовых? С большой ревностью они берутся за дело Божие, но при первых затруднениях они начинают малодушествовать. Второе и третье испытание, и не имея достаточно мужества выдержать, они удирают. И о них больше не слышно. Они вошли в затмение. Проходит несколько лет, в течение которых ничего не слышно о Марке. Счастлив ли он там у мамы? Вряд ли. Мне кажется, что самый несчастный, безрадостный член Иерусалимской церкви. Тут, возлюбленные, важный урок для каждого из нас. Что делает такого беглеца от Божьего труда несчастливым и печальным человеком? Я вам скажу. Самое суровое наказание за уклонение от труда – это отказ ему в дальнейшем труде. Верное исполнение труда награждается еще большим трудом. Прилежное исполнение малого поручения вознаграждается еще большим заданием. Да, такому дается обширнее сфера ответственности. Если человек покидает, пренебрегает исполнением своей обязанности, разумеется, что ему больше работы не дастся. Вот почему так много верующих без труда сегодня. С ними бывает, как Христос показал в своей притче. Они стоят праздно на местах торговли и говорят: «Никто нас не нанял». Помните эту притчу Христову? Сколько раз им была представлена возможность работать, их уговаривали, поощряли, и если брали за какой-нибудь труд, то с такой неохотой. Я к вам говорю, к верующим, обязанности вам были назначены, перед вами раскрывались двери, и вы отказались. И вот вы стоите праздно, без дела, днями, неделями, месяцами, а другие люди вознаграждаются вашим трудом. Так Господь их награждает, а вас обходит. Да, наказание за леность, безработица – праздность. Будем, дорогие мои друзья, помнить, что самую лучшую плату, которую Бог может дать тому, который был верен в малом, это дать ему многим, над чем быть верным. А посмотрите, какая потеря того, который, как тот лукавый раб и ленивый, скрыл свой талант в землю. Он потерял все, и хозяин велит взять у него талант – и дать имеющему 10 талантов. И теперь слушайте, что говорит Христос: «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Но может ли Господь восстановить такого человека? Способна ли благодать Божия из такого негодного, ленивого раба сделать доброго и верного своего служителя? О, благодарение Господу! Нет невозможного Богу нашему! Он имеет большой и богатый опыт в этом благословенном деле. Он знает, как восстановить отступника, сделать из трусов и из беглецов стойких и верных служителей своих. Он это сделал с робким и неустойчивым Марком. О, как велика его милость! Она выше небес, благодарение ему. Но где Марк сейчас? Помните, как из-за этого Марка между Варнавой и Павлом произошло огорчение? В результате они разлучились. Да, из-за этого парня Марка. Варнава был готов дать этому беглецу еще одну возможность. Подумайте, разве Варнава не ошибся первый раз? Чересчур сделался щедрым своим доверием к такому человеку. Следовало не торопиться. Нужно бы поступить поосторожнее. И теперь он вновь хочет взять его с собой. А Павел категорически отказывается. И на этой почве они разлучились, Варнава и Павел. Кто же из них был прав, Варнава или Павел? Как ни странно, но оба они были правы. Павел, сказано, полагал не брать Марка, оставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы, а Варнава хотел взять его. Для блага Марка Бог употребил твердость и решительность Павла, и в то же время мягкость и снисходительность Варнавы. Несомненно, характер Марка требовал дисциплинированную меру Павла, который не поддался человеку, отставшему в трудный момент от дела Божия. Слово Божие говорит: «Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет». Ты накажешь его розгою и спасешь душу от преисподней. Поэтому апостол Павел был совершенно прав в той позиции, которую он занял по отношению к Марку. Но не менее был прав Варнава. Поступок Варнавы обнадежил эту немощную, колеблющуюся, спотыкающуюся душу, и мы видим, что из огорчения, создавшегося между Павлом и Варнавой, выиграл никто иной, как Марк. Что произошло с Марком? Куда он пропал? 10 лет, и о нем ничего не слышно. Но подождите, Господь еще не кончил свою работу над этой душой. Должен сыграть еще одну роль в его восстановлении, другой Божий слуга, посланник Господень. О, как щедр Господь в своем обращении с детьми своими! Сколько посылал Он своих добрых самарянинов, когда нас враги оставляли едва живыми, и спасал нас, и вновь направлял на путь истины. И вот Господь посылает третьего доброго самарянина Марку, Петра. Слушайте, апостол Петр пишет послание из Рима, называя его Вавилоном, и заключает его такими словами. «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне, и Марк, сын мой». О, это много говорит о том, что произошло с Марком. Господь поручает его в руки апостола Петра, и мы видим, что Марк полностью восстановлен. Этот третий самарянин перевязал ему раны, возливая масло и вино, и позаботился о нем, пока полностью не выздоровел. Петр не стыдится его называть своим сыном. Почему Господь избрал именно Петра, чтобы окончательно привести обратно Марка и сделать его годным служителем Божьим? Не потому ли, возлюбленный, что Петр, может быть, лучше понял и потому мог сочувствовать Марку, будучи сам когда-то беглецом? Да, в ту самую ночь, когда Марк струсил и удрал ногой от схватившего его воина, Петр трижды отрекся от Христа. Петр, который был так чудно восстановлен, никогда не забыл, что Христос сказал ему: «И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Как милостив был Господь к Петру! Несмотря на великое преступление, которое он совершил, и как он восстановил его и вновь поручил ему пасти его овец. Почему Господь не может то самое сделать для Марка? Знаем ли мы точно, что Марк был восстановлен и вновь поставлен на дело Божие? Пусть об этом скажет Павел, тот, который не почел его годным для дальнейшего служения, потому что он удрал от работы. Павел в узах. Он в темнице, и он пишет последнее свое послание. Он освобождения своего не ожидает, а говорит, что время его отшествия настало. Подвигом добрым он подвязался, течение совершил, веру сохранил. Теперь он ожидает своего венца. Но перед тем, как придет этот конец, он жаждет провести это время в общении самых близких его сердцу. И кто они? Павел желает троих: Тимофея, Лука и еще третьего брата, бодрствовать с ним в последние моменты своей жизни здесь на земле. И кто это третий? Эпафродит, Анисим, Тит, Акила или один из других близких и верных друзей апостола? Нет, вот он. Вот кого он желает, чтобы был с ним в последние дни своего заключения. «Марка возьми и приведи с собою», — пишет он Тимофею, «ибо он мне нужен для служения». Павел хочет Марка, бывшего беглеца, который удрал нагим, когда следовало стоять за Христом, тот, который струсил и вернулся к маме. «Марк, беглец, трус, человек без выдержки, Марка возьми и приведи с собой». «Ибо он мне нужен для служения, благодарение Господу». Марк потерпел две больших неудачи, но благодать Божия его остановила. Человек, который вернулся обратно по Божьей благодати. Да, он понадобился и оказался нужным и годным не только Павлу, но и самому Господу, ибо его Господь избрал, чтобы увековечить второе Евангелие, Евангелие, которое носит его имя, Евангелие от Марка. И невольно восклицает все сердце: «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы его и как неизмерима любовь его!» Мой друг, юноша, девушка, брат и сестра, быть может, ты себя обнаружил в Марке, особенно в первых стадиях его жизнеописания. Я не знаю, где ты стоишь сейчас, или вернее, как низко ты пал. Знай, что небесный самарянин тебя готов спасти, простить, исцелить и восстановить. Призови его на помощь, бедный грешный человек. Если и 7 раз упадешь, Господь готов протянуть тебе руку помощи и поставить тебя на ноги. А если ты еще никогда не имел с ним встречи, сегодня открой двери сердца и пусти в него Спасителя. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Вас постигло искушение, не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. 1 Коринфянам 10:13. Все мы видели надписи на лифтах, указывающие на их грузоподъемность, зная, что чрезмерная перегрузка может серьезно повредить лифт и даже вывести его из строя. Инженеры учитывают свойства различных материалов и предел их прочности. Каждый человек также имеет предел прочности. Одни люди справляются с испытаниями лучше, другие хуже, но у каждого этот предел свой. Иногда мы попадаем в обстоятельства, которые кажутся нам непосильными. Однако Господь знает предел нашей прочности и никогда не позволит, чтобы у нас возникли трудности, которые мы будем не в силах преодолеть. Это особенно актуально, когда речь заходит об искушении грехом. В стихе из Библии, который мы прочли, говорится, что Бог верен и не позволит нам быть искушаемыми сверх сил. Поэтому, когда на нас обрушиваются испытания и искушения, ободритесь, вспомните, что Отец Небесный знает предел вашей прочности. Положитесь на Его силу, и никакое искушение не собьет вас с ног. Уповайте на Бога, и грех вас не одолеет. Когда трудно бывает очень, и уныние тянет вниз, если грех победить ты хочешь, то усерднее, друг, молись. Когда веру сомнения точат, и она как увядший лист, если мир победить ты хочешь, то усерднее, друг, молись.

Момент творения. Природный антибиотик. В книге Бытия 1.28 Бог повелевает человеку владычествовать над землей. Эта заповедь подразумевает, что он заложил в самом творении многочисленные возможности, которые могут быть использованы на благо человека. После того, как грех вошел в мир, а смерть и болезни стали неотвратимой реальностью, все убедились в чуде божественного предвидения. Один из первых антибиотиков, открытых людьми, используется уже тысячи лет. Современные исследователи только начинают по достоинству оценивать чудесные свойства этого природного антибиотика, который убивает около 650 штаммов болезнетворных организмов, а сам при этом фактически не токсичен. И самое ценное то, что болезнетворные организмы не могут противодействовать ему. Что же это за чудодейственное средство? Серебро.

и кишечных инфекций. После испытания 23 способов очистки воды для использования на борту космических кораблей, НАСА остановила свой выбор на серебряных фильтрах. Японские исследователи выяснили, что серебро, помимо прочего, способно нейтрализовать действие некоторых ядов. Разве не удивительно, что даже неживая природа полна примеров мудрого замысла, соответствующих той картине реальности, которая изображена в Библии? Разве можно после этого утверждать, что Библия не научная книга? Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

«Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу». К Ефесянам 5:8-10.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. 12 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В час проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа проповедь. В 4 часа детский час. В 5 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов повторение передачи «Это интересно» и свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Виктора Бейни. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пести.

0: Евангелие от Матфея, глава 13. Вышед же в день тот из дома, и Иисус сел у моря. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу, и поучал их много притчами, говоря: «Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит». И приступившие ученики сказали ему: «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им ответ: «Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, который говорит: слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали бы видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царствии и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тот час соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатством заглушают слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы, и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Пришедшие же рабы и домовладыки сказали ему: «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг-человек сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли мы пойдем, выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы, свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Иную притчу сказал он им: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взявши, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все». Все это Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется сказанное через пророка, который говорит: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И приступивши к нему ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир. Доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Поэтому, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Еще подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашел одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, севши, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус: «Поняли ли вы все это?» Они говорят ему: «Так, Господи». Он же сказал им: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». И когда окончил Иисус притчи эти, пошел оттуда. И, пришед в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: «Откуда у него такая премудрость и сила? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков и Иосий, и Симон и Иуда? И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем». И не совершил там многих чудес по неверию их.
1: Евангелие от Матфея, глава 14. В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем: «Это Иоанн Креститель. Он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему, не должно тебе иметь ее. И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала, «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». И опечалился царь, но ради клятвы возлежавших с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, и она отнесла своей матери. Ученики же его, пришедшие, взяли тело его и погребли его, и пошли возвестили Иисусу. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. А народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И вышед Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали, «Место здесь пустынное, и время уже позднее». «Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им, «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему, «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал, «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных. А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И, отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В 4-ю же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидевши его, идущего по морю, встревожились и говорили, «Это призрак!» и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, «Ободритесь, это я, не бойтесь!» Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде!» Он же сказал, «Иди!» И, вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал, «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, «Истинно ты, Сын Божий!» И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнавши его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных, и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись. Евангелие от Матфея, глава 15. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят, «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб». Он же сказал им в ответ, «Зачем и вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать». И злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери «дар Богу», то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию вашим преданием. Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: «Приближаются ко мне люди эти устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». И, призвав народ, сказал им: «Слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Тогда ученики его, приступивши, сказали ему: «Знаешь ли, что фарисеи, услышавши слово твое, соблазнились?» Он же сказал в ответ: «Всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых. А если слепой поведет слепого, то оба упадут в яму». Петр же, отвечая, сказал ему: «Изъясни нам притчу сию». И Иисус сказал: «Неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст из сердца исходит? Это оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека, а кушать неумытыми руками не оскверняет человека». И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина-хананеенка, вышедшая из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступивши, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подошедши, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне!» Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Перешед оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ удивлялся, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7 и немного рыбок». Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 полных корзин. А евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские. Евангелие от Матфея, глава 16. «И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: „Вечером вы говорите, будет ведро, потому что небо красно. И поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете? Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка“. И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. И Иисус сказал им: „Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской“. Они же помышляли в себе и говорили: „Это значит, что хлебов мы не взяли“. Уразумев то, Иисус сказал им: „Что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек, и сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах на 4000, и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам: „Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской“? Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Пришед же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих: „За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?“ Они сказали: „Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков“. Он говорит им: „А вы за кого почитаете меня?“ Симон же Петр, отвечая, сказал: „Ты Христос, Сын Бога Живого“. Тогда Иисус сказал ему в ответ: „Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах“. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав его, Петр начал прикословить ему: „Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою“. Он же, обратившись, сказал Петру: „Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое“. Тогда Иисус сказал ученикам своим: „Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем“.

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать. Псалом 5:4. В этом тексте повествуется о начале служения Иисуса, неустанно творившего добро. Однажды, после напряженного дня, Он пошел на гору и всю ночь молился. Если Он, будучи Сыном Божьим, нуждался в уединенном общении со Своим Отцом, то насколько больше это необходимо нам? Семейные молитвы, богослужение в церкви и духовное общение с другими верующими – все это должно занимать надлежащее место в нашей жизни. Однако, ничто не может заменить нам личного общения с Богом. Возможно, у нас загруженный график дня, и часто возникают непредвиденные обстоятельства, препятствующие такому общению. Однако, каждый день для нас должен начинаться с молитвы. Это твердое основание для наших последующих действий в течение дня. Мы получим силу для плодотворного служения Господу и преодоления любых испытаний. Мы не преткнемся из-за трудных жизненных обстоятельств и нападок лукавого, поскольку утренние молитвы будут для нас источником необходимых сил, а также мужества на весь текущий день. Попросите Господа поддержать вас, и Он обязательно восполнит любую вашу нужду. В этот тихий утренний час надели меня, Господи, силой. Своим духом исполни сейчас, благодать посылая обильно. На востоке аллеи царя, как священный огонь, что не гаснет. На коленях молю я Тебя, жизнь моя пусть не будет напрасной. И как утренний яркий свет темной ночи скрывает тени, преисполни духом в ответ, когда я преклоняю колени. Коль израненная душа в этот день повстречается мне, помоги, Господь, чтобы я благовествовал о Тебе. Если это мой день последний и закончится жизненный путь, дай прожить его так, чтобы в небе я в глазах.

гневом на брата своим воспылал. Каин на Авеля тут же восстал. Бог его вовремя предупредил. Все же он брата на поле убил. Гнев так жестокий и неумолим. Очень опасно заигрывать с ним. Всюду приносит он горе, беду. С ним оказались так много в аду. Гнев разрушение собой несет всем, кто по жизни с ним вместе идет. Нет в нем покоя не только тому, кто с ним в союзе, вокруг никому. Знаем об этом, не новость для нас. В семьях раздор от него всякий час. Близких друзей во врагов превратил. Многие души навек погубил. Гнев человека не в силах творить правды святой. Он готов обвинить, ищет возможности, как отомстить, чтобы гордыню свою защитить. Даже в церковной среде христиан смело он души берет на таран. За непрощением скрывается он, спрятался, все же нам слышится стон. Страшно томится от гнева душа, силы не стало, и еле дыша. Вот неприятель идет впереди, гнев говорит, ты его обойди. Брат или сестра, словно вол на убой, тут же уходят дорогой другой. Взор опустив так, как Каин тогда. Слово ж Господне звучит им всегда. Должен ты голову к небу поднять, Бога на помощь в молитве призвать. Может Господь все в тебе изменить. Силу Он даст, чтобы брату простить. Страшно убийцей пред Богом предстать. Разве должны мы о том забывать? Не убивал, но убийцею стал. Так Дух Святой в Божьем Слове сказал. Есть всеоружие гнев победить. Нужно смириться и брата простить. Только от сердца прости, как Христос, и разрешится твой трудный вопрос. В сердце придет полный мир и покой. Взор просветлеет, и станешь другой. Можешь за ближнего жертвой стать, в жизни Иисусу Христу подражать. Всякий раз милуй и тут же прощай. Именем Господа гнев отвергай. В духе живущий сильней вражьих сил. Бог в Иисусе нам много простил. Только всегда справедлив Божий гнев. Знай, преисподней откроется зев. Слово не станет тогда обличать. Гнев отложи и начни всем прощать.

«Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу». К Ефесянам 5:8-10.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию свидетельство брата Игоря из поселка Мельничное Приморского края России. Я работаю лесником и живу в поселке Мельничное, расположенном в центральной части Сихотэ-Алинского горного хребта Приморского края России. Слава Богу, что и в нашем далеком таежном поселке есть церковь. По свидетельству братьев и сестер по вере, я покаялся и принял Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Бог вышел мне навстречу и крестил меня Духом Святым. Хотя в христианстве я еще не все понимал. Например, мне не было еще понятно необходимость страданий Иисуса Христа. Мне казалось, что всемогущий Бог мог бы и так по безграничной милости своей любви простить грешное человечество и дать шанс получить вечную жизнь. В связи с этим я тогда также недооценивал опасность врага человеческого, дьявола, ищущего очередную жертву. В своих молитвах я просил Бога открыть мне истинный смысл голгофских страданий Сына Божьего Иисуса Христа, в сновидении или наяву вразумить меня относительно связи христовых страданий с моим личным спасением. Бог услышал мою молитву. И вот однажды в сновидении мне было показано усталого человека на больничной койке в очень тяжелом состоянии, всего в бинтах, так что трудно было его узнать. Видел я своего опечаленного и встревоженного отца, взволнованно ходившего больничным коридором нашего пастора Михаила и его жену Людмилу, которая пела духом. Пробудившись, я понял, что это сновидение было дано мне от Господа. Размышляя над тем, что мне Господь хотел сказать этим сновидением, я решил молиться за того лежащего в бинтах человека, чтобы Бог его исцелил и поставил на ноги. И я не мог даже предположить, что тем приснившимся усталым, лежащим на больничной койке, был никто иной, как я сам. Я не мог узнать себя еще и потому, что у показанного мне страдальца не было бороды, а я в то время носил и усы, и бороду. В тот майский день 2004 года, когда со мной произошел ужасный случай, я с утра ощущал в своем сердце большое беспокойство. Побуждение Святого Духа молиться на иных языках за показанного мне каким-то непонятным для меня образом пострадавшего человека. И я время от времени совершал такую молитву во время обычного обхода доверенных под мою охрану обширных таежных угодий. Постепенно мое настроение улучшилось, и вечером я возвращался домой с мыслью о теплой встрече с родными. Неожиданно справа от таежной тропы я услышал грозный звериный рык, а в следующее мгновение большая тигрица сбила меня с ног и начала терзать мое тело зубами и когтями. Все произошло так быстро, и бросок полосатой хищницы был настолько стремительным, что я не успел ничего предпринять для своей обороны. От невыносимой боли и ужаса я кричал и стонал, инстинктивно заслоняясь от острых клыков и когтей могучего зверя. Руки мои были искусаны до плечей, нижняя губа разорвана. Истекая кровью, мне удалось несколько раз вырваться из острых звериных лап. Я пытался убежать от тигрицы, чтобы спастись. Но оба раза она легко меня догоняла и снова сбивала с ног, как кошка-мышонка. Каждый раз она тяжело дышала мне в лицо. Когда я совершенно ослаб в ее когтях и уже не пытался убежать, начал истово молиться. Можете себе представить, какая это была мольба? Кроме всего другого, я умолял: «Господи, позволь мне ощутить Тебя в своем сердце. Спаси мою жизнь от этой ужасной смерти. Господи, оставь меня в живых». Ко мне возвращались силы, и я снова вырывался из острых огромных клыков и когтей, пытаясь спастись бегством,
но хищница меня опять сбивала с ног. Потом врачи говорили, что терзавшие меня звериные клыки и когти на 1 сантиметр не достали до сонной артерии. Если бы тигрица разорвала артерию, все было бы кончено. И тут она принялась терзать мои ноги. Ее глаза горели кровожадным огнем. Сопротивляться мне становилось все труднее. Чувствуя, что мне уже не вырваться из хищных когтей, я всем сердцем, как в последний раз, снова воззвал к Богу. «Господи, если мне уже не суждено жить, то пусть эта тигрица скорее покончит со мной и оборвет мои нестерпимые муки». Вдруг тигрица разжала свои острые, впившиеся в мое тело зубы, испуганно отпрянула от меня и бросилась, словно оранжевое пламя, в чащу, только хвост мелькнул. В первую минуту я не мог прийти в себя, не мог поверить, что безжалостная тигрица убежала совсем, что я спасен. В следующую минуту я поднялся на ноги, чтобы попытаться убежать, боясь, что тигрица может вернуться. На ногах я мог стоять, а вот ободранных рук не чувствовал. Тигрица разодрала в клочья всю мою одежду и обувь, считая их, наверное, несъедобной шкурой. Я оставался в одной футболке. Кое-как, прикрывшись связанными лоскутами, я горячо поблагодарил Бога за спасение и попросил, чтобы Он дал мне сил добраться домой, потому что до нашего поселка мне оставалось еще 2 часа пешего пути. Дойдя до речушки, я, охая от боли, омыл свои раны, напился воды и с усилием продолжил свой путь. На подходе к поселку меня догнала легковая машина, но сидящие в ней ужаснулись моего страшного вида, посчитали пьяным, так как от потери крови и пережитого меня сильно шатало. Они пообещали, что скажут обо мне в поселке, и укатили. Бог дал мне силы добраться домой своим ходом. В больнице мне сбрили бороду, чтобы зашить кровоточащие раны на лице и шее. Мне наложили 150 швов по всему телу. Страдая, думал я о страданиях Сына Божьего Иисуса Христа. И, наконец-то, глубоко осознал, какую огромную цену Он заплатил за каждого из нас, как Он омыл нас Своей драгоценной кровью и под какой могущественной защитой мы пребываем, избрав Иисуса нашим Господом. Я благодарил Бога за мои страдания, принесшие мне познание высшей мудрости. В те дни Бог был ко мне ближе, чем когда-либо раньше. Я каждую секунду чувствовал Его присутствие всем своим израненным телом. Господь пребывал со мной. Это был драгоценный опыт познания Божьей любви. Сам по себе случай нападения полосатого хищника, царя тайги на человека, в нашем Приморском крае не редкость. Известие о случившемся со мной облетело все газеты. Охотоведы, хорошо знающие повадки занесенных в Красную книгу дальневосточных тигров, до сих пор не могут понять, почему тигрица сразу не убила свою жертву, почему истязала меня и почему убежала. А вот верующие люди сразу все понимают, когда узнают о том, как я молился в звериных когтях. Раньше я не понимал и недооценивал абсолютную власть нашего Спасителя над силами зла, Его беспредельное могущество, способность видеть и слышать все происходящее на земле и на небе, внимать искренним молитвам и вовремя приходить на помощь верным Ему. Я убежден, что произошедшее со мной — урок не только мне. Мы должны крепко держаться своего Спасителя и Господа, никогда не отступать от Его мудрых повелений, всегда помнить, что Иисус Христос, будучи безгрешным, сошел на землю,
чтобы взять на Себя все наши грехи, искупить нашу вину и защитить нас от льва рыкающего. Через полтора месяца после поведанного вам ужасного, но и поучительного события я вступил в завет с Богом, засвидетельствовав о великой милости Божьей и дал слово служить Господу с доброй совестью.

Салма Перес сравнивает праведника с пальмой, а праведник цветет словно пальма, возвышается, как кедр на Ливане. Посаженные в доме Господнем, они зацветут во дворах храма нашего Бога. Они и в старости будут плодовиты, сочны и свежи. Псалом 91:13-15. А что же такого в пальме особенного? Самая высокая пальма достигает 60 метров в высоту. Это самое устойчивое дерево в мире. Пальма после урагана остается такой же, как и до урагана. Когда Давид говорил это о праведнике, он думал: праведник может устоять во время урагана. Это пальма, которую ветер не сдует. Это пальма, которая не упадет от урагана. Я хочу, чтобы ты был таким же сильным и никогда не падал, чтобы в твоей жизни была сила противостать любому урагану. И даже если тебя ветер наклонит, ты всегда выпрямишься и будешь стоять ровно. О пальме сказали: чем больше ее топчут, тем быстрее она растет. Пальма служит нам прекрасным примером стойкости против житейских невзгод. Пальма — это царица пустыни. Ей не страшен ураган, буря. Она прилегает к самой земле и снова выпрямляется. Ветер ее ломает, а она стоит. И еще деревья, на которых растут лишь листья, не имеют никакой ценности, но эти плодовиты, сочны и свежи. Пальмовые деревья росли в Ханаане и сейчас растут в тропических странах. Арабский фитолог как-то сказал: «Пальма — царица оазиса. Она погружает ноги в воду, а голову — в зное небес. Она как будто тянется к небу, чего не скажешь о людях». Самым большим чудом в пальме являются ее листья. Они имеют ширину в среднем 70 сантиметров. Длина достигает более 3 метров. Особенно прекрасны цветы длиной 14 и шириной 12 сантиметров. Количество цветов в одном соцветии около 100 тысяч. 100 тысяч маленьких фабрик аромата, которые издают приятное, чудное благоухание для человека. Таковыми Бог желает видеть нас. Павел во 2 Коринфянам 2 главе пишет: «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, в благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». С пальмовыми ветвями встречали царей. Вспомните торжественный въезд Иисуса в Иерусалим. Спасенные души держат в руках пальмовые ветви, как символ победы добра над злом. Семейство пальмовых насчитывает 1200 видов. Они разные, как люди. Пальма изумляет своим плодоношением. Это мать, кормилица и убежище для всех путников в ненастную погоду. Своими листьями она создает природный шалаш. Она дает древесину. С листьев делают крышу. С ее волокон скручивают веревки, маты, матрасы, мешки, сумки, шляпы и многое другое. Этим пальма служит примером полезности нашей жизни. Иисус сказал: «Тем прославится Отец ваш Небесный, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Пальма — это еще природная пищевая кладовая. Зеленые листья и бутоны используются для салата. Сушеные финики едят и делают из них муку и крупу. Из финик делают пальмовое молоко, пекут хлеб, а из сушеных косточек готовят кофе. Одна пальма может дать 270 литров молока и 250 килограммов фиников. Кроме того, если брать историю Востока, то пальма — это еще и кормилица. Семья, у которой во дворе росла пальма, могла кормиться с нее круглый год, собирая несколько урожаев плодов. Пальма — это царица пустыни. Ей не страшен ураган. Она прилегает к самой земле и снова встает. Ветер ее ломает, а она стоит.
Не заметили ли вы, что она служит нам прекрасным примером стойкости против житейских невзгод? Похож ли я на пальму? Какие плоды я приношу Богу? Как я переношу испытания и искушения? Тянусь ли я к небу в тяжелые минуты жизни? Могут ли в моем доме найти приют, утешение и убежище нуждающиеся? Задумайтесь над этим, друзья мои.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

Великий всемогущий Бог, я малое твое творенье, но слышишь ты мой каждый вздох и проявляешь снисхождение. Ты видел пагубный итог непослушания в Эдеме, был ко греху тогда ты строг, но не отвергнул нас во гневе. С позором изгнан был Адам из сада райского Эдема, по справедливости воздал и проклял созданную землю. Работать с потом на лице теперь обязаны Адамы, и муки сильные терпеть в рождении деток должны мамы. Но не покинул нас совсем, и, сострадая к людям с болью, уже тогда определил родного сына для позора. Ему уже тогда открыл ты тайну искупления мира, и он, покорность проявив, с любовью предложение принял. На землю с радостью пришел, чтобы исполнить волю Бога, и здесь себе приют нашел среди овец, в яслях убогих. Так начат был земной твой путь, путь простоты и скромной жизни, чтобы открыть спасение суть в любви к нам грешным и корыстным. Учил любить, учил прощать, быть постоянно нищим духом, учил смирение проявлять к обидам злобным и недугам. Ты говорил, блаженны те, кто сердце чистое имеет, ибо такие люди все Создателя Великого узреют. Блаженны, кто творит всем мир, кто дружелюбен и участлив, к скорбям других немолчалив, тот будет, несомненно, счастлив. И если кто изгонит вас, несправедливо оклевещет, на небесах Господь воздаст, награда там пребудет вечно. Вы соль земли, вы мира свет, свечи негаснущее пламя, светите ярче вы во тьме, служите добрыми делами. Служил ты людям во все дни своей короткой земной жизни, всегда с участием спешил к заблудшим овцам и погибшим. Ты врачевал и воскрешал, прощал грехи больным душою, убогим, нищим помогал, поил людей водой живою. Но мир жестоким был к Христу, и крест страдания уготовал тому, кто сеял доброту и нес живительное слово. Не знали люди, что, распяв любовь великую на древе, что, пригвоздив к кресту Христа, открылись двери искупления. И каждый падший человек, любой, какой бы ни был грешный, в святой крови омоет грех и снова станет белоснежным. Для всех открыта эта дверь, друзья, для всех без исключения. Лишь призыву его поверь, признай свой грех, и ключ спасения ты обретешь тогда навек.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

«Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу». К Ефесянам 5:8-10.

дрожа на колени, склоняюсь в мольбе, и вдруг просыпаюсь, все было во сне.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы продолжаем нашу волнующую и важную тему «Духовные дары». Мы уже сказали, что эти дары могут быть логически разделенными на три группы, каждая из которых состоит из трех даров. Вот эти три группы. Три дара откровения, три дара силы и три голосовые дара. Вчера мы беседовали о первом из трех даров откровения, о даре слова мудрости. Сегодня мы будем беседовать о втором даре откровения, о слове знания. Вчера мы указали на факт близкой взаимосвязи между мудростью и знанием, и все же они различны. И мы предложили вчера определение разницы между ними в простых терминах. Мы сказали, что мудрость дает направление, тогда как знание – информацию. Знание дает нам факт, мудрость же говорит, что нам делать с ними. Как один, так и другой дар – это слово. Слово мудрости и слово знания. Только у Бога имеется вся мудрость и все знание. Слава Господу за то, что Он не сваливает всей своей мудрости и всего своего знания на нас, потому что мы бы рушились под их общей тяжестью. Но когда мы находимся в ситуации, в которой мы имеем нужду что-либо узнать, или нам нужно правильное направление, которого нам не могут дать ни наши естественные способности, ни образование, ни наши органы чувств, тогда Бог в своей суверенности дает нам слово мудрости или слово знания. Это маленькая часть Его тотальной мудрости или всего знания. А теперь я желаю прочесть один пример операции слова знания в служении апостола Петра, записанной в книге Деяний апостолов. Я желаю прочесть из книги Деяний апостолов 4 главы 34 и 35 стихи, после чего мы перейдем к 5 главе той же книги. Речь идет об истории Анании и Сапфиры. Я желаю, чтобы вы обратили внимание на то, как Бог, Дух Святой, через Петра решил ситуацию. Это описание жизни в церкви апостольских времен в Иерусалиме. Читаю книга Деяний апостолов, 4 глава, 34 стих. «Не было между ними никакого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду». Глава 5, 1 стих и дальше. «Некоторый же муж именем Анания с женою своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав сии слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех слышавших это. И вставшие юноши приготовили его к погребению, и вынесши похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала: «Да, за столько». Но Петр сказал ей: «Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, вошедшие, нашли ее мертвую, и вынесши похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Это замечательный пример того, как Бог дал знание одному из своих слуг.
эта супружеская пара, то есть Анания и Сапфира, пытались обмануть Бога. Апостол Петр указал им, что они солгали не людям, не человеку, но Святому Духу. Смысл их вины состоял в следующем. Они заявили, что сказали Богу полную цену, проданную ими их собственности, тогда как на самом деле часть ее они утаили. Петр сказал им, что они имели право не принести ничего из вырученной суммы, так как это была их собственность, но они не имели права пытаться обмануть Бога. И апостол Петр ясно им указал на то, что они имели дело не с человеком, а с Богом. Через это сверхъестественное слово знания апостол Петр ясно доказал Анании и затем Сапфире, что он знает, что они лгут, что они не говорят правды о подлинной цене. Этот толчок откровения всезнающего Бога, его всеобъемлющего знания, совершил ужасный суд над Ананией и Сапфирой, лишивший их жизни. А теперь я желаю указать на некоторые пункты, иллюстрирующие действие слова «знание». Прежде всего, Петр получил свое знание непосредственно от Святого Духа. Всякий людской источник исключается. У апостола Петра не было детективной службы, он не производил специального расследования, он получил знание прямо от Святого Духа. Во-вторых, как я уже сказал, результаты были могущественны и драматичны. Здесь проявили себя два главных эффекта. Прежде всего, действие этого дара в данном контексте защитило церковь от инфильтрации лицемерия. Оно удерживало церковь в чистоте, искренности и в истине перед Богом. Во-вторых, оно вызвало великую убежденность среди неверующих. Оно показало им, что Бог действительно находится в среде своих людей. В книге «Песни песней» 6 главе 10 стихе церковь пророчески представлена в таких словах: «Грозная, как полки со знаменами». Иногда мы забываем, что одним из аспектов церкви есть армия. Армия, которая повергает в страх и ужас врагов Бога. И одной из вещей, которые являются страшными и ужасающими в пределах этой армии, есть ее знамена. И некоторыми из этих знамен, которые делают церковь такой страшной для врагов Божьих, есть эти сверхъестественные дары Святого Духа. Это слово знания, через которое апостол Петр навел такой великий страх не только на церковь, но на все окружавшее ее население. Это и есть одна из функций даров Святого Духа, которая помогает нам занять прямостоящую позицию по отношению к Божьим врагам, а также делает церковь страшной, как армия со знаменами. Я желаю привести несколько примеров из своего личного опыта, как слово «знание» оперировало в моем опыте. Много лет тому назад я был представлен одной женщине-христианке. Я ничего о ней не знал. Не было ничего странного или специального в ее внешнем виде. Эта женщина имела глубокую проблему. Ей поставили диагноз шизофрении. Но я ничего об этом не знал. В норме мне следовало бы ее приветствовать, но перед тем, как я уже осознавал, что я говорю, перед тем, как я проронил к ней мое второе слово, из моих уст сорвалась фраза: «Твоей проблемой является твоя мать». В норме я никого не приветствовал бы этой фразой. После этого я чувствовал, что сделал ошибку. Я думал, увидеть первый раз женщину и сказать ей такие слова, это было странным для меня. Но фактически, как оказалось, это был ключ к ее полному освобождению и исцелению. Позже оказалось, что ее проблемой было неправильное отношение к ее матери, открывшее дверь всем ее личным эмоциональным проблемам. Таким образом, Духом Божьим, даже без понимания того, что я делал и говорил, я правильно указал своим перстом на проблему. И когда она увидела природу своей проблемы, она была открыта для беседы и молитвы, которая принесла ей полное восстановление.
Я встретил эту женщину много раз после этого, и она была совершенно нормальной и здоровой женщиной. Никаких следов шизофрении нельзя было больше обнаружить. Но нужно было, чтобы сам Святой Дух поставил ей свой диагноз. В Евангелиях Дух Святой назван Божьим перстом. Это один из его титулов. Еще один пример. Не так давно я проводил конференцию в Иерусалиме. Я закончил изложение своей речи и призвал людей выйти вперед, если кто-либо имеет нужду в исцелении или в чем-либо другом. Когда мы ожидали на людей, одна хорошая верующая сестра, которую я уважаю, вдруг сказала: «Здесь есть человек с болезнью правого глаза. Это хроническая болезнь, и он принимает от нее лекарство. Если он выйдет, то получит исцеление через молитву». Дальше последовала пауза. «Кто же этот человек?» Я смотрел кругом на людей, но никто не приходил. Внезапно я получил мысль: «Ведь это, вероятно, я сам. Я имею хроническое воспаление в углу моего правого глаза и принимаю лекарство». Тогда я сказал этой сестре и другим служителям, что этот человек – я. Они молились за меня, и на следующий день я получил исцеление. В данном случае слово «знание» было дано самому мне, а также этой сестре. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принц интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во всесожжение. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, и прощено будет ему. Левит 5 глава, 7 и 10 стих. Птицы для жертвоприношения. Жертва за грех. Прощение. Какое замечательное слово! Жертва за грех служила по меньшей мере двум целям. Во-первых, давала земному народу Бога надежду на прощение, указывая на пришествие Христа и Его дело креста. Во-вторых, и это, наверное, самое главное, показывала, какой ценой можно обрести прощение. Вместо виновного человека должна была умереть невинная жертва. Требовалось, чтобы была пролита кровь, так как именно кровь очищает душу. В Евреям 10 главе 4 стихом сказано, что кровь тельцов и козлов, и, конечно, птиц, не могла удалить грех. Жертвы за грех, которые приносились вперед Ветхого Завета, лишь указывали на Господа Иисуса и Его великое дело, истинную основу прощения. Интересно, что в жертву приносили двух птиц, одну в жертву за грех, а другую во всесожжение. Число 2 говорит о свидетельстве. Две птицы были свидетельством славы Бога, это всесожжение, и удовлетворение нужды грешника, жертва за грех. Как чудесно, что одним делом Христос смог удовлетворить нужду как Бога, так и человека. Обратите внимание, что птиц нельзя было разделять. Это говорит о том, что Христос, как Тот, Кто пришел с неба на землю, не может быть разделен. Это Бог и человек в одной благословенной личности. Мы можем различать, но не разделять Его личность. Мы должны поклоняться Ему, ибо Он достоин.

уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Псалом 36:3. Размышляя о Псалме 36:3, я вспоминаю недавно прочитанную статью. В ней говорилось, как одна всегда унывающая верующая женщина встретила другую, которая никогда не унывала, которая очень нуждалась и зарабатывала на свою жизнь тяжелым трудом. «Ох, Нэнси», — сказала унывающая женщина своей бедной соседке, — «пусть ты счастлива сейчас, но разве тебя не пугают мысли о будущем? Что, если ты заболеешь и не сможешь работать? Что, если ты потеряешь работу и нигде не сможешь найти другую? Что, если...» «Ах, перестань», — перебила ее Нэнси. «Я не строю догадок о будущем. Господь — пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Все твои предположения делают тебя только несчастной. Лучше предай себя в руки Господа. Просто доверься Ему». Как это верно? В жизни мы зачастую склонны предполагать всевозможные несчастья, забывая о том, что все находимся в руках Божьих. Он заботится о нашем будущем, которое для нас весьма туманно. Давайте же встретим новый день с полным доверием к Богу, который может разрешить все наши проблемы. Парящий орел не думает, как ему переправиться через реку. Иисус, добрый пастырь, утешит в страданиях. Не оставит тебя Он на узком пути. Поступай же достойно Творца в испытаниях, чтоб в обители неба свободно войти.

«Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу». К Ефесянам 5:8-10.

Наслаждайся жизнью с женой, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои. Потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа предлагаем вашему вниманию послушать проповедь.

Уважаемые наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вам продолжение чтения истории о жизни Чарльза Финея. Я принял сердечное приглашение доктора Кэмпбелла, чтобы какое-то время замещать его за кафедрой, и, соответственно, после майских собраний усиленно потрудился для дела пробуждения. Я специально подбирал темы проповедей так, чтобы привести людей к осознанию своей греховности настолько глубоко и всеобъемлюще, насколько это было возможно. Каждое воскресенье и в вечерних собраниях я видел, насколько эффективно слово действует на слушателей. Я проповедовал воскресенье утром и вечером, а также по вечерам во вторник, среду, четверг и пятницу. В понедельник у нас было общее молитвенное собрание. Во время всех этих собраний я говорил людям о важности молитвы. Наши приходы были огромны. В воскресенье утром и вечером здание всегда было заполнено до предела. Духовное состояние людей в Лондоне было настолько низким, что в будни проводилось очень мало служений. Однажды доктор Кэмпбелл сказал, что в рабочие дни, чтобы послушать мои проповеди, собирается большее количество людей, нежели у всех остальных проповедников Лондона вместе взятых. Я говорил уже, что доктор Кэмпбелл получал зарплату пастора в своей конгрегации, но эту зарплату он не тратил на себя. По крайней мере, большую ее часть. Он оплачивал труд приезжих проповедников, в то время как сам исполнял некоторые приходские обязанности. Через несколько недель после того, как я начал проповедовать, мне показалось, что пришло время собрать приближенных. Но доктор Кэмпбелл, как я понял, вообще об этом не думал. В той церкви служение причастия проводили каждый второй воскресный вечер. В такие дни там была короткая проповедь, а затем приход распускали, и оставались только те, кто мог участвовать в церковном таинстве. Однажды, в воскресенье утром, я сказал доктору Кэмпбеллу: «У вас сегодня вечером причастие, а мне в это же время нужно проводить собрание для приближенных. Есть ли у вас какое-либо помещение, куда я мог бы пригласить людей после проповеди?» Он призадумался и выразил сомнение в том, что придет ли кто-нибудь на это собрание. Тем не менее, я настаивал, и он ответил: «Да, у нас есть детская комната, куда вы можете пригласить тех людей, которые согласятся прийти». Я спросил, сколько человек там поместится. Он ответил: «От 20 до 30, ну, возможно, даже 40». «О», — ответил я, — «это даже половина меньше того, что нам нужно. А если у вас комната побольше?» Услышав это, он удивленно поинтересовался: «Неужели я действительно думаю, что люди настолько заинтересованы, что придет так много народа?» Я ответил, что в его церкви сотни заинтересованных приближенных. Он засмеялся и сказал, что это невозможно. На мой повторный вопрос относительно большой комнаты доктор Кэмпбелл сказал: «Есть британская учебная аудитория, но она вмещает около 1600 человек. Конечно, вы от такого большого помещения откажетесь». «О», — сказал я, — «это как раз то, что нужно». Он ответил: «Все же, думаю, вы не рискнете назначить собрание там». «Я полагаю, что даже половина людей, что могут поместиться в детской комнате, не придет». «Мистер Финей, не забывайте, что вы в Англии, в Лондоне. Вы совсем не знаете наших людей. В Америке вы можете побудить людей прийти на подобное собрание, сделав такой призыв, но этого вы не сможете достичь здесь». Не забывайте же, что собрание заканчивается в это время года, до того, как зайдет солнце. Неужели вы полагаете, что жители Лондона, услышав ваше обращение к тем, кто ищет спасения своей души и очень переживает относительно этого, в середине дня выкроят время для того, чтобы посетить такое собрание? Я ответил ему: «Доктор Кэмпбелл,
«Я лучше вас знаю, в каком состоянии находятся люди. Евангелие написано как для американцев, так и для англичан. Я совсем не боюсь, что гордость этих людей может помешать им больше, нежели американцам, чтобы ответить на призыв». После долгих сомнений доктор наконец согласился, но заметил, что всю ответственность я должен взять на себя, а он в этом участвовать не будет. Я ответил, что рассчитывал на это и согласен. Помещение находилось недалеко от храма. Необходимо было пройти небольшое расстояние по улице Купер в направлении городской дороги, затем повернуть и пойти через узкий проулок к зданию, где и находилась британская учебная аудитория. В то воскресенье я проповедовал утром и в 6 часов вечера. Сказав короткую проповедь, призвал всех, кто беспокоится о своей душе и расположен к тому, чтобы прямо сейчас заключить мир с Богом, посетить собрание, на котором можно получить наставления, отвечающие их духовным потребностям. И конкретно объяснил, кто может прийти на такое собрание. Я сказал, «Богословы не приглашаются на это собрание. Сейчас здесь будет причастие. Пусть они остаются. Беспечные грешники тоже не приглашаются на эту встречу. Я ожидаю увидеть там только тех, кто еще не примирен с Богом, но беспокоится о спасении своей души и желает получить наставление, что ему делать дальше». Я еще раз повторил это, чтобы не было никаких недоразумений. Доктор Кэмпбелл слушал очень внимательно. Поскольку я ограничил круг приглашенных, полагаю, он ожидал, что очень немного людей придет, а то и вообще никого не будет. Я был полон решимости и не хотел, чтобы аудиторию просто заполняли массы людей. Более того, те, кто решили прийти туда, должны делать это, ясно понимая, что они являются грешниками и сильно переживают о своем состоянии. Я уделил этому вопросу особое внимание, не только ради результатов собрания, но и для того, чтобы убедить доктора Кэмпбелла, что он ошибается. Я был абсолютно уверен в том, что среди его прихожан очень многие испытывают осознание греховности, и что сотни из них готовы немедленно откликнуться на призыв. В моих действиях не было поспешности, поэтому я четко определил ту категорию людей, которую хотел бы видеть во время предстоящей встречи. Затем я распустил собрание. Доктор Кэмпбелл с беспокойством наблюдал в окно, в каком направлении шли люди. К его большому удивлению, улица Купер заполнилась людьми, которые направлялись к зданию британской учебной аудитории. Я тоже вышел из храма и влился в этот людской поток. А потом я подождал у входа, пока все зайдут в помещение. Когда я вошел, здание уже было заполнено до предела. Доктор Кэмпбелл предположил, что там около 1600 присутствующих. Это было огромное помещение, в котором люди сидели, как в любой другой учебной аудитории. Возле входа находилось возвышение, на которое обычно поднимался оратор, когда там проводились общественные собрания. А это, конечно, случалось там нередко. Вскоре я обнаружил, что присутствующие глубоко осознавали свою греховность, и нужно было действовать осторожно, чтобы предотвратить взрыв эмоций. Увидев, сколько людей направилось к аудитории, доктор Кэмпбелл сам захотел присутствовать там. Поэтому он быстро провел служение причастия и поспешил на собрание для приближенных. Он был просто изумлен количеством собравшихся. И особенно его удивило то, что они не скрывали своих чувств. В коротком обращении я объяснил их личные обязанности, дал понять, что Господь требует от них полностью покориться Его воле, оставить гордость, осознать Его суверенность и принять Иисуса как единственного Искупителя. Достаточно долго пробыв в Англии, я понимал, что необходимо дать людям конкретное наставление, чтобы отбросить всякую мысль относительно того,
что им следует ожидать, когда придет Богом назначенное для них время. С давних времен Лондон был подвержен гиперкальвинистскому учению, поэтому моей целью было убедить их отказаться от того, чему многие из них были научены. Лишь только некоторые из присутствующих принадлежали к конгрегации доктора Кэмпбелла. Он мне говорил, что изо дня в день видел новые лица. Люди в его церкви постоянно менялись. Поэтому присутствующие на этом собрании были так же незнакомы ему, как и мне. В своем наставлении я пытался предостеречь их, с одной стороны, от гиперкальвинизма, а с другой — от крайностей арминианства, которое тоже было широко распространено. Когда я собирался попросить их преклонить колени и полностью посвятить себя Христу, из толпы с отчаянием в голосе какой-то мужчина закричал, что благоприятное для него время уже прошло. И я почувствовал, что существует угроза неконтролируемого появления эмоций. Поэтому успокоил кричащего и призвал людей склониться перед Богом, попросив их соблюдать тишину, чтобы можно было слышать каждое слово, которое я скажу. Они явно старались исполнить мою просьбу и соблюдали тишину, хотя по всей аудитории были слышны рыдания и всхлипывания. Затем я распустил собрание. После этого подобные встречи, имевшие такой же результат, проводились почти каждый воскресный вечер на протяжении 9 месяцев. Интерес к ним возрастал так быстро, что вскоре все желающие не помещались в той огромной учебной аудитории. Всякий раз, когда я видел, что наставление произвело глубокое впечатление, тут же, не теряя времени, предлагал всем безоговорочно подчиниться Христу. Я призывал тех, кто готовы были сделать такой шаг, подняться, а мы в это время за них молились. Проходы в том здании были узкими и постоянно заполненными людьми. Поэтому невозможно было использовать так называемое «место обеспокоенного грешника». Очень часто, когда я призывал людей подняться и посвятить себя Богу, в то время как мы за них молились, вставали сотни верующих, а иногда вставало около 2000 человек. Во время моего духовного труда здесь произошло одно обстоятельство, которое проиллюстрирует степень интереса к вере, который тогда был в этой общине. Диссентеры в Англии долгое время пытались убедить правительство проявлять большое уважение к их деятельности, но им всегда давали такой ответ, из которого следовало, что интерес к их церкви намного меньше, чем интерес к официальной церкви. Эта тема так широко обсуждалась, что правительство решило выяснить и сравнить численность сторонников диссентеров и англиканской церкви. В один из субботних вечеров в каждую христианскую общину по всему королевству тайно было отправлено предписание избрать людей, которые должны были утром в воскресенье стоять у дверей всех церквей, а также часовень и других мест поклонения, и фиксировать, сколько человек посетили собрание во всех деноминациях. Это было сделано без предупреждения, и люди ничего об этом не знали. Такое же предписание пришло и к доктору Кэмпбеллу, но я узнал об этом позже. Исполняя его, он поставил людей у дверей храма, и они записывали каждого человека, который приходил на утреннее служение. Насколько я понял, так было по всей Великобритании. Доктор Кэмпбелл сказал мне, что переписчики, находившиеся у дверей храма, зафиксировали на несколько тысяч человек больше, чем мог вместить зал. Это произошло потому, что очень много людей в тот день пришло в храм. И так как не хватало места, пришедшие раньше уступали места тем, кто пришел в первый раз, чтобы и они послушали проповедь Евангелия. Интерес был таким большим, что здание, вмещавшее тысячи людей, было переполнено. Откуда они все пришли, доктор Кэмпбелл не знал, и никто не мог этого сказать. Но в том, что сотни и тысячи из них были обращены, нет причин сомневаться.
я встречался и беседовал со многими из них и трудился ради их спасения изо всех сил. Каждую неделю приходило большое количество людей, и случаи покаяния участились. Как я узнал, люди приезжали из разных районов города. Многие проходили пешком несколько миль, чтобы побывать на воскресном служении. Вскоре меня стали останавливать на улицах города те люди, которые меня знали и которые получили огромное благословение, посетив наши собрания. В то время Слово Божье несло благословение жителям Лондона. Однажды доктор Кэмпбелл попросил меня пойти в британское образовательное учреждение и поговорить со студентами. Придя навстречу, я начал свою речь с вопроса о том, чего они хотят достичь, получив образование, и подчеркнул, что они несут ответственность за то, как его используют. Я пытался им показать, как много добра они могли бы принести и каким великим благословением их образование было бы для них и для мира, если бы они его правильно использовали. Также я указал, каким проклятием оно обернется для них и для мира, если они используют его в эгоистических целях. Мое обращение было коротким. Позже доктор Кэмпбелл отметил, что немалое число присутствующих там присоединилось к церкви. Он упомянул об этом как о выдающемся факте, потому что, оказывается, не ожидал такого результата. Дело в том, что служители в Англии, так же как и в Америке, в большей степени забыли о том, что должны говорить людям об их обязанностях. Они говорили о грешниках, но не обращали особого внимания на то, что Бог повелевает им сейчас же покаяться. На самом деле, я не часто слышал проповедь, целью которой было призвать грешников покаяться в своих грехах перед Богом. Как в Англии, так и в Америке проповедники редко обращались к сидящим в зале, призывая их к конкретным действиям покаяния. Я был просто поражен, увидев, насколько низок моральный уровень жителей Лондона. Как я узнал, лишь малая часть их посещала собрания. Но меня сильно заинтересовало то движение, которое возникло в епископальных церквях. Многие из их служителей приходили на наши богослужения. Один из ректоров, мистер Эллен, проявил большой интерес и решил приложить все усилия, чтобы способствовать пробуждению в своем приходе. Как выяснилось позже, он учредил 20 молитвенных собраний в своем приходе в разных частях города и стал проповедовать, стараясь донести людям истину Божью. Господь чудным образом благословил его труд. Еще до моего отъезда он сообщил мне, что не менее 1500 человек из его прихода уже обратились к Богу. Были и другие епископальные служители, которые также взялись за духовный труд. Когда я уехал из Лондона, там было 4 или 5 епископальных церквей, которые проводили богослужение ежедневно и прилагали все усилия для того, чтобы способствовать пробуждению. Это происходило за 10 лет до моего второго приезда в Лондон. Я никогда не чувствовал такого большого побуждения молиться за какой-то другой город. Особенно это проявлялось тогда, когда молился в присутствии большого количества людей. Тогда мне казалось, что я не мог остановиться. Молитвенный дух как будто заставлял меня ходатайствовать за всех жителей этого города. Сразу же по приезде в Англию я стал получать множество приглашений проповедовать с целью сбора денежных средств на разные нужды. На зарплату пастыря, на помощь церкви, на воскресную школу и на многое другое. Если бы я откликнулся на эти просьбы, то у меня не осталось бы времени для чего-либо другого. Но я отвечал, что приехал в Англию не для того, чтобы собирать деньги для себя или для них. Моя цель — приобрести души для Христа. После 4,5 месяцев проповеди в церкви мистера Кэмпбелла я охрип. Климат, а также наш интенсивный труд отразились также на здоровье моей жены.
Сейчас я должен более детально рассказать, что Бог сделал через мою жену. Когда мы были у мистера Кэмпбелла, ее пригласили принять участие во встрече за чашкой чая с бедными неверующими женщинами. В Англии так называемые встречи за чашкой чая проводятся для того, чтобы собрать людей для определенной цели. Группа благородных леди и джентльменов устраивали такое собрание, и они настоятельно приглашали мою жену. Она согласилась, считая само собой разумеющимся, что джентльмены не будут присутствовать на этой встрече. Однако, когда она пришла туда, то увидела, что помещение было заполнено людьми. Кроме женщин, там было много мужчин, которых интересовали результаты предстоящего общения. Она немного подождала, полагая, что они уйдут. Но они остались, явно ожидая, что она возьмет на себя инициативу по проведению этой встречи. Тогда моя жена встала и сказала, что обычно она никогда не выступает перед публикой. На тот момент прошло чуть больше года с того дня, как мы поженились, и она никогда не путешествовала со мною до этой поездки в Англию. Это было ее первое выступление. Как она мне позже рассказала, ее речь в целом длилась около 45 минут и явно удалась. Женщины из бедных слоев общества, которые там присутствовали, выглядели растроганными и заинтересованными. Когда она закончила говорить, один джентльмен встал и выразил большое удовлетворение услышанным. Люди сказали, что у них было предвзятое отношение к женщинам, которые выступали публично. Но в данном случае они против этого не возражают. Все собравшиеся согласились с тем, что такие выступления принесут пользу, поэтому попросили ее посетить другие похожие собрания. Поначалу мы переживали, что это может пробудить предрассудки англичан и скорее принесет вред, нежели добро. Тем не менее, я полагал, что ей не стоит уклоняться от таких встреч и предложил продолжать принимать в них участие. С этой встречи и на протяжении всего нашего пребывания в Англии она все больше и больше начала принимать участие в этом труде. После того, как мы вернулись домой, она продолжила трудиться с женщинами везде, куда мы ездили. Об этом у меня будет возможность рассказать более подробно, когда речь пойдет о тех пробуждениях, в которых она сыграла заметную роль. В то время в Лондоне очень много людей, принадлежавших к различным классам общества, пришло к Богу. Я много проповедовал на тему признания и возмещения убытков, и результаты поистине были чудесными. Почти все случаи преступлений были раскрыты, так как люди сознавались в их совершении. Тысячи фунтов стерлингов были заплачены, чтобы возместить убытки. Каждый, кто побывал в Лондоне, знает, что с начала ноября и до марта город выглядит очень мрачно, а воздух настолько загрязнен, что невозможно говорить или дышать. Мы приехали туда в начале мая, а в сентябре мой друг Браун из Хаутона навестил нас. Увидев, в каком состоянии находится наше здоровье, он сказал: «Это никогда не закончится. Вам нужно поехать во Францию или в какую-то другую страну на континенте, где люди вас не будут понимать, потому что они говорят по-английски. Здесь, в Англии, у вас не будет отдыха, пока вы вообще не потеряете голос». Немного обсудив этот вопрос, мы приняли решение последовать его совету и поехать на короткое время во Францию. Он вручил мне 50 фунтов стерлингов, что должно было покрыть наши расходы. Мы побывали в Париже, а также в некоторых других городах Франции. Мы избегали каких-либо знакомств и очень старались оставаться незаметными. Перемена климата положительно отразилась на здоровье моей жены, и она быстро восстановила силы. Моя хрипота также постепенно начала исчезать. После 6-недельного отсутствия мы снова стали трудиться в храме, где продолжили служить до начала апреля, а потом отправились домой.
Уезжал я из Англии с большой неохотой, но положение дел в нашем колледже требовало моего возвращения. Нам очень понравился английский народ, и мы хотели вернуться, чтобы продолжить наш труд. Из Лондона мы плыли на большом почтовом корабле. В день отплытия многие, кого заинтересовал наш труд, собрались у пристани. Подавляющее большинство из них были новообращенные. Капитан корабля ждал прилива, и в течение нескольких часов огромное количество людей стояло возле пристани. Расставание с таким множеством любящих сердец было слишком большой эмоциональной нагрузкой для моей жены. Как только корабль отчалил, она удалилась в нашу каюту. Я оставался на палубе и наблюдал за тем, как сотни людей махали нам вслед платками. Я стоял до тех пор, пока все они не скрылись из виду. Дорогие наши радиослушатели, продолжение автобиографии Чарльза Финея вы услышите завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

За окном сияет солнце, все блестит, кругом светло. Небо, небо голубое, как влечет меня оно. На земле печаль, страдания, скорбь, болезни и рыдания. В небе голубом, прекрасном, радость, мир, покой и счастье. На земле, где холод, зной, не найти душе покой. В небе, голубом, далеком, будет встреча. Встреча с Богом. Только в нем покой и счастье. Только в нем от бурь ненастья успокоится душа. Ведь жизнь с Богом хороша. За окном сияет солнце. Все блестит. Кругом светло. Небо, небо голубое, как влечет меня оно. Аминь.

Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. Псалом 18:2. Случалось ли вам когда-нибудь быть мрачным и подавленным? Когда подобное происходит со мной, я отправляюсь гулять на природу, любуюсь прекрасными восходами или закатами, слушаю чудесное пение птиц. И, видя во всем этом руку Божью, невольно начинаю размышлять о небесах. Как мы можем себе представить весну и лето без птиц? И есть ли что-либо более ободряющее, чем пение птиц, распевающих по утрам хвалу Господу? Мы спрашиваем себя, почему они поют? Считается, что это естественное для них состояние. Но мне иногда кажется, что в их песнях сокрыто нечто большее. Одной из причин, по которой Бог сотворил певчих птиц, является Его желание направить наши мысли к Нему. Есть птицы, которые поют во время дождя. А мы? Радуемся ли мы в трудные минуты? Своей радостью мы поддерживаем людей, упавших в уныние. И есть ли у нас время поразмышлять о Боге и служить Ему? Или мы слишком заняты своими делами? Друг дорогой, слышишь ли ты Бога, который обращается к тебе через свое творение? Болеешь ли? Христа благодари. Возрадуйся и всем доволен будь. Хвали Творца от утренней зари до времени, когда пора уснуть. Страдания ли Бог тебе пошлет? Он благ тебе, об этом не забудь. Он видит нас за облачных высот, поможет нам пройти нелегкий путь.

вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу. К Ефесянам 5:8-10.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь. А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Слава нашему Господу! Я прочитаю слова апостола Павла, который сказал, и это записано в послании филиппийцам в 3 главе, 13 и 14 стихи. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Моя тема – «Стремлюсь к цели». Апостол Павел стремился к цели. Дорогие, у кого из вас нет цели? У каждого есть какая-то цель. И я понимаю, что если у человека нет цели, он никуда в своей жизни не придет и ничего не достигнет. Почему? Цели нет. Жизнь неинтересная. И вот верующие, братья и сестры, тоже имеют цель. Для примера, для иллюстрации приведу несколько примеров, какие бывают цели у верующих. Ну, сначала возьмем библейских верующих. Один из них – патриарх Иаков. Какая у него была цель? Земное благословение. Ну, давайте мы прочитаем в Бытие, в 27 главе. Так, найдем 26 и 29 стихи. Вот чего он хотел, и он получил. Читаю с 27 стиха. «Он подошел и поцеловал его, и ощутил Исаак, это отец Иакова, запах от одежды его, и благословил его, и сказал, вот запах от сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь. Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина». «Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей. Проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенны». Чего хотел, то и получил. Знаете, братья и сестры, иногда можно иметь цель и стремиться к ней, но не всегда правильно. Как Иаков. Цель была вроде неплохая, по земным мерзким, по плотским очень хорошая. Кто не хочет иметь от тука земли и от росы небесной? Да, все хотят. Но если это на первом месте... И если ты идешь к этой цели правдами и неправдами, как шел Иаков, то ты будешь несчастный в этой жизни человек. Знаешь почему? Потому что не это у Бога в сердце для нас каждого. Иаков к этой цели шел, достиг, но потерял много. Ему пришлось бороться с Богом. И Бог изменил Иакова, но за это заплатил цену. Повреждено было бедро. Дорогие мои христиане, давайте мы посмотрим на окружающую жизнь. Ну, если хватит мужества, на свою. Если не хватит мужества, на тех, кого знаем. Кто стремился к цели, и этой целью была роса небесная и тук земли. Вот иметь... Вот такое благословение для плоти. Чем кончилось? Ну, не всегда хорошо кончилось. Шли-шли, и бедные потерпели кораблекрушение. Вот так бывает со всеми, у кого неправильная, нехорошая цель. Земное благословение. Неплохо иметь земное благословение. Но если это вытесняет из жизни все остальное, Господа, родившегося, служение Ему, все, Проблемы будут, и проблемы есть. Давайте второго человека возьмем. Этим человеком был пророк Елисей. Если можно, давайте откроем четвертую царство. И во второй главе... Так, тяжело с большой Библией справляться. Четвертую царство во второй главе прочитаем мы стихи 9 по 15. Здесь написано следующее. «Когда они перешли, Илия сказал Елисею, проси, что сделать тебе, прежде, нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей, дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. И сказал он, трудного ты просишь? Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет». Когда они шли и дорогой разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих. И понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул, отец мой, колесница Израиля и конница его, и не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части, и поднял милотелей, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана, и взял милотелей, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал, где Господь, Бог Илии, Он самый? И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне издали, и сказали, опочил дух Илии на Елисея. И пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли. Интересный человек. У него были и валы, и он занимался земледелием, Елисей. Вспомните, все было. И можно было умножать свое богатство и закрома, и как этот человек собрать урожай, богатый человек собрал урожай и говорит, душа, ешь, пей, веселись, много у тебя добра на многие годы. Но он так не поступил. Он пригляделся к Божьему человеку, Илии, видел, что на нем помазание Божие, Дух Божий присутствует, и ему так этого захотелось, что он сопровождал его везде и всюду. Знаете что, братья и сестры, когда ты встречаешь помазанника, трись об него, пускай помазание сходит. С кем общаешься, от того духа возьмешь. Знай, плохие сообщества развращают добрые нравы. Общаться с хорошими людьми – благословение, сильное благословение. Это точно. И если ты поставишь в своей жизни на первое место Господь, Твое царство, слава Тебе, пусть будет моей жизнью. Ты переживешь великое благословение и дальше услышишь на библейских примерах. Но он ходил молча, никому не говорил. И даже Илии не говорил. Илия-то почувствовал это. Когда пришли они в Вифиль, говорит, слушай, мне надо идти дальше, ты останься здесь. Нет, я пойду с тобой. Пришли в Иерихон. Илья ему говорит, ты останься здесь, я пойду дальше. Нет, я пойду с тобою. Перешли Иордан. Он ходил, знаете, он знал, что будет с Ильей. И пророки ему предсказали, знаешь, что господина твоего Господь восхитит? Молчите, тише, знаю. Но я другое имею. Я хочу от него благословение получить. Я хочу, чтобы эта сила, которая на нем, дух, был на мне вдвойне. Знаете что? И он получил. И он в два раза больше совершил чудес, и об этом написано в Библии, чем Илия. Трудного ты просишь, но если увидишь, знаете, Божье помазание и сила Духа Святого всегда обусловлена. Надо цену заплатить. Вот пристал к Илии и ходил за ним. Вы думаете, это просто было? Сегодня на машинах на собрание духовное не хотят ехать. А он пешком. Он пешком ходил. Сегодня хотят, чтобы дезодорантом пахло от тебя. А когда ты жарой пройдешь пешком километров 15, какие ароматы от тебя будут? Но ему было не важно. Не важно помазание. Вот был настрой у человека. Вот цель. И вот сравните Яков и Елисей. У одного цель хорошая, закончилась, ходил потом руб 20, бедро повреждено. А Елисей хоть плешивый был, но Бог в нем был. Ты, может, и считаешь себя с комплексом неполноценности, но другие как-то лучше, преимущественные для тебя, кажется, выглядят. Не бойся. Если Дух Божий в тебе, если ты его любишь, молодец, будешь благословенным, будешь радоваться и увидишь потомство долговечное. Вот что будет. Знаете что, братья и сестры, вот у верующих бывают цели, да? Я уже немножко обозначил на библейских примерах, какие. Бывают плотские цели и духовные, но... Интересно, как Бог смотрит на наши цели? Мы-то смотрим и стремимся к этим целям, которые понравились нам. А как же Бог смотрит на наши цели? Самое первое скажу. Бог смотрит на мотивацию. Ради чего мы домогаемся этого? Что ты хочешь с этого иметь? Ой, интересно. Это правда, Бог смотрит на то, как ты объясняешь свою цель, к которой стремишься, зачем она тебе нужна. Давайте посмотрим несколько библейских примеров. Ну, откроем хотя бы в книге «Бытие» и прочитаем в 11 главе, с самого начала. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие, и сказал Господь: вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали. Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого, и рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Дорогие братья и сестры, вот цель интересная. Построим город. Для чего? Жить негде было? Было. Но построим себе имя вместе с этим городом. И знаете что? Построим башню в этом городе. А на этой башне предание говорит, они жертвенник устроили не поклоняться Господу, а демонам. Они хотели себе устроить имя. Башню до небес. Дорогие христиане, сколько людей строят себе имя? Подумайте. Даже в церквях. Я начинаю с больших. Некоторые не успел стать пастором. Дом молитвы надо строить. И построили себе памятники, здания. А в здании 5, 10, 15 человек. Цель-то хорошая, а мотив какой? Памятник себе построить. Нет бы собрать людей, чтобы много было, живую церковь строить, а потом с этой живой церковью уже устроить дом молитвы. Не осуждаю, поймите меня правильно, сколько этих памятников пустых осталось. Я не говорю о том, чтобы не строить дома молитвы. Многие упустили время. Можно было построить дома молитвы. У них другая крайность была. Господь нам все даст. Мы будем церковь строить живую. Строили живую, а потом без здания. Их просто попросили из арендованных зданий. Почему? Мотивация не тая. И там можно строить себе имя. А вот если бы мотив цели был «Господь прославься», чтобы чудеса и знамения были, Господи, Твои, чтобы проповедь была не в слове, а в силе, вот это была бы цель, вот это была бы мотивация. Я встречался с одним американским пастором. Он проводил конференцию такую по служению освобождения. Ну, и когда мы с ним общались, я задал ему вопрос. «Слушай, говорю, а сколько у тебя членов церкви?» Он посмотрел на меня, говорит, «У меня немного. У меня 16 человек в Нью-Йорке. Но, говорит, это такие члены церкви, что, говорит, если бы надо было строить, Господь сказал, строить дом молитвы, они бы отдали все, говорит, что имеют, и мы бы построили дом молитвы. Но не наша цель. Наша цель – делать людей свободными». Я смотрел на него и думаю, ну, не по-американски живешь, брат. Дорогие братья и сестры, можно строить себя, себе имя. В истории человечества было много людей, верующих и неверующих, которые строили себе имя и остались у разбитого корыта. Сохрани нас, Господь, от того, чтобы у нас, верующих, были в новом году неправильные мотивы. Правильный мотив, родившийся в праздник Рождества, живет в моем сердце. Я живу по его заповедям. Я и дом мой будем служить живому Богу. Я приложу все усилия. Неважно, буду я ездить на джипе, будет ли у меня авторитет большой, но мне важно, чтобы они знали моего Господа. И я сам, когда приду к вратам небесного Иерусалима и дверям, открыли и сказали: «Войди, благословенный, и наследуй царство, уготованное от создания мира». Почему? Да ты ж в малом был верен. Над многим тебя поставлю. Еще приведу один пример мотивации. Однажды к Иисусу приходит мамочка с двумя сынами. И так мнется: «Что ж ты хочешь?» «Да вот, Господи, хочу, чтобы мои два сына, один сел у тебя справа, а другой слева». Дорогие родители, вы бы тоже хотели, наверное, чтобы у Иисуса ваши чада занимали место хорошенькое. Ну, как не хотеть? Да мы ж им все. И часть здоровья отдали, и не досыпали, и теперь молимся и плачем. Ну, хочется, чтобы они, ну, хоть не в царстве, а в церкви где-нибудь, у хору посередине сидели, что хоть стихотворение рассказали когда-нибудь. Ай-яй-яй-яй. Хорошая цель, да? Но знаете что? Места раздает Господь и почитает богопоклонников Он, а не люди раздают места и почитают людей. Если люди раздают места другим, великие такие, ну, важные места, и почитают других людей, Вы знаете, что беда потом приходит. Беда приходит с людьми. Им потом тяжело умереть, перейти в вечность. Каяться надо. А они не хотят каяться. Простить надо. А у них сердце гордыни полное. Как это я смирюсь? Я помню, рассказывали такое свидетельство. Один служитель умирал, никак не может помереть. Призвали сосудов к нему. Молится, Господь открывает. Исповедовать грех надо. А он уперся, нет. И так в мучениях ушел. А куда ушел? Царствие Божие. А может, не туда? Второй пример. Одна лежит больная. Опухоль серьезная. Серьезное заболевание у нее. Ну и Господь открывает, что если она простит своего мужа, останется жива. Если не простит, умрет от этой же болезни. Ну и ей рассказали, и муж сидит рядом. Она глянула на его. Ни за что! Прошло более 20 лет. И так и умерла. Дорогие братья и сестры, мотивация какая? Цель какая? Имя себе построить. Я большой, я большая. Дорогие христиане, просил бы великих людей опуститься с небес, немножко ниже, перед Господом склониться. Больше благословения будем иметь. В простых вещах так тяжело этому Адаму смириться. Так не хочется по Божьим правилам жить. О, иногда мы хотим по-коммунистически, по правде жить. А по Божьей истине разница большая. По правде это что мне, то и тебе. По заслугам, то есть. А по Божьей истине, а простим, как и мы прощаем. Какое тут? Подарки делать людям надо, прощая их. А тут научены как мне, так и тебе, по закону. Послушайте, когда у нас есть цели, Бог не только смотрит на мотивы, но Бог смотрит и на окружение, кто рядом с тобой, когда ты идешь к этой цели. Давайте библейский пример. Еврейское государство было целостным, достигло своего расцвета максимального во время Соломона, а во время Роваама разделилось на две части и стало израильское северное, иудейское южное. Ну и там цари пошли, кто какие. И вот иудейское более ближе было к Господу, и цари там были более богобоязненные, а израильское было нечестивым государством, потому что цари были такие. Ну и вот в иудейском царстве был однажды царь Иосафат. Ну, такой богобоязненный, нормальный, верующий. Хорошие реформы сделал, Бога боялся. Ну, что интересно произошло в его жизни? Вступил в союз с израильским царем Ахавом, а тот нечестивый был. Мало того, что вступил в союз, так еще ж породнили, дети поженили, сватами стали. И что? Ну, надо ж иногда угождать свату. И два свата становятся как два сапога, пара. И что происходит с этими сватами? Ой, один раз случилось так, что этот Иосафат, хороший верующий, чуть не погиб из-за своего свата, из этого Ахава. Пощадил Господь, потому что закричал, сильно закричал. Братья и сестры, когда ты свяжешься с нечестивыми людьми, может постигнуть тебе беда. Но если вовремя закричишь: «Господи, спаси меня, помилуй», помилует Господь. Но если ты не научишься, проблемы будут и дальше. Ну, Ахав умер, ладно, жизнь же продолжается. И вот он связался с его сыном Ахозией. А этот нечестивый. Знаете, есть такая пословица, что яблоко далеко не падает от яблони. Ну, это по общим таким наблюдениям. Ну, отец Ахав передал же дух такой своему сыну Ахозии. И вот они дружат. Иосафат немножко разбогател, корабли построил. Ну, общаются, узнали. В этом Фарсисе, это в Испании, золото есть дешевенькое. Ну, кто золото не любит? Слушайте, да этот металл желтый любили и сегодня любят. И тогда любили. И вот они решают ехать за золотом. Решают ехать за золотом. И что происходит, братья и сестры? Вторая книга Паралипоменон. Мы сейчас прочитаем. В 20 главе. С 35 по 37 стихи. Но после того вступил Иосафат, царь иудейский, в общение с Ахозией, царем израильским, который поступал беззаконно, и соединился с ним, чтобы построить корабли для отправления в Фарсис. И построили они корабли в Эцион-Гавере. И изрек тогда Ельезер, сын Дадавы из Мареши, пророчество на Иосафата, говоря: «Так как ты вступил в общение с Ахозией, то разрушил Господь дело твое, и разбились корабли, и не могли идти в Фарсис». Вот что произошло. Цель хорошая. Золото дешевое, можно было бы доехать. И если бы он не соединился с этим нечестивым Ахозией, точно бы он привез золото. Точно! И это не было бы грехом. Но соединился с этим человеком. И все, корабли разбились, но, слава Богу, сам живой остался. Дорогие братья и сестры, а сколько ж примеров, когда верующие садились в машины с нечестивцами. Простите за такое выражение. Бог иначе не называет людей, которые не живут по Божьей воле. И чем кончалось? Машина в дребезги. Сами вроде живые. Или нечестивцы живые, а верующий погиб. Почему? Пострадал. Да потому что нельзя. Нельзя объединяться. Даже если хорошая цель. Нельзя. Я вспоминаю такой случай. Пригласили меня в одну церковь проповедовать. Церковь новая. Собирались они тогда в Дворце культуры. Я приехал на богослужение. Все как надо, по-современному. Музыка играет, светомузыка на потолке. Ну, пожалуйста, Иосиф Степанович, проповедуйте. Я вышел там, сказал. Тяжело было, правда, говорить. Ну, кое-как сказал. Вроде неплохо. После собрания молодой пастор подходит. Ну, как у нас... Иосиф Степанович, богослужение вам понравилось? Я говорю: слушай, я не понял, что я был на богослужении. А почему? Я говорю: слушай, ну, во-первых, меня на этой сцене ослепили этими вот прожекторами, где тут вон у нас висят, такие там были. В зале темно, я люблю проповедовать, смотреть в глаза. Воспринимает, я даю пищу. Нет, мне надо заканчивать скорее. Ну, во всяком случае, я такого правила держусь. А тут, говорю, ничего не вижу, даже в очках какая реакция. Мало того, а говорю: а что это у вас за сполохи света и тени на потолок? Иосиф Степанович: так у нас же это светомузыка. Я говорю: да? Да не поймешь, говорю, это что, пользу приносишь, что ли? Наоборот, раздражает человека. Ты не можешь сосредоточиться. А потом говорю: а что это у тебя, говорю, за музыканты играли в прославлении? Гитаристы эти. О, говорит, это у меня мои школьные товарищи. Они узнали, что я создаю церковь, они пообещали ее помочь создавать. Они окончили консерваторию, они классные музыканты, они пишут стихи, на стихи ложат музыку и потом сами исполняют. И сказали, мы тебе год будем бесплатно помогать. Я говорю, слушай, да отправь их, заплати, чтобы они ушли от тебя. Он опять не понимает. Я говорю, какой православный поверит, что твой этот гитарист, который делал на гитаре вот такие непонятные движения такого сексуального характера, скажет, что он верующий, и твоя церковь нормальная? Никогда не скажет. Посмотрел он на меня сверху, я был такой маленький. Ну, чем кончилось? Я не знаю, чем кончилось. Как они разошлись? Ну, разошлись. А потом в группе прославления, я уже был еще раз несколько, вот, появились студентки, они пришли из мира, у них одежка, ну, не совсем такая, как у верующих со стажем принято смотреть, ну, какая она должна быть. Ну, не успели поменять гардероб свой, денежек нету у студентов, для них не важно как. Они выглядят, они хотели прославить Господа, я стоял во время прославления и слезы бобом, потому что сила Святого Духа действовала через этих студенток, девочек, которые простенько выглядели, но они передавали вот свое содержание Духа, своего наполненного Духом Святым. Дорогие мои братья и сестры, Бог смотрит на наше окружение. Кто рядом с тобой? Я читал Тору, у меня есть в русском переводе с комментариями. И еще есть несколько еврейских книг, и вот там Псалом 90. И в этом псалме объясняется, говорится, что если праведник отправляется в путь, и тебе по пути, то постарайся с ним идти. Тебе будет сопутствовать успех. Но если человек нечестивый, и тебе по пути с ним, не иди с ним, потому что будет терпеть. Будешь терпеть. Я это знал с детства. Мне родители как-то рассказывали. Говорят, если еврей живет по Божьим правилам, праведник, то дружи с ним, будет тебе хорошо. Ему будет хорошо и тебе. Но если еврей не живет по Божьим правилам, уходи от него подальше. Потому что ему будет плохо, и тебе будет плохо. Это точно, дорогие христиане, братья и сестры, которые любим родившегося, празднуем Рождество два раза в году. Очень интересно, какие у нас цели. И кто рядом с нами в достижении этих целей. Иногда мы женимся, бестолково бывает. Ой, приходится выслушивать многие вещи, ужас. Дети верующих родителей уходят, связываются с другими. Вроде хорошие цели. Оркестры начинают играть. Еще какие-то общественные, ну, светские мероприятия. Вроде неплохие. Но потом дети становятся верующих плохими по отношению к Господу и по отношению к родителям. Начинаются споры, разборки, несогласия, раздражение. Вот оно что. Не понимать будут друг друга люди, как эти строители Вавилонской башни. Не понимали друг друга. Вот так, если цели не соответствуют Божьим целям, и если рядом с тобой не те люди, понимать не будете друг друга. Поэтому посмотрите, кто рядом идет с вами по жизни, в бизнесе, скажем, еще как-то. Какие они? Помоги нам, Господь. Ну, давайте еще посмотрим интересный библейский пример. Опять же, вторая Паралипоменон. И во второй главе... Ой... Вторая Паралипоменон, в первой главе, прошу прощения, прочитаем с 11, с 10 по 12 стихи. Это Соломон просил Господу, когда Господь явился ему и проси, чего хочешь, сказал. Но ныне дай мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить пред народом сим и входить. Ибо кто может управлять сим народом твоим великим? И сказал Бог Соломону, за то, что это было на сердце твоем, и ты не просил богатства, имения и славы, и души неприятелей твоих, и также не просил ты многих дней, а просил себе премудрости и знания, чтобы управлять народом моим, над которым я воцарил тебя. Премудрость и знание дается тебе, а богатство, имение и славу я дам тебе такие, подобных которым не бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя. И так было. Вот цель. И когда появилась возможность просить у Господа, он говорит, дай мне премудрость, это ж твой народ, чтобы тебе были угодны все, чтобы тебе это приятно было. И Господь ответил ему, дал ему премудрость. Мудрее царей не было, чем Соломон. И вы знаете, что дал ему и золота, и серебра, и жемчуга, и драгоценных камней много. И был богатым человеком, и был в славе у людей. Дорогие братья и сестры, я дальше не рассказываю его истории, я хочу перевести вот это слово «стремлюсь к цели» на современное время для нас с вами. Братья и сестры, вот начался Новый год. Мы, правда, праздничные времена переживаем, это ж радостно, это ж торжественно. Но мы пришли с нерешенными проблемами в новом году, да? Мы пришли со своими недостатками. Мы пришли с тем, что не достигли многого в 2015 году. А так хочется, так хотелось. Что сделать? Как выбрать цель, наконец? Чего держаться? Чего держаться? Знаете что, я вам посоветую. Я как-то проповедовал,

ответит, я могу помочь. Давайте мы откроем Слово Божие и прочитаем в послании к Ефесянам в 1 главе 19 и 20 стих. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». Смотрите, Божий план для нас, уверовавших, чтобы мы Его прославили на земле, чтобы распространить Царство Божие. Царство Божие в силе здесь, чтобы Его сила действовала. И люди после своей жизни в конце попали в Царство Божие на небесах. Добавляю немножко. И вот для этого Он дал силу. Силу Святого Духа. Николай Антонович об этом говорил. И как жить, говорил. Но я прочитаю. Написано, Павел сказал, как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. У нас могущество Духа Святого. И задача наша, живя свято, прославить Господа этой силой. Здесь на земле, силой Святого Духа. Послушайте, а как же это сделать? Что, мы не хотим разве? Я вам скажу один путь интересный, простой такой. Работа Духа Святого по Писанию начинается с крещения Духом Святым. Полноценное, может начаться. С покаянием тоже начинается работа Духа Святого внутри человека, в его внутреннем человеке. Но если человек крещен Духом Святым и исполнен небесным наречием, это преимущественнее, эта сила, она может действовать. И многие, крещенные Духом Святым, остановились. Почему? Для того, чтобы сила начала действовать, надо почаще молиться на иных языках. А кто молится на незнакомом языке, тот назидает себя. Так написано. Что значит назидает? Строит себя духовно. Он становится сильнее. Есть четыре разновидности говорения на иных языках. Четыре. Баптисты этого не знают. Да и пятидесятники не все. И одна возможность говорения на иных языках – это назидать себя, это молиться на незнакомом языке, на небесном наречии для личного назидания. Сколько хочешь и когда хочешь. И это первая ступень вводная в действие даров последующих и остальных трех проявлений говорения на иных языках. Апостол Павел, вот этот, который много совершал чудес, который сказал, стремлюсь к цели, он что, вы думаете, хуже был современных богословов, отвергающих крещение Духом Святым? Он сказал, я более всех вас говорю языками. Зачем тебе, Павел, надо более всех? В собрании он запрещает говорить, а там другая разновидность говорения на иных языках. А вот лично ты можешь сколько хочешь. И я представляю, когда он 3 года шел в Аравию, там был и обратно шел, что он делал по пути? У него были диски, у него были кассеты с записями Слова Божия и современных коллективов, у него кондиционер был, нет, и шел, и молился. Вот так, похоже, молился, и молился, и молился. И Господь дал ему большое благословение. Я вам советую, начните молиться, но запомните одну вещь. Иногда нам кажется, что все гораздо просто. Нет, не просто. Вы начнете молиться, и вы без души можете молиться. Вы можете остановиться, это все бывает, разочароваться в этом. Почему? Когда ты начнешь молиться Духом на небесном наречии,
вдруг ты начнешь понимать и видеть в себе: ай-яй-яй, тут у меня

плохо надо выбросить, тут плохо надо выбросить. Надо попросить прощения, надо покаяться, надо отрегулировать вещи. И когда ты это сделаешь и не ослабеешь, продолжишь дальше, сила Святого Духа явит тебе свое могущество. Ты будешь различать добро от зла или зло от добра. Ты будешь видеть хорошее и плохое. Ты будешь получать откровения. Вот что будет. А кто ж не хочет этого, хотим? Ну так давайте с Нового года, вот еще неделька прошла, и начнем. Будем молиться Духом. Но если Господь начнет показывать лично нам, надо будет потом еще прилагать старание, терпение, настойчивость, чтобы когда Господь очищает нашего внутреннего человека, вот тут не ослабеть, тут не захромать, не сойти с дистанции. Хорошо? Хорошо. Ну, а дальше? А что ж делать? А у нас же нужды, а квартиры нету, а замуж надо выйти. А что делать? Я вам тоже прочитаю Святое Божье Слово. Оно говорит следующее. Ефесянам 3 глава. С 20 по 21 стихи. «А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь!» Скажем «Аминь» на это? А за что ж мы будем говорить? А потому что Он может, действующей в нас силою, сделать для нас несравненно больше всего, чего мы просим, о чем помышляем. Ищите прежде Царствие Божие и силы Его, и это все приложится вам. Дорогая Церковь Христова, прошу прощения, я всегда долго говорю, но я думаю, это неплохо. Мы кое-что запомним. Пусть Бог благословит вас пережить благословение, стремясь к хорошим целям. Аминь.

Ты счастлив был, ты был богат безменно, благословил тебя обильно Бог. Ты все имел, любовь, надежду, веру, и сам Господь повсюду шел с тобой. Душа твоя ни в чем нужды не знала, ты даром брал из Божьих кладовых сокровища, и было их немало. Сегодня ни гроша в руках пустых. Удастся вспомнить или не удастся, когда и где так обнищать ты смог, как расточил несметные богатства, как счастья своего ты не сберег. Ты должен вспомнить, может быть, не сразу, где растерять сумел, на что сменял и золото, и жемчуг, и алмазы. Ты был богат, теперь ты нищим стал. Изорвана твоя одежда в колчья, стыдишься сам себя, свиней пасешь. Ты очень голоден, ты хлеба хочешь. Ах, если бы найти хоть медный грош. А был отцовский дом, покой, достаток, теперь разбитым сердцем вспоминай, как в неразумии своем когда-то сказал в глаза отцу: «Мое отдай». В грехах своих так трудно признаваться, но жить со свиньями трудней в сто крат. Вставай, в дом очень нужно возвращаться, отец тебя увидеть будет рад. Не встретить сына он упреком строгим, когда от сердца скажешь ты «прости». И как бы ни была трудна дорога, не останавливайся на пути. Иди такой, как есть, голодный, нищий и грязный, и оборванный. Иди, отец давно тебе навстречу вышел, в отцовские объятия упади. Пусть небо над тобою в тучах серых, пусть вера, что простит отец, слаба. Пусть виновато бьется твое сердце, вставай, вставай, отвергни жизнь раба. Иди, спеши, лети на крыльях к дому, где есть одежда чистая и хлеб. Когда перешагнешь порог знакомый, ты снова счастлив будешь на земле. И не страшись того, что скажут люди, хотя ты будешь осужден толпой. Но знай, отцовский дом тебя не судит. Иди, там встречи ждут с тобой.

«Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу». К Ефесянам 5:8-10.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Блаженный род, у которого Господь есть Бог. Псалом 143, 156 стих. Господь, Ты мой Бог, велика Твоя сила, Ты сильнее земных вулканов, Ты больше, чем океан. Ты одновременно везде, и также Ты со мною. Я люблю Тебя. Все мое упование на Тебя. Когда я уповаю на Тебя, я счастлив.

Псалтирь. Псалтирь – одна из наиболее читаемых книг Библии. Она состоит из 150 псалмов, то есть поэм или песнопений, положенных на музыку. Псалмы выражают все, что волнует сердце верных Богу. Скорбь по поводу беззакония на земле, надежду на победу света над тьмою, раскаяние в личных грехах и жажду спасения свыше. Наиболее вдохновенные псалмы возвышаются до пророческого лицезрения Мессии, Христа. Те стихи, в которых душа угнетенного Израиля взывает к Богу о мщении врагам, не могут, конечно, иметь отзвука в душе христиан. Обычно говорится о псалмах Давида, так как он написал большинство из них, но есть среди них и боговдохновенные псалмы, написанные другими авторами. Здесь приводятся в качестве примера два псалма. По ним можно представить, как псалмы звучали. Псалмы были так хорошо написаны, что многие христианские молитвы потом составлялись по ним. Псалом 120. Песнь восхождения. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь — хранитель твой, Господь — сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохрани душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». Псалом 150. «Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его, хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтире и гуслях, хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе, хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя».

Запомним стихи из Псалтири. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей» из первого псалма. «И будут уповать на Тебя, знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи» из девятого псалма. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь» из 18 псалма. «Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во вселенной» из 32 псалма. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него» из 33 псалма. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит» из 36 псалма. «И призови меня в день скорби, и избавлю тебя, и ты прославишь меня» из 49 псалма. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня» из 50 псалма. «Дабы познали на земле путь Твой во всех народах спасение Твое» из 66 псалма. «Прежде, нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты — Бог» из 89 псалма. «Но Господь — защита моя, и Бог мой — твердыня убежища моего» из 93 псалма. «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его» из 102 псалма. «Как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его» из 102 псалма. «Начало мудрости — страх Господень» из 110 псалма. «Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек» из 117 псалма. «Твой я, спаси меня» из 118 псалма. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью» из 125 псалма. «Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине» из 144 псалма. «Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище» из 61 псалма. «Как юноши содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову Твоему» из 118 псалма. «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей» из 118 псалма.

Книга притчей. Одна из книг Библии называется «Книга притчей Соломоновых». Большая часть притч написана мудрым царем Соломоном. Они состоят из коротких, сжатых поучений, предназначенных главным образом для молодежи. Темы притч — мудрость, праведность, страх Божий, знание, мораль, воздержание, усердие, самообладание, упование на Бога, сочувствие к бедным, милосердие к врагам, воспитание детей, честность, справедливость, здравый рассудок и так далее. Вот некоторые из них. Начало мудрости — страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей». «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Наказание Господня, сын мой, не отвергай и не тяготись обличением Его. Ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему». «Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. Кто теснит бедного, тот хулит Творца его, чтущий же его благотворит нуждающемуся. Праведность возвышает народ, а беззаконие — бесчестие народов». Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Разоряющий отца и выгоняющий мать — сын срамный и бесчестный. Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет. Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои. Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напой его водою.

Книга проповедника. Сразу за книгой притчи Соломоновых в Библии следует книга Екклесиаста или книга проповедника. Она состоит из 12 глав и содержит прекрасные, мудрые изречения, похожие на наставления в книге притчи Соломоновых. Вот несколько стихов. «Суета, сует», — сказал Екклесиаст, — «суета, сует, все суета». Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Мудрость лучше воинских орудий, но один погрешивший погубит много доброго. Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушает ограду, того ужалит змей. Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. Доколе не померкли солнце, и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем. В тот день, когда задрожат стерегущий дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут череп пения, и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы. И зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы. Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем, и возвратится прах в землю, чем он был, а дух возвратится к Богу, который дал его.

0: Девятилетний негритенок, продавая по поручению отца овец на рынке, часто имел возможность слышать миссионера, который говорил о Христе. Мальчик отдал свое сердце Спасителю и научился молиться. Дома он рассказывал своим про Иисуса и просил их также принять его, но они об этом и слышать не хотели.
1: «Если ты меня любишь, — сказал ему однажды отец, — то ты прогонишь чужого Бога из твоего сердца, иначе я тебя накажу».
0: «Папа, — ответил на это мальчик, — я все готов перенести, но останусь христианином».
1: Тогда отец отвел его в сарай и запер там вместе с собаками. Так сарай стал его темницей.
0: Ему часто приходилось голодать. Но мальчик продолжал молиться и был счастлив служить таким образом своему Господу.
1: «Если ты не перестанешь молиться, — угрожал ему отец, — я так тебя побью, что ты умрешь!»
0: «Я могу умереть, — отвечал храбрый мальчик, — но не могу перестать молиться Христу».
1: Тогда отец избил его до крови. Но когда и это не помогло, он продал сына, обменяв его на козу.
0: Купивший мальчика солдат оказался очень набожным человеком. Он привел негритенка в миссионерскую школу. Впоследствии наш маленький герой стал миссионером и проповедовал Евангелие своему племени.

Другой учитель. Четверг утром Колин, войдя в класс, удивленно прошептала в ухо Сьюзи. «Что он здесь делает?» За столом вместо брата Мейнарда сидел брат Гарри. «Не знаю», – пожала плечами Сьюзи. «Давай спросим у кого-нибудь». «У брата Мейнарда в субботу умерла бабушка», – сказала Каролина. Колин внимательно слушала. Он поехал рано утром на похороны вместе с женой. Колин напряженно следила за речью Каролины. Мама сказала, что бабушка умерла неожиданно. Ночью у нее случился инсульт. «Печально», — вздохнула Дельфайн. «Я что-то не помню, чтобы брат Гарри когда-нибудь преподавал», — сказала Сьюзи. Девочки переглянулись. «Я тоже не могу такого вспомнить», — пожала плечами Дельфайн. Прозвенел звонок. «Возможно, все будет не так уж плохо», — думала Колин, садясь за парту. «Хотя в церкви я почти ничего не понимала из речи брата Гарри. Он произносит слова очень тихо и невнятно». Опасения Колин подтвердились. Брат Гарри волновался и говорил тихо. Колин почти ничего не поняла. После того, как учитель объяснил задание по математике, она склонилась над учебником. «Может, внимательно прочитав задание, я смогу понять, как его решить?» — подумала Колин. «Жаль, что так плохо разбираюсь в математике. Для меня она темный лес». Перечитав задание третий раз, она подняла голову. Кеннет собирал ручку. Каролина сидела с поднятой рукой. Дельфайн что-то старательно считала на листке. Сьюзи, встретив ее вопросительный взгляд, в недоумении покачала головой. Брат Гарри подошел к Каролине. Колин старалась услышать ее вопрос, который, возможно, помог бы ей что-то понять. Но нет, учитель повернулся к ней спиной, именно тогда, когда начал объяснять задание. Колин, вздохнув, снова склонилась над учебником. Краем глаза она видела, что Сьюзи прислушалась к объяснениям, потом взяла карандаш и начала быстро писать. «Я совсем не замечала, каким внимательным был брат Мейнард. Он всегда спрашивал, поняла ли я то, что он объяснил». Она подавила вздох, готовый вырваться из груди. «Как же мне решить эти задачи? Может, взять их домой и попросить помощи у Брэндона? Но он сейчас помогает дедушке и поздно возвращается домой. Притом ему самому надо делать домашнее задание. Все это просто ужасно. Ну почему я не такая, как все? Почему я не такая, как Сьюзи? Я бы услышала объяснение учителя и знала, как решить эти противные задачи». Почувствовав вопросительный взгляд Сьюзи, Колин гневно захлопнула учебник. «Нет, я не закончила, мисс Вопросительный знак», — кипела она. «Я не могу понять это задание, поэтому не буду его делать». Она достала из портфеля книгу и в четвертый раз начала читать «Человека в медвежьей шкуре». Но наслаждения от чтения она не испытывала. «Не жалей себя, не прячься за книгой», — вспомнила она слова тети Ханны. «Она просто не понимает, с чем мне приходится сталкиваться», — начала оправдываться Колин. «Она не знает, как это трудно. Она поступила бы так же». Во время обеда Колин специально села на заднюю парту, не обращая внимания на разговоры вокруг. «Задачи такие сложные», — громко сказала Дельфайн, присаживаясь напротив Колин. Та что-то пробурчала в ответ. «Мне нравится, когда урок математики заканчивается до обеда», — продолжала Дельфайн, разворачивая бутерброд. «Я сделала только первые два ряда задач и думаю, что наконец поняла, как их решать». Колин открыла коробочку с персиками. «А как твои успехи?» — спросила Дельфайн, запихивая пустой пакет в контейнер. Колин покачала головой. «Я прочитала задание три раза, но ничего не поняла и сдалась». Дельфайн добродушно рассмеялась. «Я бы столько не продержалась». Она резко встала и воодушевленно предложила. «Давай я помогу тебе. Неси свой учебник, а я пока отнесу контейнеры на полку». Не давая Колин возможности возразить, она забрала пустые контейнеры и ушла. Колин принесла учебник, и Дельфайн терпеливо, шаг за шагом, стала объяснять ей решение задач. «У вас продолжается математика?» — остановилась возле них Каролина. Колин почувствовала, как горят ее уши. С одной стороны сидела Дельфайн, с другой стояла Каролина. Впереди виднелось платье Сьюзи. «Все наблюдают за мной», — возмущенно думала она, — «а я ничего не соображаю».
Она с трудом отогнала от себя эти мысли и стала внимательно слушать, что говорила ей Дельфайн. К концу перерыва Колин наконец поняла суть новой темы и смогла сделать все задания. И все же она чувствовала себя ущербной. «Если бы я могла слышать, как другие, то мне не понадобилась бы помощь. Это несправедливо. Ну почему? Почему я не такая, как все?» Недовольство преследовало Колин до самого дома. «Что с тобой сегодня?» — спросила ее мама после того, как она нагрубила Люси. «Сегодня учителя заменял брат Гарри, и я ничего не понимала из его объяснений. Мне так это надоело!» — горячилась Колин. «Девочкам пришлось несколько раз объяснять мне задания по математике. Мама, это несправедливо, что я так сильно отличаюсь от них. Я почти не слышу, что они говорят, не слышу веселых историй и вообще всего, что происходит вокруг. Никто другой не страдает так, как я. Все должны помогать мне и догадываться, поняла я их или не поняла». Колин трудно было остановиться. Она говорила о наболевшем, стараясь выплеснуть скопившуюся внутри обиду. «Не следует смущаться из-за того, что нуждаешься в помощи», — сказала мама, когда Колин замолчала. «Все люди в какой-то мере нуждаются в поддержке. Я понимаю, что из-за проблем со слухом тебе приходится переносить трудности. Однако на все это есть Божья воля. Он допустил эти страдания. Мы с папой благодарим Господа и радуемся, что ты осталась жива. Ведь ты могла умереть». Колин молча складывала в стопку полотенца. «С Божьей помощью ты тоже можешь быть полезной и жить радостно. Есть люди, которые научились рисовать без рук, держа карандаш или кисточку в зубах. Когда я была маленькой, по соседству с нами жил человек, у которого были очень короткие ноги. Он передвигался с помощью рук. Людям было неловко смотреть на него, все его жалели. А он всегда улыбался и даже работал, обеспечивая свою семью». «Ох, мама!» — воскликнула Колин. «Ты рассказываешь ужасное! Я, по крайней мере, внешне ничем не отличаюсь от других, если не считать слухового аппарата. Запомни, дочь, что жалеть себя и обижаться на все и на всех намного ужаснее физического недостатка». Колин взяла стопку выстиранного белья и пошла в свою комнату. «Неужели я думаю только о себе и становлюсь обиженной?» — подумала она. «Раньше я так не переживала из-за того, что отличаюсь от других. Обиженная эгоистка. О нет, я не хочу быть такой. Может, именно об этом пыталась сказать мне тетя Ханна?» Колин бережно положила вещи в шкаф. Вернувшись на кухню, она спросила: «Мама, как можно не жалеть себя, если не понимаешь, о чем говорят вокруг?» «Молись и еще раз молись», — ответила мать. «Только благодаря общению с Богом я смирилась с тем, что мой ребенок стал плохо слышать». «Но ведь это не ты потеряла слух». «Да, не я, но это случилось с моей маленькой девочкой. Мне было бы легче, если бы это случилось со мной. Видеть, как страдает дочь, совсем нелегко. Только с Божьей помощью мы можем справиться со своим горем». «Ты думаешь, что со временем я не буду так сильно переживать?» — недоверчиво спросила Колин. «Да, обстоятельства не всегда будут причинять тебе боль, поскольку ты научишься отметать второстепенное. Но будут ситуации, когда ты не сможешь этого сделать, и тогда надо особенно доверять Богу и просить у Него помощи, чтобы не ожесточиться». Мама взяла стопку полотенец и вышла. Колин задумчиво разнесла по местам остальные вещи. Вечером, вымыв посуду и расставив ее, Колин надела свитер и вышла на улицу. Ей хотелось побыть одной. Она зашла в сарай и взяла из клетки морскую свинку. «Не жалей себя, помогай другим. Проси помощи у Бога», — шептала она, поглаживая животное и прижимая его к своей щеке. «Мне действительно надо просить помощи у Бога. Я не хочу стать обиженной, как миссис Бейли, угрюмая и неприступная из-за своей аллергии. С ней тягостно находиться рядом. А приятные люди, как тетя Ханна и бабушка, мне нравятся». Она вернула морскую свинку в клетку и встала на колени возле окна. «Дорогой Господь», — стала молиться она, — «мне очень тяжело. Помоги мне не завидовать девочкам. Научи меня принимать себя такой, какая я есть. Аминь».
На следующее утро Колин снова попросила Бога помочь ей не обижаться на окружающих из-за того, что плохо их слышит. Поднявшись с колен, она почувствовала легкость в сердце и радость, какой уже давно не ощущала. Она вышла из комнаты, полная решимости преодолевать все трудности. Уроки снова проводил брат Гарри. Решение Колин не сделало никакого чуда. Она, как и прежде, не понимала учителя. Но ей не было от этого так горько, как раньше. Она решила, что на перемене попросит Дельфайн объяснить тему урока. Дельфайн и даже Сьюзи с радостью помогли ей выполнить все задания. После уроков они вместе пошли к автобусу и всю дорогу весело разговаривали и смеялись. «Даже не думала, что эти девочки могут быть такими хорошими», удивлялась Колин, выходя возле дома из школьного автобуса. «Неужели я действительно все это время пряталась от них за книгой? Может быть, они хотели подружиться со мной, а я этого не замечала? Если я сама буду дружелюбной, то, возможно, у меня будет очень много друзей». «Колин, тебе пришло письмо!» — услышала девочка голос матери, как только зашла на кухню. Она буквально выхватила письмо из маминых рук. «Оно от Руфи Бейерс!» — радостно воскликнула Колин и, поставив контейнер на стол,

Однажды в конце марта, вернувшись из школы, дети застали дома тетю Ханну. Она о чем-то разговаривала с мамой на кухне. «Тетя Ханна!» — радостно завизжала Дорис. «А я и не знала, что вы приедете!» «А где ваша машина?» — спросил Брендон и, вытянув шею, посмотрел в окно, к которому уже подбежали Арнольд и Дорис. «За домом!» — засмеялась тетя Ханна. «Почему вы поставили машину там?» «Я везла маме кактус, а он упал, и из горшка высыпалась земля. Я припарковалась так, чтобы можно было почистить коврики пылесосом без удлинителя», объяснила тетя Ханна, доставая продукты из бумажного пакета. «Что вы сказали?» – переспросила Колин. Из-за шуршания пакета она ничего не расслышала. Тетя улыбнулась и повторила все, что сказала. Потом она открыла пакет с вялеными яблоками. «О, мои любимые!» – причмокнул Брендон, набирая горсть яблок. «Спасибо, тетя! Вы долго будете у нас? Я иду помогать дедушке Абраму. Ты ведь поужинаешь с нами?» «Да, я буду до вечера», – пообещала тетя. «Но после ужина сразу уеду, так что скорее возвращайся». «Хорошо!» – крикнул Брендон и выбежал во двор. Он вскочил на велосипед и помчался к дедушке на ферму. Во время ужина тетя Ханна вдруг сказала: «Знаете, мне пришла хорошая мысль». Обычный шум, сопровождающий семейный ужин, стих, и все вопросительно посмотрели на тетю. «Почему бы, Колин, не поехать ко мне в гости? Завтра у меня выходной. В воскресенье мы пригласим Руф к себе, и девочки познакомятся поближе. А вечером в воскресенье я привезу Колин домой. Или...» Тетя немного помолчала. «Или прямо в школу в понедельник. Что вы скажете на это?» Глаза Колин радостно вспыхнули. Затаив дыхание, она ждала, что скажут родители. По лицу Колин видно, что ей нравится это предложение, улыбнулся отец. «Мама, что ты скажешь?» «Думаю, это было бы неплохо». «Вот здорово!» — воскликнула Колин. «Это несправедливо!» — возразила Дорис. «Я тоже хочу в гости к тете». «Когда-нибудь я и тебя возьму», — пообещала она. «Только сначала тебе надо подрасти», — пошутил Брендон. «Мне можно собираться?» — спросила Колин. «Да, тебе надо поторопиться», — ответила мама, убирая со стола грязную посуду. «А школьное платье брать?» — мама посмотрела на тетю Ханну. «Решай сама. Мы можем забрать тебя в воскресенье после обеда». «Нет, в понедельник утром я отвезу ее в школу», — улыбнулась тетя. «Пусть она погостит у меня как можно дольше». «Отлично!» — Колин, словно маленькая девочка, в припрыжку побежала по коридору. Забежав в спальню, она быстро сложила в сумку необходимые вещи. Через несколько минут она стояла перед матерью с сумкой в руках. «Ничего не забыла?» – спросила мама. «Школьное платье, зубную щетку, запасные батарейки для слухового аппарата». «Да, я все взяла». «Когда мы уедем», – весело сказала тетя племянникам, стоящим в коридоре с вытянутыми лицами, «загляните в коричневый пакет, который стоит возле холодильника. В нем есть то, что вам очень понравится. Ведите себя хорошо. До свидания». «Пока!» – помахала рукой Колин и выскочила следом за тетей. На следующий день Колин помогла тете убрать в доме, и они вместе пошли через дорогу к бабушке. За обедом дедушка сказал: «Мне хотелось бы съездить в музей древностей, недавно открывшийся в Ратклиффе. Что вы скажете?» «Это интересно», – ответила тетя Ханна. «Я тоже хочу поехать», — кивнула бабушка. «С уборкой мы уже справились. Давайте поедем». Колин вскочила и стала убирать со стола. Дедушка закатал рукава, налил в миску горячей воды и стал мыть посуду. Когда все было готово, они отправились в Ратклифф. В музее Колин заметила, с каким волнением дедушка рассматривал старинные предметы, знакомые ему с детства. Он охотно рассказывал Колин, как всем этим пользовались его родители, дедушки и бабушки. «А это что такое?» – спросила Колин. «Это пресс для яблок. У моего дедушки был почти такой же. Раньше на многих фермах росли прекрасные сады. Люди делали яблочный сок из собственных яблок. И сами делали уксус», – добавила бабушка. «Тогда многое делали сами». «Выпить бы сейчас стаканчик холодного сока», – засмеялась Колин. «Я тоже об этом подумала», — улыбнулась тетя. «После бабушкиной копченой колбасы так хочется пить». «По-моему, в углу, где стоит большая молотилка, есть фонтанчик», — сказала Колин.

0: можно я пойду попью?» «Конечно», — кивнула тетя Ханна, — «я тоже сейчас подойду». Колин быстро нашла фонтанчик и с удовольствием напилась воды. Не успела она отойти, как к ней подошли двое незнакомцев — мужчина и женщина. «Добрый день», — поздоровался мужчина. «Можно спросить, почему ты одета не так, как обычно одеваются девочки твоего возраста?» Колин растерялась. Во-первых, она никогда не задумывалась, почему так одевается. А во-вторых, она знала, что говорит в нос, и ее трудно понять. Колин незаметно оглянулась. «Где же тетя Ханна? Почему она так долго не идет?» Муж и жена ждали ответа. «Она должна что-то сказать». «Я верующая, поэтому одеваюсь скромно». «Спасибо», — кивнула женщина. «Нам просто стало интересно, и мы решили спросить». Она говорила с акцентом. «Ты живешь в этом городе?» — спросил мужчина. «Нет, я в гостях у дедушки с бабушкой. Они живут недалеко от Радклиффа». Колин облегченно вздохнула, увидев тетю Ханну. «Значит, здесь есть церковь? И там все девочки такие красивые, скромные?» — удивилась женщина. «Да», — улыбнулась Колин. «Дом молитвы находится за городом, на 12-м шоссе». В это время подошла тетя Ханна. «Здравствуйте. Колин правильно сказала адрес. Приходите завтра на богослужение. Мы будем рады». «Спасибо», — поблагодарила женщина. «Мы подумаем об этом». «Спасибо за внимание», — слегка поклонился мужчина, и они, взявшись за руки, ушли. «Я еще никогда не была так рада видеть тебя, как сейчас», — призналась Колин. «Мне трудно разговаривать со знакомыми людьми, а с незнакомыми тем более». «У тебя все хорошо получилось», — радостно сказала тетя Ханна. Несмотря на волнение от неожиданного разговора, Колин была в приподнятом настроении. «Наверное, я не так уж сильно отличаюсь от ровесников, и с людьми могу общаться лучше, чем думала. А мои скромные платья кому-то даже нравятся». Приятные мысли согревали сердце Колин, словно теплые солнечные лучи. Знакомство с Руфью. «Я так давно хотела познакомиться с Руфью, а теперь, когда это желание почти исполнилось, начинаю волноваться», — призналась Колин тете по пути в молитвенный дом. «Я тебя понимаю, Колин», — успокаивающе улыбнулась тетя. «Ничего, все будет хорошо». Тетя Ханна умело припарковала свой маленький автомобиль, и они вместе зашли в дом молитвы. Колин села рядом с тетей и стала рассматривать сидящих впереди девочек. Многие из них были ей знакомы, так как она часто бывала в этой церкви. Наконец Колин увидела Руфь. Она узнала ее по слуховому аппарату. Очень странный слуховой аппарат. От каждого наушника отходила небольшая антенна. «Бедняжка», — подумала Колин, — «я никогда не смогла бы носить такой. Мои наушники, по крайней мере, почти незаметны. Интересно, зачем эти антенны? Если она ничего не слышит, то какая от них польза?» Колин старалась не смотреть на Руф. Вместе со всеми она спела две песни. Но во время проповеди ее мысли вернулись к девочке с антеннами возле ушей. «Что я ей скажу?» — волновалась Колин. «Она выглядит как-то странно. А если мы не поймем друг друга? Если она узнает, что я думаю про ее слуховой аппарат и обидится? Мне так давно хотелось иметь подругу, такую же, как я. Что, если я все испорчу?» Колин вместе со всеми опустилась на колени для молитвы. Закрыв глаза, она вспомнила слова матери. «Молись и еще раз молись». «Дорогой Господь, мне так не хочется испортить начало нашей дружбы с Руфью. Помоги мне стать хорошей подругой. Помоги нам понять друг друга». В ответ на молитву Господь помог Колин успокоиться, и после собрания она тепло поздоровалась с Руфью. «Мне так жаль, что сегодня я не смогу пойти к вам в гости», — извинилась Руфь. Девочка говорила громко, и ее гортанный голос смущал Колин, которая всеми силами старалась скрыть свое смущение. «Мне хотелось бы пообщаться с тобой подольше», — продолжала Руфь. «Мне тоже», — кивнула Колин. «Мы могли бы много чего рассказать друг другу, правда? Насколько хорошо ты слышишь?» «Почти ничего не слышу», — громко ответила Руфь. «Слуховой аппарат очень мало помогает». Одна из девочек тронула Руфь за плечо и приложила палец к губам. Руфь добродушно улыбнулась и повернулась к Колин. «Девочки останавливают меня, когда я говорю слишком громко. Я же не слышу свой голос». Руфь заразительно рассмеялась. «Моя мама тоже так делает. Когда мы только приехали, девочки стеснялись меня, но теперь это прошло, и они хорошо помогают мне». Она снова засмеялась и, указав на слуховой аппарат, продолжила. «Эти антенны выглядят странновато, и я порой думаю, стоит ли их носить. Но они улавливают гораздо больше звуков, поэтому я смиряюсь». Она добродушно пожала плечами. «А что с тобой?» «У меня так называемая сильная потеря слуха». Руф подалась вперед, чтобы лучше слышать. Колин старалась говорить медленно и отчетливо. «Значит, ты можешь что-то слышать?» — уточнила Руф, сопровождая слова жестами. Колин кивнула. «Я хорошо слышу, когда разговариваю с одним человеком. А когда людей много, почти ничего не слышу. Вот сейчас все вокруг разговаривают, и в моем аппарате стоит сплошной шум». Руф оглянулась. «Пойдем в подвал», — предложила она, и, спускаясь по ступенькам, спросила. «Тебе знаком язык жестов?» «Да, только я им не пользуюсь». «Ты учишься в школе по особой программе?» — спросила Руф жестами. «Нет, по обычной. Учитель мне много помогает. Он очень внимателен ко мне и заботится о том, чтобы я поняла урок. Я ему за это очень благодарна». «Это замечательно», — сказала Руф одновременно жестами и словами. «Я тоже учусь в обычном классе и кое-что понимаю. Но мне хочется заниматься индивидуально». «Как же ты можешь разговаривать, если не слышишь звуки?» — жестами спросила Колин. Руф тихо рассмеялась. «Меня этому учили. Когда мне было 2 годика, папа с мамой возили меня на занятия к логопеду. И чем вы там занимались?» «Меня учили слушать, чтобы не утратился тот слабый слух, что у меня был. Дома папа с мамой во время разговора прикрывали рот рукой, чтобы я не училась читать по губам. Им хотелось, чтобы я хорошо чувствовала себя среди слышащих и не прибегала к языку жестов». «Но ты все-таки научилась этому языку?» «Да, после того, как научилась говорить. Я рада, что независимо от языка жестов и могу общаться со слышащими людьми». Руф снова засмеялась. «Моя речь, конечно, не из лучших, но все же я могу говорить». «Я тоже плохо говорю, хотя слышу лучше, чем ты». В это время к ним подошла тетя Ханна. «Уже познакомились?» — улыбнулась она, пожимая руку Руфи. «Да-да», — энергично закивала головой Руф. «Мне нравится знакомиться с людьми, которые хоть немного похожи на меня». Она снова засмеялась. «Ну что, поедем домой?» — тетя повернулась к Колин. Они попрощались с Руфью и вышли на улицу. «Ну и как, тебе понравилось, Руф?» — спросила тетя Ханна, когда они сели обедать. «Она добрая, с ней приятно находиться рядом. Но вначале она показалась мне странной». Тетя Ханна вопросительно посмотрела на Колин. Девочка молчала. Ей было неприятно говорить о своем первом впечатлении, которое произвела на нее новая подруга. Но зная, что тетя Ханна ее поймет, она снова заговорила. «Руф разговаривала со мной резким, гортанным голосом. К тому же она постоянно размахивала руками». Колин отпила немного чаю. «Мне было от этого как-то неловко. А слуховой аппарат? Наверное, я не смогла бы носить такой и при этом радостно смеяться». Тетя Ханна, понимающе кивнула. «Вначале мне даже не хотелось общаться с ней», — продолжала Колин. «Но я молилась, и неприятное чувство прошло. Мы прекрасно провели время. Руф относится к своему недостатку совсем не так, как я. Она дружит со всеми девочками и не унывает. Мне стало даже как-то легче от ее смеха». Какое-то время они ели молча. Тетя Ханна подвинула Колин тарелку с консервированными персиками. Девочка взяла себе один и задумчиво разрезала его на кусочки. «Наверное, и обо мне думают так же, как я сначала думала о Руфи», — спросила она, глубоко вздохнув. «Скорее всего, да», — откровенно сказала тетя. «Это так неприятно», — прошептала Колин, едва сдерживая слезы. «Конечно, всем нам хочется притягивать к себе людей, а не отталкивать», — мягко сказала тетя Ханна. «Зная, что тебя отделяет от других некий барьер, ты должна постараться убрать его». «Но как?» — беспомощно спросила Колин, вспомнив поездку к дяде Арону и тете Бетти, когда она потерпела неудачу, пытаясь поговорить с девочками. «Не всегда это делается одинаково. Главное — захотеть, чтобы этот барьер исчез, и не отчаиваться, если избавиться от него и не получается сразу. Надо помнить хорошее и забывать плохое». «Ой, я же испекла для тебя шоколадное печенье!» Тетя Ханна вскочила и взяла на полке поднос с печеньем. «Вот, угощайся!»
1: «Спасибо! Какое красивое! Но ты не сказала, как убрать преграду!»
0: «Недавно я заметила у нас в церкви незнакомую сестру. Что-то меня привлекло к ней, и я решила познакомиться. Но это оказалось непросто. Я долго ждала, пока она разговаривала с маленьким мальчиком. Она поняла, что я ее жду, но продолжала общаться с ребенком. Понимая, что дети тоже нуждаются во внимании, я не уходила. Наконец мальчика позвал отец, и сестре ничего не оставалось делать, как повернуться ко мне. Как только мы поприветствовались, она почему-то стала сильно нервничать, заламывать пальцы на руках. Она вообще не смотрела мне в глаза. Ее волнение передалось и мне. Я даже не знала, что ей сказать. «Не представляю себя такой растерянной», — засмеялась Колин. Тетя тоже рассмеялась. А буквально на днях в наш магазин зашла женщина с большими коричневыми пятнами на лице. У нас произошел обычный короткий разговор. Она что-то купила и ушла. В моей памяти осталось приятное впечатление от общения с жизнерадостным покупателем. А о пятнах на ее лице я и думать забыла. Теперь ты поняла, как можно разрушить барьер? «Быть жизнерадостной, несмотря на свои недостатки», — улыбнулась Колин. «Правильно. Именно это тебе и понравилось в Руфи». Она так задорно смеялась. Слыша ее смех, ты стала чувствовать себя лучше. Но это нелегко. Даже тем, у кого нет физических недостатков. Однако Господь заботится о формировании нашего христианского характера и помогает нам, — сказала тетя Ханна, поднимаясь со стула. «Давай поблагодарим Бога за обед и уберем со стола». Колин мыла посуду в глубокой задумчивости. Вытирая тарелки, тетя Ханна нарушила молчание. «Наша жизнь находится в Божьих руках. Это Он сделал нас такими, какие мы есть, и поставил каждого на свое место. Человек, который верит этому, принимает свою судьбу с радостью». Мне было очень трудно смириться с тем, что плохо слышу. Из-за этого я даже не хотела учиться в школе. Но в последнее время я многое поняла. Мне нужно научиться принимать себя такой, какая я есть. «Пусть Бог поможет тебе в этом», — сердечно пожелала тетя Ханна. Неожиданно позвонила мама и сообщила, что вечером к ним в гости хочет приехать семья Дельфайн. «Давайте поедем домой», — загорелась Колин. «Дельфайн очень хорошо относится ко мне. Я хочу с ней пообщаться». «И еще», — тихо добавила она, — «мне хочется попробовать, получится ли у меня сломать барьер». Тетя Ханна с радостью согласилась. Вечер с гостями прошел хорошо. Уже перед отъездом Дельфайн сообщила новость. «Завтра в наш класс придет новичок». «И кто же это?» — спросил Брэндон. «Ирвин Джордан. Он будет жить в семье Даниэля Маста. Он должен приехать сегодня после обеда, а завтра уже пойдет в школу». «Так быстро? Только приехал и сразу в школу?» — удивилась Колин. «Да», — согласилась Дельфайн. «Папа говорит, что Ирвин приехал раньше, чем должен был».
2: Пришло время заканчивать.
3: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство», в 7 часов «Чтение Библии», затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов «Проповедь Виктора Бейни», в 9 часов «Чтение книги» и в 10 часов «Проповедь Ярла Николаевича Пести».
1: Давайте мы прочтем два места сейчас из посланий апостола Павла. Я должен признаться, что мы не раз читали эти тексты, они нам все известны. Практически то, о чем я говорить сегодня буду, оно тем или иначе образом уже не раз затрагивалось. Но одно дело мы слышим, а другое дело это начинает в нас реализовываться каким-то образом. То есть, как сказал апостол Петр, напоминанием возбуждать чистый, то есть здравый смысл, ясное понимание мироустройства, ясное понимание, как мы живем, как нам нужно поступать, как нам нужно себя настраивать в прямом смысле слова. Так вот, я читаю 8 глава послания к римлянам, 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Действительно, этот стих один из немногих стихов Библии, который можно вырвать из контекста, или вынуть, лучше сказать, взять из контекста. Хотя он, конечно, вписывается в контекст, потому что апостол Павел его употребляет в определенном контексте для раскрытия каких-то мысли, которые он хочет передать читающим его письмо. Однако сама вот эта идея, что все содействует ко благу тому, кто любит Бога, она не идея апостола Павла. Она существовала до него, и она очень ясно высказывалась, и потом, впоследствии, была записана в Талмуде. Талмуд – это сборник различных мудростей, которые еврейский народ хранил из поколения в поколение, где есть разные мнения, разные, скажем, понимания тех или иных вопросов. Мы не следуем абсолютно, конечно же, тому, что записано в Талмуде, потому что, я сказал, это совершенно порой противоположные, но как памятник определенной культуры и то, из чего можно чему-то научиться, умный человек, как книжник, который мудрый, выносит и старое, и новое из сокровищницы. Я периодически обращаюсь и нахожу какие-то очень интересные вещи. Так вот, там было написано и сноска на то, что это было до времени еще апостола Павла. Одному из раввинов приписывалось такое выражение: «Пусть человек всегда говорит все к лучшему». То есть это выражение «все к лучшему» или «все ко благу», оно реально было, ну, выражение, которое наполняло практически мир и еврейское мировоззрение, в котором вырос апостол Павел. Поэтому он его так легко использует, поэтому его можно взять из контекста, потому что оно говорит само по себе и само за себя. Дело в том, что Иисус, он обращался к выражением мудрых людей своего времени, он их использовал. Как это ни странно, мы не всегда в это готовы верить, но факт, что, например, Гиллелю, одному из учителей философской школы религиозной, именно ему за много лет до Иисуса Христа принадлежало выражение, которое мы хорошо знаем и которое используется в Библии много раз. «Чего бы ты ни хотел себе, то не делай другому». И Господь приводит еще больший акцент здесь. Это как бы запрещающая заповедь, а Он дает повелительную. «Чего бы ты хотел себе, делай другому». То есть это не было изобретение, это было обращение к той мудрости народа, в котором Мессия и родился. Тем самым Он подтверждал или опровергал то, что Дух Святой, я подчеркиваю, уже открывал в его народе. Другое выражение, которое общеизвестно, и мы его сегодня знаем. «Возлюби Бога и ближнего». Вот две заповеди, да? И мы часто приписываем их тоже авторству Христа. Но дело в том, что они тоже принадлежали Гамлиелю. И потому, когда он их произнес, эти слова, а они действительно были тоже вдохновлены Богом, то это вызвало большое одобрение, потому что он был в совершеннейшем гармоничном состоянии с теми учителями, которые действительно прославились и почитались в народе. Были и другие. Были законники, были и беззаконники, были люди, которые сочиняли заповедь на заповедь, но были и те, кто говорили вещи от Духа Божьего. Но суть не в этом. Суть в самом тексте, который мы прочли, в котором сказано, что любящим Бога, притом знаем, говорит апостол Павел, то есть знаем, он и намекает на то, что это общеизвестно, а нам это не очень известно, потому что нам это трудно принять. Любящим Бога, призванным по его соизволению, все содействует ко благу. Теперь второй текст, который мы прочтем, и мы тоже к нему не раз обращались, находится в послании к Фессалоникийцам, 5 глава, 16 стих. «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем». И дальше сказано: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Мы продолжаем тему, которую затронули в прошлый раз, тему о вере, о важнейшем аспекте веры, как доверие, потому что вера имеет несколько направлений, бы мы сказали. Есть вера в кредо, есть вера в какое-то доктринальное обоснование или какую-то идею, но есть вера как реальное доверие Творцу. То есть доверие Богу. Мы говорили об этом и начали в прошлый раз. Тема очень непростая. И надо сказать, что порой она вызывает множество вопросов. Множество вопросов в частностях. В частностях. Дело в том, что так устроен наш ум. Вообще способ нашего мышления и способ библейского мышления порой отличается. Языческий мир, он привык мыслить от частностей к общему. Я думаю, что вы поймете. А вот это что? А вот тут как? А вот это зачем? А вот это почему? А вот давайте попробуем соединить. Вот пока не соединим, пока не пойму, как это соединить, не приму. Библейское мышление было совсем другим. Оно было от общего к частностям. То есть принималась сама библейская идея как основополагающий критерий. И вот уже исходя из переживания, понимания этой идеи, человек путем служения Господу, путем посвящения своей жизни просвещался в разуме и сподобился того, что Бог порой открывал ему и частности. Хотя какие-то элементы частного, происходящие в этом мире, были доступны только лишь духовицам, то есть особым людям, наделенным мудростью и откровением свыше. Ну, то есть не каждому человеку. До этого нужно дойти. Потому что откровение Святого Духа не приходит к человеку просто так. Оно приходит к тому, кто поднялся или прошел все этапы глубочайшего исследования и размышления. И тогда, как награда, ему дается нечто, что уже находится где-то даже за пределами его возможностей. Вдруг просвещается он Духом Бога Живого. Вот эта вот разница между откровением, которое умудряет простого человека. Умудряет в каком смысле? Если он стремится к мудрости, не то чтобы осел ослом, ничего не делает. Мы понимаем, что осел – это символ плоти, да, в Писании. Сидит, ничего не делает, и вдруг раз – все знает. Так не бывает. И вдруг раз – получил откровение. Одному спросили, как вы получаете такие интересные мысли? Он говорит, я думаю. Вот это не мешает. Но есть другой путь, который Всевышний также открывает. Это путь пророчества, но он возможен только в том случае, когда Всевышний помогает или дает возможность человеку войти в запредельный мир и, ну, можно сказать, подглядеть то, что там происходит, но этот человек должен быть глубоко освященным. Вот наша идея о том, что истинного пророчества может удостоиться любой человек в церкви, это ложное понимание вообще самой идеи пророчества настоящего. Да, мы можем говорить в утешение, назидание, в увещание, но если мы не освящены глубоко и по-настоящему, то есть если мы не стремились к совершенству, то мы никогда не удостоимся того, что называется истинным пророчеством. Но опять же, наша тема не о том. Мы говорим о вере, как о доверии Богу. Мы осознаем, согласно Писанию, мир лежит во зле. То есть присутствие зла в мире очевидно. И зло, которое присутствует в мире, оно очень мешает нам жить. Существуют различные идеи и теории о том, как это зло возникло. Когда Иисуса Христа некто из книжников спросил вопрос о том, что является важнейшим в законе, он произнес то, что является первичным и самым важным, и самым главным, а для нас это вообще крайне необходимым исповеданием веры, которое звучало так. «Слушай, Израиль, он сказал, ибо Господь Бог твой есть Бог единый». Он сказал глубочайшее исповедание веры, которое нам нужно также осознать, мы к этому будем возвращаться. «Слушай, Израиль, ибо Господь Бог твой, ибо Господь, если взять выражение того, что вкладывается на иврите, ибо Господь твой всесильный, Он Бог единый». В данном случае это провозглашение, которое называется «Шма Израиль», то есть «Слушай, Израиль», дает человеку некое откровение, он провозглашает в мир две истины. Во-первых, что Господь Бог всесильный, Он царь, и Он мой Господь Бог. То есть, иными словами, как говорят, Он принимает иго царства на себя. Иисус говорит, возьмите иго мое на себя. Он принимает на себя власть Божию. Вы знаете, Бог не деспот. Вот в нашем понимании нет осознания царя, явного осознания. Мы понимаем, что царь – это тот, кто пришел, взял, отнял, поставил, построил и приказал. И когда мы говорим, и будет Господь царем над всеми народами, мы понимаем, что всем народам будет, я не знаю, какое слово подобрать, кирдык. Не преклонишь колени, подсечем ноги. Но в библейском понимании царь является только в том случае царем, когда народ хочет, чтобы он царствовал над ним. Слышите? То есть народ признает царя. Мы не будем развивать эту идею, но если вы вспомните жизнь Давида, как он входил в царство, будучи помазанником, то есть определенным, когда вошла полнота, когда все колена Израиля признали его, и каждая из определенной группы иудеи отдельно помазали его на царство. То есть что? Подчинились, приняли его закон на себя. Поэтому, когда древний последователь единого Бога произносил эту фразу «Ибо Господь Бог наш, Шма Израиль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад». То есть Господь Бог наш всесильный. Это означало, что человек покоряется ему как царю. Но что было, когда он произносил «Бог единый»? Конечно, можно здесь развивать какую-то идею о доктринальности, сущности Бога, доктринальной, но вообще-то в молитве «Шма Израиль» был совершенно другой смысл. Что все исходит от Бога. Нет никакой силы в творении, которая бы могла исходить сама от себя. Нет ничего на этой земле, что могло бы действовать самостоятельно настолько, чтобы противодействовать Богу. Если человек думает, что есть что-то из сотворенного, что может противодействовать Богу и придавать этому значение и признавать эту силу, то такой человек называется в Библии как? Идолопоклонник. Вы слышите? Поэтому даже когда мы говорим о зле, мы скажем, сотворил ли Бог зло? Я скажу, как это на самом деле. Бог сотворил возможность существования зла в этом мире. Вы слышите? Это нужно понять. Зло – это есть отсутствие добра. Мы об этом говорим. Причем каждому человеку дан свободный выбор. Зло допущено в этот мир. Душа, не принимающая Бога как царя, в ней находится смешение понятий добра и зла. Это то, что пришло к нам от Адама, который ослушался повеления Всевышнего и вкусил от дерева добра и зла. На древнем языке это называется словом «даат», смешение, смешение понятий. Это не говорится о том, что он захотел каких-то знаний человеческого прогресса. Это говорится, что в нем произошел переполох. Все смешалось. И понятие добра и зла, оно стало неразличимо. Кажется, добро, а получается зло. Вроде бы зло, а на самом деле добро. Поди знай, как выбрать. То есть человек теперь, он должен иметь возможность выбрать. Как выбрать? Мы знаем, что этому противоядию зла от начала было дано священное писание. Единственное, что может помочь различать человеку добро и зло, это откровение Всевышнего, которое изначально выражалось в Торе, то есть данным Богом народу Израилеву, откровению свыше, которое называется закон, учение Всевышнего. Далее это подтверждалось пророками и нашло свою полноту в Евангелии. То есть единственное противоядие против зла, чтобы научиться, как различать добро от зла, это Священное Писание. Не просто Священное Писание как инструкция, потому что только Духом, только через веру мы можем это Священное Писание реализовать. Что подразумевается? С глубочайшим намерением и стремлением к Богу. Все, что не делаете, делайте во славу Его. И вот Адам впустил в себя зло, когда вкусил от этого древа. И мы знаем, он спрятался от Бога. И он не раскаялся, и он был помещен в особый мир, в котором мы сейчас с вами живем. Чем отличается этот мир от мира, в котором находился Адам? Здесь сокрыт Бог. Если Адам мог встречаться с Богом, это образное выражение, в Эдемском саду и говорить с ним, то здесь Бог сокрыт. В мире мы не видим присутствия Божия. Мы можем совершенно закрыться в нашей материальной телесной оболочке и вообще уподобиться животным. В этом мире мы ограничены определенными чувствами, которые у нас есть, слух, вкус и так далее. Но, конечно, у нас есть и другое измерение, которое называется душа. Но вот позволит ли человек своей душе открыться, позволит ли человек своей душе откликнуться, возникнет ли в его душе желание по Богу, это целиком и полностью зависит от человека. Бог создает условия. Но нажмет ли человек этот клапан, рычаг, который откроется в его душе, чтобы изливаемая Божья благодать была им принята, зависит от человека. Так вот, скрыв свое лицо в этом мире, это мир сокрытия, не найдут ли, не ощутят ли, Бог недалеко, но сокрыт. Бог дал место несовершенству в этом мире, а также, значит, и тому труду, который необходим, чтобы устранить это несовершенство. Может быть, это трудно для понимания, но я думаю, вы поймете. Именно наличие зла дает возможность совершить человеку тот труд по раскрытию божественного. Как написано, побеждай зло добром. Именно наличие зла в этом мире делает человека человеком. В каком смысле? Ну, в том значении, в котором мы есть. Оно дает нам возможность сейчас свободного выбора, потому что нам есть между чем выбирать. Поэтому, если произошло сокрытие Божьего лица, значит, возможность для зла. И Бог допустил возможность зла, но причем как только выбор самого человека. Но Он не оставил человека на произвол судьбы. Он постоянно посылает ему обстоятельства, даже если человек неверующий, которые предназначены, чтобы пробудить его. Вы слышите? Чтобы пробудить его. А для нас обстоятельства подобные, чтобы тоже нас пробудить, если мы засыпаем, но чтобы мы могли и вырасти, потому что именно в этих обстоятельствах, побеждая зло добром, мы исполняем свое предназначение по раскрытию славы Божьей в этом мире. То есть мы освящаем имя Божие. О чем мы молимся? Да светится имя Твое. В каком смысле и в каком значении? Что это слова? Нет, это действия. То есть мы освящаем имя Божие нашими делами. То есть мы, поступая согласно тому, как написано в Слове, мы проявляем эти качества, которые Бог желает в нас развить, и тем самым через нас слава Божия и познание о Боге могут распространяться на этой земле. Он дал нам Писание как противоядие. Я думаю, что мы это уже поняли. Так вот, человеку нужно доверие к Богу или вера, я буду использовать то и другое слово, но сейчас мы используем слово «вера» только в качестве понятия доверия, чтобы научиться вот из этих ничтожных, не то чтобы маленьких, слово «ничтожное» не означает «малое», но что-то такое, чтобы мы назвали неприятным, из этого ничтожного, что не кажется приятным, дорогим, извлечь драгоценное. И мы говорили с вами о трех составляющих такой веры, истинной веры, о трех ступенях, потому что все-таки истинная вера – это все три ступени вместе. Но для того, чтобы прийти к этому, нужно чему-то научиться. Первое, что все приходит от Бога, который есть Бог единый. То есть даже если что-то допускается в этом мире, все приходит от Бога. Когда мы делаем правильные выборы в нашей жизни, мы не говорим «ай да молодец я». Нет, люди так говорят. Но верующий человек, понимающий, что все приходит от Бога, и всякий дар совершенный понимает удивительный принцип. Кто хочет освящения или кто хочет приблизиться к Богу, тому дана будет помощь свыше. То есть Бог, видя искреннее сердце человека, видя его искреннее желание, когда человек желает принять решение правильное, он ему помогает. Как? Ну, Бог знает, как это он делает, но мы это ощущаем. А когда же мы грешим, кто виноваты? Мы. Потому что если мы принимаем неправильное решение, Бог нам не помогает. А без Его духовной силы, силы Его Духа, мы не можем принять правильное решение. То есть отошел Господь, отстранился, раз и все, мы приняли решение неверное. Поэтому, когда мы впадаем в такие ситуации, мы тоже понимаем, допустил Господь, чтобы я упал. Слышите? Но это отнюдь не оправдывает нас. Но когда мы понимаем уже так, мы можем иметь глубочайшее утешение в душе, что раз Господь допустил, чтобы я упал, значит, Он сокрыл лицо свое, значит, есть что-то, что я могу исправить и подняться. Понимаете, в чем суть? То есть это не оправдание, не дай Бог, не думайте так. Но это все-таки некое утешение для нас, это тренировка, это хождение. Поэтому мы еще будем возвращаться к этой первой мысли, и впоследствии мы разовьем вот это понятие единства управления Творца в гораздо большем масштабе, исходя, как я уже сказал, от общей идеи к частностям. Потому что если мы будем брать частности, а почему вот там маленький ребенок умер, чем он виноват, это частности. Но я уверяю вас, что мы не все частности можем понять. Но если мы принимаем общее, все, что происходит, посылает благой Бог, допускает. То есть по каким причинам, мы не знаем. Так вот, вторая часть этой веры, все, что посылается к нашему благу. Причем хочу подчеркнуть, содействует ко благу, в первую очередь, значение к вечному благу, потому что под словом «благо» подразумевается сам Бог. То есть все, что нам посылается, оно содействует не автоматически, подчеркиваю. Но если мы веруем, доверяем, что оно послужит ко благу, Бог благ, Он хочет дать нам свое благо, наивысшее благо, сам Бог, значит, приближаясь к Богу, мы обретаем наивысшее благо в этом мире и в грядущем мире. То есть нет другого для человека предназначения, как только это. Так вот, когда мы это понимаем, что все, что посылается в нашу жизнь, оно обращено, может быть, именно в эту сторону. Конечно же, при том условии, что мы содействуем, содействует, слышите, мы содействуем этому содействию. Вот этот акцент на слово «со» действует. Чувствуете, да? То есть не действует, а содействует. Содействие, оно подразумевает соучастие. Это вторая часть веры, о которой мы будем говорить, или ступени веры. И третье – распознание знаков, которые нам Бог в этом дает. Это следующая наша тема, которую мы будем освещать, если живы будем, и возможности будут в следующий раз. Так вот, человек, который находится на первой ступени, он верит, что все от Господа. Но у него могут возникать вопросы и упреки к Творцу. Почему Бог допустил именно это? Отчего мне приходится страдать, а ему живется хорошо? Вот это такой вопрос очень серьезный. Почему я? А почему он? В общем, я ничего не скажу нового. Мы все знаем вопросы, которые мы задаем, и против чего мы протестуем. Но на самом деле все это происходит от недостатка доверия к Богу. Если человек верит, что Бог благ, а я еще раз подчеркиваю, мы или принимаем это и достигаем цели нашего творения, для чего мы живем на этой земле, или мы не принимаем это. То есть приняв это есть вера. И первый постулат веры – Бог, благой Бог. Мы приняли Его царство, и мы понимаем, что все исходит от Него. Если мы принимаем, верим, что Бог благ, то мы верим, что все, что приходит от Бога, который благ, направлено ко благу, а не на злу. Вы понимаете? То есть, если Бог благ, то все, что приходит от благого Бога, направлено ко благу. Поэтому вторая ступень, о которой мы сегодня говорим, это вера, что все, что происходит, происходит к лучшему. Поэтому человек должен научиться, что все, что происходит с ним, к его собственному благу, хотя кажется порой, что не к добру. И всякий, кто умеет вдумываться в обстоятельства своей жизни, убеждался в этом не раз. Надо отметить, что на самом деле, когда приходят испытания, мы никогда не можем знать, что случится после. Потому что в этом и испытание, чтобы мы ничего не знали. Вы понимаете? Мы можем в испытаниях что? Только верить. Поэтому, когда наши планы разрушаются, когда какие-то ситуации противоречат нашему настроению, обычно мы злимся, но совершается, если даже какое-то нарушение наших планов, существует множество причин, по которым это происходит. И эти причины известны Богу, но верующий, он потому и верующий. Я хочу, чтобы наш стереотип понятия верующего поменялся, понимаете? В нашем понятии верующий – это тот, кто верит в идею доктрины какой-то, понимаете, да? То есть мы понимаем верующий, вот я верю в символ веры. Хорошо, здорово, что мы верим в символ веры. Но истинная вера Авраама, истинная вера потомков Авраама, что верующий должен верить, что все, что приходит к нему в жизни, все допускает Бог. И все может быть обращено к лучшему. И некого обвинять, хотя Божьи замыслы сокрыты, всегда сокрыты от человека во время испытания. Если он выдержит проверку верой, то сможет понять, зачем это было дано, в чем состояло его благо. Однако есть причины, когда некоторые обстоятельства скрываются от нас до преклонных лет или даже до самой смерти человека, а некоторые будут скрыты до прихода Христа – когда мы получим объяснение о том, почему и что мы пережили, и какое благо нас ожидает. Я помню, я приводил вам как-то рассказ, который мне очень нравится и вдохновляет меня. Я попробую его повторить, и я думаю, что нам будет поучительно его услышать, когда во время Второй мировой войны в Германии уже собирали в лагеря изначально всех верующих, своих же верующих, которые оставались, ну скажем, вне понятий Рейха. И вот две сестры оказались в одном из таких лагерей, две сестры верующие, две сестры, которые по крови сестры, ну и по вере сестры, оказались в самом тяжелом для них жизненном испытании. Это был страшный барак, где находились одни женщины. Мрачно, грязно, невыносимо, но больше всего им докучали вши. Говорят, что вшей было столько много, что, в принципе, невозможно было представить для человеческого разумения, что вот такое кишение этих злостных насекомых, которые доставляли массу неприятностей и так несчастным женщинам. Но они, не имея Библии в руках, пытаясь вспоминать Священное Писание, продолжали молиться каждый день. И вот эти слова, которые мы прочли, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Они старались радоваться. Они старались радоваться каждому дню. Они говорили: Господи, мы благодарим Тебя за дар жизни, который у нас есть. Она сохранена. Люди ценят жизнь, понимая, что каждая минута, каждое их дыхание, оно может быть использовано для того, чтобы приумножиться бесконечно в вечности, если мы здесь, на земле, приближаемся к Всевышнему. И вот они молились, они пытались радоваться. Сестра одна более-менее, а вторая инвалид, практически неходячая. В обычных-то условиях невыносимо, а в этих условиях вообще невозможно. Они благодарили Бога за все, что видели. Старались приносить Ему в молитве благодарность, говоря о том, что: Господи, благодарим. Как я уже сказал, мы живы, мы вместе, ведь могли быть не вместе. И не знать о судьбе друг друга было бы еще страшнее. Благодарим Тебя, что есть много людей, которые напоминают нам библейские стихи, потому что женщины были многие верующие, кто-то передавал друг другу те или иные тексты из Библии. Они молились обо всем и благодарили Бога обо всем, что видели, что окружало их. И однажды пришло такое состояние, когда, казалось бы, возможность для благодарения иссякла, полностью иссякла. И тогда эти две женщины переглянулись, стряхнули с себя ползающих вшей, и та, которая больная, физически немощная, произнесла с улыбкой: «Ну что ж, говорит, нам только остается благодарить за вшей, потому что за все, что можно, поблагодарили». Они возрадовались такой странной идее, и зазвучала не менее странная молитва: «Господи, благодарим Тебя за вшей». Они не знали, почему Дух Божий наполняет их в это мгновение, но это было настолько необычно благодарить за вшей, которые причиняли им огромные неприятности. Конец этой истории такой, что из-за того, что в этом бараке были вши, охранники лагеря брезговали женщинами, которые находились там. По какой-то причине вши бывали в других бараках, но такого стечения этой нечисти не было в других местах. Поэтому охранники заходили в барак, практически только приоткрыв дверь, ставили туда еду, которую нужно, и уходили. И вот когда пришло время, и войска освобождения пришли на это место, большинство бараков, практически все, где были мужчины, были сожжены вместе с людьми и уничтожены. А вот этот барак был оставлен фашистами по одной причине, точнее, по двум. Первая причина заключалась в том, что они и так умрут. Мы знаем, что вши, разносчики тифа и так далее. Но вторая причина была более коварна, что они не просто умрут, они еще заразят других людей. Так вот, случилось то, что случилось. Все, кто были в этом бараке, остались живы. Все, кто были в этом бараке, не заболели. Все, кто были в этом бараке, могли принести весть о Боге, который совершает удивительное для тех, кто может благодарить и радоваться в самых трудных обстоятельствах. А если бы они видели только вшей, если бы они видели только вшей в своей жизни, как часто видим мы, если бы в тех обстоятельствах, которые приходят в нашу жизнь, мы видели бы только то, что нас кусает, травит, нам неприятно, так бы вши остались вшами. Но для них они стали Божьим благословением. Иеремия 29:11. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Много раз читаем, но вслушайтесь. Вслушайтесь, вдумайтесь, это же удивительно пророческое слово. Бог говорит: «Я, только я знаю намерения, только я знаю, почему происходит с вами то или другое. И мои намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и дать вам надежду». Только Бог знает наш путь, который человек должен пройти в этой жизни. И в материальной, и в духовной. Поэтому только Он знает, какое благо может принести нам то или иное обстоятельство. Когда приходит испытание в нашу жизнь, человек не может, я подчеркиваю, не может видеть благо во время испытания. Он не видит. Иначе бы это не было испытанием. В чем сущность испытания? Вера. Чистая, нелицемерная, которая сближает человека с Богом. И вот если человек осознает, что испытания, которые пришли, допустил Бог, то, о чем мы говорим, единственный способ выдержать испытания, подчеркиваю, единственный – верить. Это не самонастрой, это не аутотренинг, это глубокая заповедь о состоянии души. Верить, что любящим Господа все содействует ко благу. Все. А не почти все. Все – это значит полностью. Мы часто допускаем ошибку, мы доверяем до определенной границы. И если случается что-то, с чем мы не можем смириться, рушатся планы, теряются деньги, наносится урон чести, достоинству, что-то происходит против нашего желания, мы не в состоянии признать, что все к лучшему. И мы говорим, ну все к лучшему, кроме вот этого данного случая. Но если человек не верит, что то, что происходит с ним – оно может быть, и оно будет обращено к добру. Если он не верит, то он не верит вообще в самого Творца. Потому что веру в Бога и веру в Его благость разделить невозможно. Если ты веришь, что все от Господа, уверуй также в то, что все к добру. А вот если мы верим, что что-то от Господа, а что-то вне Его ведения, если мы верим, что сатана может принести нам ущерб, да, может, если Бог позволит. Вы понимаете? А если мы верим ему как отдельную действующую силу, что сложилось в средних веках, пронизило христианское мышление и истолковало Библию наоборот, то мы идолопоклонники. Придавая силу и значение тьме, мы идолопоклонники, мы служим только Богу, слышите? Только Богу. И противостоим сатане чем? Твердой верою. Не в доктрину, друзья мои, а в том, что любящим Бога, призванным по Его соизволению, все содействует ко благу. Поэтому у Бога есть причина на все. Все, что происходит с нами, имеет причину, и большей частью, если это страдания, это обычно они посылаются для нашего пробуждения, для исправления каких-то наших качеств. Потому что если бы мы каялись тут же, когда согрешаем, мы бы не страдали вообще. Вы понимаете? Нет, бывает, что мы говорим: «Господи, прости», но при этом мы не имеем в виду то, что говорим. Мы согрешаем против людей, правда? А потом говорим: «Прости меня, пожалуйста». Но наше «прости меня, пожалуйста», оно подразумевает совершеннейшую неискренность. Больше всего меня умиляет в христианском обществе, в нашем, неправильное прочтение Писания и вот такая психология. Господь наш говорит о том, что нужно прощать. Но Он также учит, что нужно не грешить, не обижать. Когда мы приходим к человеку и говорим «прости меня», а он нам говорит, ну скажем, Бог простит в лучшем случае, а в другом он говорит, чего ради я тебя должен прощать. Знаете, что мы делаем? Мы смеем переключиться с себя на него. Скажут, как ты смеешь, тебе же повелено. Вдумайтесь, вот полное извращение мышления. Все, мы уже как бы чистые и праведные, а он меня не прощает, тоже мне христианин. О, вот тут-то и проявляется наша искренность или неискренность. Вот тут-то Бог и смотрит. И, может быть, он допускает этому человеку некое ожесточение,

вновь столкнуться с подобной ситуацией, которая не будет нам казаться подобной. Нам будет казаться, что между ними нет взаимосвязи, но мы всегда будем обретать меру за меру, и мы вновь и вновь будем проходить одно и то же испытание. Так вот, сила веры, а это ко благу, о чем мы говорим, потому что, пройдя это испытание, мы можем что-то извлечь из себя, что-то отторгнуть или что-то приобрести. Так вот, это ко благу. Сила этой веры помогает смириться с волей Творца и, скажу такое слово, с любовью принять испытание. Слышите, не страдания мы любим, а вот с любовью это какое-то особое состояние смирения. Но самое важное вот в чем. Если человек укрепился в вере, что все ко благу, у него и в самом деле все станет хорошо. Потому что даже зима сменяется летом, лето сменяется осенью. Сезоны установил Бог, так бывает и в нашей жизни. Не вечно быть мраку там, где мрак огустел. Слава Богу за это. Но прежде нам на этом пути встречаются обстоятельства, которые нам не нравятся. Нам придется общаться с неприятными людьми для нас, которые бы мы предпочли вообще не знать. Бог порой желает, чтобы мы были тесно с ними, потому что каким-то образом в нас производится определенное исправление. Есть места, где человек должен побывать, прожить какое-то время, даже против своей воли. Но не хотел бы он там жить, даже не понимая, как его туда занесло, но почему-то там необходимо ему быть, почему-то, чтобы научиться и чтобы исправиться. Есть другие испытания, различные, через которые мы проходим, хотим или нет. И это называется наше поприще. То есть, которое должно проходить с терпением. Надо отметить, что испытания и трудности приходят неожиданно. Они всегда не входят в наши расчеты, они нарушают наши планы, и все идет не так, как бы мы хотели. Но если мы укоренены в вере, что все эти события не случайны, слышите, не случайны, что все идет в точности по плану Всевышнего, знающего, что лишь только таким образом человек может что-то изменить, чтобы приблизиться к Нему. Если человек примет происходящие события с верой, что все к лучшему, что мне посылается определенный знак, то тогда он сможет начать радоваться. И вот теперь то, что мне хочется очень важное сказать. Если в испытаниях мы радуемся, это уже и есть служение Богу. Услышьте. Если в испытаниях мы научились радоваться, это уже есть служение Богу. То есть мы уже служим Богу чем? Духом своим. Наивысшее служение Богу каким образом осуществляется? Руками? Ногами? Духом. Служащие Богу духом. Поэтому, если мы можем радоваться, то мы служим Богу. Иакова, 1 глава, 2 стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Сильное слово, да? «Зная, что испытание вашей веры производит терпение». То есть вера, доверие Богу. Слышите? Что это от Бога. Что Бог меня испытывает. Что это ко благу. В данном случае это произведет во мне стойкость, твердость, терпение. Терпение должно же иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Цель нашего пребывания здесь – исправление нашей души. Откуда это слово? От слова «совершенство». Если мы идем к совершенству, значит, мы какие? Несовершенные. Значит, для того, чтобы стать совершенным, нужно что сделать? Исправить несовершенство. Вы понимаете, да? То есть я немножко совершенный, но не до конца. Так не бывает, да? То есть я совершенный, но только как бы вот на 1 килограмм, а надо на 80. Нет, в данном случае совсем по-другому. Мы должны что-то исправить, чтобы прийти к совершенству. И это приходит через что? Через испытание.

0: И дальше написано, если же у кого из вас недостает мудрости, подразумевается в испытании. Что делать в испытании? Боже, что мне делать? Да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верой, немало не сомневаясь в том, что любящим Бога, призванным по его соизволению, все содействует ко благу. Да просит с верой. И вот теперь очень важно, друзья мои, пришло к нам испытание, внезапно свалилось. Как разрешить любую проблему, которая приходит в нашу жизнь? Даю очень короткий рецепт. Все начинается с радости. Большинство людей считают, что выбор начинается с практических вопросов. То есть надо что-то делать, надо что-то решать. Как лучше поступить? Что вообще, ну, что делать, что делать? Мы задаем, ах, свалилось, что делать, что делать? Подскажите, что делать? Хаос в разуме. Но у верующего человека, наоборот, испытание пришло. Слава Богу. Я радуюсь душе моей, радость душе, понимая, что в данный момент ты вышел на прямой контакт с Богом. Что теперь у тебя есть шанс обратиться к лучшему. Поэтому прежде чем человек принимает какое-то решение, делает какой-то выбор, он решает с вопроса о том, радоваться своей участи или нет. Это очень непросто, но это очень важно. И тогда принять какое решение, а мы слышали какое, да просит у Бога, это второй этап. Вы скажете, да нет, я буду сразу просить у Бога. Нет. Если ты будешь просить у Бога в отчаянии души, разрываясь, ой, я виноват, дьявол напакостил, жизнь поломала, не получишь, потому что не просто просишь, то есть не прямая связь, а просить нужно с радостью, то есть радуйтесь, когда впадаете в испытание, в искушение, в данном случае искушение подразумевает испытание нашей веры, доверия к Богу. Радуйтесь, вот сейчас-то я могу реализоваться. Господи, я понимаю, что Ты допустил в мою жизнь. Я понимаю, что вот это произошло. Я могу радоваться тому, что да, даже если это плохо, даже если я виноват, я могу радоваться, потому что я могу это исправить. Вот если я не радуюсь, то я исправить не могу. Поэтому, если человек принял испытание с радостью, он может перейти ко второму этапу. Тогда он сможет найти правильное решение проблем, он обретет мудрость. А если на первом этапе выбор сделан неправильно, человек в угнетении, он не радуется своей участи, то уныние парализует всякую способность к молитве, к вере, и нет сил сдвинуться с места и что-нибудь изменить. Он не сможет просить о мудрости, потому что сказано, всегда радуйтесь, а потом непрестанно молитесь и за все благодарите. Апостол Павел это изрек в совершенно верном порядке. Поэтому радость в испытании, откуда она приходит в нашу жизнь? Когда ты утверждаешься в своем сердце, что это испытание, что ты не брошен, что Бог под контролем все держит, что все исправляется. Но все-таки вопрос другой. А если мы все-таки хотим, чтобы было не так, мы хотим изменить в нашей жизни, подразумевает ли то, что я говорю, смирение со всеми обстоятельствами, в каком смысле? Ну, будь как будет. Нет, друзья мои, если мне, например, не нравится работа, и я хотел бы ее изменить, или зарплата у меня хорошая, но маленькая, небольшая квартира, а надо больше. Что нужно сделать? Нужно попытаться изменить, правда? Но если я не в состоянии, не в моих силах осуществить задуманные перемены, нет, сейчас много возможностей, пошел там, набрал кредитов, а потом привет из леса, был брат, нету брата, прячется от всех и так на долгие года, то сделал шаг веры, да? Шаг веры, получил все кредиты, которые можно. Господь поможет. Нет, если человек не в состоянии чисто, честно, реально осуществить задуманное, как он мыслит? Значит, Господь хочет, Его воля, слышите, Его воля, чтобы в данный момент оставалось все как есть. И значит, человек должен побороть свою суету, хаотичность и принять волю Божию в смирении и в радости, зная, что это на благо, но при этом свои желания и стремления он может продолжать выражать в молитве. Только это не та молитва веры, которую проповедуют харизматы. Понимаете? Это не то, чтобы ты развесишь по всему дому таблички «У меня будет Роллс-Ройс». Это молитва Христа «Да будет воля Твоя». Господи, я имею желание, я открываю, но я способен и радоваться тому, что имею. Если я все время недоволен тем, что я имею, я не научился радоваться, в чем я есть, вообще потому, что я дышу, значит, я уже по факту ропчу. А раз я по факту в ропоте, значит, я не могу получить ничего. Однако мы можем молиться, нужно выделить время ежедневно и просить о переменах, а в остальное время радоваться. Нужно верить, что всякая вещь – свое время, и только Бог решает, когда оно наступает. Поэтому, если можешь свою жизнь изменить, измени, пожалуйста. А если не в силах, если видишь, что в данный момент не в твоих силах что-либо изменить, то поверь, что твоя жизнь должна быть именно такой, и в этом Бог изольет максимальное благо для тебя. И ты сможешь это принять на сегодняшний момент с любовью и смирением. Тебе не нужно отказываться, слышишь, от стремления к переменам, но ты должен принять с радостью реальность, в которой ты живешь. Я думаю, что это может быть сложно, но должно дойти. Если мы не способны принять реальность, которую Бог допустил, то мы не способны получить что-либо другое. Желаете и не имеете. Потому что просите не на добро, а для ваших вожделений. То же самое в духовном плане. Если человек стремится преуспеть в служении, но у него это не получается, под словом «служение» я отнюдь не подразумеваю служение, как мы понимаем, должность. Нет. Служение Богу – это даже вот то, что я сказал. Это радоваться, когда приходит испытание. Это есть служение Богу. Когда человек желает преуспеть в служении, в познании Всевышнего, но у него не получается, а он хочет, тому тоже может быть ряд причин. Возможно, это испытание, посланное Богом, чтобы искупить вину за то, что когда он не думал о служении, не стремился к нему, слышите, а вот сейчас он хочет, а труднее дается. Понимаете? То есть, когда мы презирали то, что нам дано было, мы верили, что когда мы только лишь захотим, он выскочит к нам навстречу и скажет, я только в тебе и нуждался. Понимаете, мы так мыслим. Но на самом деле, когда мы хотим вернуться, а эти побуждения в нас Бог вкладывает, потому что человек вдруг осознает, если я не начну сейчас жить по-божьи, ну все, я погибаю. И начинает пытаться, а даже то, что раньше могло быть легко, сейчас не дается. Вы понимаете? И человеку в 10, 20, 30 раз тяжелее. Ему теперь нужно приложить еще большие усилия. Потому что известно на небесах, что если он сразу получит желаемое, он возгордится и навредит себе. Он скажет, да, Бог на это не обращает внимания. Когда хочу, прихожу, когда хочу, ухожу. Поэтому, когда мы думаем, ладно, устрою свои дела и начну служить Всевышнему. Нет, так не получится. Сегодня нужно делать максимально то, что в твоей силе. Но так или иначе человек должен с любовью принять и со смирением даже это состояние. Да, мне сейчас стало труднее. Да, я понимаю, что сейчас тяжелее. Но я принимаю и верю, и продолжаю молиться, и устремляться к Господу, пока не стяжаю вот этих добродетелей и достоинств, которые необходимы, чтобы преуспеть в служении Всевышнему. Я заканчиваю. Если человек верит, что все определяется Богом и все ко благу, такой человек не ждет подвохов от Бога. Он подобен пассажиру, который едет с водителем, в котором уверен. Он спокойно расслабился на кресле, смотрит в окно, любуется видом. Он доверяет ему. Вы когда-нибудь видели человека, которому не достает доверия к водителю? Я бываю на его месте. Ну, в смысле, не водителя, а пассажира. Этот человек нервничает. Он не доверяет, он только на себя полагается. Он кричит: стой! Сюда, сюда поверни! А некоторые пытаются даже за руль хвататься. Потому что он все время беспокоится и сердится, ему кажется, что не по той дороге едет, слишком быстро, слишком медленно, плохо в поворот вписывается, слишком качает на ухабах. От чего он так страдает? Да потому что не доверяет водителю. Но водитель тот, кому можно не доверять. Но вот мы говорим о Боге. Если человек думает, что он сам определяет жизненный путь, он не может принять с покоем и с миром то, что ему дано. И когда что-то идет против него, он расстраивается. Мы забываем, что все, что нам посылается в нашу жизнь, это посылается для нашего исправления. От этого никуда не деться. И каждого из нас направят туда, где можем совершить это исправление. Так хочет Господь. И так произойдет с нами. Поэтому человек, который не имеет такой веры, он не наказывается Богом. Отсутствие такой веры, недостаток, он уже сам по себе является страшным наказанием для души человека. Понимаете? Потому что страшные терзания испытывает такой человек. Если же он способен радоваться, его разум свободен, и тогда он может принимать от Всевышнего сообщения, послания и намеки и понять, куда направляет его Бог. Его сердце открыто для молитвы. Он просит, чтобы Бог просветил, указал, что он должен сделать, что он должен исправить. Поэтому дай Бог нам усвоить этот урок. А для того, чтобы подняться на высший более уровень и уже понимать, что хочет Всевышний, нам нужно вот в этом пребывать, о чем я сейчас говорил. Если все испытания мы примем с любовью, то можем понять, что говорит нам Бог лучше. И что Он говорит к нашему сердцу. Да благословит Господь. Аминь.
1: Мы ценим Бога.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

сравнивает праведника с пальмой, а праведник цветет, словно пальма, возвышается, как кедр на Ливане. Посаженные в доме Господнем, они зацветут во дворах храма нашего Бога. Они в старости будут плодовиты, сочны и свежи. Псалом 91:13-15. А что же такого в пальме особенного? Самая высокая пальма достигает 60 метров в высоту. Это самое устойчивое дерево в мире. Пальма после урагана остается такой же, как и до урагана. Когда Давид говорил это о праведнике, он думал: праведник может устоять во время урагана. Это пальма, которую ветер не сдует. Это пальма, которая не упадет от урагана. Я хочу, чтобы ты был таким же сильным и никогда не падал, чтобы в твоей жизни была сила противостать любому урагану. И даже если тебя ветер наклонит, ты всегда выпрямишься и будешь стоять ровно. О пальме сказали: чем больше ее топчут, тем быстрее она растет. Пальма служит нам прекрасным примером стойкости против житейских невзгод. Пальма — это царица пустыни. Ей не страшен ураган, буря. Она прилегает к самой земле и снова выпрямляется. Ветер ее ломает, а она стоит. И еще деревья, на которых растут лишь листья, не имеют никакой ценности. Но эти плодовиты, сочны и свежи. Пальмовые деревья росли в Ханаане и сейчас растут в тропических странах. Арабский фитолог как-то сказал: «Пальма — царица оазиса. Она погружает ноги в воду, а голову — в зной небес. Она как будто тянется к небу, чего не скажешь о людях». Самым большим чудом в пальме являются ее листья. Они имеют ширину в среднем 70 сантиметров. Длина достигает более 3 метров. Особенно прекрасны цветы длиной 14 и шириной 12 сантиметров. Количество цветов в одном соцветии около 100 тысяч. 100 тысяч маленьких фабрик аромата, которые издают приятное, чудное благоухание для человека. Таковыми Бог желает видеть нас. Павел во 2 Коринфянам 2 главе пишет: «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, в благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». С пальмовыми ветвями встречали царей. Вспомните торжественный въезд Иисуса в Иерусалим. Спасенные души держат в руках пальмовые ветви, как символ победы добра над злом. Семейство пальмовых насчитывает 1200 видов. Они разные, как люди. Пальма изумляет своим плодоношением. Это мать, кормилица и убежище для всех путников в ненастную погоду. Своими листьями она создает природный шалаш. Она дает древесину. С листьев делают крышу. С ее волокон скручивают веревки, маты, матрасы, мешки, сумки, шляпы и многое другое. Этим пальма служит примером полезности нашей жизни. Иисус сказал: «Тем прославится Отец ваш Небесный, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Пальма — это еще природная пищевая кладовая. Зеленые листья и бутоны используются для салата. Сушеные финики едят и делают из них муку и крупу. Из финик делают пальмовое молоко, пекут хлеб, а из сушеных косточек готовят кофе. Одна пальма может дать 270 литров молока и 250 килограммов фиников. Кроме того, если брать историю Востока, то пальма — это еще и кормилица. Семья, у которой во дворе росла пальма, могла кормиться с нее круглый год, собирая несколько урожаев плодов. Пальма — это царица пустыни. Ей не страшен ураган. Она прилегает к самой земле и снова встает. Ветер ее ломает, а она стоит.
не заметили ли вы, что она служит нам прекрасным примером стойкости против житейских невзгод? Похож ли я на пальму? Какие плоды я приношу Богу? Как я переношу испытания и искушения? Тянусь ли я к небу в тяжелые минуты жизни? Могут ли в моем доме найти приют, утешение и убежище нуждающиеся? Задумайтесь над этим, друзья мои.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию свидетельство брата Игоря из поселка Мельничное Приморского края России. Я работаю лесником и живу в поселке Мельничное, расположенном в центральной части Сихотэ-Алинского горного хребта Приморского края России. Слава Богу, что и в нашем далеком таежном поселке есть церковь. По свидетельству братьев и сестер по вере, я покаялся и принял Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Бог вышел мне навстречу и крестил меня Духом Святым. Хотя в христианстве я еще не все понимал. Например, мне не было еще понятно необходимость страданий Иисуса Христа. Мне казалось, что всемогущий Бог мог бы и так по безграничной милости своей любви простить грешное человечество и дать шанс получить вечную жизнь. В связи с этим я тогда также недооценивал опасность врага человеческого, дьявола, ищущего очередную жертву. В своих молитвах я просил Бога открыть мне истинный смысл голгофских страданий Сына Божьего Иисуса Христа. В сновидении или наяву вразумить меня относительно связи крестовых страданий с моим личным спасением. Бог услышал мою молитву. И вот однажды в сновидении мне было показано усталого человека на больничной койке в очень тяжелом состоянии, всего в бинтах, так что трудно было его узнать. Видел я своего опечаленного и встревоженного отца, взволнованно ходившего больничным коридором нашего пастора Михаила и его жену Людмилу, которая пела духом. Пробудившись, я понял, что это сновидение было дано мне от Господа. Размышляя над тем, что мне Господь хотел сказать этим сновидением, я решил молиться за того лежащего в бинтах человека, чтобы Бог его исцелил и поставил на ноги. И я не мог даже предположить, что тем приснившимся усталым, лежащим на больничной койке, был никто иной, как я сам. Я не мог узнать себя еще и потому, что у показанного мне страдальца не было бороды, а я в то время носил и усы, и бороду. В тот майский день 2004 года, когда со мной произошел ужасный случай, я с утра ощущал в своем сердце большое беспокойство. Побуждение Святого Духа молиться на иных языках за показанного мне каким-то непонятным для меня образом пострадавшего человека. И я время от времени совершал такую молитву во время обычного обхода доверенных под мою охрану обширных таежных угодий. Постепенно мое настроение улучшилось, и вечером я возвращался домой с мыслью о теплой встрече с родными. Неожиданно справа от таежной тропы я услышал грозный звериный рык, а в следующее мгновение большая тигрица сбила меня с ног и начала терзать мое тело зубами и когтями. Все произошло так быстро, и бросок полосатой хищницы был настолько стремительным, что я не успел ничего предпринять для своей обороны. От невыносимой боли и ужаса я кричал и стонал, инстинктивно заслоняясь от острых клыков и когтей могучего зверя. Руки мои были искусаны до плечей, нижняя губа разорвана. Истекая кровью, мне удалось несколько раз вырваться из острых звериных лап. Я пытался убежать от тигрицы, чтобы спастись. Но оба раза она легко меня догоняла и снова сбивала с ног, как кошка-мышонка. Каждый раз она тяжело дышала мне в лицо. Когда я совершенно ослаб в ее когтях и уже не пытался убежать, начал истово молиться. Можете себе представить, какая это была мольба? Кроме всего другого, я умолял: «Господи, позволь мне ощутить Тебя в своем сердце. Спаси мою жизнь от этой ужасной смерти. Господи, оставь меня в живых». Ко мне возвращались силы, и я снова вырывался из острых огромных клыков и когтей, пытаясь спастись бегством,
но хищница меня опять сбивала с ног. Потом врачи говорили, что терзавшие меня звериные клыки и когти на 1 сантиметр не достали до сонной артерии. Если бы тигрица разорвала артерию, все было бы кончено. И тут она принялась терзать мои ноги. Ее глаза горели кровожадным огнем. Сопротивляться мне становилось все труднее. Чувствуя, что мне уже не вырваться из хищных когтей, я всем сердцем, как в последний раз, снова воззвал к Богу. «Господи, если мне уже не суждено жить, то пусть эта тигрица скорее покончит со мной и оборвет мои нестерпимые муки». Вдруг тигрица разжала свои острые, впившиеся в мое тело зубы, испуганно отпрянула от меня и бросилась, словно оранжевое пламя, в чащу. Только хвост мелькнул. В первую минуту я не мог прийти в себя. Не мог поверить, что безжалостная тигрица убежала совсем, что я спасен. В следующую минуту я поднялся на ноги, чтобы попытаться убежать, боясь, что тигрица может вернуться. На ногах я мог стоять, а вот ободранных рук не чувствовал. Тигрица разодрала в клочья всю мою одежду и обувь, считая их, наверное, несъедобной шкурой. Я оставался в одной футболке. Кое-как, прикрывшись связанными лоскутами, я горячо поблагодарил Бога за спасение и попросил, чтобы Он дал мне сил добраться домой, потому что до нашего поселка мне оставалось еще 2 часа пешего пути. Дойдя до речушки, я, охая от боли, омыл свои раны, напился воды и с усилием продолжил свой путь. На подходе к поселку меня догнала легковая машина, но сидящие в ней ужаснулись моего страшного вида, посчитали пьяным, так как от потери крови и пережитого меня сильно шатало. Они пообещали, что скажут обо мне в поселке, и укатили. Бог дал мне силы добраться домой своим ходом. В больнице мне сбрили бороду, чтобы зашить кровоточащие раны на лице и шее. Мне наложили 150 швов по всему телу. Страдая, думал я о страданиях Сына Божьего Иисуса Христа. И, наконец-то, глубоко осознал, какую огромную цену Он заплатил за каждого из нас, как Он омыл нас Своей драгоценной кровью и под какой могущественной защитой мы пребываем, избрав Иисуса нашим Господом. Я благодарил Бога за мои страдания, принесшие мне познание высшей мудрости. В те дни Бог был ко мне ближе, чем когда-либо раньше. Я каждую секунду чувствовал Его присутствие всем своим израненным телом. Господь пребывал со мной. Это был драгоценный опыт познания Божьей любви. Сам по себе случай нападения полосатого хищника, царя тайги на человека, в нашем Приморском крае не редкость. Известие о случившемся со мной облетело все газеты. Охотоведы, хорошо знающие повадки, занесенные в Красную книгу дальневосточных тигров, до сих пор не могут понять, почему тигрица сразу не убила свою жертву? Почему истязала меня и почему убежала? А вот верующие люди сразу все понимают, когда узнают о том, как я молился в звериных когтях. Раньше я не понимал и недооценивал абсолютную власть нашего Спасителя над силами зла, Его беспредельное могущество, способность видеть и слышать все происходящее на земле и на небе, внимать искренним молитвам и вовремя приходить на помощь верным Ему. Я убежден, что произошедшее со мной — урок не только мне. Мы должны крепко держаться своего Спасителя и Господа, никогда не отступать от Его мудрых повелений, всегда помнить, что Иисус Христос, будучи безгрешным, сошел на землю,
чтобы взять на себя все наши грехи, искупить нашу вину и защитить нас от льва рыкающего. Через полтора месяца после поведанного вам ужасного, но и поучительного события я вступил в завет с Богом, засвидетельствовав о великой милости Божьей и дал слово служить Господу с доброй совестью.

его повеление. И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». Матфея 40 стих, глава 25. «Я голос его услыхала, к искупленным он обращен. Работать пора нам настало, смотрите, как мир развращен. Свои вы кумиры разбейте, зачем вам копить серебро? На дело мое не жалейте, пошлю, лишь творите добром. Повсюду с собою несите Евангелие, помощь и свет. На деле вы всем докажите заботу, любовь и совет. Над миром любовь чтоб царила, и счастье настало страны, чтоб царство мое наступило, и кончилась власть сатаны. Голодных скорей накормите, странников примите в свой дом, радушно ночлег предложите, награду я дам вам потом. Пойдите в подвал, посмотрите, там голод с нуждою живет. Чем можно вы им помогите, согрейте любовью сирот. Благую им весть отнесите, что есть у них добрый отец. Жилище его укажите, заботам настанет конец. Согрейте, обшейте, обмойте вы бедных, бездомных сирот. Духовную песню пропойте, приняв на себя часть забот. В больнице, ужасно страдая, старушка больная лежит, а рядом, почти умирая, девица душою скорбит. Несите им весть утешеньем, скажите, Бог их возлюбил, за них перенес он мученье, их грех Бог простил, искупил. Вот юноша, полный талантов, я щедро его наделил, он знает Шекспира и Данта, а Библию знал да забыл. Он в мире душой пребывает, часть мира ему дорога. Спасайте его, погибает душа его в сетях врага. У жнива моя побелела, жнецов надо много для ней. Работа большая приспела, идите работать дружней. Кто будет на ниве трудиться, того всей душой возлюблю. Кто будет богатством делиться, сверх меры его наделю. Аминь.

Наполняй меня свет. Наполняй меня силой любви и побед. Наполняй меня мудростью, миром, теплом. Наполняй меня, Бог мой.

Все это было. Была Гефсимания, двор Каиафы, неправедный суд, злобные крики, святое молчание, руки, стянувшие веревочный жгут. Все это было. Жестокие войны, бич, багряница, венок из шипов, робость друзей, устрашенных побоями, казнь на Голгофе, злорадство врагов. Все это было, и крест, и железные гвозди, кровь из зияющих ран, муки душевные, муки телесные. Это не сказка, не миф, не обман. Все это было за нас перенесено. Все это было, чтоб нас оживить. Чтобы не только красивыми песнями мы прославляли величие любви. Так почему же святое стремление к жизни возвышенной стало слабей? Разве уже не имеет значения то, что когда-то спасало людей? Разве не нам проповедана истина? Разве не мы ее будем нести сердцем пылающим, совестью чистою, мрак освещая на нашем пути? Господи Боже, душой сокрушенною, дай нам все это прочувствовать вновь, чтобы, стряхнув состояние сонное, мы оправдали название свое.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

«Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу». К Ефесянам 5:8-10.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Виктора Бейни.
1: Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 1. Сии суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом в пустыне на равнине против Суфа, между Фараном и Тофелом, и Лаваном, и Асерофом, и Дизагавом, в расстоянии 11 дней пути от Харива, по дороге от горы Сеир к Кадес-Варне. 40-го года, 11-го месяца, в первый день месяца говорил Моисей сынам Израилем все, что заповедал ему Господь о них. По убиении им Сигона, царя Морейского, который жил в Есивоне, и Ога, царя Васанского, который жил в Аштерофе, в Едрее, за Иорданом, в земле Моавитской, начал Моисей изъяснять закон сей и сказал: «Господь Бог наш говорил нам в Хариве и сказал: полно вам жить на горе сей. Обратитесь, отправьтесь в путь и пойдите на гору Амореев и ко всем соседям их, на равнину, на гору, на низкие места и на южный край, и к берегам моря, в землю Ханаанскую, и к Ливану, даже до реки великой, реки Ефрата. Вот я даю вам землю сию, пойдите, возьмите в наследие землю, которую Господь с клятвой обещал дать отцам вашим, Аврааму, Исааку и Иакову, им и потомству их. И я сказал вам в то время: не могу один водить вас. Господь, Бог ваш, размножил вас, и вот вы ныне многочисленны, как звезды небесные. Господь, Бог отцов ваших, да умножит вас в 1000 крат против того, сколько вас теперь, и да благословит вас, как Он говорил вам. Как же мне одному носить тягости ваши, бремена ваши и распри ваши? Изберите себе по коленам вашим мужей мудрых, разумных и испытанных, и я поставлю их начальниками вашими. Вы отвечали мне и сказали: хорошее дело велишь ты сделать. И взял я главных из колен ваших мужей мудрых и испытанных, и сделал их начальниками над вами, 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками, 10 начальниками и надзирателями по коленам вашим. И дал я повеление судьям вашим в то время, говоря: выслушивайте братьев ваших и судите справедливо, как брата с братом, так и пришельца его. Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого, выслушивайте. Не бойтесь лица человеческого, ибо суд — дело Божье. А дело, которое для вас трудно, доводите до меня, и я выслушаю его. И дал я вам в то время повеление обо всем, что надлежит вам делать. И отправились мы от Харива, и шли по всей этой великой и страшной пустыне, которую вы видели по пути к горе Аморейской, как повелел Господь Бог наш, и пришли в Кадес-Варне. И сказал я вам: вы пришли к горе Аморейской, которую Господь Бог наш дает нам. Вот Господь Бог твой отдает тебе землю сию, иди, возьми ее во владение, как говорил тебе Господь, Бог отцов твоих, не бойся и не ужасайся. Но вы все подошли ко мне и сказали: пошлем пред собой людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам. Слово это мне понравилось. Я взял из вас 12 человек, по 1 человеку от каждого колена. Они пошли, взошли на гору и дошли до долины Есхол и обозрели ее. и взяли в руки свои плодов земли и доставили нам, и принесли нам известие, и сказали: «Хороша земля, которую Господь Бог наш дает нам, но вы не захотели идти и воспротивились повелению Господа Бога вашего, и роптали в шатрах ваших и говорили: „Господь по ненависти к нам вывел нас из земли египетской, чтоб отдать нас в руки амореев и истребить нас. Куда мы пойдем?“ Братья наши расслабили сердце наше, говоря: „Народ тот более и выше нас, города там большие и с укреплениями до небес, да и сынов инаковых видели мы там. Я сказал вам: не страшитесь и не бойтесь их. Господь Бог ваш идет перед вами, Он будет сражаться за вас, как Он сделал с вами в Египте, пред глазами вашими, и в пустыне сей, где, как ты видел, Господь Бог твой носил тебя, как человек носит сына своего на всем пути, которым вы проходили, до пришествия вашего на сие место. Но и при этом вы не верили Господу Богу вашему, который шел пред вами путем искать вам места, где остановиться вам ночью в огне, чтоб указывать вам дорогу, по которой идти, а днем в облаке. И Господь услышал слова ваши и разгневался, и поклялся, говоря: никто из людей сих, из всего злого рода, не увидит доброй земли, которую я клялся дать отцам вашим. Только Халев, сын Иефонин, увидит ее. Ему дам я землю, по которой он проходил, и сынам его, за то, что он повиновался Господу. И на меня прогневался Господь за вас, говоря: и ты не войдешь туда. Иисус, сын Навин, который при тебе, он войдет туда, его утверди, ибо он введет Израиля во владение ею. Дети ваши, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, и сыновья ваши, которые не знают ныне ни добра, ни зла, они войдут туда. Им дам ее, и они овладеют ею. А вы обратитесь и отправьтесь в пустыню по дороге к Черному морю. И вы отвечали тогда и сказали мне: согрешили мы пред Господом, пойдем и сразимся, как повелел нам Господь Бог наш. И припоясались вы каждый ратным оружием своим, и безрассудно решились взойти на гору. Но Господь сказал мне: скажи им: не всходите и не сражайтесь, потому что нет меня среди вас, чтобы не поразили вас враги ваши. И я говорил вам, но вы не послушались и воспротивились повелению Господню, и по упорству своему взошли на гору. И выступил против вас аморей, живший на горе той, и преследовали вас так, как делают пчелы, и поражали вас на Сеире до самой Хормы. И возвратились вы и плакали пред Господом, но Господь не услышал вопля вашего и не внял вам. И пробыли вы в Кадесе много времени, сколько времени вы там были. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава вторая. И обратились мы и отправились в пустыню к Черному морю, как говорил мне Господь, и много времени ходили вокруг горы Сеира. И сказал мне Господь, говоря: полно вам ходить вокруг этой горы, обратитесь к северу, и народу дай повеление и скажи: вы будете проходить пределы братьев ваших сынов Исавовых, живущих на Сеире, и они убоятся вас. Но остерегайтесь начинать с ними войну, ибо я не дам вам земли их ни на стопу ноги, потому что гору Сеир я дал во владение Исаву. Пищу покупайте у них за серебро и ешьте, и воду покупайте у них за серебро и пейте, ибо Господь Бог твой благословил тебя во всяком деле рук твоих, покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой пустыне сей. Вот 40 лет Господь Бог твой с тобою, ты ни в чем не терпел недостатка. И шли мы мимо братьев наших, сынов Исавовых, живущих на Сире, путем равнины от Елафа и Ецион-Гавера, и поворотили, и шли к пустыне Моава. И сказал мне Господь: «Не вступай во вражду с Моавом, и не начинай с ним войны, ибо я не дам тебе ничего от земли его во владение, потому что Ар отдал я во владение сынам Лотовым». Прежде жили там и Емимы, народ великий, многочисленный и высокий, как сыны Инаковы. И они считались между Рефаимами, как сыны Инаковы. Моавитяне же называют их Емимами. А на Сеире жили прежде Хореи, но сыны Исавовы прогнали их и истребили их от лица своего и поселились вместо их, так, как поступил Израиль с землей наследия своего, которую дал им Господь. Итак, встаньте и пройдите долину Заред. И прошли мы долину Заред. С тех пор, как мы пошли в Кадес-Варни, как прошли долину Заред, минуло 38 лет. И у нас перевелся из среды стана весь род ходящих на войну, как клялся им Господь. Да и рука Господня была на них, чтобы истреблять их из среды стана, пока не вымерли. Когда же перевелись все ходящие на войну и вымерли из среды народа, тогда сказал мне Господь, говоря: «Ты проходишь ныне мимо пределов Моава, мимо Ара, и приблизился к аммонитянам. Не вступай с ними во вражду и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли сынов Аммоновых во владение, потому что я отдал ее во владение сынам Лотовым». И она считалась землею Рефаимов. Прежде жили на ней Рефаимы. Аммонитяне же называют их Замзумимами. Народ великий, многочисленный и высокий, как сыны Инаковы. И истребил их Господь пред лицом их, и изгнали они их, и поселились на месте их, как он сделал для сынов Исавовых, живущих на Сеире, истребив пред лицом их хорреев, и они изгнали их, и поселились на месте их, и живут до сего дня. А аввеев, живших в селениях до самой Газы, Кафторимы, исшедшие из Кафтора, истребили и поселились на месте их. Встаньте, отправьтесь и перейдите поток Арнон. Вот я предаю в руки твои Сигона, царя Сивонского, Аммариянина и землю его. Начинай овладевать ею и веди с ним войну. С сего дня я начну распространять страх и ужас пред тобою на народы под всем небом. Те, которые услышат о тебе, вострепещут и ужаснутся тебя. И послал я послов из пустыни Кедемов к Сигону, царю Есивонскому, со словами мирными, чтобы сказать: «Позволь пройти мне землею твоею, я пойду дорогою, не сойду ни направо, ни налево. Пищу продавай мне за серебро, и я буду есть, и воду для питья давай мне за серебро, я буду пить, только ногами моими пройду, так как сделали мне сыны Исава, живущие на Сеире, и моавитяне, живущие в Аре, доколе не перейду через Иордан в землю, которую Господь Бог наш дает нам». Но Сигон, царь Есивонский, не согласился позволить пройти нам через свою землю, потому что Господь Бог твой ожесточил дух его, и сердце его сделало упорным, чтобы предать его в руку твою, как это видно ныне. И сказал мне Господь: «Вот я начинаю предавать тебе Сигона и землю его, начинай овладевать землею его». И Сигон со всем народом своим выступил против нас на сражение в Яаце. И предал его Господь Бог наш в руки наши, и мы поразили его, и сынов его, и весь народ его, и взяли в то время все города его, и предали заклятию все города, мужчин и женщин и детей, не оставили никого в живых. Только взяли мы себе в добычу скот их и захваченные во взятых нами городах, от Ароира, который на берегу потока Арнона, и от города, который на долине, до Галаада не было города, который был бы неприступен для нас. Все предал Господь, Бог наш, в руки наши. Только к земле аммонитян ты не подходил, ни к местам близ потока Иавока, ни к городам на горе, ни ко всему, к чему не повелел нам Господь, Бог наш. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 3. «И обратились мы оттуда и шли к Васану, и выступил против нас на войну Ог, царь Васанский, со всем народом своим при Едреи. И сказал мне Господь, не бойся его, ибо я отдам в руку твою его и весь народ его и всю землю его, и ты поступишь с ним так, как поступил с Сигоном, царем Аморейским, который жил в Есивоне. И предал Господь Бог наш в руки наши и Ога, царя Васанского, и весь народ его, и мы поразили его так, что никого не осталось у него в живых. И взяли мы в то время все города его. Не было города, которого мы не взяли бы у них, 60 городов, всю область Аргов, царства Ога Васанского. Все эти города укреплены были высокими стенами, воротами и запорами, кроме городов неукрепленных весьма многих. И предали мы их заклятию, как поступили с Сигоном, царем Есивонским, предав заклятию всякий город с мужчинами, женщинами и детьми. Но весь скот и захваченные в городах взяли себе в добычу. И взяли мы в то время из рук двух царей аммарейских землю сию, которая по эту сторону Иордана, от потока Арнона до горы Ермона. Сидоняне Ермон называет Сирионом, а Аммореи называет его Синером. Все города на равнине, весь Галаад и весь Васан до Салхи и Едреи, города царства Ога Васанского. Ибо только Ог, царь Васанский, оставался из Рефаимов. Вот Одр его, Одр железный, и теперь в Равве, у сынов Аммоновых. Длина его 9 локтей, а ширина его 4 локтя, локтей мужских. Землю сию взяли мы в то время, начиная от Ароира, который у потока Арнона, и половину горы Галаада с городами ее отдал я колену Рувимову и Гадову. А остаток Галаада и весь Васан, царство Ога, отдал я половине колена Манассиина, всю область Аргов со всем Васаном. Иаир, сын Манассиин, взял всю область Аргов до пределов Гесурских и Маахских и назвал Васан по имени своему селениями Иаировыми, что и до ныне. Махиру дал я Галаад, а колену Рувимову и Гадову дал от Галаада до потока Арнона землю между потоком и пределом, до потока Иавока, предела сынов Аммоновых. Также равнину и Иордан, который есть и предел. От Кинерефа до моря равнины, моря Соленого, при подошве горы Фазги к востоку. И дал я вам в то время повеление, говоря: Господь Бог ваш дал вам землю сию во владение, все способные к войне вооружившись, идите впереди братьев ваших, сынов Израилевых. Только жены ваши и дети ваши, и скот ваш пусть останутся в городах ваших, которые я дал вам. Доколе Господь не даст покоя братьям вашим, как вам, и доколе и они не получат во владение землю, которую Господь Бог ваш дает им за Иорданом, тогда возвратитесь каждый в свое владение, которое я дал вам. И Иисусу заповедал я в то время, говоря: Глаза твои видели все, что сделал Господь Бог ваш с двумя царями сими. То же сделает Господь со всеми царствами, которые ты будешь проходить. Не бойся их, ибо Господь Бог ваш сам сражается за вас. И молился я Господу в то время, говоря: «Владыка Господи, Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое и крепкую руку Твою, ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как Твои, и с могуществом таким, как Твое? Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору и Ливан». Но Господь гневался на меня за вас и не послушал меня, и сказал мне Господь: «Полно тебе, впредь не говори мне более об этом. Взойди на вершину Фазги и взгляни глазами твоими к морю, и к северу, и к югу, и к востоку, и посмотри глазами твоими, потому что ты не перейдешь за Иордан сей. И дай наставление Иисусу, и укрепи его, и утверди его, ибо он будет предшествовать народу сему, и он разделит им на уделы землю, на которую ты посмотришь». И остановились мы на долине против Беф-Фегора. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 4. «Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы и пошли и наследовали ту землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую. Глаза ваши видели все, что сделал Господь с Ваал-Фегором. Всякого человека, последовавшего Ваал-Фегору, истребил Господь Бог твой из среды тебя. А вы, прилепившиеся Господу Богу вашему, живы все доныне. Вот я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: «Только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». Ибо есть ли какой великий народ, к которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих. О том дне, когда ты стоял пред Господом Богом твоим при Хориве, и когда сказал Господь мне: «Собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле и научат сынов своих». Вы приблизились и стали пред горою, и гора горела огнем до самых небес, и была тьма, облако и мрак. И говорил Господь к вам из среды огня: «Глаз слов его вы слышали, но образа не видели, а только глаз. И объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять десятисловие, и написал его на двух каменных скрижалях. И повелел мне Господь в то время научить вас постановлениям и законам, дабы вы исполняли их в той земле, в которую вы входите, чтобы овладеть ею. Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня. дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображение какого-либо скота, который на земле, изображение какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображение какого-либо гада, ползающего по земле, изображение какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли. И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им и не служил им, так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом. А вас взял Господь и вывел вас из печи железной из Египта, дабы вы были народом его удела, как это ныне видно». И Господь прогневался на меня за вас и клялся, что я не перейду за Иордан и не войду в ту добрую землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Я умру всей земле, не перешедши за Иордан, а вы перейдете и овладеете той доброй землею. Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, как повелел тебе Господь Бог твой. Ибо Господь Бог твой есть огнь поедающий, Бог-ревнитель. Если же родятся у тебя сыны и сыны у сынов твоих, и долго, живши на земле, вы развратитесь и сделаете изваяние, изображающее что-либо, и сделаете зло сие пред очами Господа Бога вашего, и раздражите его, то свидетельствуюсь вам сегодня небом и землею, что скоро потеряете землю, для наследования которой вы переходите за Иордан. Не пробудете много времени на ней, но погибнете. И рассеет вас Господь по всем народам, и останетесь в малом числе между народами, к которым отведет вас Господь, и будете там служить богам, сделанным руками человеческими из дерева и камня, которые не видят и не слышат, и не едят, и не обоняют. Но когда ты взыщешь там Господа Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всею душою твоею. Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя впоследствии времени, то обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь гласа Его. Господь Бог твой есть Бог милосердный. Он не оставит тебя и не погубит тебя и не забудет завета с отцами твоими, который Он клятвою утвердил им. Ибо спроси у времен прежних, бывших прежде тебя, с того дня, в который сотворил Бог человека на земле, и от края неба до края неба, бывало ли что-нибудь такое, как сие великое дело, или слыхано ли подобное сему? Слышал ли какой народ глас Бога, говорящего из среды огня, и остался жив, как слышал ты? Или покушался ли какой Бог пойти взять себе народ из среды другого народа казнями, знамениями и чудесами, и войною, и рукою крепкою, и мышцей высокою, и великими ужасами, как сделал для вас Господь Бог ваш в Египте пред глазами твоими? Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь есть Бог, и нет еще кроме Его». С неба дал Он слышать тебе глас свой, дабы научить тебя, и на земле показал тебе великий огонь свой, и ты слышал слова Его из среды огня. И так как Он возлюбил отцов твоих и избрал вас, потомство их после них, то и вывел тебя сам великою силою своей из Египта, чтобы прогнать от лица твоего народа, которые больше и сильнее тебя, и ввести тебя, и дать тебе землю их в удел, как это ныне видно. Итак, знай ныне, и положи на сердце твое, что Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме Его». и храни постановление Его и заповеди Его, которые я заповедую тебе ныне, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя, и чтобы ты много времени пробыл на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе навсегда». Тогда отделил Моисей три города по эту сторону Иордана на восток солнца, чтоб убегал туда убийца, который убьет ближнего своего без намерения, не быв врагом ему ни вчера, ни третьего дня, и чтоб, убежав в один из этих городов, остался жив. Бецер в пустыне, на равнине, в колене Рувиммовом, и Рамов в Галааде, в колене Гадовым, и Голан в Васане, в колене Манассином. Вот закон, который предложил Моисей сынам Израилевым. Вот повеление, постановление и уставы, который изрек Моисей сынам Израилевым по исшествии их из Египта. За Иорданом на долине против Беффигора в земле Сигона, царя Аморейского, жившего в Есивоне, которого поразил Моисей с сынами Израилевыми по исшествии их из Египта. И овладели они землей его и землей Ога, царя Васанского, двух царей Аморейских, которые за Иорданом к востоку солнца, начиная от Ароера, который лежит на берегу потока Арнона, до горы Сиона, она же Ермон, и всею равниною по эту сторону Иордана к востоку, до самого моря равнины при подошве Фаски».

Для женщины естественно бояться. Для мужа так естественно укрыть. Остаться с ней и за нее сражаться. И все ее сомнения победить. Для женщины естественно поплакать, а после улыбнуться и обнять. И замереть в объятиях тех. Однако важнее, чтоб любимый смог понять. Для женщины естественно открыться, но чтоб мужчина захотел открыть и бережно листать ее страницы, самим вниманием в те минуты быть. Для женщины естественно поверить, что есть, конечно, есть тот идеал, кто за нее сразит любого зверя. Ведь рыцарей никто не отменял.

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Смысл жизни. Для чего я живу? Откуда я пришел и куда иду? Даны ли мне много жизней или только одна? И можно ли дать на эти вопросы правильный ответ? Вопросы о смысле жизни и о цели, которые мы стремимся достичь, очень важны, потому что нам дана только одна жизнь. Многое в жизни повторяется. Те испытания, которые ты однажды не выдержал, могут встретиться тебе снова. Однако нашу жизнь нельзя сравнить с магнитной лентой, когда неудачную первую запись можно заново переписать. Она скорее напоминает песочные часы, где время медленно, бесшумно, но неотвратимо истекает. Или же ее можно сравнить с огоньком свечи, который угасает с последней искрой. Многие осужденные, сидящие за решеткой, старательно отмечают в календаре каждый прожитый день для того, чтобы приблизить

в Зигбурге, где группа воспитателей, заботясь о заключенных и освобождаемых, подготавливала программу с маленькими представлениями, песнями, информацией и краткой проповедью. Каждый вечер собиралось от 6 до 100 человек, которые, поболтав, убив время и посмеявшись друг над другом на непривычных церковных скамьях, впервые получили возможность выпустить пар. Им не пришлось долго ждать, так как мое обращение к ним называлось «Четыре достоинства заключенных в Зигбурге». Вначале я объяснил, что у них есть преимущество перед другими людьми, так как в тюрьме много свободного времени для того, чтобы обдумать прожитую жизнь. Но это было встречено недовольным ворчанием. Затем, когда я начал убедительно советовать выбросить из головы мысли о насилии и завязать с наркотиками, возмущение стало нарастать. Тем не менее, в течение недели ко мне приходили молодые ребята, чтобы познакомиться и выговориться, потому что в тюрьме они оказались впервые и задумались о прожитой жизни и о связи с Богом. Трагические моменты жизни, в случае болезни или других критических ситуациях, большинство людей начинает ставить перед собой жизненно важные вопросы. А так как наша жизнь коротка и очень коротка, то этот факт придает поставленным вопросам «откуда и куда» значимость и остроту. Я не знаю, ощущаете ли вы с годами то же, что и я. Чем старше становишься, тем более усиливается впечатление, что стрелки часов все быстрее вращаются, и годы несутся мимо один за другим со скоростью выпущенной пули. Когда я был дошкольником, то мне казалось, что обязательные полтора часа после обеденного сна длятся вечность. Позже, уже в начальной школе, по понедельникам с самого утра я старательно ждал конца недели, и мне казалось, что они никогда не наступят. Наконец-то время дальнейшего обучения я должен был каждое утро в течение часа вытирать пыль. И трудно было представить, когда же окончатся для меня 3 года ужаса. Но когда первая половина жизни осталась за плечами, месяцы и годы пролетают, как последние песчинки в песочных часах. Некто, посетивший кладбище, философски заметил: «Наша жизнь — только тире между двумя датами. Так кратко и так ясно. Как трагично, что порой мы ставим вопрос о смысле жизни только в критической ситуации или на смертном одре». Современные философы и поэты не нашли ответа на вопрос о смысле жизни. Большинство из них утверждает, что жизнь — это абсурд. Альберт Камю пришел к выводу, что мы существуем в холодной, прозрачной, ограниченной Вселенной, не дающей ни надежды, ни утешения. Однажды я посетил Всемирную выставку в Лозанне. Перед входом на территорию выставки высилась громадина стального монстра. Бесчисленное количество рычагов сновало туда и сюда. Колеса вращались. Все в этом чудовище было в движении, скрипело и грохотало. Когда через некоторое время агрегат остановили, то вдруг стало ясно, что он работал вхолостую, не производя ничего, кроме шума, лишь только для того, чтобы продемонстрировать посетителям бессмысленность жизни. Может быть, конструктор этой машины был в какой-то мере философом и хотел подобным способом показать то, что уже за 1000 лет до него мудрый Соломон знал. Суета, сует. Все суета. Моя жизнь — только одиночество. В конце 60-х годов американская рок-звезда Джанис Джоплин, вознесенная славой до небес, назвала жизнь танцем вокруг золотого тельца. Однажды ей пришлось ответить на вопрос репортера, в чем заключается смысл жизни. И ответ был таков: хорошая выпивка, ощущение счастья и наслаждение прекрасными мгновениями. Свою жизнь я устраиваю так, как хочу. Мне нужны от жизни удовольствия и ничего более. Своим друзьям Джанис говорила: «Лучше 10 лет, в которых счастье перехлестывает через край, чем 70 прозябания в проклятом кресле перед телевизором». Она не дожила даже до 30,

и свела счеты с жизнью в возрасте 27 лет, когда седьмая попытка самоубийства оказалась роковой. В ее последней песне звучали слова «Жизнь — это только одиночество». Множество людей, не прислушиваясь к мрачным прогнозам на будущее, смотрят на жизнь сквозь розовые очки. А что вы, собственно говоря, хотите? Жизнь прекрасна, и окружающий нас мир тоже. Вы не испортите наше хорошее настроение пессимистической болтовнёй. Радуйтесь прекрасной природе, плеску форели, слушайте музыку ночи и наслаждайтесь жизнью. Существуют люди, отодвигающие от себя все проблемы. Они игнорируют факты и не хотят видеть, что их окружают умирающие леса и ядерное оружие. Они забывают, что наши моря с каждым годом все больше становятся свалкой для ядовитых отходов, а рак и СПИД, как черная чума средних веков, крадется по нашей земле. В одной песне говорится: «Нет-нет, прекрасен он только в наших мечтах. Можешь ли ты понять, как же можно смеяться, когда уже завтра он будет охвачен огнем? Не думай ни о чем». Таков девиз большинства людей. Можно идти с газетой под мышкой, в шляпе на бекрень и радоваться окончанию рабочего дня, домашним тапочкам, бутылке пива, телевизору, футболу. И так неделя за неделей и год за годом. Можно таким образом коротать время, получая иллюзию жизни с экрана телевизора. Это размеренное течение жизни может нарушить только нарушение электроснабжения или поломка телевизора. Но наша жизнь — не игра без границ. Мы гоним от себя мысли о смерти, но мы не можем изменить неизбежное. И если сегодня сообщение или извещение о смерти мы встречаем в ежедневных газетах, то однажды она может постучаться с косой и в ваши ворота. В моем детстве еще громыхали по булыжной мостовой катафалки, запряженные лошадьми, и всякий раз пробегал ужас по спине. Сегодня для этого используются бесшумные, иногда даже яркие машины, но их назначение и ужас остались прежними. Раньше умирающие готовились к смерти и сознательно прощались с родственниками. Сегодня подчас умирают одиноко и неприкаянно, лишь пытаясь облегчить физические страдания с помощью более утоляющих средств. Умирают в отдаленных тесных комнатах и неудобных больничных палатах, даже в коридорах или в чуланах, забытые и покинутые всеми. В одиночестве и беспамятстве догорает жизнь. Мысль о смерти, как призрак, преследует нас и вселяет в душу смуту и беспокойство. Особенно, когда предстоят чьи-то похороны и надо выразить свое соболезнование. Наблюдая за лицами людей во время похорон, замечаешь у многих застывшие взгляды, замешательство и растерянность. Ужасная мысль о собственных похоронах сжимает сердце. В воображении возникает жуткая картина пробуждения от летаргического сна в заколоченном гробу, мука удушья и ужас от этой мысли. Облегченно вздыхаем после окончания траурной процедуры, когда люди приходят в привычную колею. Особенность нашей жизни заключается в том, что можно застраховаться от любых случайностей, но кроме смерти. И над этим неопровержимым фактом мы не задумываемся. Однажды, войдя в комнату к моему 18-летнему сыну, я застал его врасплох, когда он смущенно прятал листок бумаги в письменный стол. На вопрос, что он прячет, сын промедлив ответил: «Я пишу завещание». От такой неожиданности я замер. И первой мыслью, пришедшей мне в голову, было: у юноши или любовная драма, или он просто слегка не в себе. Молодому человеку в расцвете сил не следует думать о том, кому после смерти завещать свои немногочисленные пожитки. Меня поразило еще и то, что, будучи на 24 года старше своего сына, я даже не задумывался о составлении своего завещания. Мне вспоминается день, когда я принес на работу электронную пишущую машинку с дисплеем. До этого у меня уже были сначала механическая, затем обыкновенная электрическая машинки, к которым я привык
и мне казалось, что новую конструкцию я освою легко. Решив, что чтение длинной и слишком подробно написанной инструкции — напрасная трата времени, я приступил непосредственно к печатанию и случайно нажал не на ту клавишу. Машинка дала сбой, и при каждом новом нажатии клавиши на дисплее высвечивалось только одно слово «нет». Ничего не получалось. Раздраженно копаясь в инструкции, я почувствовал скрытую насмешку в первой же фразе текста. Чтобы работа на машинке принесла вам удовлетворение, вначале внимательно изучите раздел «Ввод в эксплуатацию». Разве в нашей жизни, друзья, не случается нечто подобное? Нам кажется, что все в этой жизни мы прекрасно знаем. Но вдруг, как перед преградой, останавливаемся перед какой-то неразрешимой проблемой. И внутренний голос кричит «Нет, нет». Хорошо было бы в жизни иметь подобную инструкцию руководства, которая нам могла бы подсказать, как нашу жизнь лучше устроить, чтобы она была достойной. Ведь человек не менее сложная машина, и дабы понять мотивы его поступков, нужно спросить об этом у того, кто его создал. Согласен, что необходимо время и что нужно напрячь мозги, чтобы понять Божье руководство для человека, Библию. Что же сказал Создатель о цели нашей жизни? В Новом Завете рассказывается история о том, как некий образованный человек обратился к Иисусу с вопросом, долго мучившим его. Передаю этот вопрос в собственном изложении. «Учитель, я тщательно изучал теологию, но не нашел там ответа на вопрос, что хотел Бог, создавая человека из праха. Какую задачу здесь на земле должен этот человек выполнить? И что может наполнить нашу жизнь смыслом?» Иисус ответил ему так. «Я хочу напомнить, что Бог ждет тебя на небе. Ну, а пока ты на земле, твои мысли и сердце должны принадлежать Ему. А еще ты должен помнить, что своего ближнего нужно любить так же, как самого себя. Бог хочет, чтобы это стало целью твоей жизни». Может быть, ответ Иисуса этому человеку был для вас так же неожиданен, как открытие Галилея, перевернувшее устоявшееся понятие об устройстве Вселенной. Каждый, кто следует советам Создателя, убеждается, что это дает ощущение свободы, радости и мира. Это сравнимо с ощущением рыбы, убившейся об лед и очутившейся затем в воде, или с ощущением птицы, выпущенной на волю из тесной клетки. Все другие цели ошибочны, и в Библии они определяются одним понятием — грех.

вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу. К Ефесянам 5:8-10.

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию проповедь Виктора Бейни. А в 9 часов слушайте чтение книги.
1: Удивительное время мы живем. Это благословенное время, последнее время, когда Господь говорит: «Я изолью на всякую плоть». И это то, что сегодня происходит. Давайте откроем книгу пророка Исаии, 43 главу, 1 стих. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой». Аминь. Удивительное слово от Господа, которое звучало много лет назад, до рождения Иисуса Христа, до Его смерти и до Его воскресения. И сегодня я хотел бы посмотреть в историю того, что происходило. То, что происходило тогда, в эти далекие времена, когда Иисуса Христа распяли и положили в гробницу. Привалили камень и поставили людей, которые бы стерегли Его тело. Но мы знаем уже сегодня, что узы смерти, они не смогли удержать Его. Ни ад, ни смерть, ничто не смогло удержать Его во гробе, потому что на третий день Он воскрес, как было написано. Аллилуйя! И эта великая новость, она распространилась через тех людей, которые были рядом с Иисусом, которые любили Его и которые ожидали вот чего-то особенного в эти дни. Потому что в первый день недели Мария Магдалина, она пришла ко гробу рано, когда было еще темно. И она увидела, что этот камень от гроба отвален. Она побежала к ученикам. Ученики наперегонки бегут ко гробу, видят, что камень отвален, гроб пуст, только пелены лежащие, вот, и в недоумении, в размышлениях, непонимании возвращаются, откуда пришли. 11 стих 20 главы Евангелия от Иоанна говорит нам следующее. «А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у головы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: жена или женщина, что ты плачешь? Говорит им: унесли Господа моего, и не знаю, где положили его. Сказавши это, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: жена, что ты плачешь, кого ищешь? Она, думая, что это садовник, говорит ему: господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его. Иисус говорит ей: Мария. Она, обратившись, говорит ему: равуни, что значит учитель. Я хочу сегодня посмотреть вместе с вами на эти события воскресшего Иисуса Христа и на тех людей, к которым Иисус обращался по имени или лично. Он явился ученикам, но были те люди, которых Он назвал по имени одним из таких людей. Это была Мария. Вы знаете, что-то удивительное есть в этой женщине. То, чему нам сегодня следует поучиться. И те уроки, которые следует извлечь из ее жизни, из ее поведения. Эта женщина однажды встретилась со Христом. И эта встреча, она перевернула ее сознание и изменила всю ее жизнь. На протяжении Евангелий мы читаем, что на страницах Евангелия мы читаем, что был момент, когда Мария, встретившись с Иисусом, была в тяжелейшей зависимости, в сложных обстоятельствах. И Он изгнал из нее 7 бесов. Друзья мои, я не знаю, насколько вы осведомлены, насколько часто вы сталкивались с людьми, которые зависимы от нечистых духов. Насколько вы видели людей, которые и день, и ночь порабощены влиянием нечистого духа, хотя бы одного. Вы знаете, встречаясь с людьми подобного рода, я понимаю, как тяжело им. Я понимаю, как непросто им. Я понимаю, что внутри борьба происходит каждодневно, днем и ночью. У этой женщины в свое время, я не знаю причин, Библия об этом не говорит, но написано, что Иисус изгнал из нее 7 бесов. Значит, они в ней были. Значит, они в ней жили. Значит, и днем, и ночью они не давали ей покоя. Это истомленная вот этой постоянной борьбой с нечестивым миром женщина однажды встретилась с Иисусом и получила полную свободу. О, как сильно ее жизнь изменилась! Какая радость пришла и вдохновение в ее сердце! Она просто влюбилась в Иисуса, этой детской, наивной, простой, искренней, первой любовью. Она ходила вместе с учениками, где только можно было быть. Она старалась увидеть хотя бы со стороны. Она смотрела на него этим влюбленным взглядом, потому что человек, который обрел свободу, он не может жить по-другому. Если однажды Бог вырвал нас из рабства греха, то что-то неестественное происходит в нашей внутренности. Библия говорит, кому много прощено, тот больше любит. Больше любит, больше любви, больше страсти, больше желания. И удивительный пример оставила эта женщина для нас. Приблизительно с 3 часов ночи до 6 часов утра в это время она побежала к гробу. Другими словами, она пошла на кладбище. Я думаю, что она не была бесстрашной женщиной. Может быть, она с кем-то побежала, точно мы не знаем, может быть, не одна. Но даже если это были 2 или 3 женщины, в 3 часа ночи бежать к гробнице. Но, знаете, она так долго ждала этого момента. Что-то вот это смятение, непонимание, которое творилось в народе, среди учеников, я думаю, и в ее сердце внутри, оно не давало ей спокойно спать. Только дождавшись этого рассвета, еще было темно, но она уже побежала ко гробу. И когда она увидела, что гроб пуст, она со всех ног побежала будить учеников и говорить, послушайте, гроб открыт, и Иисуса нету. Они побежали, увидели эти пелены, увидели пустой гроб, и еще в большем недоумении, почему еще не было открыто им. Они еще не до конца осознавали то учение, которое им говорил Иисус. Те пророчества, которые читали они не понимали. И ушли. Она стояла и плакала. Знаете, настолько боль и вот внутреннее стенание, они не давали ей даже объективно смотреть на обстоятельства и ситуацию. Когда она увидела ангела в белом одеянии, они не сильно смутили ее. Послушай, Мария, ты что, каждый день встречаешься с ангелами? Что даже они никакого эффекта на тебя не произвели? Никакой реакции? Она увидела этих мужей, И она говорит: «Чего ты плачешь?» – спрашивают. Она говорит: «Унесли моего Господа, и не знаю, где положили его». Настолько тяжелой была ее боль, и настолько страстной была ее любовь к нему. Когда она обернулась, я думаю, полные глаза слез, переживания, непонимания, она даже не узнала Иисуса. Да, он был в другом теле, но она не узнала его до тех пор, пока он не сказал ее имя. Мария. Мария. Вы знаете, ее крик души: «Равуни, учитель!» Она настолько сильно обрадовалась, и Иисус, сразу зная женское поведение, он говорит: «Стоять!» Как он там сказал? Не сказал «стоять». Он сказал: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему». Не прикасайся, подожди. Еще не время. Я еще не вошел к отцу моему. Вы знаете, когда я читаю эту историю, я понимаю, что Марии принадлежала честь быть первой, кто увидела воскресшего Христа. Ее вот эта первая любовь, простая, по-детски наивная, безусловная, полная доверия, эмоциональных переживаний, она привлекла его ко гробу. Она сама не осознавала порой, что она даже делала. Ночью бежала туда. Когда она говорила, что садовник, если ты ее взял, его взял тело, где-то ты спрятал его, отдай его мне, я возьму его к себе. О чем думала она? Представьте себе, даже если бы так было, что бы эта хрупкая женщина сделала бы с телом взрослого мужчины? Куда бы она его себе взяла? Куда бы она его понесла, она бы не смогла даже это физически сделать. Но настолько ее любовь затмевала ей глаза. И вот этот возглас: «Учитель, тот, кто учил, тот, чье учение подтверждалось делами, тот, кто отвечал за свои слова, говорил и происходило, я хочу идти за тобою. Я хочу следовать за тобою. Я хочу быть вместе с тобою». Это был возглас ее сердца, ее души, ее состояния духа. Вторым человеком, к которому обратился Иисус лично, это был Фома. Когда Мария рассказала ученикам, что видела Иисуса, они собрались вечером дома и были заперты из опасения от иудеев. Знаете, в то время происходило такое смущение среди учеников, смущение их сердца, потому что последователи Иисуса Христа, они могли быть также наказаны вместе с их учителем, и они боялись. Они боялись того, что могут быть также схвачены и неправильно осуждены. Они разбежались в свое время, и не понимая, что происходит, но вдруг услышали, женщина сказала, что Иисуса нет в гробе, Мария видела его. Они собрались вместе, и посреди них предстал Господь. Прошел через закрытые двери, и в тот момент Фомы не оказалось вместе с остальными учениками. Знаете, можно долго рассуждать, додумывать, почему. Буквально поделюсь несколькими мыслями. Я понимаю, что это человек, который, с одной стороны, был готов пойти на смерть вместе со своим учителем. Вы помните, когда они услышали весть, что Лазарь умер? Фома говорит: «Пойдем и мы умрем вместе с ним». Это был человек, ученик, который не дорожил своей жизнью. Это был человек, который не бросался словами на ветер. Это был человек, который был готов свою жизнь вместе со Христом отдать. Но когда Иисуса распяли, что-то внутри у него произошло. Какое-то смущение, смятение, непонимание. Его логика говорила одно. Его рациональный взгляд на эту ситуацию, он говорил какие-то другие вещи. И вот в этом состоянии непонимания он даже не пришел на эту встречу учеников. Не знаю, не посчитал нужным. Может быть, разочаровался. На смерти Иисуса настолько сильно потрясла его, что он остался один на один, может быть, со своими мыслями. Может быть, остался молиться. Сложно сказать, где он был. Но когда пришел Иисус, его не было. Его не было. И потом ученики ему возвестили, говорит, Иисус приходил. Воскрес Иисус! Иисус воскрес. Что-то вы такое говорите. Понимаете, вот это не был человек, который поддается мнению большинства. Вот удивительно. Представьте себе там 12, там 11, 13, 20, сколько там людей было, диаконов в церкви. Они говорят, Иисус воскрес, приходил, видели, вот, среди нас был. Не знаю, если не увижу. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа, но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю. Ему несколько человек объясняют, был, видели сами, не верю. Знаете, вот есть такой склад людей в характере своем, ему нужно пощупать, ему нужно потрогать, ему недостаточно даже увидеть, говорит, я хочу вложить свои пальцы в раны от его гвоздей, я хочу потрогать его ребра. Есть некоторое состояние людей, когда вот в этом обескураженном, смущенном, сметенном состоянии приходит сомнение, какое-то неверие, и оно настолько сильно, что оно идет против мнения даже большинства. И человек в закостенелом таком своем состоянии, он больше ищет какого-то рационального, логического подхода. Он хочет составить все, как бы вот, чтобы у него сложились все пазлы. И так не получается. И у таких людей очень много условностей. Если не увижу, если не услышу, если на моих глазах не произойдет. И вы помните, когда Иисус висел на кресте, говорят ему, сойди со креста, и мы поверим тебя. И он говорит, не поверите. Вот есть такие люди, которые сомневаются, делая собственные выводы. И Фома на то время закрылся сам в себе, вот в своем неверии. И после 8 дней, когда опять были в доме ученики, Фома пришел. Пришел Иисус. И когда двери были заперты, встал посреди них, сказал «Мир вам». И потом обратился к Фоме. «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Вот это состояние, когда верующие становятся неверующими, это может определить только сам человек и сам Господь. Когда ты вроде называешься учеником Иисуса Христа, но обстоятельства настолько говорят тебе нечто другое. Ты не видишь Бога, ты не можешь потрогать Его, ты не можешь пощупать Его, ты не видишь явных чудес и знамений, ты не видишь какого-то подтверждения, излияния силы Божьей, но краски все густее, все чернее сгущаются, сгущаются, сгущаются. И ты обескуражен в таком состоянии, вроде читаешь слово, слово одно говорит, смотришь на обстоятельства, другие, пришли ко гробу, люди тебя убеждают, говорят, братья, проповедуется слово, надо верить, нужно, Бог за нас, если Бог за нас, кто против нас? Христос воскрес, воистину воскрес, но мне бы потрогать, вот мне бы пощупать, мне бы вот если, условия какие-то. Иисус говорит, блаженны невидевшие, но уверовавшие. Аллилуйя. Послушай, может быть, ты ни одного чуда не увидел в своей жизни от Господа, но ты продолжаешь искренне верить тому, что написано в Слове Божьем, и эта вера угодна Господу. Может быть, ты напрямую не соприкоснулся, ты не переживаешь особого присутствия Божия, но ты уверен и знаешь, так говорит Слово Его, где двое или трое собраны во имя Его, там Я посреди них. Ты слушаешь этого Слова, и оно настолько сильно проникает в твою веру, что тебе не нужно каких-то условий, тебе не нужно если, почему, а зачем, а я хочу пережить. Ты знаешь, Иисус здесь, на Гурского 48, Он здесь рядом с нами, Он здесь среди этих стульев, Он здесь на балконе, где бы я ни находился, Иисус здесь. Почему? Так говорит Его Слово. Вот эта вера, которая не имеет условностей, она безусловно, она по-настоящему отождествляет твое состояние верующего человека или неверующего. И, к сожалению большому, можно быть верующим, но оказаться в одно мгновение неверующим. Вроде верю, но, Господи, помоги моему неверию куда-то исчезнуть. И Иисус воскресший, Он называет по имени Марию, Он обращается к Фоме. Фома, я хочу, чтобы ты что-то понял. Я хочу преподать тебе этот урок. Без осуждения, без укора. Не пытаясь ему объяснить то, что я сегодня вам объясняю. Он просто приходит, говорит, Фома, хочешь? Прикасайся. Вот мои руки, вот мои ребра, давай. И Фома восклицает, Господь мой и Бог мой. Знаете, вот в этих простых словах разрешается внутренняя проблема его. Признавая господство Иисуса Христа, уходит неверие. Признавая власть Господина жизни, уходит сомнение, признавая то, что Иисус является твоим пастырем и Господом, уходит все то, что беспокоило тебя. Тебе не нужно много объяснений. Это вера, которая приходит вот от Господа и желание признать Его господство и покаяние одновременно. Это великое благословение, которое Бог дал Фоме. И сегодня драгоценные уроки, которые мы можем извлечь для нашей жизни. Третьим человеком, которого воскресший Иисус назвал по имени, был его один из учеников, на которого он возлагал большие надежды, которому он говорил, послушай, ты камень, и я на этом камне создам церковь. Есть нечто в твоих словах, Петр, что тебе нужно что-то пересмотреть. Есть что-то, над чем тебе нужно поработать. Петр не понимал, о чем говорит Иисус. Настолько сильно был он уверен в себе. Он говорит, Господи, все отрекутся, но не я. И я верю, что он говорил это искренне. Но это не тот путь, которому призвал Господь. И Бог допускает в жизнь Петра вот это серьезнейшее падение. Для чего? Для того, чтобы чему-то научить его. Представьте себе состояние Петра, когда на протяжении 3,5 лет, ходя вместе с Иисусом, он видел чудеса, он видел знамения, он сам участником был действий Духа Святого и силы Божьей, которая сходила, исцелялись больные, уходили бесы, умножались хлеба, и были многие чудеса и знамения. И он много заявлял, он говорил: «Господи, Ты не умоешь ног моих вовек, все отрекутся, только не я». Он видел, как сильно действует вот Господь в силе своей. Но в этот момент, когда он пошел вместе со своими друзьями ловить рыбу, я думаю, состояние его духа и души, оно было где-то надломлено. Что-то было внутри не так. Да, это был тот же Петр. Потому что вдруг, когда он понял, что там Иисус на берегу, ну что он сделал? Он опоясался и с лодки бросился, думая, что он быстрее доплывет. Характер его остался, темперамент его остался. Вот эта первая реакция была рвануть в воду и плыть навстречу. Приплыли ученики, ну приплыл, а дальше что? А дальше сказать нечего. А дальше, опустив глаза, я думаю, он занимался чем-то, может быть, смотрел, и сложно сказать, как он себя даже вел. И вдруг он слышит: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Сложно сказать, что ожидал Петр в этот момент. Нам иногда, людям, проще услышать слова укора, вины, услышать приговор суда, нежели наполненные любовью вопросы. «Симон, любишь ли ты меня?» «Люблю, Господи, паси агнцев моих». Петр, вот в этом вопросе «любишь ли ты меня?» множество мыслей пронеслось в голове. И сегодня, наблюдая вот на страницах Писания, читая за Петром, можно задать вопросы: «Петр, а где твоя прежняя уверенность? Можешь ли ты сегодня положиться на себя и собственные силы, как раньше? Какая стоимость, какая цена твоих обещаний? Можешь ли ты сегодня так дерзновенно сказать: все, но не я?» Уже не мог он так сказать, потому что Бог допустил это в его жизнь, и ему нужно было пройти через это. И здесь Иисус дает удивительный урок душепопечения. Он трижды дает шанс Петру реабилитировать свое тройное отречение, трижды отрекся, и трижды задает вопрос: «Любишь ли ты меня?» Он не укоряет его, он не оправдывает его, он не сваливает все на дьявола, он не изгоняет из него бесов. Он просто задает эти вопросы: «Любишь ли ты меня?» И только после третьего раза, написано, на третий раз, Петр опечалился и говорит: «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Это не было печаль о содеянном, может быть, то, что он сплоховал, то, что он не поступил, как может, исповедовал. Но это была печаль ради Бога, которая в Коринфянам написана 7:10, «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Вот эта печаль ради Бога, она привела Петра к реальным переменам. Вот этот твердый духом, но с надломленной верой в собственные силы Петр, он приготавливается воскресшим Христом к удивительному служению, которое ему нужно пройти. И Иисус понимает, что невозможно пронести это и пройти этот путь служения без любви и полного доверия только Господу. Мы не можем надеяться на собственные силы, как бы мы искренни не были, какими бы сильны духом мы не были. Однажды в нашей жизни настанет тот момент, когда нам нужно просто сдаться, просто отдаться Ему и сказать: «Господь мой, Бог мой, я ничего без Тебя не могу, я никогда не смогу пообещать Тебе и что-то сделать». И Библия предупреждает нас: если ты думаешь, что ты стоишь, то бойся, чтобы тебе не упасть. Бойся тебе, чтобы не надломиться. И вот этот Петр, ученик его, он получает этот удивительный урок, который помогает ему просто исцелить свое сердце и сказать: «Господи, ты все знаешь. Я люблю тебя». Вспоминая чудесное воскресение Иисуса Христа и явление ученикам, я обратил внимание на тех людей, к кому Иисус обращался по имени. Я верю, что сегодня, в эти времена, Иисус, наблюдая за Своей Церковью, Он желает каждого из нас назвать по имени. Он наблюдает сегодня за нашим поведением. Он наблюдает сегодня за нашей верой. Он наблюдает за нашими словами. И взаимоотношения с воскресшим Христом, они подразумевают то, что Иисус тебя и меня знает по имени. Сегодняшнее, особенно сегодняшнее конкретное время, в которое мы живем, оно настолько показывает разницу, оно настолько сегодня прежде всего нам показывает, а где мы находимся. Если у нас вот эта детская, простая, безусловная, может быть, первая любовь, как у Марии, которая готова была, может быть, не особо логично, не особо рационально бежать, идти, что-то делать, говорить, но чтобы быть рядом со Христом. Или, может быть, мы потеряли вот эту первую любовь, которая однажды пришла в нашей жизни. Может быть, мы уже забыли, от скольких демонов и влияния нечистых духов избавил нас Господь. Может быть, это состояние сердца, когда кто-то на нас или кто-то из нас смотрит на все со стороны логики, какого-то рационального подхода. Может быть, наоборот, ищет каких-то чудес, знамений. Я хочу увидеть, я хочу потрогать, я думаю, что так будет правильно. Прошло время, когда можно было так думать, рассуждать. Сегодня время просто искренне довериться Господу, чтобы не когда мы видим, наша вера подогревалась и возрастала, но когда мы не видим, наша вера, она продолжала быть твердой, непоколебимой и настоящей. Не будь в Аман неверующим, но будь верующим, ибо блаженны не увидевшие и уверовавшие. Может быть, мы где-то уже надломились, как Петр, и что-то сделали не так пред Господом. Вы знаете, что Бог зачастую, Он допускает какие-то обстоятельства в нашу жизнь, чтобы мы посмотрели на себя со стороны, а сколько стоит мои обещания? Сколько стоят мои слова? А чего стоят мои провозглашения и моя вера? Может быть, Дух Святой напоминает эти моменты, когда ты отрекался от Христа. У Петра не было так, что он пришел и сказал: «Я отрекаюсь от Христа». Нет. Очень такой простой, легкий вопрос со стороны: как-то ты похож, может, ты был с ним?» «Нет, нет, нет, я не был». «Ну, как, Некоторые люди даже рационально, логично, они этот момент оправдают. Но он же должен был сохранить себя. Господь же сказал, что он будет пастором, на нем будет церковь строиться. Если бы он сказал, что да, я был с ним, его бы схватили, распяли со Христом, не исполнилось бы слово Господа. И рациональный ум даст множество предположений, как можно было сказать. Но есть момент, который только в духовном мире видим. Ты отрекся или не отрекся. И Библия говорит, если ты постыдишься меня в этом мире прелюбодейном и грешном, того и я постыжусь. Друзья мои, может быть, ты находишься в состоянии вот этого надломленного момента, когда Дух Святой напоминает тебе, что ты где-то отрекался, где-то не послушал, что, надеясь на собственные силы, ты вновь падал и падал. Иисус, воскресший Христос, Он не пришел сегодня с обличением, Он не пришел осудить тебя, Он не пришел укорить тебя, Он, как и тогда, называет твое имя и говорит: «Петр, любишь ли ты меня?» Ты знаешь, Господи, таким должен быть наш ответ. Ты знаешь, как сильно я люблю тебя. В книге пророка Исаии, 43 главе, Господь говорит так. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя. Я назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды? Я с тобою. Через реки ли? Они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь? Не обожжешься. Слышите, братья и сестры, и пламя не опалит тебя. Господь не обещает, что Он избавит нас от обстоятельств. Но Он говорит и обещает, что я, знаю тебя по имени, я пройду с тобой в этих обстоятельствах». Может, тем людям, кому особенно было сложно, как Фоме, как Петру, он придет, как Марии, он назовет твое имя, скажет: «Сергей, Александр, Тамара, Николай». Он назовет тебя, и это только имя, названное с его уст. Оно может переменить твое сердце. Состояние духа и души. Но наша задача, друзья, сегодня крепко ухватиться за Него. Потому что в 11 стихе этой же главы написано: «Я». И Господь обращает внимание, два раза стоит буква «Я». «Я Господь, и нет Спасителя, кроме Меня». Аллилуйя! Он спасает от смерти, Он спасает от греха, Он освобождает от нечистых духов, Он спасает от болезней, Он спасает от эпидемий, Он спасает от неверия, Он спасает от сомнения, Он спасает тебя от собственного «я», которое очень часто пытается взять верх над нами. «Я, Господь» – это Его слова. Он говорит: «Нет Господа Спасителя, кроме Меня». С этого понедельника, друзья, мы начинаем даже с этой ночи. Круглосуточный пост и молитву, будет сделано еще объявление дополнительно. Вы знаете, пост и молитва – это состояние, когда

от Духа Божьего. Хочу попросить каждого из вас, начните это время поста и молитвы с покаяния. Начните это время поста и молитвы со смирения. Начните это время поста и молитвы с тех слов: «Бог мой, покажи, где я». Прошло время каких-то модных трактатов. Прошло время модного богословия. Прошло время каких-то крутых проповедей. Прошло время каких-то модных заявлений. Приходит то время, когда проверяется наша вера. Когда искренняя, простая, может быть, по-детски наивная вера должна быть в каждом из нас. И по-другому невозможно пройти этот путь. По-другому невозможно быть в состоянии мира и покоя. Страх поработит тебя. Те слова, которые ты слышишь, они не будут иметь, может быть, никакого смысла, или которые ты знаешь. Почему? Потому что вера, она не имеет дела, она мертвая вера. Однажды мой друг рассказал мне такую историю. Мы будем молиться сейчас. Он работает в строительстве и говорит: так вот, не было денег много на инструменты, но так хотелось, говорит, кувалду, много приходится разбивать каких-то бетонных конструкций, и хотелось такую хорошую, крепкую кувалду обновить, и в магазине все похаживал, смотрел, ну, такие красивые, висят. И, говорит, однажды, говорит, купил, довольный такой, счастливый, ручка такая красивая, переливается, взял эту кувалду на работу и думаю, ну, надо же где-то испытать, и предоставилась возможность, вот, какая-то конструкция, он начал разбивать, и что заметил он, что при каждом ударе эта кувалда, она крошиться начала. Она начала разваливаться. Он посмотрел, что она вроде металл, снаружи красиво покрашена, но он как порошок какой-то. И говорит, чем больше я работал, тем больше от этой кувалды не было толку. Красивая ручка, красивая снаружи, но она вся рассыпается. Я, говорит, вспомнил старую дедовскую кувалду, которая валялась. Может быть, она была не очень красивая, невзрачная. Но когда, говорит, мы клали на нее гвозди и равняли, с ней ничего не происходило. Мы брали, говорит, толстый трос и зубило, и на этой кувалде перебивали это зубило, и она оставалась целой. Что бы мы ни били это кувалдой, она оставалась прочной, ручку можно было поменять, она ломалась, но сама вот эта кувалда была настолько прочной и сильной. Друзья мои, почему я это все говорю? Потому что сегодня время вернуться к старому, но очень сильному и настоящему Евангелию. Где сегодня те люди, которые, может быть, заявляли громкие заявления? Сегодня, может быть, и мы с вами что-то говорили, провозглашали, исповедовали, так махали руками. Легко быть военным в мирное время. Легко быть, маршировать по плацу, шикарные лампасы, красивый наряд, все классно. Когда приходит война, никому твоя красота не нужна. Нужна сноровка, нужна военная тактика, нужна смелость. В нашем случае нужна непоколебимая вера. Может быть, ты не видишь и не слышишь уже много каких-то подтверждений, но тебе не нужно влагать пальцы в ребра и в руки. Ты знаешь, Искупитель мой жив, Он контролирует все, Он знает все, что в моей жизни. И ты идешь навстречу опасности и проходишь не через реки, они не топят тебя, проходишь через огонь, и там ты остаешься не сожженными, не опаленными. А может быть, как вот эти юноши в книге Даниила, говорит, а даже если и не так, то тебе мы не поклонимся. Даже если придется пройти через, может быть, горнило смертной тени или эти обстоятельства, то тебе, истукан, не поклонимся. Друзья мои, воскресший Иисус Христос сегодня обращается к каждому из нас по имени и говорит, не бойся. Я с тобою.

Остальное дело за нами. Я хочу сегодня обратиться буквально к каждому. И Иисус, Он говорит к тебе: «Я Спаситель, и нет больше спасения, как только через Меня. Выходи к покаянию». Если ты сегодня надломлен в своей вере, может быть, потерпел кораблекрушение, как Петр, и ты опускаешь глаза в присутствии Божьем, ты не знаешь, что ему сказать, выходи для молитвы покаяния. Если ты, может быть, своим рациональным подходом всему давал оценку, и где-то логично у тебя все складывалось, но страх подступил к тебе настолько, что ты понимаешь, что что-то не так с твоим духом, а может быть, потеряна первая любовь. Друзья мои, сегодня время, когда мы можем покаяться пред Господом. И Дух Святой прикасается к тебе, склоняй свои колени перед Богом. Братья-служители ожидают каждого и будут молиться с каждым, кто сегодня чувствует призыв от Духа Божьего совершить покаяние. Я не знаю, как сложится дальше твоя жизнь, моя жизнь. Может быть, подобных моментов уже не будет. Может, это последний твой или мой шанс. Я не знаю, я не хочу звучать краски, но я имею сегодня дерзновение от Духа Божьего провозгласить это в духовный мир. Нет Спасителя, кроме Господа, который воскрес из мертвых. Нет Спасителя. И сегодня Он предлагает тебе и мне эту удивительную веру и спасение в Иисусе Христе. Выходи сюда, мы ожидаем тебя. И

готовь себя, церковь, готовь. Смотри, приближается время, когда охладеет любовь, умножится грех и сомнения. Готовь себя, слышишь, готовь. Смотри не плотскими глазами, держись исповеданных слов и не отрекайся делами. Встряхнись, мир готов поглотить, смешать тебя с грязью, обманом. Не дай же себя ослепить в угоду всем дьявольским планам. Вставай, вот предатель идет, держись, нет, вцепись в Божью руку. Беда всех нас разберет и скорбь нам окажет услугу. Раскроет, кто друг, а кто враг, засветит все лица без грима. Все взвесит на верных весах, сквозь сердце проникнет незримо. Все выплеснет, все всколыхнет, покажет, чем душу питали. Где правда, где блеф, где расчет, все ракурсы спорной медали. Последнее время беги, беги сквозь плевки по разлому. Я слышу Христовы шаги, беги от соблазнов к святому. Готовь себя, церковь, готовь, светильник поправь до затмения. Собою займись, не злословь, храни себя от заблуждения. Смотри, чтоб тебе не упасть, чтоб кто не прельстил тебя ложью. Не дай свою веру украсть и к адскому бросить под ножью. Пока еще день, торопись, все громче удара набата. Терпением впрок запасись, войною пойдет брат на брата. Склоняйся почаще в мольбе, когда будет Бог на дороге. Смотри, чтоб тот свет, что в тебе, тьмой не оказался в итоге. Готовь себя, слышишь, готовь. День черный уже наступает. Да, не охладеет любовь, ведь только она нас спасает.

«Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу». К Ефесянам 5:8-10.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Уважаемые наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вам продолжение чтения истории о жизни Чарльза Финея. Я принял сердечное приглашение доктора Кэмпбелла, чтобы какое-то время замещать его за кафедрой, и, соответственно, после майских собраний усиленно потрудился для дела пробуждения. Я специально подбирал темы проповедей так, чтобы привести людей к осознанию своей греховности настолько глубоко и всеобъемлюще, насколько это было возможно. Каждое воскресенье и в вечерних собраниях я видел, насколько эффективно слово действует на слушателей. Я проповедовал в воскресенье утром и вечером, а также по вечерам во вторник, среду, четверг и пятницу. В понедельник у нас было общее молитвенное собрание. Во время всех этих собраний я говорил людям о важности молитвы. Наши приходы были огромны. В воскресенье утром и вечером здание всегда было заполнено до предела. Духовное состояние людей в Лондоне было настолько низким, что в будни проводилось очень мало служений. Однажды доктор Кэмпбелл сказал, что в рабочие дни, чтобы послушать мои проповеди, собирается большее количество людей, нежели у всех остальных проповедников Лондона вместе взятых. Я говорил уже, что доктор Кэмпбелл получал зарплату пастора в своей конгрегации, но эту зарплату он не тратил на себя, по крайней мере, большую ее часть. Он оплачивал труд приезжих проповедников, в то время как сам исполнял некоторые приходские обязанности. Через несколько недель после того, как я начал проповедовать, мне показалось, что пришло время собрать приближенных. Но доктор Кэмпбелл, как я понял, вообще об этом не думал. В той церкви служение причастия проводили каждый второй воскресный вечер. В такие дни там была короткая проповедь, а затем приход распускали, и оставались только те, кто мог участвовать в церковном таинстве. Однажды, в воскресенье утром, я сказал доктору Кэмпбеллу: «У вас сегодня вечером причастие, а мне в это же время нужно проводить собрание для приближенных. Есть ли у вас какое-либо помещение, куда я мог бы пригласить людей после проповеди?» Он призадумался и выразил сомнение в том, что придет ли кто-нибудь на это собрание. Тем не менее, я настаивал, и он ответил: «Да, у нас есть детская комната, куда вы можете пригласить тех людей, которые согласятся прийти». Я спросил, сколько человек там поместится. Он ответил: «От 20 до 30, ну, возможно, даже 40». «О», — ответил я, — «это даже половина меньше того, что нам нужно. А если у вас комната побольше?» Услышав это, он удивленно поинтересовался: «Неужели я действительно думаю, что люди настолько заинтересованы, что придет так много народа?» Я ответил, что в его церкви сотни заинтересованных приближенных. Он засмеялся и сказал, что это невозможно. На мой повторный вопрос относительно большой комнаты доктор Кэмпбелл сказал: «Есть британская учебная аудитория, но она вмещает около 1600 человек. Конечно, вы от такого большого помещения откажетесь». «О», — сказал я, — «это как раз то, что нужно». Он ответил: «Все же, думаю, вы не рискнете назначить собрание там». «Я полагаю, что даже половина людей, что могут поместиться в детской комнате, не придет». «Мистер Финей, не забывайте, что вы в Англии, в Лондоне. Вы совсем не знаете наших людей. В Америке вы можете побудить людей прийти на подобное собрание, сделав такой призыв, но этого вы не сможете достичь здесь». «Не забывайте же, что собрание заканчивается в это время года, до того, как зайдет солнце. Неужели вы полагаете, что жители Лондона, услышав ваше обращение к тем, кто ищет спасения своей души, и очень переживают относительно этого, в середине дня выкроят время для того, чтобы посетить такое собрание?» Я ответил ему: «Доктор Кэмпбелл,
Я лучше вас знаю, в каком состоянии находятся люди. Евангелие написано как для американцев, так и для англичан. Я совсем не боюсь, что гордость этих людей может помешать им больше, нежели американцам, чтобы ответить на призыв. После долгих сомнений доктор наконец согласился, но заметил, что всю ответственность я должен взять на себя, а он в этом участвовать не будет. Я ответил, что рассчитывал на это и согласен. Помещение находилось недалеко от храма. Необходимо было пройти небольшое расстояние по улице Купер в направлении городской дороги, затем повернуть и пойти через узкий проулок к зданию, где и находилась британская учебная аудитория. В то воскресенье я проповедовал утром и в 6 часов вечера. Сказав короткую проповедь, призвал всех, кто беспокоится о своей душе и расположен к тому, чтобы прямо сейчас заключить мир с Богом, посетить собрание, на котором можно получить наставления, отвечающие их духовным потребностям. И конкретно объяснил, кто может прийти на такое собрание. Я сказал: «Богословы не приглашаются на это собрание. Сейчас здесь будет причастие. Пусть они остаются. Беспечные грешники тоже не приглашаются на эту встречу. Я ожидаю увидеть там только тех, кто еще не примирен с Богом, но беспокоится о спасении своей души и желает получить наставление, что ему делать дальше. Я еще раз повторил это, чтобы не было никаких недоразумений». Доктор Кэмпбелл слушал очень внимательно. Поскольку я ограничил круг приглашенных, полагаю, он ожидал, что очень немного людей придет, а то и вообще никого не будет. Я был полон решимости и не хотел, чтобы аудиторию просто заполняли массы людей. Более того, те, кто решили прийти туда, должны делать это, ясно понимая, что они являются грешниками и сильно переживают о своем состоянии. Я уделил этому вопросу особое внимание, не только ради результатов собрания, но и для того, чтобы убедить доктора Кэмпбелла, что он ошибается. Я был абсолютно уверен в том, что среди его прихожан очень многие испытывают осознание греховности, и что сотни из них готовы немедленно откликнуться на призыв. В моих действиях не было поспешности, поэтому я четко определил ту категорию людей, которую хотел бы видеть во время предстоящей встречи. Затем я распустил собрание. Доктор Кэмпбелл с беспокойством наблюдал в окно, в каком направлении шли люди. К его большому удивлению, улица Купер заполнилась людьми, которые направлялись к зданию британской учебной аудитории. Я тоже вышел из храма и влился в этот людской поток. А потом я подождал у входа, пока все зайдут в помещение. Когда я вошел, здание уже было заполнено до предела. Доктор Кэмпбелл предположил, что там около 1600 присутствующих. Это было огромное помещение, в котором люди сидели, как в любой другой учебной аудитории. Возле входа находилось возвышение, на которое обычно поднимался оратор, когда там проводились общественные собрания. А это, конечно, случалось там нередко. Вскоре я обнаружил, что присутствующие глубоко осознавали свою греховность, и нужно было действовать осторожно, чтобы предотвратить взрыв эмоций. Увидев, сколько людей направилось к аудитории, доктор Кэмпбелл сам захотел присутствовать там. Поэтому он быстро провел служение причастия и поспешил на собрание для приближенных. Он был просто изумлен количеством собравшихся. И особенно его удивило то, что они не скрывали своих чувств. В коротком обращении я объяснил их личные обязанности, дал понять, что Господь требует от них полностью покориться Его воле, оставить гордость, осознать Его суверенность и принять Иисуса как единственного Искупителя. Достаточно долго пробыв в Англии, я понимал, что необходимо дать людям конкретное наставление, чтобы отбросить всякую мысль относительно того,
что им следует ожидать, когда придет Богом назначенное для них время. С давних времен Лондон был подвержен гиперкальвинистскому учению, поэтому моей целью было убедить их отказаться от того, чему многие из них были научены. Лишь только некоторые из присутствующих принадлежали к конгрегации доктора Кэмпбелла. Он мне говорил, что изо дня в день видел новые лица. Люди в его церкви постоянно менялись. Поэтому присутствующие на этом собрании были так же незнакомы ему, как и мне. В своем наставлении я пытался предостеречь их, с одной стороны, от гиперкальвинизма, а с другой — от крайностей арминианства, которое тоже было широко распространено. Когда я собирался попросить их преклонить колени и полностью посвятить себя Христу, из толпы с отчаянием в голосе какой-то мужчина закричал, что благоприятное для него время уже прошло. И я почувствовал, что существует угроза неконтролируемого появления эмоций. Поэтому успокоил кричащего и призвал людей склониться перед Богом, попросив их соблюдать тишину, чтобы можно было слышать каждое слово, которое я скажу. Они явно старались исполнить мою просьбу и соблюдали тишину, хотя по всей аудитории были слышны рыдания и всхлипывания. Затем я распустил собрание. После этого подобные встречи, имевшие такой же результат, проводились почти каждый воскресный вечер на протяжении 9 месяцев. Интерес к ним возрастал так быстро, что вскоре все желающие не помещались в той огромной учебной аудитории. Всякий раз, когда я видел, что наставление произвело глубокое впечатление, тут же, не теряя времени, предлагал всем безоговорочно подчиниться Христу. Я призывал тех, кто готовы были сделать такой шаг, подняться, а мы в это время за них молились. Проходы в том здании были узкими и постоянно заполненными людьми. Поэтому невозможно было использовать так называемое «место обеспокоенного грешника». Очень часто, когда я призывал людей подняться и посвятить себя Богу, в то время как мы за них молились, вставали сотни верующих, а иногда вставало около 2000 человек. Во время моего духовного труда здесь произошло одно обстоятельство, которое проиллюстрирует степень интереса к вере, который тогда был в этой общине. Диссентеры в Англии долгое время пытались убедить правительство проявлять большое уважение к их деятельности, но им всегда давали такой ответ, из которого следовало, что интерес к их церкви намного меньше, чем интерес к официальной церкви. Эта тема так широко обсуждалась, что правительство решило выяснить и сравнить численность сторонников диссентеров и англиканской церкви. В один из субботних вечеров в каждую христианскую общину по всему королевству тайно было отправлено предписание избрать людей, которые должны были утром в воскресенье стоять у дверей всех церквей, а также часовень и других мест поклонения, и фиксировать, сколько человек посетили собрание во всех деноминациях. Это было сделано без предупреждения, и люди ничего об этом не знали. Такое же предписание пришло и к доктору Кэмпбеллу, но я узнал об этом позже. Исполняя его, он поставил людей у дверей храма, и они записывали каждого человека, который приходил на утреннее служение. Насколько я понял, так было по всей Великобритании. Доктор Кэмпбелл сказал мне, что переписчики, находившиеся у дверей храма, зафиксировали на несколько тысяч человек больше, чем мог вместить зал. Это произошло потому, что очень много людей в тот день пришло в храм. И так как не хватало места, пришедшие раньше уступали места тем, кто пришел в первый раз, чтобы и они послушали проповедь Евангелия. Интерес был таким большим, что здание, вмещавшее тысячи людей, было переполнено. Откуда они все пришли, доктор Кэмпбелл не знал. И никто не мог этого сказать. Но в том, что сотни и тысячи из них были обращены, нет причин сомневаться.
Я встречался и беседовал со многими из них и трудился ради их спасения изо всех сил. Каждую неделю приходило большое количество людей, и случаи покаяния участились. Как я узнал, люди приезжали из разных районов города. Многие проходили пешком несколько миль, чтобы побывать на воскресном служении. Вскоре меня стали останавливать на улицах города те люди, которые меня знали и которые получили огромное благословение, посетив наши собрания. В то время Слово Божье несло благословение жителям Лондона. Однажды доктор Кэмпбелл попросил меня пойти в британское образовательное учреждение и поговорить со студентами. Придя навстречу, я начал свою речь с вопроса о том, чего они хотят достичь, получив образование, и подчеркнул, что они несут ответственность за то, как его используют. Я пытался им показать, как много добра они могли бы принести и каким великим благословением их образование было бы для них и для мира, если бы они его правильно использовали. Также я указал, каким проклятием оно обернется для них и для мира, если они используют его в эгоистических целях. Мое обращение было коротким. Позже доктор Кэмпбелл отметил, что немалое число присутствующих там присоединилось к церкви. Он упомянул об этом как о выдающемся факте, потому что, оказывается, не ожидал такого результата. Дело в том, что служители в Англии, так же как и в Америке, в большей степени забыли о том, что должны говорить людям об их обязанностях. Они говорили о грешниках, но не обращали особого внимания на то, что Бог повелевает им сейчас же покаяться. На самом деле, я не часто слышал проповедь, целью которой было призвать грешников покаяться в своих грехах перед Богом. Как в Англии, так и в Америке проповедники редко обращались к сидящим в зале, призывая их к конкретным действиям покаяния. Я был просто поражен, увидев, насколько низок моральный уровень жителей Лондона. Как я узнал, лишь малая часть их посещала собрания. Но меня сильно заинтересовало то движение, которое возникло в епископальных церквях. Многие из их служителей приходили на наше богослужение. Один из ректоров, мистер Эллен, проявил большой интерес и решил приложить все усилия, чтобы способствовать пробуждению в своем приходе. Как выяснилось позже, он учредил 20 молитвенных собраний в своем приходе в разных частях города и стал проповедовать, стараясь донести людям истину Божью. Господь чудным образом благословил его труд. Еще до моего отъезда он сообщил мне, что не менее 1500 человек из его прихода уже обратились к Богу. Были и другие епископальные служители, которые также взялись за духовный труд. Когда я уехал из Лондона, там было 4 или 5 епископальных церквей, которые проводили богослужение ежедневно и прилагали все усилия для того, чтобы способствовать пробуждению. Это происходило за 10 лет до моего второго приезда в Лондон. Я никогда не чувствовал такого большого побуждения молиться за какой-то другой город. Особенно это проявлялось тогда, когда молился в присутствии большого количества людей. Тогда мне казалось, что я не мог остановиться. Молитвенный дух как будто заставлял меня ходатайствовать за всех жителей этого города. Сразу же по приезде в Англию я стал получать множество приглашений проповедовать с целью сбора денежных средств на разные нужды. На зарплату пастыря, на помощь церкви, на воскресную школу и на многое другое. Если бы я откликнулся на эти просьбы, то у меня не осталось бы времени для чего-либо другого. Но я отвечал, что приехал в Англию не для того, чтобы собирать деньги для себя или для них. Моя цель — приобрести души для Христа. После 4,5 месяцев проповеди в церкви мистера Кэмпбелла я охрип. Климат, а также наш интенсивный труд отразились также на здоровье моей жены.
Сейчас я должен более детально рассказать, что Бог сделал через мою жену. Когда мы были у мистера Кэмпбелла, ее пригласили принять участие во встрече за чашкой чая с бедными неверующими женщинами. В Англии так называемые встречи за чашкой чая проводятся для того, чтобы собрать людей для определенной цели. Группа благородных леди и джентльменов устраивали такое собрание, и они настоятельно приглашали мою жену. Она согласилась, считая само собой разумеющимся, что джентльмены не будут присутствовать на этой встрече. Однако, когда она пришла туда, то увидела, что помещение было заполнено людьми. Кроме женщин, там было много мужчин, которых интересовали результаты предстоящего общения. Она немного подождала, полагая, что они уйдут. Но они остались, явно ожидая, что она возьмет на себя инициативу по проведению этой встречи. Тогда моя жена встала и сказала, что обычно она никогда не выступает перед публикой. На тот момент прошло чуть больше года с того дня, как мы поженились, и она никогда не путешествовала со мною до этой поездки в Англию. Это было ее первое выступление. Как она мне позже рассказала, ее речь в целом длилась около 45 минут и явно удалась. Женщины из бедных слоев общества, которые там присутствовали, выглядели растроганными и заинтересованными. Когда она закончила говорить, один джентльмен встал и выразил большое удовлетворение услышанным. Люди сказали, что у них было предвзятое отношение к женщинам, которые выступали публично. Но в данном случае они против этого не возражают. Все собравшиеся согласились с тем, что такие выступления принесут пользу, поэтому попросили ее посетить другие похожие собрания. Поначалу мы переживали, что это может пробудить предрассудки англичан и скорее принесет вред, нежели добро. Тем не менее, я полагал, что ей не стоит уклоняться от таких встреч и предложил продолжать принимать в них участие. С этой встречи и на протяжении всего нашего пребывания в Англии она все больше и больше начала принимать участие в этом труде. После того, как мы вернулись домой, она продолжила трудиться с женщинами везде, куда мы ездили. Об этом у меня будет возможность рассказать более подробно, когда речь пойдет о тех пробуждениях, в которых она сыграла заметную роль. В то время в Лондоне очень много людей, принадлежавших к различным классам общества, пришло к Богу. Я много проповедовал на тему признания и возмещения убытков, и результаты поистине были чудесными. Почти все случаи преступлений были раскрыты, так как люди сознавались в их совершении. Тысячи фунтов стерлингов были заплачены, чтобы возместить убытки. Каждый, кто побывал в Лондоне, знает, что с начала ноября и до марта город выглядит очень мрачно, а воздух настолько загрязнен, что невозможно говорить или дышать. Мы приехали туда в начале мая, а в сентябре мой друг Браун из Хаутона навестил нас. Увидев, в каком состоянии находится наше здоровье, он сказал: «Это никогда не закончится. Вам нужно поехать во Францию или в какую-то другую страну на континенте, где люди вас не будут понимать, потому что они говорят по-английски. Здесь, в Англии, у вас не будет отдыха, пока вы вообще не потеряете голос». Немного обсудив этот вопрос, мы приняли решение последовать его совету и поехать на короткое время во Францию. Он вручил мне 50 фунтов стерлингов, что должно было покрыть наши расходы. Мы побывали в Париже, а также в некоторых других городах Франции. Мы избегали каких-либо знакомств и очень старались оставаться незаметными. Перемена климата положительно отразилась на здоровье моей жены, и она быстро восстановила силы. Моя хрипота также постепенно начала исчезать. После 6-недельного отсутствия мы снова стали трудиться в храме, где продолжили служить до начала апреля, а потом отправились домой.
Уезжал я из Англии с большой неохотой. Но положение дел в нашем колледже требовало моего возвращения. Нам очень понравился английский народ, и мы хотели вернуться, чтобы продолжить наш труд. Из Лондона мы плыли на большом почтовом корабле. В день отплытия многие, кого заинтересовал наш труд, собрались у пристани. Подавляющее большинство из них были новообращенные. Капитан корабля ждал прилива, и в течение нескольких часов огромное количество людей стояло возле пристани. Расставание с таким множеством любящих сердец было слишком большой эмоциональной нагрузкой для моей жены. Как только корабль отчалил, она удалилась в нашу каюту. Я оставался на палубе и наблюдал за тем, как сотни людей махали нам вслед платками. Я стоял до тех пор, пока все они не скрылись из виду. Дорогие наши радиослушатели, продолжение автобиографии Чарльза Финея вы услышите завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать. Псалом 5:4. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Притчи 31:30. Иногда на вопрос о роде занятий наши дорогие сестры отвечают: «Я всего лишь домохозяйка». Я как-то услышал историю об одной матери, которая пришла послушать известного благовестника. Она увидела, что многие присутствующие откликнулись на его призыв к покаянию. После собрания женщина подошла к служителю и сказала, что она, как ей кажется, ничего не сделала для Господа, так как ей приходилось работать по дому, шить одежду для семьи, помогать мужу. Со слезами на глазах она добавила, что уже состарилась, а все ее дети выросли и обзавелись семьями. Все они верующие. Одни служители, другие миссионеры. Она считала, что сделала очень мало для спасения других, по сравнению со служителем, через проповедь которого спаслось много людей. Благовестник внимательно посмотрел на женщину и сказал: «Сестра, вы достойно воспитали ваших детей и были для них добрым примером. Вы думаете, что ничего не сделали для Бога, но ведь ваши дети любят Господа и служат Ему. Я с радостью обменяюсь с вами венцом, когда мы придем на небеса». Дорогие богобоязненные матери, не думайте, что ваша работа малозначительна. Ваша награда не здесь. Моя душа радуется при виде благочестивых матерей, которые любят свои семьи и заботятся о них с таким усердием, что ради них остаются дома, не стремясь к мирскому богатству. Я глубоко благодарен своей богобоязненной матери за свое воспитание. Мать часто может сделать то, что не могут сделать и 10 служителей.

Голгофа. Последний этап великих Христовых страданий. Вот ложит на крест его римский солдат, срывая хитон его тканы. Приставленный гвоздь, удар молотка, и алая кровь заструилась. Но грубое сердце у палача не дрогнуло, не прослезилось. Он дело свое продолжает спокойно. Руки и ноги к кресту прибивает. Что это за сердце? Что это за жестокость? Что жалости вовсе не знает? Вот кровью святой обогрённое древо с распятым Христом поднимают. И на вершине холма Голгофа прочно его укрепляет. А он со креста на всех смотрит с любовью и хочет сказать им: «За ваши грехи я истекаю здесь кровью, чтоб вас от погибели вечной спасти». Раскинувши руки, как символ желания, все человечество ими обнять, висит на кресте эта жертва святая, для мира всего благодать.

дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВ. Каждый день Радио МВ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВ. Вы слушаете христианское радио МВ.

«Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу». К Ефесянам 5:8-10.

0: Ах, журавли, журавли.
1: Вы слушаете христианское радио МВ.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Два раза в 12 главе книги «Деяния» мы встречаемся с именем человека, которому я хочу посвятить сегодняшнюю беседу. Имя этого человека – Иоанн, прозванный Марком. В других местах Нового Завета Марк упоминается всего лишь несколько раз, и то в очень кратких словах. Однако из них можно составить не только довольно точную и многостороннюю характеристику этого человека, но лучше всего мы можем через эти места проследить, как Господь по великой милости и благодати Своей обращается с этим робким и малодушным молодым человеком. Из негодного и трусливого беглеца Бог делает героя для славы Своей. Возлюбленные, перед нами история человека, начавшего свою карьеру неудачей, а окончившего ее величайшим успехом и триумфом. Эта история не без предупреждения каждому из нас, но и в то же время она полна ободрения. История Марка начинается в ту ночь, когда после вечери Христос вместе со своими учениками направляется в Гефсиманский сад. Предатель Иуда, зная то место, куда Спаситель часто уединялся для молитвы, ведет через узкие тихие улицы спящего города Иерусалима священников и воинов, чтобы взять Христа. В это время в одном из более зажиточных домов этого города лежит бессонный юноша. У него неприятное предчувствие, что вот-вот что-то ужасное должно произойти. Эти чувства связаны с человеком, с которым он неоднократно встречался и которого он так крепко любил, как никого другого на свете. Это был Иисус из Назарея. И вот вдруг он слышит шорох дальних шагов, приближающих в его направлении. Идет группа людей, о чем-то возбужденно говоря между собою. Это люди не с добрым намерением. От цвета их факелов он теперь начинает различать некоторые лица. И кто это, который идет впереди? Ведь это Иуда, один из учеников моего друга. Что он делает в обществе врагов Иисуса? Я должен скорее, да, немедленно предупредить его. Он, наверное, в Гефсимане. Иуда это знает и ведет этих людей туда. Но как-то этот юноша не решается, и постепенно все утихает. И он себя обнадеживает, что, может быть, все же не так страшно. Чувства могут ведь обмануть. Должно быть, ошибся. Проходит час-два, а заснуть он так и не может. Опять дальний шум. Идет толпа. Но этот раз больше и прежний. Крик, визг. И он поднимается с кровати, смотрит в открытое окно, и все вдруг становится ясно. Теперь нужно спасать. Накинув на свое голое тело покрывало, он выбегает из дома. Дрожь проходит по всему телу. Не от холода, а от страха и волнения. Он присоединяется к толпе, но его сразу замечают. Что это за юноша? Зачем он закутан белым одеялом? Его хватает один из воинов, но он в этот момент вырывается из его рук, оставляет покрывало и ногой убегает. Это первое, что мы читаем о нашем герое. Да, в то время, когда все друзья Христовы, включая его учеников, покинули его, представилась возможность этому юноше стать на сторону Христа. Даже если и узником, все же своим присутствием он мог ободрить и утешить Христа, который шел один всеми оставлен. Но в ту ночь, в первом испытании, при первой данной ему возможности стать человеком, Марк потерпел полное поражение. Он, как сказано в его же Евангелии от Марка, оставив покрывало, ногой убежал от них. Да, бедный юноша, он лишился не только покрывала, но почтение и всякого уважения. Беглец, трус, человек без выдержки. Так выглядит он на первой странице своей биографии. Но жизнеописание его на этом не кончается. 15 лет молчания, и вновь вдохновенная летопись его упоминает. Что ж, будем надеяться на лучшее. Он теперь уже не мальчик. Он намного возмужал, 15 лет старше. Ведь за ним уже большой опыт. Так думает каждый молодой человек. А что касается того, что произошло в ту ночь, то был виновен не только он один. Ведь все тогда оставили Христа, все бежали. Но счастливый Марк, кто-то считается нужным дать этому молодому человеку свежее начало. Да, он привилегированный человек, у него необыкновенный дядя Варнава, о котором Библия говорит, что он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. Он берет Марка под свою опеку и направляет его стопы на верный путь. Своего племянника Марка Варнава берет с собой в первое миссионерское путешествие с апостолом Павлом. Варнаву, человека большой веры, не усомнило то, что Марк потерпел неудачу. Нет, он видел потенциал в этом юноше. А главное, он верил, что Бог может создать нечто хорошее, красивое и прочное из этого разбитого сосуда. Важно, чтобы он попал в руки Божьи. И вот Варнава не постеснялся порекомендовать братьям Марка для дела Божьего. Он дает ему первый толчок к труду на ниве Господней. О, как мы должны быть благодарны за таких людей, которые своей верой способны поднять, помочь, ободрить упавшего человека. Такого человека Бог посылает на помощь своему слабому и робкому чаду Марку. И вот в порыве нового энтузиазма и при новых возможностях трудиться для Господа, да еще в обществе таких гигантов духовных тружников, как его дядя Варнава и апостол Павел, Марк вместе с ними отправляется на дело Божие. Так мы читаем в 13 главе. «Сии, бывши посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр. Имели же при себе и Иоанна, то есть Марка, для служения». Все шло хорошо. «Вот такая работа мне по душе, — думает Марк. Какие благословения, с какой охотой люди принимают Евангелие, и какая уйма новых друзей. Я уверен, что Господь меня призвал на этот святой труд». Да, Марк был готов для миссионерской работы, когда кругом был успех, когда все шло по его расчету, и работа кипела, и не было никаких требований на самоотвержение и страдания. Но вот вновь перед Марком предстал выбор. Его стойкость вновь подвергается испытанию. На теплом солнечном острове Кипр пионерская работа двух старших миссионеров завершена. Господь зовет их дальше, в новые поля, сеять благое семя. В Пергию, в Памфилии, на южном берегу Малой Азии, дальше от родного дома, в дикую страну, где им грозило немало опасности, не только от стихийной природы, но и от ее варварского населения. И вот тут мы читаем такие печальные слова в 13 стихе, в 13 главе книги Деяния. «Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим». Марк опять бежит, вновь удирает. Он возвращается обратно домой, к маме. Вот вам труженик на ниве Божией. Еще раз Иоанн Марк потерпел кораблекрушение. Какие большие и чудные возможности имел он быть сотрудником Павла и Варнавы, завоевывать новые территории для Христа. Но он оказался человеком, положившим руку свою на плуг и оглянувшим назад. И, возлюбленные друзья, сколько есть таких среди последователей Христовых? С большой ревностью они берутся за дело Божие, но при первых затруднениях они начинают малодушествовать. Второе и третье испытание, и не имея достаточно мужества выдержать, они удирают. И о них больше не слышно. Они вошли в затмение. Проходит несколько лет, в течение которых ничего не слышно о Марке. Счастлив ли он там у мамы? Вряд ли. Мне кажется, что самый несчастный, безрадостный член Иерусалимской церкви. Тут, возлюбленные, важный урок для каждого из нас. Что делает такого беглеца от Божьего труда несчастливым и печальным человеком? Я вам скажу. Самое суровое наказание за уклонение от труда – это отказ ему в дальнейшем труде. Верное исполнение труда награждается еще большим трудом. Прилежное исполнение малого поручения вознаграждается еще большим заданием. Да, такому дается обширнее сфера ответственности. Если человек покидает, пренебрегает исполнением своей обязанности, разумеется, что ему больше работы не дастся. Вот почему так много верующих без труда сегодня. С ними бывает, как Христос показал в своей притче. Они стоят праздно на местах торговли и говорят: «Никто нас не нанял». Помните эту притчу Христову? Сколько раз им была представлена возможность работать, их уговаривали, поощряли, и если брали за какой-нибудь труд, то с такой неохотой. Я к вам говорю, к верующим, обязанности вам были назначены, перед вами раскрывались двери, и вы отказались. И вот вы стоите праздно, без дела, днями, неделями, месяцами, а другие люди вознаграждаются вашим трудом. Так Господь их награждает, а вас обходит. Да, наказание за леность, безработица – праздность. Будем, дорогие мои друзья, помнить, что самую лучшую плату, которую Бог может дать тому, который был верен в малом, это дать ему многим, над чем быть верным. А посмотрите, какая потеря того, который, как тот лукавый раб и ленивый, скрыл свой талант в землю. Он потерял все, и хозяин велит взять у него талант – и дать имеющему 10 талантов. И теперь слушайте, что говорит Христос: «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет». Но может ли Господь восстановить такого человека? Способна ли благодать Божия из такого негодного, ленивого раба сделать доброго и верного своего служителя? О, благодарение Господу! Нет невозможного Богу нашему! Он имеет большой и богатый опыт в этом благословенном деле. Он знает, как восстановить отступника, сделать из трусов и из беглецов стойких и верных служителей своих. Он это сделал с робким и неустойчивым Марком. О, как велика его милость! Она выше небес, благодарение ему. Но где Марк сейчас? Помните, как из-за этого Марка между Варнавой и Павлом произошло огорчение? В результате они разлучились. Да, из-за этого парня Марка. Варнава был готов дать этому беглецу еще одну возможность. Подумайте, разве Варнава не ошибся первый раз? Чересчур сделался щедрым своим доверием к такому человеку. Следовало не торопиться. Нужно бы поступить поосторожнее. И теперь он вновь хочет взять его с собой. А Павел категорически отказывается. И на этой почве они разлучились, Варнава и Павел. Кто же из них был прав, Варнава или Павел? Как ни странно, но оба они были правы. Павел, сказано, полагал не брать Марка, оставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы, а Варнава хотел взять его. Для блага Марка Бог употребил твердость и решительность Павла, и в то же время мягкость и снисходительность Варнавы. Несомненно, характер Марка требовал дисциплинированную меру Павла, который не поддался человеку, отставшему в трудный момент от дела Божия. Слово Божие говорит: «Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет». Ты накажешь его розгою и спасешь душу от преисподней. Поэтому апостол Павел был совершенно прав в той позиции, которую он занял по отношению к Марку. Но не менее был прав Варнава. Поступок Варнавы обнадежил эту немощную, колеблющуюся, спотыкающуюся душу. И мы видим, что из огорчения, создавшегося между Павлом и Варнавой, выиграл никто иной, как Марк. Что произошло с Марком? Куда он пропал? 10 лет, и о нем ничего не слышно. Но подождите, Господь еще не кончил свою работу над этой душой. Должен сыграть еще одну роль в его восстановлении, другой Божий слуга, посланник Господень. О, как щедр Господь в своем обращении с детьми своими! Сколько посылал Он своих добрых самарянинов, когда нас враги оставляли едва живыми, и спасал нас, и вновь направлял на путь истины. И вот Господь посылает третьего доброго самарянина Марку, Петра. Слушайте, апостол Петр пишет послание из Рима, называя его Вавилоном, и заключает его такими словами. «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне, и Марк, сын мой». О, это много говорит о том, что произошло с Марком. Господь поручает его в руки апостола Петра, и мы видим, что Марк полностью восстановлен. Этот третий самарянин перевязал ему раны, возливая масло и вино, и позаботился о нем, пока полностью не выздоровел. Петр не стыдится его называть своим сыном. Почему Господь избрал именно Петра, чтобы окончательно привести обратно Марка и сделать его годным служителем Божьим? Не потому ли, возлюбленный, что Петр, может быть, лучше понял и потому мог сочувствовать Марку, будучи сам когда-то беглецом? Да, в ту самую ночь, когда Марк струсил и удрал ногой от схватившего его воина, Петр трижды отрекся от Христа. Петр, который был так чудно восстановлен, никогда не забыл, что Христос сказал ему: «И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Как милостив был Господь к Петру! Несмотря на великое преступление, которое он совершил, и как он восстановил его и вновь поручил ему пасти его овец. Почему Господь не может то самое сделать для Марка? Знаем ли мы точно, что Марк был восстановлен и вновь поставлен на дело Божие? Пусть об этом скажет Павел, тот, который не почел его годным для дальнейшего служения, потому что он удрал от работы. Павел в узах. Он в темнице. И он пишет последнее свое послание. Он освобождения своего не ожидает, а говорит, что время его отшествия настало. Подвигом добрым он подвязался, течение совершил, веру сохранил. Теперь он ожидает своего венца. Но перед тем, как придет этот конец, он жаждет провести это время в общении самых близких его сердцу. И кто они? Павел желает троих. Тимофея, Лука и еще третьего брата, бодрствовать с ним в последние моменты своей жизни здесь на земле. И кто это третий? Эпафродит, Анисим, Тит, Акила или один из других близких и верных друзей апостола? Нет, вот он, вот кого он желает, чтобы был с ним в последние дни своего заключения. Марка возьми и приведи с собою, пишет он Тимофею, ибо он мне нужен для служения. Павел хочет Марка, бывшего беглеца, который удрал нагим, когда следовало стоять за Христом, тот, который струсил и вернулся к маме. Марк, беглец, трус, человек без выдержки, Марка возьми и приведи с собой, ибо он мне нужен для служения. Благодарение Господу. Марк потерпел две больших неудачи, но благодать Божия его остановила. Человек, который вернулся обратно по Божьей благодати. Да, он понадобился и оказался нужным и годным не только Павлу, но и самому Господу, ибо его Господь избрал, чтобы увековечить второе Евангелие, Евангелие, которое носит его имя, Евангелие от Марка. И невольно восклицает все сердце: «О, бездна богатства и премудрости и ведение Божие! Как непостижимы судьбы его и как неизмерима любовь его!» Мой друг, юноша, девушка, брат и сестра, быть может, ты себя обнаружил в Марке, особенно в первых стадиях его жизнеописания. Я не знаю, где ты стоишь сейчас, или вернее, как низко ты пал. Знай, что небесный самарянин тебя готов спасти, простить, исцелить и восстановить. Призови его на помощь, бедный грешный человек. Если и 7 раз упадешь, Господь готов протянуть тебе руку помощи и поставить тебя на ноги. А если ты еще никогда не имел с ним встречи, сегодня открой двери сердца и пусти в него Спасителя. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

вас постигло искушение, не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». 1 Коринфянам 10:13. Все мы видели надписи на лифтах, указывающие на их грузоподъемность, зная, что чрезмерная перегрузка может серьезно повредить лифт и даже вывести его из строя. Инженеры учитывают свойства различных материалов и предел их прочности. Каждый человек также имеет предел прочности. Одни люди справляются с испытаниями лучше, другие хуже, но у каждого этот предел свой. Иногда мы попадаем в обстоятельства, которые кажутся нам непосильными. Однако Господь знает предел нашей прочности и никогда не позволит, чтобы у нас возникли трудности, которые мы будем не в силах преодолеть. Это особенно актуально, когда речь заходит об искушении грехом. В стихе из Библии, который мы прочли, говорится, что Бог верен и не позволит нам быть искушаемыми сверх сил. Поэтому, когда на нас обрушиваются испытания и искушения, ободритесь, вспомните, что Отец Небесный знает предел вашей прочности. Положитесь на Его силу, и никакое искушение не собьет вас с ног. Уповайте на Бога, и грех вас не одолеет. Когда трудно бывает очень, и уныние тянет вниз, если грех победить ты хочешь, то усерднее, друг, молись. Когда веру сомнения точат, и она, как увядший лист, если

Момент творения. Природный антибиотик. В книге Бытия 1.28 Бог повелевает человеку владычествовать над землей. Эта заповедь подразумевает, что Он заложил в самом творении многочисленные возможности, которые могут быть использованы на благо человека. После того, как грех вошел в мир, а смерть и болезни стали неотвратимой реальностью, все убедились в чуде божественного предвидения. Один из первых антибиотиков, открытых людьми, используется уже тысячи лет. Современные исследователи только начинают по достоинству оценивать чудесные свойства этого природного антибиотика, который убивает около 650 штаммов болезнетворных организмов, а сам при этом фактически не токсичен. И самое ценное то, что болезнетворные организмы не могут противодействовать ему. Что же это за чудодейственное средство? Серебро. Древние греки и римляне использовали серебряные емкости для хранения жидкостей, которые в таких контейнерах подолгу оставались свежими. Американские поселенцы часто клали серебряный доллар в молоко, чтобы оно дольше не скисало. В наши дни большинство авиакомпаний на борту своих самолетов используют серебряные фильтры для воды для профилактики кишечных инфекций. После испытания 23 способов очистки воды для использования на борту космических кораблей, НАСА остановила свой выбор на серебряных фильтрах. Японские исследователи выяснили, что серебро, помимо прочего, способно нейтрализовать действие некоторых ядов. Разве не удивительно, что даже неживая природа полна примеров мудрого замысла, соответствующих той картине реальности, которая изображена в Библии? Разве можно после этого утверждать, что Библия не научная книга? Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

«Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу». К Ефесянам 5:8-10.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. 12 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В час проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа проповедь. В 4 часа детский час. В 5 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов повторение передачи «Это интересно» и свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Виктора Бейни. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пести.

Евангелие от Матфея, глава 13. «Вышед же в день тот из дома, и Иисус сел у моря. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу, и поучал их много притчами, говоря, «Вот вышел сеятель сеять». И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. И приступившие ученики сказали ему, «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, который говорит, «Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали бы видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царствии и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тот час соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатством заглушают слово, и оно бывает бесплодно. Евангелие Матфея, глава 17. По прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. При этом Петр сказал Иисусу, «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь 3 кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи». Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все голос из облака глаголющий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, «Встаньте и не бойтесь!» Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса.
И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, «Никому не говорите о виденном вами, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». И спросили его ученики его, «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ, «Правда? Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что Он говорит им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, кланяясь перед ним на колени, сказал, «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал, «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступившие к Иисусу наедине, сказали, «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им, «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете этой горе, перейди отсюда туда, она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им, «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм, это определенная дань на храм, и сказали, «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит, «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал, «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати, с сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему, «С посторонних». И Иисус сказал ему, «Итак, сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, попавшуюся, которая попадется, возьми, и, открыв у нее рот, найдешь статир», то есть 4 драхмы, «возьми его и отдай им за меня и за себя». Евангелие от Матфея, глава 18. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с 2 руками и 2 ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с 1 глазом войти в жизнь, нежели с 2 глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите,
не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней больше, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни просили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их. Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» И Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его и детей и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот вышед нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен!» Тогда товарищ его пал к ногам его, умоляя его и говоря: «Потерпи на мне, и все отдам тебе!» Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долг. Товарищи его, видевши происшедшее, очень огорчились. И пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. Евангелие от Матфея, глава 19. Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы иудейские за Иорданской стороною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Он сказал ему ответ: «Не читали ли вы,
что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их, и сказал, посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своей не за прелюбодеяние и женится над другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует. Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им, не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые от чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, вышел оттуда. И вот некто подошед сказал ему, «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему, «Что ты называешь меня благим?» Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит ему, какие? Иисус сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит ему, «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» И Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав это слово, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам Своим, «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали, «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им, «Человеком это невозможно». Богу же все возможно. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, «Вот мы все оставили и последовали за тобою. Что же будет нам?» И Иисус же сказал им, «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий, на престоле славы Своей сядете и вы, на 12 престолах, судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Евангелие Матфея, глава 20. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. И, договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Вышед около 3 часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал, «Идите и вы, виноградник мой,
и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять вышел около шестого и девятого часа и сделал то же. Наконец, вышед около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной?» Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званных, а мало избранных». И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет». Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у Него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она сказала ему: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». И Иисус сказал в ответ: «Не знаете, что просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Услышав это, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышавши, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» И Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши!» И Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.

так как ты сделал сие дело и не пожелал сына твоего, единственного твоего, то я умножу семя твое, как звезды небесные, за то, что ты послушался гласа моего». Бытие 22:16-18. С того самого дня и поныне людям дается этот урок. Состоит он вот в чем. Если по повелению гласа Божьего они отдают ему свое единственное, более всего дорогое их сердцу сокровище, то оно будет возвращено Богом, умноженное тысячекратно. Авраам по Божьему зову отдает своего единственного сына и при этом расстается со всякой надеждой, что мальчику будет сохранена жизнь, что он вырастет и даст жизнь знатному роду, носящему его имя. Но сын спасен, род числом становится как звезды и песок, и через многие годы от него приходит Иисус Христос. Вот так Бог принимает искреннюю жертву каждого из своих детей. Мы отдаем Богу все и становимся нищими, а Он посылает нам богатство. Мы оставляем выгодное поле деятельности. Он дает нам такие богатства, о которых мы не осмеливались и мечтать. Мы расстаемся со всеми самыми сокровенными надеждами и умираем для себя. Он дает нам жизнь более ценную, полную звенящей радости. И венцом всего этого является наш Господь Иисус Христос. Ибо мы никогда не познаем полноту жизни в Христе, не принеся величайшей жертвы Авраамовой. Земной основатель рода Христова сначала должен был пожертвовать собой и своим единственным сыном, как это сделал небесный основатель рода. И только так можем и мы стать членами этого рода со всеми его привилегиями и радостями. Кажется, что мы иногда забываем о том, что все, что Бог принимает, должно пройти через огонь. Путь к воскресению и горней вершине лежит через сад Гефсиманский, а также через крест и смерть. Только не подумай, друг, что Авраам был единственным и неповторимым на этом пути. Это просто пример, образец того, как Бог испытывает души, готовые повиноваться Ему и заплатить за это любую цену. И если ты терпеливо вынесешь это испытание, ты получишь обещанное. Момент принесения наибольшей жертвы станет моментом высочайшего и самого восторженного блаженства. Полноводная река Божья выйдет из берегов и оросит тебя потоком богатства и милосердия. В самом деле, нет ничего, что Бог не сделал бы для тех, кто не боится сделать шаг в туманную мглу. Ступая, под ногами они обнаружат твердь скалы.

за меня, чтобы я обрела счастье и свободу. В жизни моей ты так часто доказывал свою любовь ко мне, и я знаю, что ты есть, ибо без тебя нет смысла жить.

Духовные размышления на каждый день. «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Лука 5 глава 8 стих. Иисус уже все сделал. 50-летний мужчина, с которым я разговорился, произвел впечатление человека серьезного и ответственного. Но когда я предложил ему христианскую брошюру, он покачал головой и сказал: «Я не тот, кому это нужно. Я даже не знаю, в чем мне исповедоваться перед Богом. Отдайте это кому-нибудь другому». И тогда я спросил: «У вас разве никогда не было плохих мыслей? Неужели вы никогда не говорили неправду или не бывали грубы или жестоки?» «Что ж», — ответил он, — «раз уж вы меня спрашиваете, то буду откровенен.

посмотрел на меня и сказал: «Вы правы, если так рассуждать. Что я должен сделать?» Иисус уже все сделал на кресте. Мы должны просто признать, что являемся грешниками и виновны перед Богом. Мы должны обратиться к Иисусу Христу, который умер на кресте вместо нас. Всякий проступок отделяет человека от Бога, независимо от того, много он согрешил в своей жизни или мало. Но Божье предложение спасения звучит для всех.

Любить, чтобы жить, или жить, чтобы любить. Какое благородное стремление. Но чтобы оно смогло реальным в жизни быть, нам нужно много силы и умения. Свершить ее ни мы, ни они, да и никто сам по себе не сможет. Но дан нам с неба подлинно один, единственный, кто в этом нам поможет. Святой Дух Правды, посланный Христом, предвечный Дух, душ наших попечитель, Он к нам сошел с задачей непростой вести заблудших вечную обитель. Он изнутри высвечивает нас, все грязное выносится наружу, ничто не скрыто от всесущих глаз, о, как Он нам в земных скитаниях нужен. Мы без Него бездарные нули, хотя по меркам мира стоим что-то, желания плоти в топы завели, если бы не Духа истины работа. Он бережно, но твердо, каждый шаг нас направляет к вечному чертогу. Его святой божественный язык понятен тем, кто весь отдался Богу. Он учит жить нас так, чтобы любить весь мир любовью Христовой, свое, себя отвергнуть, позабыть, но для других стать жертвой, быть готовым. Вся жизнь Христа — пример любви большой, и это также всем давно известно. Чтоб каждый стал спасенной душой, Он совершил неповторимый подвиг крестный. И Дух Святой нас учит постигать любви Христа безмерные глубины, а происки лукавого врага отринуть чистой верой в Бога Сына. И Божью Церковь строит Дух из нас, настойчиво, прилежно, терпеливо следить, что пламень веры не угас, и зрели, что плоды на Божьей ниве. А эти пречудесные плоды, плоды добра, любви, надежды, веры, они и молодежью, и седым нужны, как воздух в наших буднях серых. Мирскому человеку не понять, как в этом мире злом и суматошном у нас в сердцах покой и благодать, и это нам дает святой помощник. Он утешает, греет и бодрит, и побуждает Господу молиться. Он душам мир божественный дарит, с чем никакое счастье не сравнится. Но чтобы Духа Правды получить и обрести себе Его деяния, нам нужно сердце Господу вручить, представ перед Иисусом с покаянием. Любить, чтоб жить, или жить, чтобы любить. Лишь Дух Святой научит нас такому. Дай, Господи, Тебе нам верным быть, нести любовь Твою родным и незнакомым.

Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Луки 14:11.

Когда в лучах заката догорает, таким коротким оказавшись день, как пред разлукой сердце замирает и душу наполняет грусть и тень. Он никогда уже не повторится, он навсегда ушел или улетел. Как мы смогли тем днем распорядиться, каких и сколько сделали мы дел? Гляжу в окно, на небо темной шалью тихонько опустилась ночь и мгла. И в этот час я думаю с печалью о том, чего я сделать не смогла. Старанья должного не приложила или решила, можно подождать, где слишком торопилась и спешила, или силы не сумела рассчитать. Я на себя, пытаясь оглянуться, нередко огорчаюсь вновь и вновь. И так мне хочется тогда вернуться назад, хотя бы на несколько часов. Какое-то закончить нужно дело, исправить что-то или зачеркнуть. Но как бы этого я ни хотела, минут ушедших не смогу вернуть. Толкнув в толпе кого-то по ошибке, не оглянулась даже я назад, а кто-то ожидал моей улыбки, а встретил только равнодушный взгляд. Так поступая вольно или невольно, я не всегда ведь думала о том, что делаю кому-то очень больно, тем кажущимся мелким пустяком. Не думала, вдруг завтра не успею, и поздно видела, что не права. О мой Господь, как я сейчас жалею о том, что помню не всегда слова. Быть нужно мудрыми, ведь не лукавы, и временем бесценным дорожить. Все делать лишь для Божьей славы и так стремиться каждый день прожить.

Мы жаждем все сейчас огня, огня Святого Духа. В молитве головы склоня, мы ждем, Господь, сейчас Тебя, как искреннего друга. С небес святых на нас взгляни, с любовью, лаской неземною к нам ныне, Боже, снизойди. Скорее просим, о, приди, объемля нежностью святою. Мы пред Тобой, Господь, стоим, стоим, как маленькие дети, что жаждут милость получить, Тебе свою нужду открыть, любовью на любовь ответить. Пошли свою нам благодать, пошли душе освобождение, дай исцеляющий бальзам, ответь на зов Спаситель нам, даруй святое вдохновенье. Молитвы час, общение час, час с вечным Богом единение, люблю я сердцем созерцать, в Твои глубины проникать и исполнять Твои веления.

Мы призваны быть Господа руками, нести любовь, которую Он нам дал, чтобы дела не разошлись словами, чтобы Христа в нас каждый узнавал. Мы призваны идти до края мира, но для начала дома ждет нас труд, ведь у любви особая есть сила. Пусть все домашние Иисуса обретут. Мы призваны сверкать, как звезды, быть отражением Творца любви. Не знаю, я знаю не со слов, что это так непросто. Нам не хватает часто в мире тишины. Мы призваны вмещать друг друга. Да, именно такими, как мы есть, когда нам кажется, что в жизни вьюга, проверить сердце, там огонь ли есть. Мы призваны молиться еще больше для тех, кто в сложностях или в беде, быть гаванью для страждущих, возможно, чтобы покой нашли они в Христе. Мы призваны Иисуса показать на деле, чтоб слова порой обманчивы у нас, чтобы как медь мы не зазвенели, служили именно в момент, сейчас. Мы призваны самаритянами быть тоже, кому-то нужно раны обернуть, а не полить других построже, пойти, если попросят с ними в путь. Мы призваны быть в радости Господней, ее ничем мирским не заменить, ведь в нем мы от греха свободны. Господь, о, помоги еще сильнее любить».

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio-mv.com.

Момент творения. Пчелы-инженеры. На протяжении тысячелетий ученые не перестают удивляться поразительной структуре пчелиных сот. В III веке астроном и геометр Пап Александрийский первым предложил объяснение того, почему пчелиные соты имеют шестиугольную форму. Пап считал, что для сот могли подойти только три формы – треугольник, квадрат и шестиугольник. При любой другой форме между сотами оставалось бы пустое, неиспользованное пространство. Ученый отметил, что при одинаковой площади шестиугольник позволяет сохранять больше меда, чем треугольник или квадрат. Более того, для построения шестиугольных сот нужно меньше воска, а соприкасающиеся стороны шестиугольников способствуют еще большей экономии пространства. А вот оценить по достоинству форму крышечек, которыми накрыты соты, ученые смогли только по мере развития современной вычислительной науки. Каждая сота покрыта крышечкой пирамидальной формы, состоящей из трех ромбов. Сложные математические подсчеты показали, что для создания этой формы также требуются минимальные затраты воска. К тому же она позволяет ячейкам плотно примыкать друг к другу, не оставляя бесполезных пустот между сотами. Современные ученые, сторонники теории эволюции, объясняют совершенный дизайн пчелиных сот необычайными способностями самих насекомых. Однако само собой напрашивается более разумный ответ. 12-гранная призма пчелиных сот служит прекрасным свидетельством математического гения самого создателя. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

На небосводе солнце всходит важно, пустыню оно палит не щадя, простор безжизненный, как океан безбрежный. Здесь бесполезно ждать прохлады от дождя. Суровый, жгучий климат нещадящий попавших путников, решивших здесь пройти. И если сбился с курса, с направления, то смерть безжалостно спешит след замести. Надежды нет на жизнь тогда скитальцу, мираж обманчивый совсем уводит вдаль. Так жестока судьба к несчастному страдальцу, для многих смертью стало как не жаль. Но что за шествие направлено к пустыне? Оно такого не видало никогда. Народа тьма, стада овец и детский смех шумливый направлен так уверенно сюда. Что за народ и что за принуждение пуститься в путь со всем своим добром? Не караван торговый это, не купцов движение. Народ Израиля идет с особым торжеством. От долгих рабства лет освободившись, рукою мощной и Еговы своего спешат к земле обетованной, ободрившись надеждою, что Бог идет средь общества сего. За шагом шаг, все дальше от стен рабства, к земле, где будет молоко и мед, где возродит Господь святое государство, и сам на трон его с могуществом взойдет. Да, знали люди, что пустыне путь суровый, нехватка пищи, жажда.

нас со чесноком и голодать. Хотим идти, и жаждой не томиться. Ты дай нам пить, да будь для нас воды. Ты вывел нас сюда, чтобы глумиться, глядеть, как губы сохнут, плачут дети без еды. История знакома, все читали ее не раз, и, может, осуждали народ, что видел столько Божьих дел, но покориться все же не хотел, доверив полностью для Господа сердца. И милости от Бога ожидая, хранить от робота иссохшие уста. Ведь Бог все видит, Он не опоздает. Проси в смирении, и потечет вода. Бог явит милость, но терпение нужно, и ожидание, и надежда, и любовь. Сердца жестокие смириться не умеют. Им нужна жертва, ярость вылить на кого? Ты, Моисей, виновник всех страданий, ты погубить решил нас, причина необдуманных скитаний. Где же твой Бог? Забыл о нас? Отверг? И Моисей вопит в слезах до Бога: «Прости, Господь, помилуй и спаси, не гневайся, не истреби сего народа, не дай, чтоб посмеялись враги». Пустыня, беспощадная пустыня, так много душ, унесшая с собой, ты существуешь и до ныне, проходит каждый пилигрим тобой. Агарь шагала с сыном по пустыне, пустынью шел дважды Моисей. Сам Божий Сын прошел тебя, пустыня, в посте проведший 40 жарких дней. Пустыня проверяет нашу душу, песок, что раскален, приносит боль, и солнце жжет, страдания от удушья, но помни, Божье око над тобой. И в час, когда покажется не в силах тебе с жестокостью ее борьбу вести, доверься Богу, уповай на милость, ключом забьет родник живой воды. Родник, что спас Агарь и сына, источник, что Израиль напоял, источник благодатной Божьей силы не даст, чтоб ты в борьбе неравной пал. О, дай нам, Боже, уповать с надеждой, не падать духом, в скорби не роптать, чтобы облечься нам в твои одежды и избавление с терпением ожидать.

Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Луки 14:11.

В этих радиобеседах мы рассматриваем тему о чудесных дарах Святого Духа. В наших предыдущих беседах мы рассматривали два дара из группы даров откровения – слово мудрости и слово знания. Сегодня мы будем беседовать о последнем даре из группы даров откровения, а именно о даре распознавания духов. Давайте сначала определим, что следует понимать под словом «распознавание». Это не что иное, как способность, умение узнавать, идентифицировать, различать различные виды духов, с которыми мы встречаемся. Повторяю, распознавание – это способность узнавать, различать различные виды духов, с которыми мы встречаемся. В связи с этим мы должны помнить, что христианское служение – это служение в духовной сфере. В послании к Ефесянам, 6 главе, 12 стихе, апостол Павел говорит, что мы не воюем с врагами, сотканными из тела и крови, то есть с телесными существами, но боремся со злым духовным царством, царством зла, со злыми духами. Поэтому очень важным есть, чтобы мы знали, против кого мы боремся. Существует, я бы сказал, четыре цели этого дара. Прежде всего, приоткрыть завесу, скрывающую невидимый духовный мир. Мы имеем в виду мир, с которым мы должны иметь дело, если желаем быть успешными. Во-вторых, сделать нас способными видеть так, как Бог видит. В первой книге Царств, в 16 главе, 7 стихе, Господь сказал Самуилу следующее. «Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Дар распознавания духов позволяет нам уходить за пределы видимой наружности, то есть видеть состояние сердца. Третьей целью этого дара есть защитить себя от обмана. Мы должны помнить, что иногда сатана приходит к Божьим детям в виде ангела света. Он выглядит очень красивым, очень добрым и очень мудрым, но вся его цель и намерение – зло и уничтожение. Четвертой целью этого дара есть ставить диагноз человеческим проблемам, чтобы затем им помочь. Дальше. Мы говорим о даре распознавания духов. Это не просто распознавание злых духов. Существуют различные виды духов, с которыми мы встречаемся в христианской жизни. Я желаю назвать четыре. Прежде всего, Дух Божий, Святой Дух. Очень важным есть распознавать Святого Духа. Во-вторых, существуют ангелы, как добрый ангел, так и злые. В-третьих, существуют демоны или нечистые духи. И в-четвертых, есть дух человеческий, то есть дух человека. Я желаю дать вам некоторые примеры распознавания духов из Нового Завета. Прежде всего, в служении Иисуса. В Евангелии от Иоанна, 1 главе, 47 стихе и дальше, мы читаем, как Нафанаил пришел к Иисусу. Здесь сказано так. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем. «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Каким образом знал Иисус, что в духе Нафанаила не было никакого лукавства? Внешний источник такой информации исключается. И тем не менее, Иисус распознал в Нафанаиле дух, лишенный всякого лукавства. Нафанаил был удивлен. В стихе 48 он спрашивает, «Как ты знаешь меня?» Иисус, отвечая, сказал, «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». По всей вероятности, Иисус где-то стоял и проповедовал, а где-то сзади Него, под каким-то фиговым деревом, стоял Нафанаил и слушал Его проповедь. Иисус Христос видел Его лицо, хотя Он и не стоял перед Ним, и распознал нелукавый дух этого человека. Нафанаил был поражен, но Иисус сказал ему, «Это только начало». Стих 51. «И говорит ему, «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Иисус сказал,
что мы не только будем в состоянии распознавать дух человека, но будем также распознавать и духи ангелов. И, конечно, позже в Новом Завете это имело место много раз. Например, в книге «Деяния апостолов» 27 главе мы находим апостола Павла на корабле, которому вот-вот угрожало кораблекрушение по причине сильного шторма. В течение многих дней его пассажиры не видели ни солнца, ни луны, ни звезд. Все надежды на спасение исчезли. И вот в это время явился на корабле апостолу Павлу ангел Господень. Вот что говорит апостол Павел своим спутникам по кораблю и несчастью после того, как он видел ангела. Стих 23. «Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь». Стих 24. «И сказал, не бойся, Павел, тебе должно предстать пред кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою». Итак, мы видим, что сам ангел пришел на бросаемый губительным штормом и ветром корабль. Но только один апостол Павел видел его. Апостол Павел узнал то, чего другие не видели. Ангельское присутствие на этом корабле. А теперь я желаю привести еще один пример распознавания злых духов из области служения апостола Павла. Это очень важный и сильный пример. Вот что произошло в городе Филиппах, куда апостол Павел и Сила пришли возвещать Евангелие. Они ходили каждый день в определенное место молиться. Там была девушка-служанка, которая неотступно следовала за ними, выкрикивая о них свое драматическое духовное прорицание. Вот что говорит запись этой истории. Книга «Деяния апостолов», 16 глава, стихи 16 до 18 читаю. «Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим». Дух прорицания в царстве сатаны является тем же известным в наши дни духом гадания и ворожбы, вещающим будущее. Этот дух может сказать вам, будете ли вы в своей жизни богатыми или вас ожидает нищета, женитесь ли вы на блондинке или на брюнетке, кто когда умрет и так дальше. Это дух, который предсказывает будущее. Он не принадлежит Богу, а, подчеркиваю, сатане. И дальше эта история гласит, стих 17. «Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения!» Поражает то, что все то, что она кричала, было абсолютно истиной. Это и есть пример сатаны, приходящего в виде ангела света. Но тем не менее, эта служанка не была связана с Богом, не служила ему, а служила сатане. Целью сатаны было помрачить, смешать, сконфузить, смутить, привести в замешательство людей города Филиппы. Они обращались к предсказателям будущего, к людям, связанным со злыми духами. Если бы апостол Павел и его сотрудники оставили в покое эту служанку и ее свидетельство об апостоле Павле и Силе, то жители города Филиппы заключили бы следующее. Апостол Павел и то, что он проповедует, это не что иное, как проявление номер два той же силы и того же духа, за советами которому мы ходили уже многие столетия. Но апостол Павел не пошел на эту ловушку. Через распознавание духов он распознал этот дух как злой дух. И вот что он с ним сделал. Стих 18. Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу, «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Этот злой дух был распознан и изгнан апостолом Павлом. Реакция сатаны на это изгнание духа была яростная. Апостол Павел и Сила были посажены в темницу. А теперь пример из моего личного опыта. Я проповедовал в одной церкви в городе Чикаго. В конце собрания подошла ко мне одна женщина, прося меня молиться, указав, что у нее есть свои личные проблемы. Господь указал мне,
вероятно, через слово «знание», что эта женщина – спиритуалист, медиум. Я сказал, что я не готов молиться за нее. Она ушла, но возвратилась опять через несколько недель. Она сказала: «Я рассчиталась с занятием медиума и прошу вас помолиться за меня». Я не мог ей отказать, и хотя не был уверен в ее искренности, все же начал с ней молиться. Но молитва моя не вязалась. Тогда я сделал паузу в моей молитве. Во время паузы она пристально взглянула на меня и, не отводя своего странного взгляда, сказала: «Я вижу вас в изувеченном автомобиле напротив дерева и много крови». На минуту мое сердце потонуло, и я в это поверил. Но потом я понял, что это не был Святой Дух, это были слова того Духа, предсказания будущего, с которым был связан ее спиритизм. Тогда гнев Божий появился во мне, и я сказал: «Ты, вещий дух, я отрицаю тебя, я не принимаю от тебя предсказания моей участи. Это не произойдет со мной, я не принимаю этого. Я не верю, что эту женщину когда-либо оставил этот дух. По крайней мере, в это время, потому что я не верю, что она действительно раскаялась в своей злой практике». Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принц интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

как сухая, пожелтевшая листва, что с деревьев ветер обрывает, словно грустная осенняя пора. Так без Бога жизнь твоя земная.

Ибо очи Господа обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. 2 Паралипоменон 16:9. Бог ищет тех, чьи сердца будут всегда преданы Ему, и кто будет полностью уповать на Него во всех Его деяниях. В наше время Бог полон решимости проявлять свое могущество так ярко, как никогда раньше. Стрелка на часах столетий приблизилась к 11. Мир все еще жаждет увидеть деяния Господа, которые явятся через преданную Ему душу. И не один лишь мир, но и сам Господь ждет того, кто посвятит себя Ему так полно, как никто из когда-либо живших. Ему нужен тот, кто пожелал быть ничем, чтобы Христос был всем. Он нуждается в том, кто постигнет суть стремлений Господних и, взяв Его смирение и Его веру, Его любовь и Его всемогущество, позволит беспрепятственно продолжить совершение подвигов Божьих. Нет предела тому, что может сделать Бог с человеком, если тот не ищет собственной славы. В своем обращении к служителям по случаю своего 90-летия Георг Мюллер сказал так о себе: «Я был обращен в веру в ноябре 1825 года, но только лишь 4 года спустя, в июле 1829 года, мое сердце обратилось к Богу полностью. Исчезла любовь к деньгам, исчезла привязанность к месту, стремление к видному положению потеряло свое значение. Пропала страсть к мирским удовольствиям и занятиям. Господь, один лишь Господь стал моей судьбой. Я ощутил всего себя в Нем и ни в чем более не нуждался. И милостью Божьей это осталось во мне поныне и сделало меня счастливым, исключительно счастливым, и заставило думать лишь о том, что связано с Богом. И я спрашиваю вас, любимые братья мои, полностью ли вы подчинили свои сердца Богу? Или же есть что-то, что занимает вас помимо Него? Я был мало знаком со Священным Писанием и предпочитал читать другие книги. Но с того момента, когда я отдался Христу, Библия, откровение Бога о себе, невыразимо осчастливило меня. И я могу сказать от чистого сердца, что Он есть прекраснее сынов человеческих. Его любовь не имеет границ. Прошу вас, не успокаивайтесь до тех пор, пока от глубины души своей не скажете, что Бог достоин беспредельной любви. Сегодня я молю Бога о том, чтобы Он сделал меня необыкновенным христианином.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

мне начертала Господа рука святой любви таинственную фразу. С тех пор хочу быть низким, как река, чтобы отразилось небо в ней в алмазах. Покрыта льдом высокая гора, не вьют гнезда на ней вовеки птицы. Хочу быть низким, как лучи утра, когда роса на травах серебрится. Хочу, чтоб называл меня на «ты», ребенок каждый и пришелец дальний. Хочу, чтоб звери, птицы и цветы мне говорили «ты», считая равным. Хочу доступным быть, как ручеек, чтоб каждый мог, склоняясь в жаркий полдень, испить воды живительный глоток или сосуд вместительный наполнить. Хочу быть низким, словно колосок, что в пыль роняет тучных зерен искры. Господь сказал, лишь тот высок, кто пред другими быть умеет низким. Хочу быть ниже стебельков огня, что в очаге пылает неустанно. Я так хочу, чтоб возлюбил меня Господь Иисус, себе считая равным. Хочу тепло очами излучать. Хочу, чтоб в дом мой приходили греться. Хочу таким стать низким, чтоб смолчать, что удостоил Бог меня соседством. Душа, слова заветные прочти, не разделяй трапезу с благородным, убогого и низкого почти, и станешь высока, как храм Господень.

Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Луки 14:11.

дорогие друзья, сейчас предлагаем вашему вниманию послушать чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути».

В начале лета 1851 года мы поехали трудиться в Хартфорд. Меня пригласил преподобный Уильям Паттон, который тогда был пастором в одной из церквей этого города. Вскоре после того, как я стал здесь трудиться, началось мощное пробуждение. Но в это же время между доктором Хаусом и доктором Бушнеллом были некоторые разногласия. Однако и доктор Хаус, и доктор Бушнелл посещали наши собрания и проявляли к ним огромный интерес. Они пригласили меня проповедовать в их церквях, и я согласился. Тем не менее, братья из других церквей считали, что разногласия между доктором Хаусом и доктором Бушнеллом являются камнем преткновения в деле пробуждения. Узнав об этом, я сказал доктору Хаусу, что он занял неправильную позицию, и люди недовольны тем, что он уделяет большое внимание тому, что он называет заблуждение доктора Бушнелла. Доктор Хаус был хорошим человеком. Он осознавал свою ответственность за то, что возникло это противостояние. Однажды вечером, когда я проповедовал у брата Паттона, три конгрегационалистических служителя присутствовали тоже там. После собрания они проводили меня до дома, где я остановился, и доктор Хаус сказал: «Мы очень рады, что Дух Господень действует в этом месте. Но что мы, как служителя, можем сделать, чтобы способствовать пробуждению?» Я ответил им прямо, что на них лежит большая ответственность за то, позволят ли они пробуждению распространиться по всему городу или нет. Я отметил, что если они смогут уладить свои споры и выйти перед церквями, объединившись и взявшись за работу, огромное препятствие будет удалено. Тогда можно будет ожидать, что пробуждение мгновенно распространится во всех направлениях. Они осознали свою ответственность. Доктор Хаус и доктор Бушнелл согласились оставить свои разногласия и трудиться вместе. Доктор Хаус был слишком хорошим человеком, чтобы упорно продолжать то, что мешало бы и духовному труду. Поэтому с того момента мы начали с большим вдохновением работать вместе. Результаты нашего труда в течение нескольких недель чудесным образом проявились во всех приходах. Но была одна особенность, о которой я никогда не забуду. Каждое воскресенье, пока я находился там, шел сильный снег. Никогда в своей жизни я не видел таких метелей. И удивительно то, что они были именно по воскресеньям. Однако мы не отменяли наших служений, и пробуждение стало действительно мощным и обширным. Те, кто бывали в Хартфорде, знают, как привередливы жители города. Они не принимали ничего другого, кроме молитвенных и общих служений, а также собраний для приближенных. Другими словами, о том, чтобы призвать грешников выйти вперед, побудить их оставить весь страх перед людьми и публично посвятить себя Богу, не могло быть и речи. Доктор Хаус особенно опасался любых подобных методов. Соответственно, я не мог сделать этого сам. Однажды вечером, когда в его ризнице проходило собрание приближенных и число присутствующих было довольно большим, я призвал тех, кто желает посвятить себя Богу, встать на колени. Для доктора Хауса это было большой неожиданностью. Поэтому, прежде чем люди встали на колени, он сказал, что никто не должен этого делать, если не делает это добровольно и с чувством радости. Они встали на колени, и мы помолились. После того, как приближенные ушли, доктор Хаус сказал мне: «Я всегда чувствовал необходимость в подобном, но боялся это использовать. Я всегда видел, что нужно сделать что-то, что побудит человека встать и действовать согласно со своими убеждениями. Но у меня не было смелости предлагать подобное. Я сказал ему, что считаю эти методы неотъемлемыми, и они способны привести грешников к смирению». Во время этого пробуждения люди много молились. Новообращенные особенно упражнялись в молитве. Однажды вечером после собрания один новообращенный пригласил другого к себе домой, чтобы там провести время в молитве. Господь был с ними. И на следующий вечер эти двое пригласили других.
а через день пришло еще больше людей. И таким образом их молитвенная группа стала настолько большой, что пришлось ее разделить. Молитвенные служения проходили после общего собрания, и они стали очень многочисленными. Насколько я понял, количество людей, посещающих эти служения, постоянно увеличивалось. Почти все новообращенные после общего служения проводили молитвенные собрания в разных местах города. Впоследствии на эти встречи они стали приглашать приближенных и тех, кто хотели, чтобы за них помолились. Это дало возможность новообращенным приобщиться к организованному труду по спасению душ. В то время в одной общеобразовательной школе произошел интересный случай. Как мне стало известно, служители согласились не посещать общеобразовательные школы и не говорить там о вере в Бога, потому что это могло вызвать зависть со стороны преподавателей других деноминаций. Однажды утром, во время занятий, у многих школьников стало проявляться такое сильное чувство умиления, что они не могли продолжать учебу. Они попросили своего учителя, чтобы он за них помолился. Будучи человеком неверующим, он послал за одним из пасторов, сообщив о положении вещей, и попросил его прийти помолиться с учениками. Но пастор отказался, мотивировав тем, что между пасторами существует договоренность не проводить служений в общеобразовательных школах. Тогда учитель послал за другим пастором, затем за третьим, но они все попросили передать ему, чтобы он сам молился за своих учеников. Это заставило учителя пересмотреть свою жизнь, и в результате он отдал свое сердце Богу. Через него многие школьники покаялись. Каждый, кто бывал в этом городе, знает, что его жители очень умные люди. Почти все слои населения были образованными. Возможно, во всем мире нет такого же города, где система образования находилась бы на столь высоком уровне. Если мне не изменяет память, то к церквям присоединилось 600 молодых новообращенных. Перед тем, как я уехал, доктор Хаус сказал мне: «Что мы будем делать с этими молодыми новообращенными? Если мы сформируем из них отдельную церковь, они станут замечательными тружениками на Ниве Божьей. Однако, если мы их примем в нашей церкви, где многие руководящие позиции занимают пожилые мужчины и женщины, скромность этих молодых людей не позволит им что-либо делать, и они, как труженики, потеряют свою эффективность». Однако, насколько я помню, эти молодые новообращенные организовали что-то вроде городского миссионерского общества, целью которого было приводить к покаянию людей, живущих во всех районах города. Такой деятельностью занимались многие из этих новообращенных. Одна из самых известных юных леди стала трудиться среди молодых людей из знатных и богатых семей, которые приобрели дурные привычки, морально деградировали и потеряли уважение людей. Положение в обществе и характер этой девушки позволяли ей без каких-либо проблем общаться с этой группой молодых людей. Она собирала их вместе для проведения христианских бесед, молитв и имела большой успех, приведя многих из них к Богу. Миссис Финей проводила молитвенное собрание для женщин. Там собиралось много людей, и собрания становились все более интересными. Принимавшие в них участие леди проявляли удивительное единство и были очень искренними. Они стали основной силой, которая при Божьем содействии распространяла пробуждение в городе. Мы уехали 1 апреля. И по пути домой заехали в город Нью-Йорк. Там я несколько раз проповедовал в церкви преподобного Генри Уорда Бичера в Бруклине. Я проповедовал бы и больше, но не позволяло здоровье. Приехав домой, мы продолжили труд среди наших студентов. Находясь в Хартфорде предыдущей зимой, мы получили экстренное приглашение приехать и трудиться в Сиракьюзах. Служитель из этого города прибыл в Хартфорд и убеждал меня ехать вместе с ним.
На тот момент у меня не было такой возможности, поэтому я больше не думал об этом. Но по пути на восток мы встретили этого служителя в Рочестере, и он, наконец, заставил меня пообещать, что я приеду к ним, по крайней мере, на одно воскресенье. Мы выполнили свое обещание и, приехав, увидели находящуюся в отчаянном положении маленькую церковь. Община в основном состояла из людей, придерживающихся радикальных взглядов в отношении основных вопросов реформ. Другие церкви в городе вообще им не симпатизировали, и, казалось, эта церковь была обречена на вымирание. Я проповедовала в воскресенье и, узнав об истинном положении вещей, решил остаться еще на одно воскресенье. Вскоре я почувствовала, что началось движение среди сухих костей. Некоторые из ведущих членов конгрегационалистической церкви начали исповедоваться друг перед другом и признавать свое отступление от Бога. Это примирило людей. Они стали приходить на собрание, и вскоре дом молитвы стал слишком мал, чтобы всех вместить. Хотя вначале я не собирался оставаться более чем на одно воскресенье, но потом увидел, что необходимо продолжать там труд. Интерес возрастал, и церковь оживала. Бог убрал все препятствия и объединил христиан. Пресвитерианские церкви были открыты для наших служений, и случаи покаяния наблюдались во всех районах города. Однако, как и в некоторых других миссионерских поездках, вначале я адресовал свои проповеди непосредственно христианам. У них было мало симпатии друг к другу, поэтому сначала нужно было провести работу среди верующих, прежде чем выходить за рамки церкви. Таким образом, я продолжал свой труд в разных церквях, пока Вторая пресвитерианская церковь не осталась без пастора, после чего мы начали проводить наши собрания в их здании. И так продолжалось всю зиму. Здесь миссис Финей снова организовала женские служения, и они были очень успешными. В основном она проводила их в лекционном зале Первой пресвитерианской церкви, потому что это было самое удобное помещение для таких собраний. Той зимой во время собраний произошло очень много интересного. Представители разных деноминаций собирались на эти служения, и все недоразумения, которые существовали между ними, были устранены. Поскольку весной мы планировали уезжать, я сделал объявление из-за кафедры о том, что в следующее воскресенье будет проведено служение причастия, на которое приглашены все христиане, кто истинно любит Господа Иисуса Христа и доказывает это своей жизнью. Два пожилых служителя, отец Уальда и отец Брейнард, присутствовали на этом служении и помогали в его проведении. Люди были в состоянии глубокого сокрушения. И, полагаю, я нигде не видел более радостного и охваченного чувством любви сообщества людей. Расскажу один интересный случай. В том городе проживала одна христианка по имени Кэ, у которой был неверующий муж. Она была весьма утонченной леди, прекрасной внешне и внутренне. Ее муж был торговцем, человеком, обладавшим высокими моральными качествами. Она посещала наше служение и почувствовала, что ее душа отчаянно нуждается в Божьей благодати. Однажды она пришла ко мне в состоянии глубокого сокрушения. Я побеседовал с нею несколько минут и обратил ее внимание на полное посвящение себя Христу. Сказал, что только тогда, когда этот вопрос будет решен, ей стоит ревновать о крещении Святым Духом. Она слышала проповедь об освящении, и это ее очень заинтересовало. Женщина хотела узнать, что ей нужно делать. Я дал ей короткое наставление, и она, быстро поднявшись, ушла, словно у нее были неотложные дела. Думаю, что она находилась в моей комнате не более 5 или 7 минут. После обеда женщина вернулась, наполненная Святым Духом. Оказалось, что утром прямо из моей комнаты она немедленно отправилась к себе домой, упала на колени
и в молитве сказала Богу, что посвящает себя и все, что у нее есть, Ему. После этого у нее появилось более ясное понимание того, что значит верить себя Христу. Ее мысли сразу же упорядочились, и она стала обретать полноту в Святом Духе. В одно мгновение она, казалось, взлетела выше облаков, и ее радость была так велика, что с трудом удавалось сдерживать себя, чтобы не закричать. Я снова стал с нею беседовать и увидел, что ей грозит опасность перевозбуждения. Я сказал то, что счел нужным, чтобы предостеречь ее, а затем она ушла домой. Спустя несколько дней меня навестил ее муж и попросил проехать с ним в его санях. Я согласился, понимая, что он хочет поговорить о своей жене. Оказалось, что она была воспитана среди квакеров, и когда он на ней женился, то полагал, что это самая совершенная женщина на свете. Но пришло время, и она покаялась, после чего она изменилась настолько, что муж только удивлялся, что такое вообще возможно. Тем не менее, перемены в ее духе и в манере поведения были настолько явными, что, как он сказал, никто не сомневался в этом. «С того момента, — говорил он, — я считал ее идеальной. Но сейчас она меняется еще больше. Я вижу это в силе ее духа, в крепости веры, в полноте радости, любви и мира». Он спросил, «Как мне все это понимать? Разве такие изменения происходят со всеми христианами?» Я объяснил ему как можно подробнее, стараясь, чтобы он понял, какое воспитание она получила у квакеров и что ей дало рождение свыше. Затем сказал, что это было крещение Святым Духом, которое так сильно ее изменило. Прошло немного времени с той встречи, и она ушла на небеса. Мне говорили, что аромат того помазания Святого Духа остался с нею до самого последнего дня ее жизни. Миссис Финей рассказала мне один случай, который произошел во время одного из проводившихся ею собраний. Полагаю, он стоит того, чтобы я упомянул о нем. Это служение посещали самые интеллигентные женщины из разных церквей. Многие из них, вероятно, были привередливы. Эти собрания также посещала и одна пожилая необразованная женщина, выступления которой часто раздражали тех леди. Почему-то она считала своей обязанностью высказываться на каждом собрании. Иногда женщина вставала и жаловалась на Господа, что Он возложил на нее бремя говорить на публике, в то время как другие образованные женщины просто посещают эти встречи и не проявляют никакой активности. Она удивлялась, почему Бог сделал так, что это является ее долгом, в то время как прекрасные дамы, которые могли бы многих наставить, просто присутствуют, и, как она выразилась, не несут своего креста. Ее речь сопровождалась жалобами и нудным ропотом. Так как она говорила подобные вещи во время каждого служения, это сильно огорчало мою жену. Она видела, что это было неинтересно для присутствовавших леди и больше нарушала порядок, чем созидала. Это продолжалось в течение какого-то времени, пока на одном из собраний эта женщина не встала и заговорила уже совсем по-другому. Как только она открыла свои уста, каждому стало очевидно, что в ней произошла большая перемена. На собрании она пришла, наполненная Святым Духом, и, к удивлению всех присутствующих, поделилась недавно испытанными переживаниями. Всех леди очень заинтересовало то, что говорила эта пожилая женщина. Она искренне рассказала о том, как Господь коснулся ее сердца, и всем показалось, что это звучит для них как обличение. Присутствующие смотрели на нее, внимая каждому слову. Слезы текли из их глаз, и на том служении явно ощущалось присутствие Святого Духа. Эта замечательная перемена, которая произошла в ней, принесла много благословений для других. Эта женщина стала любимицей у всех.
После того собрания все с нетерпением ждали возможности послушать ее снова. Каждое служение они с большим интересом слушали свидетельства о том, как Господь изменил ее жизнь. В Сиракьюзах я встретил одну христианку, которую все называли «Мать Астин». Это была женщина, имевшая замечательную веру. Она была бедна и полностью зависела от помощи других людей. Эта женщина выросла в неблагополучной семье и не получила никакого образования. Но ее вера в Бога была такой крепкой, что об этом знал весь город. Каждый, кто был с нею знаком, знал, что мать Астин — святая женщина. Я не думаю, что в своей жизни встречал еще кого-то, кто бы проявлял такую огромную веру с такой простотой. Многие рассказывали мне о том, насколько глубоко она доверяла Богу и как замечательно Бог восполнял ее нужды изо дня в день. Однажды она сказала мне: «Брат Финей, мне незачем переживать о каких-то насущных нуждах, потому что Бог сказал мне: уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину». В один из субботних вечеров к ней приехал ее нераскаявшийся друг. После короткой беседы, собираясь уходить, он протянул ей 5-долларовую купюру. В душе она почувствовала, что ей не стоит брать эти деньги. Каким-то образом она поняла, что этот поступок только укрепит его в самоправедности и что это скорее навредит ему, нежели принесет пользу. Она вежливо отказалась, ответив, что на воскресенье у нее достаточно дров и еды. И пусть у нее больше нет никаких средств, но денег у него она не возьмет. Эта женщина не боялась доверять Богу и верила, что Он позаботится о ней. В воскресенье начался сильный снегопад. К понедельнику земля была покрыта снежным покровом толщиной в несколько футов. Дороги замело так, что нельзя было проехать. У этой женщины был маленький. Проснувшись утром, они увидели, что окружены сугробами снега со всех сторон. Они с трудом нашли немного топлива, чтобы развести небольшой огонь. И вскоре сын спросил: «Что они будут есть на завтрак?» Она ответила: «Я не знаю, сынок, но Господь усмотрит». За окном все было покрыто толстым слоем снега, и по улицам невозможно было пройти. Мальчик начал громко плакать, думая, что они замерзнут и умрут с голоду. Однако мать стала готовиться к завтраку. Она поставила на стол тарелки, разложила ложки, веря, что в назначенное время что-то произойдет. Вскоре с улицы послышались голоса людей. Подойдя к окну, она увидела мужчину в санях и еще несколько человек, которые расчищали дорогу, чтобы прошла лошадь. Они подошли к двери. И вот они принесли с собой дрова и продукты, которых вполне хватило на несколько дней. Я не имею возможности рассказать обо всех тех случаях, когда помощь к ней приходила таким же удивительным образом. В городе все знали, что у матери Остин была неисчерпаемая вера, и она никогда не страдала из-за недостатка предметов первой необходимости, потому что всегда уповала на Бога. Продолжение чтения автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Не прогневайся на меня, если еще раз скажу и еще только однажды сделаю испытание над шерстью». Судья 6:39. Есть разные степени веры. На определенной стадии христианского опыта мы не в состоянии поверить, пока не увидим какой-либо знак или же не почувствуем нечто сильное. Мы пробуем шерсть, подобно Гедеону, и если на ней есть роса, то мы готовы поверить Богу. Эта вера может быть истинной, но она несовершенна. Она непременно ищет ощущения или же чего-либо произнесенного помимо Слова Божьего. Доверие Богу — не ощущение подтверждения в ощущениях. Она знаменует собой более высокую степень веры. Блаженна вера, что не связана с душевным волнением. Но есть и третья ступень веры, которой не достиг даже Гедеон со своей шерстью. На первой стадии мы верим, если испытываем благосклонность в ощущениях. На второй стадии вера не требует ощущений вообще, а третья же стадия веры в Бога и в Его Слово наступает тогда, когда мы верим, несмотря на то, что жизненные обстоятельства, чувства, явления, люди и наш человеческий разум твердят нам обратное. Павел испытал такую веру. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то наконец исчезла всякая надежда к нашему спасению. Но, несмотря ни на что, Павел сказал: «Ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Пусть же Господь дарует нам такую веру, чтобы мы могли уповать на Слово Его, даже когда все вокруг свидетельствует об обратном.

зависим от него. Бог нужен, нужен каждому на свете, среди всех этих хлопотных дорог. Когда в беду попали наши дети, когда болезнь внезапно сбила с ног, Бог нужен в море, если там несчастье и помощь ниоткуда не придет. Бог нужен в воздухе, когда ненастье и потерял с землею связь пилот. Когда твой друг в горах завис над бездной, а ты не можешь там ему помочь. Когда попытки выжить бесполезны, метет пурга, а впереди вся ночь. Бог нужен, когда шахту затопило, а там твой самый близкий человек. Бог нужен, когда старость наступила, и вдруг заметил, как короток век. Бог нужен, когда хлеб в полях сгорает, а долгожданного дождя все нет. Когда тревога на душе терзает, а неизвестность все не шлет ответ. Бог нужен людям в трудную минуту, когда надежды в горе нет другой. Соломинкой то видится кому-то Бог, когда дно уходит под ногой. И сколько раз летело в небо эхом: «О Боже, если ты на свете есть!» Свидетельств много собралось об этом, ответов Божьих никому не счесть. Но иногда бывало слишком поздно, ведь Бог до этого так долго ждал. И кто-то очень страшно, очень грозно свое неверие на земле пожал. Бог долго терпит, ждет, Бог всех нас любит, но есть долготерпению предел, и шанс свой упустив, себя погубит тот, кто нуждаться в Боге не хотел. Не надо ждать, когда камин остынет, когда цветы на холмик понесешь, когда один окажешься в пустыне, когда отчаяние в тебе как нож. Так хочется, чтоб Богу приходили не потому, что грянула беда, а потому, что Бога полюбили, что власть Его признали навсегда. И хочется, чтоб все могли осмыслить, увидеть, перечувствовать, познать, как нужен Бог, как милостив Всевышний, как хорошо Ему принадлежать.

Дорогие друзья, вы слушаете христианское радио «Радио МВИ». Глашатай благой вести, евангельских принципов жизни и библейских истин.

Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Луки 14:11.

Оставайтесь с нами, друзья, и в продолжение нашей программы слушайте передачу Василия Кныш. А в 4 часа в эфир выйдет «Детский час».

мы предлагаем вам беседы Фомы Кемпийского, изложенные им еще в XV веке в книге «О подражании Христу». О том, что должно нам отвергнуть себя и Христу подражать во кресте. «Сын мой, чем дальше себя оставишь, тем больше в меня обратишься. Кто не желает ничего внешнего, тот обретает внутренний мир. И кто отрекается от себя внутренне, тот соединяется с Богом. Хочу я, чтобы научился ты совсем повергать себя в волю мою без рокота и прикословия. Следуй же за мною, ибо я есть путь, истина и жизнь». Иоанна 14:6. «Без пути нет хождения, без истины нет познания, без жизни нет бытия. Я есть путь, по которому ты следовать должен, истина, в которую должен верить, жизнь, которой должен надеяться. Я есть путь неизменный, истина непреложная, жизнь бесконечная. Я есть единый путь правый, истина верховная, жизнь истинная, жизнь блаженная, жизнь несозданная. Если пребудешь в пути моем, познаешь истину, и истина освободит тебя, и наследуешь жизнь вечную. И кто вникнет в закон совершенный, да соблюдает заповеди мои, говорит Господь. Если хочешь познать истину, веруй мне. И если хочешь совершенным быть, продай все. Если хочешь быть моим учеником, отвергнись себя самого. Если хочешь наследовать блаженную жизнь, презри настоящую жизнь с ее выгодами. Если хочешь быть велик на небесах, смири себя ныне в мире. Если хочешь со мною царствовать, неси крест мой со мною, ибо одни служители креста обретают жизнь во блаженстве и во свете истинном. Господи Иисусе, как тесна была жизнь Твоя и в презрении у мира, так и мне даруй, подражая Тебе, вместе с Тобою быть у мира в презрении. Ибо раб не больше господина своего, и ученик не больше учителя своего. Да искушен и испытан будет раб Твой в жизни Твоей, ибо в ней мое спасение и истинная святость. Кроме нее, что бы ни читал я и что бы ни слышал, ничто не услаждает меня и не дает мне совершенной отрады. Сын мой, все это прочел, все это узнал ты, и еще, если исполнять будешь, то блажен будешь. Имея заповеди мои и соблюдая их, любит меня, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Иоанна 14:21. И сотворю, да сядет со мною в царстве Отца моего. Да будет мне, Господи, по слову и по обетованию Твоему достойно от Тебя принять. Принял я, принял крест от руки Твоей, стану нести его до смерти, так как Ты возложил его на меня, и вправду жизнь доброго служителя — крест. Но в том кресте рай виднеется, начало положено, нельзя обратиться вспять и отставать не должно. Слышите, братья, вместе пойдем вперед, Иисус будет с нами. Иисуса ради восприняли мы крест. Иисуса ради твердо и станем во кресте. Кто нам вожди предшественник, тот и помощник нам будет. Вот царь наш перед нами идет и за нас поборать будет. Последуем за ним мужественно. Никто да не убоится страха. Будем готовы на смерть. Славы нашей не дадим бесчестия. Не убежим от креста.

как многое утрачено и сделано не так. Когда об этом думаешь, в душе как будто мрак. Но с Господом в общении виднеется рассвет, и снова устремляешься в сторону.

о том, что надобно утверждать всякую надежду и уверенность в Боге едином. Господи, в чем состоит уверенность моя, какую имею в настоящей жизни? В чем из всего сущего в Поднебесной первое мое утешение? Не в Тебе ли, Господи, Боже мой? По милосердию Твоему, которому нету числа. Ибо где мне без Тебя хорошо бывало? Ибо когда нехорошо могло быть с Тобою? Лучше хочу быть бедным Тебя ради, нежели богатым без Тебя. Лучше мне с Тобою странствовать на земле, нежели без Тебя иметь власть на небесах. Где Ты, там и небо, смерть и преисподняя повсюду, где нет Тебя». Ты у меня в желании, и для того нужда мне стенать и взывать, и молением молить о Тебе. И в конце концов, ни на кого в нуждах своих не могу я в полноту возложить упование на благовременную помощь, разве на Тебя единого, Бога моего. Ты моя надежда и уверенность моя. Ты мне утешитель, верный во всех. Все своего ищут. Ты о едином спасении и об усовершении моем помышляешь и все обращаешь мне во благо. Если подвергаешь меня разным бедам и искушениям, и это все устраиваешь мне на пользу, ибо угодно Тебе, возлюбленных Твоих, испытывать всяческим образом. И в тех испытаниях Тебе подобает та же любовь и та же хвала, как и в утешениях небесных, когда бы ими Ты меня исполнил. Итак, в Тебе, Господи Боже мой, полагаю всю надежду свою и прибежище, в Тебе утверждаю всякое горе и всякую нужду свою, ибо во всем, что вижу кроме Тебя, обретаю только бессилие и непостоянство». Не поможет мне множество друзей, не в силах дать помощь сильные союзники, и мудрые советники не дадут полезного наставления, и ученые книги не утешат, и ничто многоценное в мире не выкупит, и никакое уединенное и приятное место не даст безопасной ограды, если ты сам не заступишь, не избавишь, не укрепишь, не утешишь, не наставишь, не соблюдешь, не сохранишь. И все, что успешно кажется к стяжанию и приобретению мира и благополучия, без Тебя ничто есть и немало поистине не приносит благополучия. В Тебе конец всяческих благ и вершина жизни, и глубина словесного глагола, и нет иного крепкого утешения всем рабам Твоим, разве на Тебя, превыше всего возложить и возлагать упование свое. К Тебе возвожу очи мои, на Тебя верно уповаю, Боже мой, очи всякого милосердия. Благослови и освяти душу мою благословением божественным. Да будет Тебе в жилище свято, и да будет престол вечной Твоей славы, и да не явится во храме чести Твоей ничтожное стропотное взору Твоего величия. По множеству щедрот Твоих и по величеству благости Твоей презри на меня и услышь молитву нищего раба Твоего, далеко от Тебя странствующего в стране тени смертной. Покрой и сохрани душу раба Твоего во множестве бед жизни тленной, и благодатью Твоею настав меня на путь мира в родную страну непрестающего света. Аминь.

Вы слушаете женскую программу «Христианка». Мы основали нашу программу на одном стихе из притч Соломона, из 31 главы, на 10 стихе. «Кто найдет жену добродетельную? Цена ее выше жемчугов, уверена в ней сердце мужа ее».

Сегодня мы будем беседовать об Агаре, служанке Сары. Для одинокой Агари, преследуемой ее госпожой и живущей в чужой стране, единственным утешением был ребенок под ее сердцем, рождение которого она с нетерпением ожидала. Она решила бежать обратно в Египет, через знойную пустыню, одна, надеясь найти путь и достигнуть цели благополучно. Но путь оказался тяжелым, жара была невыносимой. Опытному путешественнику и то было бы трудно продвигаться вперед, а тем более бедной беременной женщине. Ее силы быстро иссякли, и она присела на горячий песок у первого попавшегося ей источника. Ребенок бился в ней, и она гладила рукой это живое возвышение на своем теле, успокаивая нерожденное дитя, как могла. Она знала, что и ребенку нужны ее силы, и потому хотела отдохнуть и подкрепиться, чтобы идти дальше. Ей хотелось пить, но у нее не было сил дотянуться до воды, чтобы напиться. Она лежала в ожидании прибавления сил, но сил не было. И в ужасе она думала о том, что она будет делать завтра, и послезавтра, и потом. Начинало темнеть, а Агарь лежала неподвижно, радуясь хотя бы тому, что голос Сары не мог достигнуть ее здесь. И вдруг послышался голос: «Агарь! Она здесь не одна!» И снова: «Агарь!» Она села. Голос был незнакомым и необычайным. Он располагал к слушанию и не побуждал бежать. Она поднялась на колени и увидела кого-то светлого, освещающего своим присутствием сгущающиеся тени пустыни. Это был нежный, мягкий свет, не причиняющий боли, как это делало дневное солнце пустыни. Она вздохнула облегченно, как ребенок, благополучно добравшийся домой. Не спит ли она? Неужели эта сила, которой вдруг наполнились ее мускулы и все тело, действительно пришла к ней, и она может встать и ходить? Но светлая фигура стояла рядом реально, и стоящий не казался ей чуждым. Его голос был приятным, тихим. «Агарь, рабыня Сары, откуда ты идешь и куда направляешься?» Откуда знал он, что она служанка Сары? И почему он назвал ее по имени? Но тут же пришла мысль, что все эти вопросы лишни, что эта светлая личность знает все, и не только о ней, но обо всем. И она поняла, что ему нужно говорить только правду, всю правду. «Я бегу от своей госпожи Сары». «Возвратись к ней, Агарь, покорись ей», — ответил он понимающим и сочувствующим тоном. «Я умножу потомство твое, так что нельзя будет и сосчитать его от множества. Вот ты беременна, и родишь сына, и назовешь его Исмаил. Господь увидел страдание твое, и услышал плач твоей души, и имя Исмаил означает «Бог услышал». Агарь встала во весь рост и громко назвала стоящего перед ней: «Ты — Бог, видящий меня». Светлая фигура исчезла. Одна только мысль преследовала Агарь по пути обратно в шатер Сары. «Неужели я действительно видела Бога и осталась в живых?» Да, она видела Его и осталась в живых. И назвала источнику, которого он говорил с нею, «Беэр Лохай Рои», что значит «Источник живого, видящего меня». Воплощается ли Бог ради одной потерявшейся, напуганной, смущенной рабыни, чтобы она могла быть уверена в том, что Он заботится о ней? Принимает ли вечный Бог вид человека ради язычницы, поведение которой приводило Сару в выступление? Да, Он делает это и сделал для Агари, египетской рабыни, служанки Сары. Это яркое проявление чувства Бога ко всему человечеству. Он явился перед Агарью так же ясно, как перед 12 после воскресения, двум по дороге в Эмаус, Павлу на дороге в Дамаск, 500 одновременно и брату своему Иакову. Нужда Агари привела его к ней точно так, как наша нужда приводит его к нам сегодня. Больше ничего не нужно. Не нужна великая вера, нужна великая нужда. Агарь была рабыней из безбожного народа и не имела настоящего прибежища на земле, и эта нужда привела ее лицом к лицу с живущим, видящим ее. Мы не смеем недооценивать любовь Бога ко всем людям. Он избрал Авраама и Сару, чтобы они стали прародителями Иисуса. Но это не значит, что Он любил их больше, чем язычницу Агарь,
или тянулся к ним больше, чем к этой египетской рабыне, но только в ее нужде он пришел к ней. Она увидела его, поверила ему и приняла его сознательно. Вам не верится, что это так? Можем ли мы отрицать тот факт, что Агарь встретилась со Христом в пустыне в тот памятный в ее жизни вечер? Не в его планах было рождение сына Авраама от Агари. Но Бог не винил в этом Агарь. Разве наш Бог обвиняет тех ничего не подозревающих и не знающих его людей, которых мы сбиваем с толку своим забеганием наперед? Конечно, нет. Он понимал Агарь, и Сару понимает, и нас всех понимает, неуклонно проводит в жизнь свой план искупления, несмотря на наши невежественные, смешанные чувства и наше нетерпение. Его план прокатился на пути к исполнению через Авраама и Сару и исполнился в Иисусе Христе, Слове Бога, которое было от начала. Он был началом и пришел к Агаре в пустыню, потому что она была в крайней нужде. Он нашел нужным явиться ей видимо, и она видела его. Эта встреча дала ей дерзновение и силу возвратиться к недовольной, гневной Саре. Ей не верилось, что она действительно видела его. Темно было в сердцах людей до пришествия Господа, и недоумение Агари можно легко понять. Мы же знаем, что мы только тогда и оживаем, когда встречаемся с Ним. Мы не знаем, как была она принята своими хозяевами после возвращения, но нам известно, что она послушалась Бога и назвала своего сына Исмаилом. Бог не изменил свое отношение к нам. Тысячи лет прошли с тех пор, как Он говорил с Агарью в пустыне, но и сегодня Его любящее сердце готово приходить нам на помощь, когда мы в крайней нужде. Помните это и положитесь на Него всем своим сердцем.

Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за эту историю из жизни рабыни Агари. Славим и благодарим Тебя за то, что в крайней нужде любого человека Ты приходишь, Ты откликаешься и подаешь помощь. Действительно, Господи, не нужна великая вера, а великая нужда. Помоги всем, кто нуждается, всем, кто вопиет к Тебе сегодня, Господь. Откликнись на нужды многих и спаси еще многие души, как душу Агари. Аминь.

Лепта-вдовицы. Исчезли волны Фимиама, во храме кончился обряд. И вот в сокровищницу храма, в казну его, посильный вклад спешит внести и стар, и млад. С вельможами и богачами простой рабочий наравне. Христос, сидевший в стороне, следил задумчиво очами за их толпою, окружен учениками. Видел он сиявшие довольством лица и бледность грустного чела. Но вот он видит, подошла с другими бедная вдовица, две лепты тихо опустив и робко голову склонив, как бы стыдяся подаяния, она поспешно отошла. И он сказал: она дала всех более все пропитание свое на добрые дела. Те, не страшась себе убытка, кичатся щедростью пред ней. Они давали от избытка, а наш от скудости своей.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Луки 14:11.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ. Мы приглашаем всех
1: девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

А в доме Вани завелась одна вреднючка. Она пока никто не видит, так шалит. Вот и спрятаны под коврик клей и ручка, и вот за кресло ей выброшен магнит. Она теряет то носки, то подзарядки, и от нее уже устала вся семья. А Ваню спросят, кто виновен в беспорядке? Он все одно твердит: это не я. Усталый Ваня от грязнули невидимки, ведь убирать за ней приходится ему. Она хитрюга оставляет лишь улики, а на глаза не попадалась никому. И чтобы всех от этой напасти избавить, отец и сын за стол присесть решили. Быть может, в комнате капкан им расставить, а может, сыщиков с собакой пригласить. В итоге Ваня предложил свою идею, чтоб скрытой камерой вреднючку подловить. И тут же камеру повесили над дверью, а запись к вечеру решили прокрутить. И вот что камера сняла и показала. Нигде назойливой вреднючки в доме нет. Вот мама только что на кухне убирала. Смахнул Ванюшка крошки на паркет. Конфету съел, обложку тут же рядом бросил. В игре забыл, что краски не убрал. А тут задумался. И после мармелада лицо и руки занавеской вытирал. Смотреть на это Ване было неприятно. Он все шептал, а я не замечал. Выходит, зря грязнули невидимку, беспорядки дома обвинял. Тут мама сына обняла. Ты представляешь, мы проследили лишь один денек в году. А ведь за каждым человеком, ты же знаешь, Бог наблюдает, перед ним мы на виду. И то кино о многом нам расскажет, что не заметили, забыли, не учли. Как важно нам успеть, чтоб запись была записана по-нову, поверх стирая все старое, где мы ошибались, быть может, и совсем не видели свой грех. Господни очи землю все обозревают, и Слово Божие нам не зря о том твердит. Нам надо помнить, нас не камеры снимают, за нами небо круглосуточно следит.

0: папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, мои дорогие.
3: Привет, мальчики и девочки.
2: Скажи мне, тетушка Кэрол, о чем твоя сегодняшняя история?
3: Это еще одна глава из жизни Луи Пастера.
2: Луи Пастера, знаменитого французского ученого? Да, помню. Знаешь, тетушка Кэрол, мне бы хотелось больше узнать об этом замечательном человеке.
3: Хорошо, дядюшка Дэн. Я назову эту историю «Человек против микроба». Январь 1849 года. Луи Пастеру было 26 лет. Он сидел у окошка поезда, который медленно катился по заснеженным рельсам в юго-восточной Франции. Наедине со своими мыслями он предался воспоминаниям о событиях своей жизни и размышлениям о том, что принесет ему будущее.
4: Я прошел немалый путь со времен учебы в начальной школе в Арбуа. Директор все время сердился на меня за то, что я задавал столько глупых вопросов. В детстве я, кажется, не подавал особых надежд. Но, к счастью, родители многого от меня ждали и привили мне любовь к учебе. Они приучали меня во всем стремиться к совершенству, даже в мелочах. Интересно, что ждет меня в Страсбурге? Говорят, город красивый, и университет пользуется превосходной репутацией. Но чего я смогу там добиться?
3: Одним из его достижений была любовь к младшей дочери ректора Мари. К свадьбе все было готово, и 29 мая 1849 года они поженились. Следующие 5 лет были самыми счастливыми в его жизни. Его работа в университете приносила ему удовлетворение, а в доме царили радость и любовь. За эти годы у Пастеров родилось 3 детей – Жанна, Жан-Баптист и Цесиль. Затем, в сентябре 1854 года, Луи был назначен профессором и деканом нового факультета естественных наук Лильского университета, где его ждали новые задачи и испытания. Однажды вечером вся семья собралась за ужином.
4: Мари?
5: Да, Луи?
4: Завтра я собираюсь читать лекцию на очень интересную тему. Тему, вызывающую массу споров в научном мире.
5: Интересно, о чем же?
4: О микробах.
5: О микробах?
4: Да, это такие живые микроскопические организмы, которые всегда есть повсюду вокруг нас.
6: А я их нигде не вижу, папочка.
4: Ну, конечно, нет, Жанночка. Их можно увидеть только с помощью микроскопа. Но Антоний фон Левенгук увидел их больше 100 лет назад, когда он изобрел первый микроскоп.
5: Тогда о чем же спорить, Луи?
4: Да, многие ученые не придают никакого значения микробам, как я их называю. Они говорят, что микробы слишком маленькие и потому не могут иметь никакого значения. Но, к счастью, есть люди. И я горжусь тем, что принадлежу к их числу, которые считают, что эти крошечные существа могут быть мощными силами добра и зла.
3: Вскоре профессору Пастеру представился случай изложить свои взгляды и показать результаты своих экспериментов своему близкому и доверенному другу, профессору Био в Париже.
7: Ну, Луи, расскажи мне о твоей работе. Что ты поделывал с тех пор, как уехал в Лиль?
4: Я изучал микробов и ферментации, профессор.
7: О, отлично. И что же тебе удалось доказать?
4: Пока ничего особенного, но у меня есть кое-какие идейки.
7: Ну-ка, выкладывай свои идейки. Я хочу все знать о твоей работе.
4: Хорошо.
8: идея у меня такая. Все ферментации происходят благодаря живым организмам, а именно бактериям. И ферментацию каждого типа производит определенная бактерия. Иными словами, одна бактерия заставляет сворачиваться молоко, вырабатывая молочную кислоту. Другая превращает яблочный сидр в уксус. А третьи вырабатывают, например, уксусную или масляную кислоту и так далее.
7: Отлично, отлично. Мой мальчик, ты обладаешь необыкновенным свойством выдумывать самые странные теории просто из ничего. Но от этой теории у тебя наверняка будут неприятности.
8: Это я понимаю. И я к этому готов.
3: Работы Луи в области ферментации действительно навлекли на него массу насмешек. Но постепенно все его критики признали верность его теорий экспериментов. В 1857 году Пастер уехал из Лилля и стал профессором Парижского университета, где он учился в молодости. Из прежних экспериментов Луи знал, что такие процессы, как ферментация и гниение, объясняются присутствием микроорганизмов. Он также знал, что если бы эти микроорганизмы удалось уничтожить под воздействием высокой температуры, то новые не могли бы образоваться спонтанно, сами по себе. Это побудило его разработать метод удаления микробов из пищевых продуктов путем их обработки высокой температурой. Этот процесс был назван пастеризацией и широко используется сегодня в обработке молока, которое мы пьем. В то время, когда он был поглощен этими исследованиями, его бывший учитель, профессор Дюма, поручил ему изучать болезнь шелковичных червей, которая угрожала уничтожить всю шелковую промышленность Франции. Долгие часы, которые он проводил в исследованиях, и другие работы, отнимавшие у него время, заставляли его родных волноваться за его здоровье. Он стал нервным и выглядел усталым. Их страхи оказались не напрасными, так как 19 октября 1868 года, когда он вернулся после выступления из Академии наук...
6: Что с тобой, Луи? Ты едва ноги волочишь?
8: Просто устал. Надо хорошенько выспаться, и все пройдет.
3: Но через несколько минут, лежа в постели, он почувствовал легкое покалывание в левом боку. Потом вдруг появился сильный озноб. Он попытался позвать Мари, но не мог вымолвить ни слова. Наконец ему удалось издать несколько звуков.
8: Мари!
6: Ты звал? Что с тобой? Что с тобой, Луи? Я немедленно вызову доктора Гаделье.
3: Но к тому времени, когда пришел врач, Луи разбил паралич. Он потерял дар речи и перестал управлять мышцами. Доктор Гаделье отвел Мари в сторону.
9: Это кровоизлияние в мозг.
6: Нет. Нет. Этого не может быть. Доктор. Доктор, скажите мне честно, он будет жить?
9: Не знаю. Мы можем только надеяться.
2: Знаешь, я с истинным удовольствием слушаю эти рассказы о Луи Пастере. Я даже вспомнил одну историю, которая однажды приключилась со мной, когда я был еще совсем ребенком. Это стало у меня как бы постоянной шуткой. Хочешь, расскажу?
3: Ну, если только она не очень длинная.
2: Однажды, когда я был маленьким, я заболел. У меня была высокая температура. И врач сказал, что это из-за микробов, которых никто не может увидеть. Это меня всерьез озадачило. На следующий день моя мама собиралась в церковь, и я знал, что там она встретит моего врача. Вот я и взял с нее слово, что она его спросит. Ты не поверишь, я хотел, чтобы она спросила врача, можно ли убить микроба, если ударить по нему молотком. И знаешь, что он ответил? Он сказал, что убить микроба молотком можно, если попасть ему точно между глаз.
10: И ты, конечно же, ему поверил.
2: Вообще нет, не совсем. Но я не знал, как было на самом деле.
10: Ну, теперь ты знаешь правду и о микробах, и о многом другом.
2: Разумеется, мы никогда не перестаем учиться.
10: Все наши радиослушатели тоже могут узнать кое-что о правде. Вот, например, что сказано в Библии в Святом Благовествовании от Иоанна, глава 8, стих 32. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Каждый из вас может познать эту истину, причем совершенно бесплатно, из наших уроков Библии. Просто напишите нам по такому адресу.
11: Радиорассказ @yahoo.com. И еще раз. Радиорассказ @yahoo.com.
10: А теперь продолжим нашу историю. Она называется «Человек против микроба».
6: Доктор, скажите мне честно, он будет жить?
9: Не знаю. Мы можем только надеяться.
10: И они надеялись и молились. 7 дней он оставался между жизнью и смертью. К нему приходили его студенты из Парижского университета и видные французские ученые. Все старались вдохнуть в него здоровье. Очень медленно он начал выздоравливать, и, наконец, через 1/2 после начала болезни ему разрешили вернуться к работе. Вскоре после выздоровления он приступил к исследованиям, благодаря которым позднее снискал величайшую славу и одновременно навлек на себя град критики и насмешек. К исследованиям инфекционных болезней, к делу, которым он хотел заняться все время со дня смерти своей маленькой дочурки Жанны. Он нанял 2 ассистентов – Эмиля Ру и Шарля Шамберлена.
12: Никогда! Никогда я еще не видел нашу лабораторию в таком состоянии. Ты посмотри, Шарль, это же настоящий зверинец.
13: Да еще какой! Овцы для исследования антракса, собаки для изучения бешенства. Надеюсь, никто не попросит помочь лошадям. А вот и сам профессор пожаловал. Посмотри-ка на него. Новые неприятности, это видно сразу.
14: Ру! Шамберлен! Немедленно идите сюда, виварий!
13: Ну что, лошади?
12: Я думаю, куры.
14: Эмиль, распорядитесь, чтобы эти загоны для овец отодвинули. А вам, Шамберлен, я поручаю проследить за покупкой клеток и устройством гнезд для кур. Они как раз уместятся там, когда Эмиль попросит отодвинуть загоны.
15: Так я и знал.
14: Вы что-то сказали?
15: Нет, ничего, месье.
10: Итак, Пастер и его ассистенты откликнулись на мольбы владельцев птицеферм, у которых куры сотнями и тысячами гибли от холеры. Дни сменялись неделями, а они все продолжали наблюдать за возбудителем холеры, изучая его поведение. Они собрали много интересных фактов, но Пастер, казалось, ничуть не приблизился к открытию средства профилактики холеры. И вот однажды, в 1879 году, Пастер с ассистентами случайно испробовал метод, который позднее стал одним из их величайших открытий.
14: Эмиль, возьмите 10 кур и привейте им возбудителя холеры.
12: Но, профессор, мы еще вчера израсходовали последний свежий раствор.
14: Что же, у нас совсем не осталось раствора?
12: Только тот, что мы приготовили 2 недели назад.
14: Вот, и используйте его.
12: Хорошо, месье.
10: После прививки возбудителя у кур, как они ожидали, появились симптомы холеры. Но на следующее утро, когда исследователи пришли в лабораторию, они поразились. Куры не только не умерли, а весело прыгали, очевидно, в полном здравии. Они совсем забыли об этом случае и вспомнили о нем лишь тогда, когда Пастер вернулся из столь необходимого ему отпуска.
8: Шарль, принесите ко мне кур для прививки.
13: Простите, профессор, но у нас всего 2 новых курицы, а остальным вы уже прививали вакцину до отпуска.
8: Ах, да. Вы имеете в виду тех, что выздоровели?
13: Да.
8: Ну, хорошо. Несите их сюда.
10: На следующее утро, когда он подошел к клеткам с этими курами, он так поразился тому, что увидел, что немедленно стал звать своих ассистентов.
14: Ру! Шамберлен, сюда, сюда, скорее, скорее!
8: Что случилось?
13: В чем дело, профессор?
8: Посмотрите на этих кур. Вчера они получили прививку. Они мертвы. Не так ли?
13: Ну, конечно, а чего же вы ожидали?
8: А теперь посмотрите вот на этих.
14: Они живы и здоровы. Они тоже получили прививку вчера.
8: Но что же могло произойти? Почему же они не погибли?
14: В этом-то все и дело. Они не погибли.
8: Это те куры, Эмиль, которым вы вводили тот старый раствор несколько недель назад. Помните? Они немного приболели, но потом выздоровели. Очевидно, старые бактерии со временем ослабли, но тем не менее дали курам иммунитет. Я в этом уверен, но мы должны это доказать. За работу, ребята, за работу! Сдается мне, что мы напали на что-то очень важное.
10: И они действительно напали на нечто чрезвычайно важное. После 3 месяцев экспериментов у них появилась уверенность в том, что они разработали превосходный метод вакцинации кур от холеры. Когда он доложил о своих результатах напыщенным докторам из Академии медицинских наук, он был разочарован жидкими аплодисментами по окончании доклада. Над его триумфом только посмеялись.
16: Возвращайтесь к своим курам, месье. Что вы понимаете в медицине?
14: Что вы можете знать о профилактике болезней? Ведь вы всего-навсего химик.
10: В конце концов, Луи с возмущением ушел из зала академии. Важный для него день был испорчен. Величайшее научное открытие всей его жизни осмеяли, а его самого представили в глупом свете. Это происшествие преследовало его несколько дней. Наконец он сказал себе:
14: «Забудь все это. Забудь Академию медицинских наук, забудь унижение и насмешки, берись за дело, надо работать».
10: И он взялся за дело. После работы с холерными курами он стал думать, что им удастся сделать вакцину от антракса, от которого каждый год гибли 1000 овец и коров. Неделями они проводили долгие и утомительные часы в лаборатории. И, наконец, их усилия и труды были вознаграждены. Пастер доложил об открытии вакцины в Академии наук и подробно изложил свой метод. В отличие от врачей-ветеринаров, посчитавших, что он вторгается в сферы, в которых он ничего не понимает, ученые и фермеры аплодировали его объявлению. В числе критиков Пастера был некий месье Росиньоль, редактор ветеринарной газеты. Месье Росиньоль придумал план, который должен был заставить Пастера навсегда спрятаться за запертыми дверями своей лаборатории. И с этим планом он пошел к барону де Ларошетту, председателю сельскохозяйственного общества Мелена.
17: Я придумал план. Вот
13: как бы вы отнеслись к публичной демонстрации? Заставить его доказать перед всеми, что его чудо на самом деле действует.
17: Превосходно,
13: да?
17: Превосходно. Я вам больше скажу. Наше общество предоставит для этой демонстрации и место, и животных.
10: Пастер с готовностью согласился устроить публичную демонстрацию, которая должна была состояться на ферме Пуи-Ле-Фор, близ Милена. Он вызвал из отпуска Ру и Шемберлена, попросив их немедленно вернуться в лабораторию. Встретил он их в торжествующем настроении.
18: «Нет, нет, вы только подумайте, ребята! Мы получили шанс показать эффективность нашей вакцины всему миру. Соберутся великие ученые и ветеринары Франции, чтобы посмотреть, как мы будем вакцинировать одну группу животных. Другая группа останется без прививки. Затем мы привьем всем животным самые сильные бациллы антракса, какие только сумеем вырастить. Такая возможность бывает только раз в жизни. Это...
8: В чем дело, ребята?
18: А вам не приходило в голову, профессор, что этот шаг может оказаться ложным?
8: Конечно, нет.
18: Допустим, только допустим, что по какой-то причине мы получим плохую вакцину.
8: Выкиньте эту чепуху из головы.
13: А что, если наша вакцина окажется слишком сильной? Мы убьем животных. Если же она будет слишком слабой, то прививка не подействует, и нам будет конец.
18: И еще одна вещь. Насколько я понимаю, мы должны вакцинировать не только овец, но и коров. Осталось меньше месяца, а вакцину для коров мы еще не начинали готовить.
19: Мы ее сделаем. Неудачи быть не может, я в этом уверен. За работу!
10: Они приехали на ферму Пуи-Ле-Фор утром 2 мая. Там собралась целая толпа ученых-агрономов, врачей и ветеринаров. Большинство из них одолевали сомнения, и они с нетерпением ждали, что Пастер потерпит неудачу. Пастер, Ру и Шемберлен взялись за работу, сознавая, что по их адресу отпускают весьма нелестные замечания. Сначала они впрыснули вакцину половине овец, а затем половине коров. Следующие 2 недели Ру и Шемберлен каждый день докладывали Пастеру о состоянии животных.
8: Профессор, сегодня утром все вроде бы было нормально.
20: Хорошо. Это меня немного успокаивает.
10: Вторая вакцинация была проведена 17 мая. Снова собралась огромная толпа, но на этот раз саркастических замечаний и усмешек почти не было.
17: Знаете, месье Росиньоль, наверное, в этом все же что-то есть. Я был уверен, что к этому времени все животные уже погибнут.
13: А может быть, та первая вакцина была поддельной?
21: Если все закончится успешно, то его можно считать просто героем.
13: Ай!
10: Опять наступили 2 недели ожиданий. 31 мая всем животным, и привитым, и непривитым, ввели смертоносный вирус антракса. В случае успеха эксперимента, через 2 дня все непривитые животные должны были погибнуть, а привитые выздороветь. Днем 2 июня, когда Пастер, Ру и Шемберлен вышли из экипажа, их уже ждала огромная толпа. Сначала они подошли к загону с животными, которые не получили вакцины.
20: Они мертвы. Так и должно было быть.
10: Затем они направились к тому месту, где находились вакцинированные животные. живы они или погибли.
14: Откройте дверь.
0: Сейчас, месье.
20: Они живы. Живы
14: и здоровы. Все до единого.
20: Это успех.
1: Поздравляем, профессор!
22: Айда, молодец! Браво!
1: Браво! Введение! Введение, профессор! Каких людей надо...
21: Блестящий успех, профессор. Потрясающий. Вы сэкономили фермерам миллионы франков в год.
14: Благодарю вас, месье Росиньоль.
10: За открытие вакцины против антракса французское правительство наградило его большим крестом почетного легиона, который он был согласен принять только с условием, что правительство наградит его ассистентов Ру и Шамберлена орденом красной подвязки в знак признания того вклада, который они внесли в это открытие. Предвзятое мнение большинства было преодолено. Теперь он стал знаменитым. Луи Пастер выиграл битву с микробами на благо всего человечества.

0: Знаєш що, тітушка Керол, я іскренно рад, що сьогодні ти приготовила для нас цю історію. Мені кажеться, що примір Пастера должен вдохновляти всіх подающих надежди молодих учених сьогодні.
1: Я рада, что ты это сказал, дядюшка Дэн. Хотелось бы, чтобы наши молодые радиослушатели знали, что в мире предстоит еще сделать столько новых открытий. И еще одно. Господь даровал каждому какой-нибудь талант.
0: Так что, может быть, на сегодня случай второй Луи Пастер или Мария Кюри, Софья Ковалевская или Михаил Ломоносов?
1: Если это так... Если Господь даровал нам особые таланты, не дайте им пропасть. Ой, наше время истекло. Пора по домам.
2: Вот наш адрес, по которому вы можете написать, чтобы получить наши библейские уроки. Радиорассказ @yahoo.com. И еще раз. Радиорассказ @yahoo.com.
1: До свидания.
3: Это был час твоего рассказа.
1: Тетушка Кэрол
0: и дядюшка Дэн
1: прощаются с вами.
0: До новых встреч!

«Я не умею красиво молиться», стройно сложив умных фраз вереницы. «Робко колени, когда я склоняю, малым младенцем себя ощущаю. И в простоте, как дитя я молюсь, душу излить перед Богом стремлюсь. Чувствую я, что Господь меня слышит, и хоть молитвы узор плохо вышит, Бог на молитвы мои отвечает, ведь прежде просьбы моей Господь знает, в чем я нуждаюсь, о чем я молюсь. Я лицемерить пред Богом боюсь».

Совершенно достоверная история. Термометр опять показывает минус 22 градуса по Цельсию. Джон, работник молочного завода небольшого города в западной части Канады, содрогнулся. Значит, опять надо тепло одеваться. Часы показывают 2:30. Но для него ночь уже прошла. Его смена начинается в 3 часа, и до завода еще 20 минут ходьбы. Хочешь, не хочешь, нужно выходить из дома на мороз. Джон уже отпер и открыл наружную дверь своего дома, но вдруг вспомнил о чем-то важном. Он возвращается в ванную, чтобы натереть лицо кремом для защиты от мороза. Выйдя снова в коридор, он сразу замечает, что входная дверь широко распахнута. «На улице не только холодно, но и ветер», – подумал он. «Но действительно ли это был ветер?» Джон не замечает, что куртки Лизы нет на вешалке, и сапожек ее нет на месте. Обычно его 3-летняя дочь Лиза в это время еще крепко спит. Но в эту ночь она почему-то проснулась, встала и спустилась со 2-го этажа по ступенькам вниз. В прихожей горит свет, и дверь приоткрыта. «Папа, наверное, вышел. Я его поищу», — решает она. Быстро надев куртку и сапожки, Лиза выходит из дома. «Ух, как холодно и темно! А папы нигде не видно. Может быть, он за домом?» Лиза бежит за угол, пролезает через забор и бежит к сараю. Она свой двор хорошо знает и темноты не боится. «Папа, ты где?» – зовет она, но ответа нет. «Может быть, он в старом сарае?» Она бежит туда, но и там папы нет. Он в это время как раз закрывает входную дверь дома, запирая ее снаружи. «Беги же скорее, Лиза, а то на дворе останешься!» Но поздно. Когда Лиза вернулась назад, отец ее уже скрылся в темноте, и дверь заперта. Только теперь Лиза замечает, как ей холодно, и что она совсем одна, и папы нет во дворе. Тихонько плача, она садится на ступеньки у входной двери и вдруг чувствует, что очень устала. За несколько минут тельце ее совершенно остужено и начинает застывать. Ее находят лишь через несколько часов, сидящей с широко раскрытыми глазами и замерзшими слезинками на щеках. Мама Лизы близка к обмороку, от ужаса, но, собрав все свои силы, кладет дочь в машину и мчится с ней в больницу. Там тотчас начинают спасать ее. Тело нужно оттаять. Врачи кладут Лизу в холодное помещение, в котором температура постепенно поднимается. Тело Лизы согревается, и через 3 часа девочка уже отвечает на первые вопросы. Значит, мозг ее не пострадал. Лишь одна нога ее, наверное, повреждена навсегда. А остальное у Лизы все в порядке. Поймет ли она позднее, что с ней произошло? Родители ей, конечно,

Солнце-луч меня коснулся, улыбнулся я ему. «Здравствуй, утро! Я проснулся! Рад сиянию твоему! День струится красотою, я опять молюсь тебе! Боже, будь всегда со мною, светом радостным в судьбе!» Луч последний наклонился, ускользнулся на покой. Я святому поклонился, ибо ты, спаситель мой. Вот светило отдыхает, сумрак землю окружил. Лишь Господь не засыпает, ярче всех горит светил. Ночь торжественна и чудна, покрывает землю сном. Все уснуло непробудно, царствуй ночи за окном. Ты же, Боже, постоянно днем и ночью светишь нас, и поэтому отрадно всем искупленным сердцам.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов в эфир выйдет музыкальный час, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Итак, наш текст гласит: «Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Очень важно, чтобы во время поклонения Богу в доме молитвы мы как можно меньше были заняты размышлениями о мирском. Дела наступающей недели могут тревожить нас в воскресенье. Наша же задача состоит в том, чтобы отступить от мирских забот в этот день. Мы должны поступить так, как если бы защищали оазис от наступления песков. Я чувствую, что сегодня по ряду обстоятельств нам будет особенно сложно думать о духовном. Ибо во время выборов сложно, как ни в какое другое время, извлечь пользу из посещения Дома Божьего, где необходимо забывать о текущих делах. Настолько важны для нас политические вопросы, что после суеты прошедшей недели, когда выборы полностью завладели умами людей, мы неизбежно приходим сюда с теми же мыслями и теми же чувствами, что переполняли нас в предыдущие дни. И даже в доме молитвы мы, возможно, продолжаем оценивать шансы консерваторов и либералов и гадаем, кто же будет главой Лондона – лорд Руссель, барон Ротшильд или мистер Керри. И я подумал сегодня утром: что ж, бесполезно пытаться остановить этот поезд, разогнавшийся до сумасшедшей скорости. Люди не могут думать ни о чем, кроме выборов. Не мудрее ли будет не пытаться затормозить этот поезд, а просто перевести стрелки и направить его чуть-чуть в сторону, но по другой колее? Люди будут продолжать думать о выборах, но после некоторых усилий с моей стороны их мысли станут иными. Однажды мистера Ватфельда попросили воспользоваться своим влиянием, чтобы помочь на всеобщих выборах. Господину, обратившемуся к нему с данной просьбой, он ответил, что плохо разбирается во всеобщих выборах и что он может лишь посоветовать его сиятельству стараться делать твердым его личное звание и избрание. И это был, конечно, очень мудрый совет. Однако я совсем не призываю вас пренебречь своими обязанностями граждан нашего города. Став христианами, мы не перестаем быть англичанами. Исповедуя веру, мы продолжаем обладать правами и обязанностями жителей Лондона. Давайте всякий раз, принимая участие в голосовании, помнить, что на нас смотрит всемогущий Бог, что за все мы дадим отчет, и в том числе и за свое участие в выборах. И давайте также помнить о том, что мы сами выбираем себе начальствующих. Если на выборах мы примем неверное решение, то винить надо будет лишь самих себя, как бы плохо ни действовали те, кого мы выберем. Мы должны использовать все свое благоразумие и молиться Всевышнему Богу, чтобы Он помог нам сделать правильный выбор. Да поможет нам Бог, и каковы бы неожиданными ни были результаты выборов, пусть они прославят Бога. А теперь позвольте мне перевести стрелки и обратиться к вашему собственному призванию и избранию. Призвать вас вслед за апостолом Петром стараться делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Во-первых, здесь говорится о двух основах веры – призвании и избрании. Во-вторых, Апостол дает нам ценный совет – делать твердым свое призвание и избрание. То есть приобретать уверенность в том, что мы призваны и избраны. И в-третьих, здесь указаны некоторые причины, почему мы должны стараться делать твердым свое призвание и избрание. С одной стороны, это оградит нас от падения, с другой, нам откроется свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Прежде отмечу, что в стихах говорится о двух основах веры, являющихся тайной для мира, понятных только тем, кто был оживотворен божественной благодатью, призванием и избранием. Призвание может